дитя. И действительно, общий ток песнопений ликующий, радостный, торжествующий. Особенно в этот праздник в радости выделяются из других девственники и начальники. Девственники, потому что вся слава ее изошла от сверхъестественной чистоты ее, а начальники для того, чтобы сильнее подчеркнуть славу и торжество ее. «Юноши и девы, девы я же девственной, и Богоматери память чтущи, старцы, старейшие и старейшины начальники, и князи, цари и судьи, пойте!» Радуются все, и даже сама тварь природа. Да вас трубят трубою духовную горы небесные, те высокие до неба, да радуются холми. Весь мир, вся тварь приглашается торжествовать, и земля, и воздух. Каковы же причины этой радости, которую наполнено все богослужение на самый праздник до такой степени, что не только о слезах, но и ни о какой печали вообще не может быть и речи, не только у апостолов и ангелов, но даже и у нас.

Радостное погребение. Странное погребение. Уже не раз на этот праздник приходила мысль о противопоставлении погребения и ликования. Обычно смерть — это несчастье, скорбь, слезы, рыдания, отчаяние. Погребение — одна из самых печальных страниц жизни человеческой. Все убиты. Здесь все наоборот. Радуются, ликуют, торжествуют, восклицают, плещут руками. Короче, погребение превратилось в праздник. Воистину, странное погребение. Почему же радуемся? Что празднуем? Конечно, не смерти радуемся, а тому, что последовало за нею. Воскрешению, вознесению, прославлению, обожествлению, предстательству. И самой смерти уже нет. Есть только лишь сон, успение, преставление из одной жизни в другую, и притом несравненно лучшую. Жизни пресносущная и лучшая, смерть твоя бысь прихождение чистое, от превременное к божественной воистину. И не приходимей жизни представление, и не просто к лучшей. Приидите, возрадуемся, Богородицу зряще, к зело бо лучшей и божественной сени жилищу, яко Матерь сию во святая святых Христос пристави. Она не умерла, но переселилась к божественнейшей жизни, и прежде всего, чтобы в веселье Сына зрети и Господа. Ведь никак нельзя из чувства Богоматери изъять той материнской радости, которую в малом подобии переживают все матери, видясь с разлучившимся сыном. Но здесь он и сын, и Господь. И радости ее даже и представить нам невозможно. Выше ума. А затем нужно вспомнить про то божественное прославление, о котором говорилось раньше. У нас это вызывает страх и трепет. Но она сама, как и все прославленные, испытывает необычайную радость и блаженство. Об этом и поет церковь много раз на службах, начиная с малой вечерни. Ангелы, как уже знающие об этом состоянии по своему опыту, и сами радуются за Богоматерь, и других приглашают радоваться. «Сия отходящая в обители вечные вселяется, и к веселью небесному приходящая в божественную радость и вечное наслаждение вступает». Поэтому понятно, что этой блаженной перемены прежде других желала сама представляющаяся. «Жизни вышние желающие сию, нижнюю земную, оставила еси Богородительница. И ко примирным пришла еси доброту, красоту, разумевати Вседержителя, и сему ему, як уже мати, срадоватися». Такова первая причина радости праздника. Радости за все.

Блаженни, есмы и мы. Да, счастливы и мы. Блажим тя вси роди, Богородица Деву, но блаженни, есмы и мы. Почему? Предстательство тя имуще. Вот отчего счастливы и мы. Мы не дерзаем того говорить, что ты указала туда и нам путь, что и нам предстоит прославление, подобное твоему. Мы недостойны, мы грешны. Но так как ты теперь спребываешь с самим Сыном и Богом твоим, то мы радуемся этому и за себя, ибо ты молишься о нас. Почему молишься? Как же не молиться? С одной стороны, к сему побуждает ее богоподобная любовь обожествленного Духа, с другой — мы ей не чужие, мы ей сродники по человечеству, все. Сродно-го, присвоение не забуди, владычица. Можно ли любящей душе забыть о сродниках, пусть и бедных, и ничтожных, особенно если они верно празднуют ее торжество? В других местах мы все называемся наследием или ее достоянием, мы ее стадо, овцы. Так говорят даже апостолы, в небесные домы к Сыну восходящий, спасаешь и присну Богородицы наследие Твое. Петр же со слезами единственный раз упомянут о слезах. «Вопияши ти, о Деву, вижду тебя ясно, явно, простерту просту, живота всех, и удивляюся, но, о пречистая, молися прилежно Сыну и Богу твоему, спастися стаду твоему невредиму». В каком смысле мы называемся ее наследием, если мы, люди, достояние Божие? Возьму такое сравнение. Сын захотел приобрести имение, но у него недостает для этого некоторой суммы денег, и мать дает ему. И он становится владельцем имения. Но фактически, поскольку через материнскую помощь приобретено оно, можно сказать, что его достояние или наследство принадлежит матери. Так Господь спас мир, взяв взаим плоть от Преснодевы. Посему-то мы не только Божие имущество, но и ее. И теперь она заботится о всем достоянии сына и своем день и ночь. День бо и ночь молишися о нас, тем потому воспевающе вопием ти, радуйся, благодатная, Господь с тобою. И эта молитва началась с самого начала ее представления. Як уже воздевши руце, исходиши, умираешь, все непорочное. Руце ими же Бога носила еси плотью, содерзновением, яко мати, рекла еси к рожденному, я же ми дал еси, во веки сохрани. И ныне предстоящий сыну твоему молишися о мире мира, мати безневестная. Она сделалась всему миру матерью через сына своего, вочеловечившегося от нее и спасающего людей. Царица влечет за собою и сродников.

весь мир оживотворися. Но не только люди, но и вся Вселенная имеет основание ликовствовать ныне. Земля, уба, благословися погребением Твоим. Воздуже, осветися восхождением Твоим, Марии Всепетая. Короче, весь мир осветил еси бессмертным успением Твоим. Весь мир оживотворился, слышим мы еще в предпразднестве. Вся тварь празднует, как? Надеждою на возрождение, обновление. Если она, человек, удостоена сего бессмертия, прославления, и потом не только по душе, но и по телу, то есть материею, подобную всякой природной вещи, то и весь мир может подняться на такое же возобновление, духовное изменение. А кроме того, само пребывание ее на земле и прохождение по воздуху дало ему благодать. Поэтому особенно блажен дом Богородицы Гефсимания, где она погребена была. Туда и приглашает церковь празднолюбцев почтить гроб и мыслью, и прикосновением, и сердцы сердцами, и устнами, а часы, и лицем чисто прикасающиеся. Поэтому понятно, почему паломники в сей день, Успение, 17-е, спешат в Гефсиманию, подобно как в Страстную Пятницу и Субботу к Плащанице. И как не почтить ее гроба? Ее гроб показа рай, и ей, и нам. Вот почему церковь всех и приглашает радоваться. Да возгласят трубы богословов днесь, язык же многовещанный человеческий, на всех языках усердно, ныне да восхвалит, да огласит же, издаст глас, воздух безмерным сияя светом. Ангели да поют пречистая дева успение и празднующие погребение. Вот почему ныне всяк земнородный да взыграется духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, божественное сие и всечестное совершающее празднество, священное представление Богоматери. Вот почему в славном успении ее небеса радуются, вся же земля веселится. Вот почему вся служба полна славою и славными песнями в честь Богородицы. В Царстве Божием все это многообразное блаженство, всю эту божественную славу можно наименовать двумя словами — Царство Божие. Ныне Богородица вошла в Царство Божие. Или можно и иначе сказать — Царство Божие, слава Божия почила на ней. В богослужении часто говорится о ней как о царице, но особенно насыщено этим одно песнопение. «Да празднует тварь молебно, всех царица к царству мысленному, то есть духовному, а не земному, прийде с царствовать и царствующему всею тварью. Ее же ради разрушися адово царство, и мы от земли вознесохомся, и со ангелей жити сподобихомся». А в другой стихире все приглашаются принести ей, как царицы, приставившиеся дары. Девичестие лицы, яко дар девства вместо мира приносят. Ови же невещественное пение с добродетелью, с ними же и мы, житие чистое совнесше, изыдем к погребению сущее, истинной, Матери Бога нашего. Пеньми и песнями духовными согласна ю ее ублажающе. Но не только она сама в царстве славы, но в ней впервые все человечество в полноте восприняло Царствие Божие. Правда, ранее всех вошел, вознесся на небеса Господь Иисус Христос. Но Он был не только человек, но и Бог. После входили в рай праведные, но одними душами, без тела.
Ныне же она, первая из людей, притом во всей полноте человеческого естества, вошла в Царство Божие. Ныне и ангелы впервые увидели полного человека в своем славном Вышнем Царстве. Ея же успением собрася мысленное, земное и небесное естество все, патриарсии, пророцы с мучениками, апостоли, то есть собрались на торжество ее. Ныне все объединились в Царстве Божием. Едино бо бысть радость днесь сущим на земли и на небеси в успении ея. И как вошедшая выше всех тварей, и небесных, и земных, как царица, царствующая сыну своему, она после успения до века владычествует видимыми и невидимыми. Она и невеста Божия, царица Дева, и Дева Мати. Ее как царицу и приемлет Вышнее Царство к себе. А так как сие царство есть царство Святой Троицы, то, следовательно, Троица приемлет ее в блаженство свое, поскольку это возможно человеку. Между прочим, замечу, есть католическая икона коронование Божией Матери Троицею. Вверху Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Под ними на коленях стоит Богоматерь, на нее спускается корона. У католиков посвящен этому, кажется, и особый праздник. У нас нет, но сущность

Богородицын день. Так мы подошли с вами опять к славе. Хорошее это понятие и слово у сербов. Ныне слава Богородицы. Как на Вознесение была слава Господа, так ныне слава Госпожи. Госпожины. И, вероятно, наше русское слово «спожинки», так называется весь постуспенский, есть сокращенное. «Го-спожинки», то есть «дни Госпожи Богородицы». Во всяком случае, несомненно, что Церковь считает славою или днем ее Богородицы именно день Успения, а не Рождество ее, не Благовещение, не Введение. И понятно, ныне самый славный день именно для нее самой. Ведь и святых мучеников преподобных мы поминаем главным образом в день их кончины. Особенно же, если прославление, канонизация совпадает с тем же днем. Или же вспоминается день прославления мощей, если он отделяется от смерти. Конечно, в песнопениях слово «слава» не употребляется, но по существу, конечно, ныне день славы Богородицы, именно госпожи, владычицы, царицы, прославленной, обожествленной, воцарившейся с Сыном в Вышнем Царстве. Это слово в песнопениях заменяется другим — память. Это слово в богослужении часто встречается, приукрашенное божественную славою, священное и славное Деву. «Память Твоя, вся собра к веселью» — так начинается радостный канон. Или «Твоя, песнословцы Богородица, лик, совокупльшая в божественней памяти Твоей венцев славы сподоби». Она сама прославилась и певцов участниками славы делает. «Память Твою празднующе, вопием Ти препетая». «Память Твою, Дева чистая, небесные силы славят, человеческий же род поем». И как в день славы или русских именин хозяин или именинник угощает гостей своих, так и Божия Матерь подает верным в божественней памяти Ея богатно велию милость.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, первого гласа Соловецкого напева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие братья и сестры, в субботу 5

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. Сегодня мы поговорим о том, как наше православное богослужение связано с монашеством. Тема нашей беседы – монашество и богослужебный устав церкви. Прежде всего, нужно начать с того, что само слово «устав» имеет непосредственное отношение именно к монашеству. Богослужебный устав православной церкви изложен в книге под названием «Типикон», то есть «Устав». Эта книга малоизвестна мирянам, да и священнослужителями она сейчас почти не используется непосредственно при подготовке к службам, так как сейчас издается множество разных толкований, богослужебных указаний и прочих пособий для совершения православного богослужения. Но все они, в свою очередь, основаны именно на типиконе в конечном счете. Во многом именно эта книга является источником нашего богослужебного устава. И если мы все-таки совершим большое усилие или небольшое в интернете, найдем и откроем эту книгу, то увидим, что она написана монахами и для монахов. Устав, по которому совершаются богослужения в Русской Православной Церкви, это так называемый Иерусалимский устав. Устав, по которому служили монахи лавры преподобного Саввы Освященного. Поэтому в типиконе, помимо чисто богослужебных указаний, находится немало замечаний и различных указаний относительно жизни монашеской братии в общежительном монастыре. О поведении в храме, на трапезе, о том, когда нужно снимать головные уборы во время службы, монашеские клобуки, о том, что и как нужно употреблять в пищу, об отлучках из монастыря, о больных и немощных братьях и многое другое. Это все вот названия разных глав типикона. Тот факт, что богослужебный устав православной церкви – это фактически монашеский устав, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов можно назвать следующие. Это, во-первых, то, что благодаря единому типикону существует значительная унификация богослужебных практик внутри всей православной церкви. Другими словами, любой прихожанин, приезжая в монастырь, не попадает совершенно в иной мир в плане богослужения. Напротив, в монастырях паломники участвуют в общих богослужениях с монахами, приобщаясь, так сказать, образцовому богослужению, которое задает в некотором роде идеал для приходских храмов. Если говорить об отрицательных сторонах нынешнего монастырского типикона, то прежде всего здесь говорят о длине служб, в том, что так называемые уставные службы не соответствуют ни духу приходской, ни семейной жизни, ни потребностям современного человека. Нужно сказать, что эти проблемы были остро поставлены в русской церкви уже 100 лет назад, даже больше, чем 100 лет назад, на Поместном соборе 1917-1918 года. К нему еще несколько лет шла подготовка. Тогда была сделана попытка разработать и принять так называемый приходской устав, приходской типикон. Однако эти решения не были проведены в жизнь.

0: Шали этому жестокие гонения, обрушившиеся в скором времени на церковь. Гонения, которые заставили церковь выживать, а не реформировать свои институты и процветать. Интересно, что фундаментальное влияние монастырского устава на богослужение – это характерная черта не только лишь русского православия. Такое же влияние мы обнаруживаем и в греческой церкви. Именно там, в греческой церкви, в Византии, происходило формирование православного богослужения. Изначально формирование богослужебной традиции православной шло двумя путями. Сформировалась так называемая соборная традиция Великой Церкви, опыт богослужения патриаршей церкви Святой Софии Константинопольской. И параллельно монастырская традиция, в которой сначала доминировал устав студийского монастыря, который был к XIV-XV векам заменен уставом Иерусалимским. Кстати, и на Руси сначала использовался именно студийский устав. Однако именно к этому времени, то есть к XIV-XV векам, православное богослужение оформилось в современном виде. То, что мы имеем сейчас, это продукт синтеза этих двух традиций, то есть соборной, устава патриарших служб собора Великой Софии Константинопольской и монашеских уставов. Другим важным моментом, который характеризует, на самом деле, очень глубокую связь православного богослужения с монашеством, является тот факт, что песнотворцами, наиболее известными гимнографами являются именно монахи. Как это выражается в жизни церкви? В материальном виде упомянутые традиции, то есть соборная и монастырская, оформились в определенных чинопоследованиях, текстах, которые записаны в соответствующих богослужебных книгах. Если говорить о современных богослужебных книгах, то наследниками соборной традиции являются служебник, это основная книга, которой пользуются священники при совершении всех служб, литургии, вечерней, утренней, всеночного бдения. Чиновник, этой книгой пользуются архиереи, требник, тоже им пользуются в основном священники, но не только, хор может петь. По нему совершаются молебны, панихиды и такие церковные таинства, как крещение, исповедь, брак, соборование. Сюда же можно отнести, вот к соборной традиции, можно отнести богослужебный апостол и Евангелие, где евангельский текст разбит на определенные отрывки и сопровождается определенными пояснениями, примечаниями для чтения в течение всего богослужебного года. В монашеской же традиции сформировались наиболее объемные по содержанию богослужебные книги. Это богослужебные минеи. В них содержатся песнопения и службы годового круга богослужения. Службы наиболее почитаемым святым, имена которых мы находим в церковном календаре. По сути, в каждый день года совершается память нескольких святых, и некоторые из этих святых имеют свои службы. То есть им написаны какие-то песнопения, каноны, стихиры, тропари. И вот эти службы, они содержатся в минеях. Там же находятся службы многих великих господских и богородичных праздников, не относящихся к пасхальному циклу. Какие-то праздники? Рождество Христово, Сретение и Преображение Господне, Крестовоздвижение, Благовещение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм и Успение Божией Матери. Службы этих великих праздников находятся в минее. Богослужение Великопостного и Пасхального цикла, недели подготовительной к Великому Посту, начиная с Матерей Фарисея, собственно, сами недели и Великого Поста, начиная с торжества православия и кончая Великой Субботой Страстной Седмицы, содержится в постной триоде и цветной триоде, уже начиная с праздника Пасхи до Вознесения, Пятидесятницы и недели всех святых. Итак, вот постная и цветная триоде — это еще две важные объемные книги, имеющие монастырское происхождение. Конечно же, многотомная книга «Актоих» или «Осьмогласник», по которому также в течение года совершаются богослужения, также относится к этой группе монашеских книг. Наверное, наиболее часто используемая во всех храмах хотя и не такая объемная монашеская книга, это «Часа слов», содержащая песнопение молитвы суточного круга богослужения. Эти все книги хорошо знакомы клирошанам, то есть тем, кто читает и поет в храме на клиросе. Давайте вспомним имена наиболее известных церковных песнописцев, чьи стихиры, каноны и молитвы мы слышим до сего дня во всех православных храмах, и которые как раз и содержатся в упомянутых книгах. Здесь в первую очередь нужно упомянуть составителей литургий, святителей Иоанна Златоустова и Василия Великого, также, конечно, Григория Двоеслова, преподобные Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, его сводный брат, монахи монастыря Савва Священного, заложили основу осьмогласия, множество канонов на многие важнейшие праздники и также вошедшие в постную триодь. Преподобный Иоанн Дамаскин, известный защитник иконопочитания, написал трактаты в защиту святых икон и также сам был иконописцем и составил известный такой труд «Точное изложение православной веры», в котором он обобщил догматические положения, сформулированные святыми отцами в период Вселенских соборов. И таким образом вот систематизировал православное вероучение, православную догматику. Преподобный Андрей Крицкий, автор великого покаянного канона. Все православные христиане стремятся в первые дни Великого Поста прийти в храмы вечером, чтобы настроиться на Великий Пост, слушая умилительнейшие и пронзающие душу каждого человека, вот пробивающие вот эту греховную такую скорлупу черства сердца слова вот этого покаянного канона. Он читается на первой и на пятой неделе Великого Поста. Но мало кто знает, что преподобный Андрей Крицкий также автор многих-многих трипесенцев постной и цветной триоди. Вот, собственно, это все время от подготовления Великого Поста, вообще все время великопостного цикла и пасхального цикла, называется время триоди. Триодь, это с греческого как раз и переводится как трипесенец. Время, когда читаются особые песнопения, написанные в особом жанре, трипесенцы. Такой вот как бы сокращенный канон. В каноне обычно 9, да, или 8 песней. Одна выпускается, вторая. Обычно 8. А в это время триоди читаются трипесенцы. Покаянные, либо уже радостные, воскресные трипесенцы. И вот автор их преподобный Андрей Крицкий, тот самый, который написал этот великий покаянный канон. Другой знаменитый автор кондаков, другой песнописец, преподобный Роман Сладкопевец. Инокиня Кассиана, любимая многими стихира Страстной Седмицы. «Господи, я же во многие грехи впадшая жена», написана этой монахиней Кассианой. Удивительная история существует о том, каким образом была написана именно эта стихира. Вообще история инокини Кассианы, ну, может быть, она не столь уникальна, но очень интересна. Инокиня Кассиана была одной из кандидаток стать царицей. То есть она была девицей на выдане, и император будущий, наследник, рассматривал кандидатуры разных знатных девиц, кого можно взять себе в жены. И вот она была одной из этих кандидаток. Но предание говорит о том, что и его мать этого наследника решила, что она слишком умная, что такая умная и красивая не нужна императору жена. Потому что ей слишком, может быть, даже дерзко она отвечала на смотринах. И таким образом она не прошла этот кастинг, так сказать. Но она действительно была очень умная и красивая женщина, и, не ставшей супругой императора, она решила стать невестой небесного царя и ушла в монастырь, в один из столичных монастырей. Там она приложила свои таланты к написанию церковных песнопений. Преподобный Иосиф Песнописец написал множество канонов. Наконец, преподобный Симеон, новый богослов, автор гимнов многочисленных. Один из них вошел в наше последование ко святому причащению. Эти имена можно перечислять и дальше. Конечно, не только монахи составляли песнопения. Были среди песнописцев и важные сановники, как, например, Симеон Метафраст, даже императоры, например, Лев Мудрый, который написал 11 евангельских стихир на недельных утренях, созданных на основе перефразирования утренних евангельских чтений. И вот эти стихиры неопустительно за каждым воскресным богослужением поются во всех православных храмах. И до сегодня также император Лев Мудрый написал стихиры на Лазареву субботу, ряд других. А император Юстиниан, построивший храм Святой Софии в Константинополе, написавший свод законов Византийской империи, первый кодифицировавший римское право и совершивший множество других деяний, написал гимн «Единородный Сыне», который мы поем на каждой литургии. Вот так, конечно, не только монахи являются песнописцами и гимнографами. Но, однако же, мне думается, что сказанного достаточно, чтобы почувствовать значение монашества для православного богослужения. Но хотелось бы еще упомянуть о службах, которые совершаются только в монастырях, которые в других храмах не совершаются. Это полуношница, повечерие, конечно, монашеские постриги. Во время полуношницы во многих монастырях можно услышать умилительное пение тропаря «Се жених грядет в полунощи». Это центральный смысловой момент этой службы, которая совершается в монастырях либо ночью, либо рано-рано утром. Ну, а этот тропарь «Се жених грядет в полунощи» во всех храмах, во всей православной церкви поется в первые дни Страстной Седмицы. При постриге монахи облачаются во все монашеские одежды, каждая из которых, помимо чисто утилитарного смысла, имеет свое символическое значение. Также монаху даются четки для совершения Иисусовой молитвы. Обычно считается, что Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или «помилуй мя грешного» — это личное дело каждого монаха, что она должна совершаться келейно. Однако существует практика и соборного, то есть церковного чтения Иисусовой молитвы, когда несколько монахов, собравшихся в храме, молятся вместе. Ну или не обязательно монахов, но и к ним могут присоединяться и миряне. И кто-то один из них вслух произносит молитву. Так молятся в некоторых афонских скитах и по сей день. Так молились на Валааме в XIX веке. Продолжают в наше время. Однако широко известной данная практика стала благодаря службам с Иисусовой молитвой, совершающимся в монастыре святого Иоанна Предтечи в Англии, основанном преподобным старцем Сафронием Сахаровым. Этот монастырь был основан там в 1950-х годах, и по сей день он процветает. Особенность устава этого многонационального монастыря состоит в том, что большинство вседневных служб заменяются в нем Иисусовой молитвой на разных языках. Этот монастырь посещают сотни и тысячи даже паломников со всего мира. Он имеет очень большой авторитет, особенно в греческой и румынской церквях. Ну, таким образом, данная практика соборного совершения Иисусовой молитвы находит новых последователей как в православных монастырях, так и в миру, ну, в том числе и в нашей русской церкви. Так, сегодня мы с вами говорили о влиянии монашества на богослужебный устав церкви, о том, как формировался богослужебный устав, о двух традициях соборной и монастырской, о том, в каких богослужебных книгах эти традиции сейчас воплощены, в современных богослужебных книгах, и вспомнили имена наиболее влиятельных и существенных песнописцев, монахов, так и не монахов, и поговорили о службах, которые совершаются в монастырях, и о практике чтения в храме Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. В следующий раз, дорогие братья и сестры, мы с вами будем говорить о возникновении новых монашеских центров в Византийской империи в 7-10 веках, и далее уже перейдем к началу монашества на Руси. До свидания, до следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов радио «Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
4: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября. И первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го. С подростками у нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет, и вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов, и это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать
3: телефон
4: своих друзей,
3: в конце
4: знакомых, телефон.
3: Объявим.
4: Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20, цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год на путешествия по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это миф Древней Греции и второй цикл библейской истории. Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу 18 или воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
3: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия? Раз в 2 месяца, например?
4: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл, поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы... И я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
3: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
4: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа, просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, но, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
3: А онлайн где можно посмотреть расписание?
4: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Ну, это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
3: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
4: До свидания.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Глава пятая. Над водой только темный флаг. Мне и правда холодно. Дедушка Семёныч заводит меня в избу. Мне очень холодно. Я весь дрожу, у меня даже зубы стучат. Попей вот молочка и драников горяченьких покушай. Усаживает меня бабушка за стол. Кружка дрожит у меня в руках. Зубы стучат о кружку. Кружка очень тяжелая. Я не могу ее больше удержать, я и сидеть больше не могу. Господи, опять! Слышу я бабушку. Меня поднимают и куда-то несут. Меня несут на снег, потому что мне становится еще холоднее. Ну да, на снег. На свежий снег, который только что выпал. Вот еще и следы Арно. Следы Арно. Так по этим следам ушел Арно, ну, конечно. И если я пойду по этим следам, я догоню Арно. Только надо быстрее идти, надо бежать, вот так, быстрей, быстрей. Как хорошо видно следы. Вот я пробегу по этим следам, и там будет Арно. Почему я сразу не побежал? Я бы давно уже догнал Арно. Когда бежишь, становится тепло. Когда мы ездили в район, мы тоже так грелись. Мне уже не холодно, мне уже жарко. Я даже весь вспотел. Но надо бежать, надо догнать Арно. Только вот следов его уже не видно. Это потому, что снег весь растаял. Снег растаял, потому что светит солнце. Солнце светит сильно-сильно, и дорога уже совсем сухая. Я все бегу по этой дороге, ведь по ней ушел Арно. Как долго я уже бегу? Наверное, день. Нет, больше. Ведь уже снег растаял, и везде сухо. Где же это я? Куда это я прибежал? Ой, да это же пристань. Это же пристань у нас дома на Волге, где всех нас погрузили на пароход, чтобы довести до станции и потом на поезд пересадить. Нас погрузили, и когда пароход стал отходить от пристани, то все запели песню и стали плакать. И русские, которые на берегу стояли и на нас смотрели, стали плакать. Только солдаты с винтовками, которые сторожили нас, чтобы мы хорошо погрузились, не плакали, потому что они настоящие солдаты и красные командиры, и никогда не плачут. Они только опустили головы, чтобы лучше слышать песню. Я и сейчас слышу эту песню. Она откуда-то сама себя поет. Нет, она себя не поет. Она просто осталась здесь еще с нашего отъезда. Конечно, ее ведь к берегу пели, так она у берега и осталась. А что же это я здесь стою? Почему я домой не бегу? Ведь отсюда наша деревня теперь совсем недалеко. Ну да. Вот она уже, наша деревня. Вот и наша улица, и наш дом. Я его сразу узнал, потому что он весь красный. Он точно такой, как Марийка его рисовала. Вон и колодец с воротом во дворе. А около колодца кадушка стоит. В эту кадушку папа утром наливал воду, и днем Арно в ней купался. Ну, конечно, он и сейчас купается в ней. И Роберт, с которым он вместе в школу ходит, купается с ним. Они в одних трусах и совсем мокрые. Даже мешочек у Арно на спине весь мокрый. А они все обливают друг друга водой и хохочут, хохочут. А вон на крыльце и Марийка сидит. В руках она держит большой кусок красного хлеба с маслом. Она ест хлеб и смотрит на нашу Мету. Мета трется об угол, значит, Мета линяет, и мы с Арно скатаем мячик. А какие большие куски сахара у Марийки на хлебе! Значит, она правду тогда говорила? А я думал, что она сочиняет. А что же они сидят, как будто я дома? Ведь меня нету дома, а они и не беспокоятся. Может, меня собака укусила? Или колхозный бык забодал. А может быть, они долго искали меня и не нашли?
Я же далеко был. Вон как долго бежал. Ладно, я сам зайду во двор. Нет, я лучше крикну, и пусть меня ищут. «Арно!» — кричу я. Арно перестает смеяться. Он оглядывается вокруг. Но я спрятался за воротами, и он меня не видит. «Арно!» — кричу я еще раз. Арно начинает меня искать. Но разве он найдет меня? Я ведь маленький. Меня трудно найти. Я вбегаю во двор. «Вот я!» — кричу я громко и бегу к Арно. «Я тебя догнал! Я тебя догнал!» «Мама!» — кричит Арно. «Фрицик вернулся!» Из дома выбегает мама. «Значит, ей уже вылечили ножки, и она сразу домой пошла?» «Мой маленький!» — говорит мама, берет меня на руки и целует и плачет. «Где ты так долго был? Ну, пойдем скорее к папе. Он тоже ждет». «Значит, и папа здесь?» «Значит, мама все же попала к папе, и они вместе пришли домой?» «Как хорошо!» Мы заходим в дом. «Фриц», — говорит мама, — «а ну-ка, посмотри сюда, кто к нам пришел?» «Ну-ну, и кто же это?» — говорит папа. «О, неужели это Фрицик?» «Ну, конечно!» Папа приседает и широко расставляет руки. «А ну, бегу!» Я бегу прямо к папе в руки. Папа подхватывает меня и поднимает высоко-высоко, к самому потолку. У меня даже между ног что-то замирает так высоко. «Ну, подуши меня», — говорит папа. «Я давно не душил папу, и я уже большой и сильный. Сейчас я его так подушу, что он сразу ойкнет». Я обнимаю папу за шею и тяну к себе изо всех сил. Папа даже глаза закрывает. Так сильно я его душу. И он сразу говорит: «Ой, Фрицик, отпусти меня. Ты такой сильный стал. Наверное, тебя уже скоро можно будет в школу с собой взять». Я рад. Я давно уже хотел сходить с папой в его школу. Папа опускается со мной на пол. «Значит, мы будем сейчас с ним бороться. Я люблю с папой бороться. Когда я за обедом съедал все, что мама накладывала мне в тарелку, я всегда папу перебарывал. Только сегодня, наверное, папа меня переборет, потому что я давно уже не обедал». Но тут в дом входит Арно. Он говорит: «Пап, можно я Фрицика возьму в кадушке понырять?» «Ну ладно, идите», — говорит папа. «Мы после обеда поборемся». Я люблю нырять с Арно в кадушке. И мы бежим с ним во двор.

На дворе у нас откуда-то много-много народу. Я никогда еще столько народу не видел. Ой, да ведь это все наши знакомые. Справа во дворе одни дети. Они стоят и сидят большими группами, одна возле другой. И в каждой группе в середине сидит мой папа. А слева сидят и стоят взрослые. Их тоже много-много. И я тоже всех-всех знаю. Вон и дедушка наш. Он сидит на коне. В одной руке он держит красный флаг, а в другой — опущенную саблю. А с шеи у него свисает обрезанная веревка. Конец веревки распустился и достает до сабли. Я оглядываюсь назад. Папа вынес на крыльцо стул с высокой спинкой. Он сидит на стуле прямо-прямо и смотрит на меня. А рядом с ним стоит мама. Она положила ему руку на плечо и тоже смотрит на меня. Они смотрят на меня и улыбаются. Значит, это они пригласили всех-всех к нам в гости. Как здорово! А как жарко! Это потому, что печет солнце. Солнце печет сильно-сильно. Даже голова болит. И трудно дышать. Я дышу всем ртом, но все равно никак не надышиваюсь. Только во рту все пересохло. И язык такой, как сырые картофельные очистки. «Пить!» — хриплю я. Бабушка дедушки Семеновича подает мне ковшик с водой. Она кладет мне руку на лоб и говорит: «Господи, прямо горит весь!» Потом она опять расплывается и пропадает куда-то. Солнце все так же печет. Только ногам стало прохладнее. Наверное, это потому, что вода, которую я выпил, в ноги ушла. Нет, это потому, что земля во дворе прохладная. Она прохладная, потому что влажная. Наверное, Арно с Робертом побрызгали двор водой. Нет, это не потому, что побрызгали. Это потому, что наш двор вдвинулся в Волгу. Кто-то двигает наш двор в Волгу, и он все дальше входит в нее. Ведь наш двор как большой-большой поднос. Только дно у него земляное, а по краю стенки из изгороди. Вот наш двор уже весь на воде. Как хорошо! Наш двор плывет по воде, как пароход. Здесь, на Волге, солнце светит еще ярче. Даже смотреть больно, и все небо в кругах, разноцветных и черных. А из этих кругов падают снежинки. Снежинки падают прямо в воду. А в воде из них получаются серебристые рыбки. Нет, это же не рыбки. Это же верблюдики. Это же маленькие серебристые верблюдики. Упадет снежинка, и из воды выбулькивает верблюдик. Он вытянет длинную шею, стряхнет с себя воду и пойдет потом рядом со двором по воде. Снежинки падают густо-густо, и по всей воде идут медленно, подняв головы вверх, маленькие верблюдики. Как красиво! А что это там за изгородью? Это катится телега. Телега катится по воде? Ну да, прямо по воде. Вода ведь ровная, гладкая, и телега катится по ней легко. Телега катится вдоль изгороди. Она катится к нашим воротам. А кто это запряжен в телегу? Ой, да это же тетя Ида. Она упирается в воду своими старыми валенками и тащит телегу за оглобли. Из дырок в валенках торчат разноцветные тряпки. Тетя Ида тащит телегу и медленно вскидывает назад и в стороны ноги в валенках с тряпками. А кто это у нее сзади на телеге? Ой, это ведь тоже тетя Ида.
Как интересно, тетя Ида везет саму себя. Та тетя Ида, которая сидит на телеге, смотрит на меня. Она смотрит на меня, хитро улыбается и манит меня пальцем. Зачем она зовет меня к себе? Она хочет поменяться со мной валенками? Но у меня ведь нету валенок, я ж босиком. А может, она хочет, чтобы я покинул наш двор? Она что, думает, что я смогу быть без нашего двора? Без нашего двора, где живет моя мама, и мой папа, и Арно, и Марийка, и все-все, кого я люблю. Как же я могу их всех покинуть? И ведь я уже большой и должен теперь помогать содержать двор в порядке. О чем себе думает тетя Ида? Ну, может, она тоже хочет заехать к нам во двор и зовет меня, чтобы я открыл ей ворота? Но ворота ведь нельзя открывать, ведь тогда в них польется вода, и наш двор уйдет под воду, и нас больше никого не будет. Разве она этого не знает? Зачем же она зовет меня? «Зачем ты зовешь меня?» — спрашиваю я, но она молчит. И тут я замечаю, что наш двор уже далеко-далеко отошел от берега в Волгу. Нет, это, наверное, уже не Волга. Конечно, это не Волга, это другая вода, потому что нигде не видно берега. Кругом одна вода. Где же мы плывем? И куда мы плывем? А как же я теперь назад побегу? Я ведь хочу побежать назад к дедушке Семёнычу и его бабушке. Я хочу побежать за ними, чтобы привести их сюда, чтобы они тоже были здесь, с нами. Я хочу, чтобы они были с нами, потому что я их люблю. И тетю Дашу я люблю. Она добрая, она всем черные платки разносит. Пусть она тоже будет с нами. И председатель, который картошки нам дал, пусть будет с нами. Я всех их приведу, и мы будем жить все вместе, на одном дворе, и всем будет хорошо. Только как я теперь побегу за ними? Когда наш двор опять пристанет к берегу и станет на свое место? Телега, которую тащит тетя Ида, уже у ворот. Тетя Ида, которая сидит на телеге, снова манит меня пальцем. Она уже не улыбается. Она смотрит на меня. Страшно-страшно. Нет, я не открою ворота. Тогда другая тетя Ида, которая тащит телегу, согнутым пальцем строго стучит в ворота. Тук-тук-тук. Я качаю головой. Нет. Она снова стучит. Тук-тук-тук. Теперь уже обе тети Иды смотрят на меня страшно-страшно. Нет, хочу я крикнуть. Нет. Но я не могу крикнуть. Я и пошевелиться не могу, потому что мне так страшно, что вся кожа у меня сделалась колючими мурашками, и волосы на голове шевелятся. «Нет!» — кричу я без голоса. Но тут обе тети Иды враз бьют ногами в наши ворота, задвижка с них слетает, и они широко распахиваются. Я вижу, как телега катится дальше, и как обе тети Иды смотрят на меня и злорадно улыбаются, а в ворота несется вода. Она сбивает меня с ног, несет меня по двору, заворачивает и тащит обратно к колодцу. Вместе с ведром, размотав цепь, она падает подо мной в колодец, а я успеваю обхватить ворот руками и держусь за него крепко-крепко. Отсюда, сверху, мне видно всех, кто был у нас во дворе. Вода доходит им уже до пояса, но они молчат и даже не пошевелятся. Почему же они молчат? Ведь надо кричать, ведь вода бежит в наш двор. Почему же? Они все стоят, ничего не делают и молчат. «Почему вы молчите?» — кричу я, держась из последних сил над колодцем. «Почему вы ничего не делаете? Ведь наш двор тонет!» Но меня, наверное, никто не слышит. Ведь я кричу без голоса, потому что голоса у меня почему-то совсем нет. Я смотрю туда, где с моим папой были дети. Там уже всех залило. Только папину голову в нескольких местах еще видно над водой. Папа смотрит куда-то далеко и тоже молчит. Ой, что же это? Да ведь у него на лбу шрам, точно такой, как был у Фридриха Карловича. Откуда это у него? Я смотрю в другую сторону. Да ведь такой шрам, оказывается, у всех, кто был у нас во дворе.
Даже у детей видно маленькие шрамики. И у меня такой шрамик. Я его тоже вижу. Так вот почему. Мы все ничего не можем сделать. И даже крикнуть не можем. Только у моего дедушки нет шрама. А вода все поднимается, поднимается. Она скрывает плечи, плещет по лицам, которые даже не дрогнут. Вот и глаза уже смотрят из-под воды. Все так же, куда-то далеко. Вот и шрамы скрываются под водой. Шрамов больше нет. Никаких шрамов больше нет. Потому что никого больше нет. Теперь над водой остался один мой дедушка. Это потому, что он сидит на коне. Он все так же держит одной рукой флаг, другой саблю. Бревнышко, за которое я держусь, снялось из петель, и я плаваю вместе с ним на воде. Но меня никуда не уносит. Наверное, цепь зацепилась за сруб и не отпускает меня от нашего двора. Двор опускается все ниже, скоро скроет и дедушку, и тогда я останусь совсем один на этой воде. Что мне тогда делать? Нет, я не хочу быть один. Я хочу быть со всеми, кто был у нас во дворе. Да, я хочу быть со всеми. Со всеми? Значит, мне тоже надо уйти под воду. Ну да, мне тоже надо уйти под воду. Мне просто надо отпустить бревнышко. Я ведь не умею плавать на этой воде. И сразу уйду под воду и буду вместе со всеми. Только можно ли мне это сделать? Ведь я остался один от всех. И если я тоже уйду под воду, то не будет уже никого. Даже помнить некому будет о том, что мы были и что у нас был свой двор. Но зачем еще помнить об этом? И почему один я должен и быть, и помнить? Я не могу больше. Я уже хотел все забыть, но не могу. Я ничего не могу забыть. Но и помнить все это, и быть я тоже не могу. Что же мне делать? Я уже так от всего устал. Я столько лет бежал к дому, который теперь под водой. Столько лет меня носит по другой воде. И столько лет я из последних сил держусь над колодцем. Я больше не могу. Я тоже хочу под воду, чтобы все забыть и чтобы больше не быть. Я смотрю на дедушку. Дедушка, ну можно я тоже уйду под воду ко всем? Зачем еще ждать? И чего ждать? Ну скажи мне, что можно. Дедушка, скажи, ну пожалуйста. Я смотрю на дедушку. И вижу, что веревка у него на шее начинает двигаться. Наверное, дедушка хочет мне что-то сказать. Наверное, он хочет разрешить. Ну же, дедушка! Но дедушка молчит. Это, оказывается, вода двигает веревку. Вода поднимается все выше и начинает медленно скрывать моего дедушку. В последний раз я смотрю вокруг. Над водой, над темной водой ничего больше нет. Один только темный флаг. Под ним чуть вздрагивает веревка.

В указе от 28 августа 1941 года в отношении больших групп немцев, советских граждан, были выдвинуты обвинения в активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательными. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Фа минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Впервые столь масштабная выставка рассказывает о судьбе этой неординарной женщины, чья жизнь была неразрывно связана с еще более неординарным российским правителем Петром Великим. Необходимо было обладать весьма незаурядными способностями жены, домохозяйки, спутницы и, что очень важно, друга, чтобы заслужить не просто благосклонность, а доверие и уважение, привязанность и любовь такого человека, как Петр I. Он очень ценил свою избранницу и всеми доступными способами старался поднять ее, а происхождение у нее было непонятно, историкам до сих пор до конца неизвестно, но всяко не аристократическое, так вот, чтобы поднять ее до своего положения в сложной иерархии. Шаг за шагом он шел к этой цели, пока в 1724 году, уже много позже венчания, не возложил на нее императорскую корону. О выставке рассказывает ее куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, Сергей Алексеевич Нилов.
1: Там в витрине можно внизу увидеть собачку.
2: Видите, там собачка? Да. Это Лизетка. Опять же, нет, Лизетка находится в кунсткамере, а это собака лежачая, как в кунсткамере называют Иосиф Беляев, да? Но она тоже комнатная собака из комнат Петра. Вообще в Эрмитаже эти собаки хранились, их было три. И чучело Лизетты, того самого Мерина персидской породы, на котором Петр был в Полтавском сражении. В середине 20 века вот эту Лизетту, это чучело лошади, и двух собачек отдали в зоологический музей из Эрмитажа. Так что они там, войдете, вот с левой стороны витрины обычно там они показаны. А у нас осталась эта замечательная собачка, но дело в том, что там рядом есть ошейник. Ошейник как раз для собаки, для Лизетты. Собаки, которую Меньшиков подарил Петру, первого называл ее Лизетта Даниловна. Вот. А там написано «За верность не умираю». Внизу башмаки Петра I, вот можете посмотреть, размер ноги был 38-39, очень небольшая нога была у царя Петра. Вообще вот здесь как бы здесь про жизнь в доме, да, то есть это вот домашний обиход. Это то, что Екатерина видела каждый день, как она, я уже сказал, когда говорят, что она там штопала ему башмаки, и, ну да, чулки вернее, да, а он штопал себе башмаки, все это, конечно, красивые легенды. Вообще, надо сказать, что достаточно быстро. Нет, понятно, что когда Петр был на театре военных действий, ел то, что солдаты, понятно, укрывался шинелью, но когда он был у себя во дворце, где Катеринушка ему вот этот быт обеспечивала потрясающе, как бы, да, конечно, он был великий правитель, и кушал он как великий правитель. Заканчивался лимбургским сыром вонючим, да, вот опять же, не просто так. Вот. Ну, а когда мы с вами переходим в следующий компартимент, здесь мы видим с вами, опять же, ведь Петр постоянно пытался ее вовлечь, как бы, да, вот в это вот понимание того, что она европейская правительница, что она такая же, как и он, да, и вот он везет ее с собой, помните, в 11 году, пока он еще не был, она еще не была его женой, он уже везет ее с собой в Европу, а уже в 12 году, когда она стала его супругой, она сопровождает его, опять же, в его путешествие в Европу, хотя, конечно, был связан с войной, понятное дело. И он ее оставлял в каких-то городах, а потом там они встречались. И вот когда мы с вами посмотрим вот на эту картину, которую тут справа, видите, там «Страшный суд». Это картина, которую Екатерина Алексеевна получила в качестве подарка, когда она была в городе Эльблонге. Ну, это Эльблонг сегодня город польский. В ратуше они там в этом городе встречались. Кстати, в этом городе Петр познакомил Екатерину с Шарлоттой, немецкой принцессой. Эта картина так понравилась Екатерине Алексеевне, что магистрат города Эльблонга подарил ей эту картину. Так что, вот, кстати, в собрании Эрмитажа на экспозиции немецкой живописи висит произведение, появившееся у нас благодаря Екатерине I. Немногие об этом просто знают, как бы, да, а вот ее вкус и ее желание иметь эту картину как бы привели к тому, что сегодня она помещена в основную экспозицию нашего музея. Если говорить о Голландии, то Голландия вот в той части. И мы с вами видим вон там, посмотрите, два портрета. Помните, я говорил, Моора портрет, вот там 717 года, и Матвеева с Моора. А главное, что мы можем увидеть там три гравюры, которые практически, ну, две точно никогда, и третья тоже, вот, наверное, впервые ее увидим с вами. Вот там, видите, на веленевой синей бумаге два портрета парные, вот там Петра и Екатерины, 717 года, неизвестного голландского художника. Они впервые выставляются. И слева, вот там, по реке Фехт, Петр I с Екатериной, если вы помните, путешествовали. Вот они выходят там из театра, как бы. Вообще Петр I и Екатерина посещали театры, кунсткамеры, он ей все показывал. А вот там мы можем увидеть Амстердам. И вот видите, там опять же такая башня замечательная. Башня упаковщика

0: сельди. Ну, селедку голландскую все помнят, да, и там как раз бочки с этой селедкой. А все это из залива Эй. Так вот, в Голландии, когда она была, ей специально магистрат города устроил, чтобы она не скучала, боевое сражение там такое, знаете, вот специально в этом заливе Эй. Справа, августа сильного поезда саксонского курфюрста и его лучшего ювелира, Мельхиора Динглингера. Вещи Динглингера вы можете увидеть вот здесь. Табакерка золотой, вот видите, с алмазами, игольник, флакончик для духов. Это все работа Динглингера, и Петр покупает для своей жены, конечно. И вот там вот вы видите, с попугаем подвесочка. Это тоже Петр в Европе приобрел. Она с колумбийским изумрудом, если вот видите там в центре. Это свистулька, на самом деле, это свисток. А вот эти вот замечательные камеи, эти камеи когда-то находились вот на этом кубке. Видите, картинка, да, замечательная? Это вот кубок с геммами. Рисунок выполнен был Атамаром Элигером. Так вот, Екатерина II приказала переплавить этот кубок, а камеи были разобраны. И вот то, что мы видим с лицевой стороны, было идентифицировано нашими сотрудниками. Вот можно увидеть. Дело все в том, что из этого кубка Екатерина Алексеевна пила, когда была в 16 году у датского короля Фредерика IV. И этот кубок был наполнен вином, а она из него пригубила. Вообще, надо сказать, что Екатерина Алексеевна, когда приехала в Данию, Петр, она по морю плыла, она приехала сухим путем, ехала, то ей нанесла визит датская королева, понимаете, да? Но она же была, Екатерина, намного ниже по статусу-то получается, но поскольку был ответный визит на датской королевы визит, то есть она показала, что она такая же, как и датская королева, правительница европейская. То есть, по большому счету, для Петра было очень важно вот этот статус ее, как бы, да, постоянно поднимать. И в Германии, опять же, в Дании ее воспринимали как законную, легитимную правительницу, супругу великого императора. Вообще, надо сказать, что Петр I, как я уже говорил, он все время хотел поднять ее до своего уровня. При том, что чисто психологически, конечно, она даже была намного устойчивой. Если вы помните, Петр был достаточно вспыльчивый человек, а Екатерина была, у нее такая была довольно психика, знаете, такая устойчивая. Ну, в случае, когда Петр нервничал, она его могла успокоить. Ну, вы знаете, да, в эти байки про то, как она его гладила, расчесывала, говорила, у нее был бархатный голос совершенно, и он успокаивался, засыпал, а потом просыпался в прекрасном расположении духа. Вообще, были два человека, которые имели вот такое на Петра прямое воздействие. Это был меньше, конечно, Екатерина Алексеевна, вот типа два и таких близких человека. Ну, а здесь мы с вами можем увидеть, как я уже говорил, вот там, можем увидеть французскую часть и немецкую. Вот если вы посмотрите, вы увидите здесь удивительные предметы. Вот это подарок от прусского короля Фридриха, Вильгельма I, Петру I. Чарльз Кинг, замечательный мастер, выполнил вот этот портрет резной из дерева Петра I. А это подарки прусского короля Петру Великому, янтарная шкатулка, янтарное зеркало. Ну, в Кунсткамере есть известная, как бы, да, история про то, как Осип Беляев пишет, что когда Петр получил очень много подарков от прусского короля, он взял только вот это зеркало, янтарную шкатулку и сказал: буду смотреться в это зеркало, смотреть ваше прусское величество, что ваша прусская земля рождает. Конечно, янтарь обожал. Позднее он получил от прусского короля янтарную комнату, янтарный кабинет. И опять же, Петр получил эти подарки. И что он делал? Он тут же пишет письмо Екатерине Алексеевне. Он пишет: прусский король Фридрих презентовал меня яхтой «Либурнику» и янтарным кабинетом, о чем давно мечтали. То есть он делится с ней радостью о том, что получил такие замечательные подарки. Ну, вообще-то, вот эти вещи, которые вы видите впервые, это Шарлоттенбург. Это китайский фарфор, который находился в фарфоровом кабинете. И это те вещи, которые, как бы, да, к нам попали, ну, как понятно, перемещенные ценности. С другой стороны, сейчас в Шарлоттенбурге, где там 400 с лишним было фарфоровых предметов, сейчас там копии с этих, с наших экспонатов, как вы понимаете, да, стоят. Вот. А вообще-то фарфор и китайщина – это была очень популярная тема. И Екатерина покупала очень много китайского фарфора. И, в принципе, когда Петр приехал в Берлин, он поехал смотреть Шарлоттенбург, что китайский кабинет, опять же, смотреть китайский фарфор. Потом он туда повез смотреть этот кабинет жену. И вот то, что вы здесь видите, все это она видела своими глазами. Конечно, понимала, на что равняться. Я уже не говорю про то, что польский король Август Сильный, ну, второй, да, он же тоже обожал фарфор китайский. Он этого прусского короля Фридриха Вильгельма выпросил, опять же, 150 китайских ваз, а за это драгунский полк отдал ему, да. И вот такой китайский фарфор стали называть драгунским, а полк драгунский – китайским. У них были белые костюмы с голубыми обшлагами, понимаете, с синими обшлагами. Так что вот такая вот история. Вообще фарфор китайский стоил очень дорого, как вы понимаете. И здесь вы видите предметы как раз вот потрясающие по своему художественному исполнению. Ну, а тут как раз, где это все находилось? Вот вы видите здесь, опять же, Шарлоттенбург. Вот как раз здесь этот фарфор находился, где и была Екатерина Алексеевна, и Петр I неоднократно. А здесь вы можете увидеть, опять же, Монбижу. Тот самый дворец, где Петр как раз с Екатериной и располагались, когда Петр привез, ну, когда она приехала в Германию. Опять же, в Шарлоттенбурге ее встречал Фридрих Вильгельм I с Петром Великим. То есть они поехали ее встречать лично, как бы, да, опять же. Ну, вот вы видите самого прусского короля Фридриха Вильгельма I. Если помните, да, это папа того самого Фридриха Великого. Вы должны помнить, что наш Петр I, наш основатель города, был крестным отцом сына Фридриха Вильгельма, да. Он, правда, третьим был. Первым был австрийский император, потом польский король Август, а Петр I был третьим, и вместо него там был представитель наш, как бы, да, за него. Так что он еще и крестный отец у нас, Петр I, Фридриха II Великого. Здесь вы можете увидеть уникальные предметы, а вот это не просто так здесь портрет висит. Дело все в том, что вот если вы посмотрите направо, вы увидите маркизу де При. Это была фаворитка герцога Бурбона, и она, по сути, управляла Францией, поскольку при малолетнем Людовике XV, который был совсем юный. И именно она нашла невесту Людовику XV, ту самую Марию Лещинскую, помните? А ведь должна-то была стать французской королевой кто женой Людовика XV? Елизавета Петровна. Потому что, когда Петр был в Париже, если помните, он пытался договориться об этом, так скажем, да, замечательном династическом браке, но не срослось. И вот то, что вы здесь видите, портрет Каравака, уникальный, замечательный портрет, она совсем юная там, это вот тот самый портрет, как считается, что вот как бы его посылали в Европу, да, ну, потом в Германию, чтобы найти, например, немецкого, так скажем, принца для нашей будущей царицы. И, кстати, Елизавета Петровна, она уже, будучи императрицей, вспоминала, что могла бы стать французской королевой, и к Франции питала нежные чувства. Но вот здесь вы можете видеть удивительную обувь, представляете, какая, и английская работа, и французская работа, и, конечно, брабанские кружева, которые Петр дарил своей супруге. Мало того, он, когда заказывал кружева, спрашивал ее: «Катенька, а какие вензеля попросить на этих кружевах сделать?» И она написала: «Ну, конечно, ваши и мои». Вообще, когда вот читаешь, как бы, да, вот эта забота, это такое внимание друг к другу, они, конечно, поражают. При том, что, зная нашего императора, который был достаточно человек жесткий, человек, скажем так, очень упертый иногда, и вообще как такой, знаете, не терпел, скажем, когда ему противоречили. А вот это «Новый мост в Париже», Момерса картина, где Петр покупал курьезные вещи, мебель, это самый старый мост. А вон там справа Лувр, где Петру предложили остановиться. Но, если помните, он не пошел в парадный покой, в гардеробный поставил свою походную постель в отель «Леди Гьер». Вот, и там расположился. Дело все в том, что, конечно, ключевым памятником является на этой выставке парадная коронационная карета. Именно в ней Екатерина Алексеевна ехала на коронационные торжества в Успенский собор и выезжала она из той самой усадьбы Головина, если вы помните то, что мы видели, помните там с вами, да? Поскольку в Кремле, я так понимаю, не были достойные покои оформлены. И она, как я уже сказал, эта карета действительно поражает своим декоративным убранством. Если посмотреть резных и живописных корон, почти на них около 50 изображено. И, скорее всего, что действительно Петр I заказал эту карету во Франции, в Париже. Ну, сложно сказать, точно ли это гобеленовая мануфактура, скорее вряд ли. Ну, это могло быть и Версаль. Это какое-то действительно производство действительно парадных экипажей, очень богатых. И восьмерка лошадей везла эту нашу новоиспеченную императрицу в Успенский собор. И вот как раз дальше мы с вами видим предметы, связанные с коронационными торжествами. Если вы помните, церемониал разработал сам Петр. Если говорить о том, что до Петра никогда не происходило таких церемоний в России, нет, конечно, были попытки. Если вы помните, Лжедмитрий, да, короновал Марину Мнишек, но дело все в том, что нелегитимная была эта коронация, поскольку она не причастила святых тайн, вообще много для понимания православного человека там было сделано неправильно. И таким образом, конечно, Екатерина наша первая, Петр I знал об этом, он изучал все вот эти вопросы, для него были очень важны. Во-первых, начиная от того, какая корона должна быть, понимаете, да? Опять же, во что должен быть одет он, во что должна быть одета жена, это все проразрабатывалось. Вот. И платье для императрицы было заказано в Берлине, в испанском, так скажем, стиле, сделано на испанский манер. В основе, конечно, была корона Габсбургов, понятное дело. Для них это была Римская империя, понятно, что это вот это главное все было. А с другой стороны, к сожалению, платье Екатерины Коронационной на нашу выставку не смогли предоставить в Московке, потому что оно чисто по реставрационным, как бы, да, показателям, оно не выездное, то есть оно не может покинуть Москву. И поэтому у нас только показаны здесь на выставке ее коронационные чулки и ее туфельки. Вообще, когда мы говорим с вами о коронации, конечно, это было разработано все Петром. Вообще, в России все делалось его волей. Да, вот все, вот как бы, все выстраивалось через него. Корона была украшена бриллиантами и жемчугами. Стоимость короны была 1,5 миллиона рублей. Как вы понимаете, это огромные деньги. К сожалению, корона сохранилась только в виде остова золоченого, серебряного, хранится в оружейной палате Московского Кремля. И у нас представлена картинка с изображением, какой она должна быть. Как бы, да, опять же, вот цветное изображение. Ну, а сам этот зал, который, по сути, формирует нам с вами тронный зал Зимнего дворца, того самого, в котором находилась Екатерина I, это вот огромные 4 шпалеры, 5 на 7 метров, которые были подарены Петру I и Людовиком XV в Париже в 1717 году. И они впервые за все это время вот здесь встретились. Больше, я думаю, вряд ли когда-нибудь они так встретятся, когда все 4 гобелена огромные, да. Вообще-то не так много помещений, где их можно разместить. И вот Николаевский зал – это один из немногих залов, где можно повесить такие огромные ковры. Ну и, конечно, тема Петербурга, тема пригородов тут раскрывается на уникальных памятниках именно графики. Это гравюры, это рисунки, самые знаменитые имена. Тут можно и Леблон увидеть, и Николя Пино, и Валь, тут Леблон. Это вот опять же та самая вереница, можно сказать, замечательных мастеров, которые работали в Петербурге в правлении Петра. Но надо заметить, что со многими из них напрямую общалась Екатерина Алексеевна. Именно она утверждала, даже тот же Эрмитаж, если вы помните, модель стола мастера Мишеля, как бы первый Эрмитаж в Петербурге, построенный Бронштейном, именно она утверждала, Петр писал, что мастер пришлет себе модель из дерева или из бумаги, да, вот, опробируй. Вот она опробировала, знаете как. Значит, женщина все-таки разбиралась в том, что хотел царь. То есть она была вовлечена во все его, так скажем, заботы, во все его, так скажем, интересы. И реализовывала это на практике. Ну, давайте с вами двинемся дальше. Конечно, перед вами ключевой тоже памятник. Вот я уже говорил, что мы взяли буквально единичные вещи, но они знаковые. И вот, например, из военно-морского музея мы взяли морской трон Екатерины I. Первый был вопрос, почему вы берете трон Екатерины II на выставку Екатерины I? Дело все в том, что в военно-морском музее вы можете увидеть там этикетку, да, что это трон Екатерины Великой. Но этот трон стоял долгие годы в Летнем дворце, если помните, да, в Летнем дворце Петра I. И то, что это памятник начала 18 века, ни у кого не возникает сомнений. Просто есть свидетельство о том, что он был, первые сведения, вернее, о нем появляются в Новороссийске в конце 19 века. И трон туда попадает, скорее всего, с Екатериной II в Крым, да, когда она поехала. А память о том, что Екатерина I просто не сохранилась до нас. А вся конструкция трона, естественно, его декор, это все характерно, опять же, для начала 18-20-х годов. Поэтому вопросов как бы нет. Явно, что Екатерина Великая бы не заказывала бы себе трон в стиле как бы, да, своих предшественников дальних, понятно. Да? Все-таки люди хотят делать все по моде, да, по современной моде. Вот. И этот трон, естественно, для Екатерины II был тоже очень важен. Почему? Потому что она же была преемницей. Когда Елизавета Петровна, став императрицей из Германии, выписывает Петру Федоровичу невесту, если вы помните, как ту самую хальцапскую принцессу, она же ее крестит и дает ей имя Екатерины Алексеевны II. То есть имя своей матушки она ей дает, понимаете. И эта Екатерина II прекрасно понимала, что она как бы преемница, она, опять же, вот эта непрерывность правления, да, это все очень было важно. И трон Екатерины I здесь, конечно, является уникальным и таким одним из главных таких ключевых экспонатов под балдахином, красным балдахином. А само пространство как бы создает такую иллюзию как бы нам тронного зала Зимнего императорского дворца. Как я уже сказал, здесь коронационные предметы, платье, которое было на Петре Великом в день коронации в Успенском соборе Московского Кремля. Там замечательная гравюра на шелке с изображением коронационного вот этого действа. Внизу туфельки Екатерины коронационные с чулками и чулки Петра I с подвязками серебряными. Продолжение коронационной темы – это подзор. Подзор от коронационного балдахина. Дело все в том, что тоже Московский Кремль нам предоставил фрагмент балдахина, под которым как раз и короновалась Екатерина I. Вот она стояла, когда на Успенском соборе, вот над ней как раз был этот балдахин. Позднее он использовался для коронации других наших правителей, но тем не менее началось это все с Екатерины Алексеевны. Здесь замечательный вот такой вот эскиз Рубенса Петра Пауля, где вы видите представителей Габсбургского дома, и вот там Фридрих III, видите, в центре, в короне. Как бы. Помните, я говорил, что вот именно императорские короны, конечно, положили, так сказать, основу, да, для короны Екатерины Алексеевны. Ну, а здесь как раз гравюра, раскрашенная Качалова, Григория Алексеевича, церемония коронации в Успенском соборе Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого и Екатерины I. И вы видите как раз вот этот самый подзор, вот он здесь как бы да, представлен, да, под которым стоит уже дочь Екатерины I и Елизавета I. Ну и, конечно, буквальная витрина, вот такая с уникальными вещами. Здесь представлена люстра Паникадила 724 года, которую Петр I изготовил 14 марта 724 года под Петрозаводском Молонец, те самые марциальные воды, где он проходил лечение. И вот если мы эту люстру демонтируем, то внутри там есть автограф Петра Великого. Сие приносится в знак благодарности Господу Богу за лечебные воды, сделаны при он их 14 марта 724 года. Петр, размашистая подпись орешковыми чернилами. Наши реставраторы, когда его реставрировали, как раз вот они в очередной раз обнаружили эту надпись замечательную. Последнюю ее видела Анна Иоанновна. Эта люстра потом была перевезена из церкви Петра и Павла, где Петр ее повесил в 724 году. Вот он повесил ее 15 марта, а вернее 14 марта эту люстру сделал, а 15 марта поехал короновать Екатерину в Москву. Так что вот такая вот история. Вот с нее как бы такой, знаете, такой толчок на коронацию. Ну и здесь, конечно, очень много потрясающих вот таких вот коронационных жетонов, медалей. Ну, наверное, уникальная самая здесь вещь – это вот коронационная медаль Дмитрия Ивановича, ну, уже Дмитрия I, 605 года. Конечно, уникальные вещи. Или вот там, вот видите, как Петр коронует свою супругу, костяная плакетка двухсторонняя, коронована в Москве, 720. Здесь торжества уже в Москве от Бога, от супруга. Это тот самый фейерверк 724 года, 7 мая. Вот. Ну, а на этой, в этой витрине, как вы видите, здесь уже тема послужения. И на вот этом замечательном стенде вы можете увидеть Зимний императорский дворец, где жила Екатерина и Петр I. Вот как раз здесь Петр скончался, а вот сюда его перенесли уже сначала на посельку, он лежал в гробу, обитом золотой серебряной парчой. Вот вы видите здесь как раз ту самую гравюру, уникальную, в единственном экземпляре существующую. Вот ее мы попросили из Института истории РАН. Наша, да, филиал, Санкт-Петербургский филиал, Институт истории из архива. И вы здесь видите, как Петр лежит в гробу 40 дней, он лежал в гробу. Ну, а пока, вот он только скончался, буквально на третий день к нему пришел Карл Растрелли, снял гипсовый слепок из головы, кисти рук, ступни ног, тело тщательно обмерил и сделал восковую персону. А в это время его писали портреты Каравак, Танауэр, Никитин, помните, посмертные портреты Петра I. И это все Екатерина I, которая приказала запечатлеть образ своего супруга. И вот если мы с вами зайдем, кстати, вот... Умерла 4 марта 725 года Наталья Петровна, родившаяся в 18 году. Да, и вот из этого дворца выносили через центральное окно сначала гробик с ее телом, а потом гроб с телом Петра 10 марта 725 года. Здесь уникальные предметы, вот как раз участвующие в погребении Петра Великого. Это вот гербы наших городов. Здесь уникальные рисунки Каравака, Луи Каравака, связанные с оформлением в Петропавловской крепости Сени надгробия Петра Великого. Там Николя Пино, это модели, вернее, рисунки с изображением скульптур, которые планировались в тронном зале. Вот. А здесь портрет Танауэра, посмертный портрет Петра, который был создан сразу же в 725 году, буквально сразу после смерти Петра.
1: Ну что же, продолжим знакомство с выставкой «Екатерина I» в нашей следующей передаче. Напомню, что о ней нам рассказывает куратор Сергей Алексеевич Нилов. А увидеть все своими глазами можно в Аванзале и Николаевском зале до 1 октября 2026 года. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного оркестра «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобоя струнного оркестра «Ля минор» Алессандро Скарлатти. Солист Жан-Клод Мольгуар. Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-то образом слушает, смотрит в интернете. С вами читательский клуб, и сегодня в заседании читательского клуба принимают участие Герман Журавский.
1: Здравствуйте.
0: И Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И я, Марина Михайлова. Сегодня мы обсуждаем рассказ польского классика польской литературы 20 века Витальда Гамбровича. Рассказ называется «Банкет», и предложил его Герман, поэтому Герману первое слово, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Я вот уже говорил, кажется, что иногда я позволяю себе некоторого рода социальные эксперименты и предлагаю тексты к обсуждению здесь, которые я обсуждаю с коллегами совершенно в другом месте еще, вот поскольку я хожу на еще один литературный, еще один читательский клуб. Да, и почему-то, я не знаю почему, каждый раз, когда там предлагают какого-то автора, я оказываюсь не знающим этого автора. Оказывается, что это польский классик, например, да, 20 века, или еще там кто-нибудь, японский классик, или еще какой-нибудь классик, британский классик. Ну, в любом случае, таким образом я как-то расширяю свой кругозор. Но раз за разом я заметил, что почему-то вот эти два мира этих читательских клубов, к которым я причастен, они раз за разом оказываются не пересекающимися.
0: По вот крайней не мере, всегда.
1: В одностороннем
0: Бывали
1: порядке.
0: Бывали случаи, в одностороннем когда нам порядке. Очень нравилось то, что вы приносили из этого читательского
1: Потому что
0: клуба.
1: Часто, когда там я в том читательском клубе озвучиваю свои здешние мысли, там всем нравится, например. Но когда я предлагаю, ну, несколько раз уже такое было, произведение оттуда здесь они как-то встречают какое-то резкое неприятие. Хотя там интеллигентнейшие люди, все сплошь вообще.
0: В том-то и беда.
1: Да, наверное, да. Проблема этой картины в том, что она слишком красивая. Я понял. Да, вот Витальд Гамбрович, любой филолог-полонист, наверное, скажет, ну да, конечно, о чем здесь говорить, это величина, вершина даже польской литературы. Насколько, ну, как мне кажется, имя не очень известное вот в каких-то русскоязычных кругах, хотя я, может быть, ошибаюсь и просто свое невежество транслирую на всех. Но, тем не менее, буквально несколько слов. Наверное, самым примечательным фактом вот биографии этого автора, это 20 век, середина и вторая половина, является тот момент, что он умудрился каким-то невероятным, волшебным образом эмигрировать из Польши в Южную Америку, в Аргентину, буквально за несколько дней до вторжения нацистских войск. Ну, образно говоря, там за несколько недель. Не потому, что он что-то там предвидел или еще что-то. Хотя, может, и предвидел, кто его знает.
0: Так совпало.
1: Да, но так совпало. И он вот оказался на очень далеко, в безопасности, что называется, да. Ну, многие, конечно, туда стремились. В 1939 году это произошло. Но, насколько я понимаю, вот я купил его дневник, на самом деле, мне интересна эта фигура. Я читал этот дневник, он огромный, естественно, не полностью. Фигура очень язвительная, это человек очень умный, очень злой, очень ироничный. Ну, это, я думаю, понятно и по этому тоже рассказу. Конечно, да, я понимаю, что многих он ужасно бесил, скорее всего. И было, конечно, что называется, за что, потому что это был человек антитрадиционного склада. Он терпеть не мог идею Великой Польши. Удивительным образом, да, он в своих произведениях постоянно иронизировал над всеми национально-патриотическими идеями, которые в те времена в Польше там цвели вообще пышным цветом. Ну и всегда, может быть, наверное, цветут, да и в любом государстве. Поэтому вот националистически настроенные поляки его ненавидели, потому что он ногами просто топтался по их святыне, А именно по вот их родине Польши. Это был человек, опять же, я не читал его больших вот романов, «Трансатлантику» или там «Фердидурки», мы вот вспоминали только что буквально каким-то странным образом. Ну, коллеги из тамошнего клуба говорили, это абсолютные шедевры, типа, да, как бы модернистской, там, постмодернистской классики. Может быть, когда-нибудь я к ним и приду. Тот рассказ, который вот сегодня мы обсуждаем, он последний в сборнике, который вышел у нас в конце 80-х, в начале 90-х, под таким, может, странным названием, как «Преднамеренное убийство». Я прочитал несколько, не все рассказы из этого сборника, и они все очень смешные, доложу я вам. Марина, да, каждый раз делает странное... Ну, может, я, опять же, не все рассказы дочитал. Про крыс я что-то не читал, наверное. Я помню там рассказ «Крыса».
0: И не надо.
1: Да, ну окей.
0: Не порадуешься.
1: Ну, не знаю. У меня есть несколько мыслей о том, что происходит в этом рассказе и почему он такой как бы странный. Чуть попозже, надеюсь, вот мы об этом поговорим. Но вот сейчас в общих чертах. Во-первых, мы часто говорим и здесь, и в кулуарах, что нужно ну, как-то расширять... ореол, да, вот наших читательских каких-то практик. То, что вот там Делёс и Гватари называли «малая литература». Ну, вот прекрасный пример этого, мне кажется. Польская литература. Многих ли там мы польских авторов знаем? Не так уж, наверное. Там Мицкевич, да и кто еще? Ну, может быть, там, да, ладно. Но это не важно. Важно, что да, это человек очень ироничный, ему как это, ему чуждо все святое, мне кажется. И зачастую просто речь идет о том, что ну, не то святое, как бы, а речь идет не о каких-то там возвышенных вещах, типа там, я не знаю, евангельской вести или чего-то такого. Хотя я думаю, он тоже довольно саркастически относится к таким вещам. Но корона, монархия, честь, торжественность, чинность, какие-то вот такие вещи этому автору, как мне кажется, для него они представляют просто предмет насмешки какого-то, может быть, даже сдерживания человека вот в каких-то определенных рамках, которые человеку не всегда и не нужны. Кому-то, может, нужны, этому человеку нет. Он высмеивает эти вещи, высмеивает зло очень едко, мне кажется, очень точно на самом деле. И в высмеивании-то как раз-таки, мне кажется, из заключенных невероятный юмористический потенциал вообще этой литературы, этих книг. Вот если это последний самый рассказ из этого сборника, а первый, если вы читали, он тоже забавно называется «Плесун адвоката Крайковского». Ну, невероятно смешная вещь тоже. Я вот еще думал, какой предложить, этот или тот, этот или тот. Но решил все-таки «Банкет». Может, когда-нибудь, ну, я уж не знаю, с вами это каши не сваришь. Да. Эти вещи, несмотря ни на что, мне лично кажутся просто дико, дико смешными, чрезвычайно смешными. Да. Ну, вот так вот для начала.
0: Криш.
2: Я долго думал, что сказать, потому что я прочитал рассказ, наверное, в среду или в четверг. И я о нем не думал, потому что как-то не произошло во мне движение навстречу вещам, которые Гамбрович там пишет. Не знаю почему. Если бы я прочитал его когда-нибудь пораньше, вот когда как раз друг мне подарил эту книгу, я помню, что... Вторая книга, которая тоже пролежала в диване 15 лет и не была мной прочитана.
0: Ты про диван еще не рассказывал?
2: Да,
0: расскажите
2: да, да,
0: про диван.
2: Я когда вот сейчас собирался, возвращался из Орла в Петербург, сестра показала мне книги, которые лежат со времен жизни моей в Орле у нее в диване.
0: И ждут своего
2: и
0: часа.
2: Ждут своего часа, когда я их либо заберу, либо прочитаю. Либо подарю, может быть, кому-то. И вот она достала в этот раз, недельки три назад, наверное, или две недели назад, достала эти книги, и среди них была книга Гамбровича «Фердидурки». Вот она лежит там спокойненько. А году в 10-м, в 11-м или в 12-м, вот где-то в то время, как раз друг мне ее подарил, когда, наверное, надо было ее прочитать. Потому что вот это время знакомства с литературой, я тогда смотрел фильмы практически ежедневно, всех этих ребят 60-х, 70-х, ну, где-то вот там за 2 года я практически вот все посмотрел, там сотни этих фильмов, и... Наверное, тогда надо было прочитать эти книги, но я до них не добрался. Сейчас, когда я прочитал этот рассказ, я вот не почувствовал открытия, потому что, возможно, прошло это время, а, возможно, эта литература все-таки своего времени не для меня конкретно, а для 20 века и для того периода, когда разрушалась церемония и... Ну, какие-то ребята умные, образованные, развенчивали какие-то, может быть, государственные или национальные мифы, или вот эти предметы гордости, допустим, поляков. Потому что церемония, которую изображает в своем рассказе Гамбрович, она вот как будто бы как раз-таки полностью изжившая себя, опустошенная, нечто не содержащее ни звука, ни... потенциала, ничего еще там, тишина, немота, молчание и уродство. И еще подхихикивание. То есть в этом обнажается какая-то вот уродливая пустота. Пустота, на месте которой есть только как что-то ссохшееся и скверное, как Плюшкин. Вот примерно вот такое было у меня, такая была мысль. Потом я больше вот ничего и не подумал. И я вот сейчас, пока Герман говорил, вспомнил других ребят из Великобритании, которые, кажется, в 60-е годы спели песню «God Save the Queen» Sex Pistols. Mm-hmm. И песня была, конечно же, ироничная. Ну, королева там, понятное дело, как была нарисована. И их били в метро после этой песни. Добропорядочные англичане, для которых королева – это символ их традиции, культуры, ну, пусть не государственности уже, там она, понятно, какие-то второстепенные роли играет, но все-таки это часть их национальной самоидентификации, которой наверняка англичане гордятся. И вот ребята этих побили в метро. То есть, ну, наверное, вот в то время, там, 30-е, особенно когда немцы эту тему подняли на щит и с ней собираются завоевывать Польшу и все остальное. Наверное, тогда она была вот очень острая, и Гамбрович этим провоцировал многих людей и хватал их за какой-то такой трепещущий нерв. И наверняка его поляки-то так искренне ненавидели. Кажется, его даже не печатали в Польше.
1: Да, времени. До 70-х.
2: А в мире он уже был признанным писателем. И я думаю, что вот у него была какая-то потребность немножко этих своих бывших соотечественников побесить. И вот я тут обнаруживаю такой путь литературы, который путь письма, который произрастает от ненависти. Есть путь письма от любви, и тогда объект любви изображается писателем как нечто, что и читатель видит глазами влюбленного. А у Гамбровича получает описать это как то, что он не только ненавидит, но, кажется, еще и презирает. И когда читаешь это, вот думаешь, ну, вот эти ребята пустые, которые участвуют в церемонии, и то, что я читаю, рождает во мне подобное ощущение. Ощущение нелюбви. То есть вот, ну, наверное, вот такие вот мысли и чувства у меня от этой книги проявились. А так, честно говоря, я пришел послушать больше, потому что сказать что-то еще мне будет трудно, если вы не скажете.
1: Можно я сразу скажу несколько слов? Мне кажется, это слишком просто разделять вот так вот на путь любви и на путь ненависти. Мне кажется, в случае с Гамбровичем, человеком, который уехал совершенно на другой край света, но это продолжал раз за разом втыкать иголки в тело родины-матери, мне кажется, эта ситуация, знаете, более сложная. Это, да, здесь действительно, наверное, есть некоторого рода нелюбовь, то, что вы обозначили, но в то же время это и осознание того, что как бы ты ни хотел, но ты все равно никогда не перестанешь быть сыном этой, этой родины, этой матери, и ты говоришь по-польски, и твой язык – это язык этой общности, но при этом эта общность настолько тебе не близка и настолько тебя раздражает и, наверное, и не принимает даже в чем-то, в твоей какой-то там самоманифестации какой-то, что здесь, ну, как мой любимый термин, амальгама, это не любовь, не ненависть, это любовь-ненависть через дефис. Потому что, ну, то, что мы ненавидим, ну, мы не будем заниматься там тем, чем, что мы ненавидим. Если уж мы будем там ругать что-то или хулить или еще что-то.
2: Это привязанность, да.
1: Да, это такая форма какой-то негативной привязанности, ну, негативной любви, хотя, да, она очень сложная, как мне кажется. И то, что вот вы, Гриша, сказали, что это ситуация своего времени. Ну, я вас хочу спросить, ну, не называя, что называется, имен. А сейчас у нас что, по-другому, что ли, посмотреть на тот, по крайней мере, дискурс, который повсеместно царит во всех странах абсолютно?
2: Мне кажется, здесь нужно различать человека, включенного в дискурс и принимающего его как то пространство, где он живет, mm-hmm. и человека, которого я все-таки считаю многомерным. Будучи гражданами, все люди, живущие в мире, будучи гражданами своих государств, ну или кто-то не граждане, там мигранты, или mm-hmm. те, кто... Все-таки эти люди присутствуют еще в культуре, в межличностных отношениях, в, я думаю, в евангельской истории, в библейской. Я думаю, они присутствуют еще в каких-то своих воображаемых мирах и реальности эти. Как вот один философ говорит, Геренок наш русский, что мы живем каждый в своем галлюцинозе. И реальности не существует, а есть наш галлюциноз. И два человека, которые галлюцинируют, они видят через свою грезу этот мир, они могут находиться в разных реальностях. И вот я думаю, что человек все-таки ну, как бы добровольно привязывается к какой-то из идентификаций национальных, политических, не знаю, расовых, каких угодно, культурных. И это все-таки выбор в наше время более сознательный, чем невольный, подневольный.
0: Про амальгаму я бы хотела вот как-то продолжить, поддержать. Я помню, как мы читали здесь замечательный роман Чеслава Милоша «Долина Иссы». И там еще более сложный комплекс всяких чувствований и национальных, и культурных, потому что мало того, что этот автор поляк, но он еще литовский поляк, и там еще накладывается масса всяких тонкостей. И все свойства такие сложные, иногда смешные, иногда очень действительно раздражающие польского характера, они там представлены. Но при этом там нет вот этого какого-то разлагающего действительно веяния пустоты. Я хочу сказать, что прочитала этот рассказ дважды. Прочитала один раз. Ну, как-то он на меня не произвел никакого впечатления. Но я думаю, ну ладно. Может, я все-таки устала или как-то плохо читала, невнимательно. Я прочитаю его еще раз. Прочитала его во второй раз. Одна вещь мне там понравилась, потом скажу, какая. Посмотрела другие рассказы из этого прекрасного сборника под названием «Преднамеренное убийство». Ни одного рассказа я не смогла. Ну, первый я еще как-то дочитала до конца про плясуна адвоката Краяковского. В конце мне объяснили, что человек был психически болен. Я думаю, ну, слава тебе, Господи.
1: Так с самого начала же это было сказано.
0: Ну, он сказал, что у него эпилепсия. Ну, знаете, и у Достоевского была эпилепсия, но все-таки это были разные случаи. Ну, то есть, вот я пробовала читать эти рассказы, и один был как-то мерзее другого. И вот тут я задала себе вот этот прекрасный вопрос. А, дорогой друг писатель, ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы я поняла, что этот мир жесток, абсурден и плохо устроен? Но ты тогда опоздал на полвека. Ну, в моем личном случае, да? Другой причины. То есть я не смогла оценить юмор этого автора. Мне было не смешно. Противно, без сомнения. Чего-то нового, интересного о человеческой природе я не узнала. И тут, понимаете, вот передо мной все время встает этот вопрос, что отношение читателя и произведения – это какая-то химия. Ну, я очень люблю Германа, и я искренне верю, что, Герман, ты получил большое какое-то человеческое сложное впечатление, да, тебе было и смешно, там, и так, и сяк, и 25. Мне не было ни смешно, ни интересно, ни как-то... Ну, бывает иногда, что ты читаешь очень тяжелую книжку, ее больно читать, но ты понимаешь, что твоя душа растет. Не росла она никуда, ничего с ней не происходило. Поэтому я тоже пришла послушать, если честно. Но могу сказать про один момент. Понимаете, там как бы в этой книжке ничего не сходится, никакие концы с концами. Но мне скажут, что в литературе абсурда они не должны сходиться. Неправда. Когда я читаю Кафку, то я попадаю в мир, который абсолютно идет перпендикулярно тому миру, в котором я живу, но в них обнаруживаются такие зеркальные соответствия, такие совпадения. И этот мир внутри себя, он как-то очень устроен. Ну, то есть Кафка создает абсурд, который логичнее и органичней любого там в кавычках реализма, да. То есть он какой-то очень. Он растет, он дышит, в нем интересно находиться. Здесь мне не было интересно. Но одно мне очень понравилось. Это момент, когда этот абсурдный король-взяточник, который там подмигивает, причмокивает, облизывается и вообще, ну, как бы, вот с каждым абзацем прибавляет мерзости, ну, если только можно ее увеличить. В конце рассказа он оказывается преследуемым своими подданными.
1: Это же нерв всего произведения.
0: Конечно. И в этот момент вдруг оказывается, что он не бежит от них, а он их ведет в непостижимую тьму, и вот они, он такой герой, и как бы он снова король. И тут я скажу, что я посмотрела, в каком году написано. Ну да, 37-38. То есть происходит вот эта самая история, когда обнуляется и совершенно, ну, внутренне расползается европейская культура, да, и... возникают какие-то новые силы, вот эти удивительные личности исторические, которые мчатся во тьму, не то гонимые, не то преследуемые, не то, как крысоловы, увлекающие за собой. То есть, ну, в этой метафоре есть какая-то историческая такая правда, изюминка, но маловато будет, столько страниц, как, Герман, ты всегда говоришь: а что это я буду читать какого-нибудь, не знаю кого, когда у меня еще столько не читано? А у меня тоже столько не перечитано какого-нибудь Камоэнса прекрасного, еще кого-то.
1: Камоэнса.
0: А тут я должна читать это...
1: Марина, нет. Ну вы... Я,
0: последний я вот раз... этот да, билет окей. возвращаю.
1: Последний раз я часто об этом уже что-то говорю. Мы живем все-таки в 21 веке.
0: Да и живите на здоровье.
1: И читать Камоэнса. Ну, окей.
0: Не знаю, вот мне гораздо интереснее... с Данте, Камоэнсом и Бомарше даже.
1: Ой,
0: чем вот с этим постмодернизмом, который уже, ну, как бы все прекрасные песни спеты, все слова сказаны.
1: А как тогда жить, и если все уже... прекрасные песни спеты? Как петь песни?
0: А, я скажу как. Петь песни, как поются.
1: Вот какое время такая
0: но
1: песня.
0: Но при этом, ну... не, ну, не должны, понимаете, это получается тот же тоталитаризм, когда я вдруг должна откликнуться на всех классиков постмодерна. С какого перепугу?
1: Ну, а мне кажется,
0: пусть
1: получается...
0: пусть твоя душа дышит, так
1: да,
0: она живёт.
1: Ну, конечно, я, в принципе, не против, но просто получается тогда не тоталитаризм, а эскапизм какой-то. А, ну, ладно.
0: Почему эскапизм? Я честно прочитала этот роман.
1: Да это не роман,
0: там... вползают...
1: Там 10 страниц.
0: Нет, сборник. Просмотрела. Ну, я не могу же. Ну, как бы вот эта мера безобразия. Ну, это мне зачем? Не хочу этого.
1: Ну да, 37-38. Есть мнение, что король Гнуль — это Гитлер.
0: Ну, это довольно очевидно, мне кажется.
1: Ну, то, может,
0: это какой-то тоталитарный герой.
1: Ну, нет.
2: Приятный.
0: Зайчичек.
1: Ну, то есть, ну, нет, это не совсем вообще очевидно, потому что, ну, тут Женя, вот наш коллега, он больше в этом понимает. Какое было обвинение? Я сам, на самом деле, немножко интересовался этим вопросом. Какое было, какая была претензия у советских властей к Гитлеру? Они же социалисты тоже. А претензия... Газета «Вечерняя Москва», например, специально смотрел выпуски, и не только. Претензия была такая, что это поддельный ряженый социалист, который на самом деле является приспешником капиталистических сил.
0: Угу.
1: Вот главный контраргумент советской власти.
0: Ну, так советская власть же с ним то дружила, то ссорилась,
1: ну, конечно,
0: то заключала союзы,
1: да,
0: то
1: да,
0: еще что-то.
1: Все эти пакты.
0: Не просто, да. А не нападение. Да.
1: Конечно, конечно. Но меня очень, ну вот с исторической точки зрения, это чрезвычайно интересно. Если кто не знает, эти архивы, они оцифрованы, они есть в открытом доступе, но вы можете столкнуться с тем, что некоторые номера закрыты.
0: Газет.
1: Газет, да, в которых, например, да, всякие интересные пакты, да, они, ну, и документы, и дружеские визиты высших каких-то министров двух стран и так далее. Очень любопытная информация. Конечно же, этот вот финальный эпизод – это нерв. И это рассказик-то 10 страниц. И я предложил еще тоже его не в последнюю очередь, чтобы вас, несчастных, не напрягать.
0: Спасибо.
1: Особенно,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Но вы знаете, здесь есть вот одна такая филигранная формулировка, которую вот я услышал сам бы, я, конечно, до нее никогда не додумался. Она вообще Фуко будто бы принадлежит. Здесь описано вот в этом вот, в этом безумном беге, в этом безумном движении – то, как рождается политический миф. И мне кажется, это очень, с этой точки зрения, чрезвычайно важная книжка, потому что политические мифы рождаются ежеминутно. И мы все хотим мы этого, не хотим. Любим ли мы Камоэнса или мы не читаем Камоэнса? Мы эти политические мифы, мы ими все равно дышим и питаемся. Да, мы можем отплевываться и надевать маски себе, как в ковид мы надевали, чтобы воздух был более чистым. Но, тем не менее, от этого никуда не деться. И мне кажется, этот автор, он абсолютно прекрасен, потому что он в легкой, доступной, ироничной форме показывает нам, как это работает. И когда ты видишь, когда ты начинаешь видеть, как это работает, вот эта формулировка, вера в царя-защитника, вера в царя-батюшку, который хороший человек, который просто не знает, как мы, крестьяне, здесь голодаем. Поэтому нужно что сделать? Пойти и челом.
0: Лучше 9 января это сделать. Да, самый подходящий
1: вот именно,
0: день.
1: Потому что прийти и сказать, как нам хорошо, как нас там все эти ниже стоящие чиновники замучили, какое воровство повсюду, а он-то не знает. Этот прекрасный человек, наш король Николай.
0: Вот ты не поверишь,
1: да, Николай,
0: но когда
1: II.
0: Я была маленькой девочкой, я сочиняла mm-hmm. письмо Брежневу. Потому что мне казалось, что Леонид Ильич, он просто не знает, как мы живем.
1: Да,
0: и если
1: да.
0: ему ну, нормально все написать,
1: да.
0: то жизнь наладится.
1: Марина, очень хорошо, что вы об этом вспомнили.
0: Надо
1: да.
0: только. Написать толковое письмо.
1: Да, именно. Ну вот как вы видите, этот как раз тоже, эта мифологема, она живет сейчас, она живет в вашем детстве, она жила в тот момент, когда Николая II на престол тоже попросили. И она живет не только в нашей стране, вообще везде. Поэтому-то мне кажется, что этот образ убегающего короля от своих же собственных подданных, который не более чем вульгарный купчик, как его характеризует.
0: Первый министр.
1: Да.
0: И автор.
1: Да, да, именно. Это очень хорошее напоминание нам всем, потому что всегда нам хочется вот, сказать, что ну, вот, все-таки есть хорошие люди, которые просто не знают о том, как все плохо. На мой взгляд, этого немало. Первый момент.
2: Герман, второй момент. Где это вообще в рассказе? Мне кажется, вот что именно. В рассказе народа вообще нет. Там существует правитель и да, его кабинет.

0: Ломаем голову смертному телу короля, а дух короны, дух короля, его метафизическое, трансцендентное, с Богом связанное тело, оно вообще к этому конкретному вульгарному кубчику никакого отношения-то не имеет. Поэтому король умер, да здравствует король, король бессмертен. И вот эта вот позиция...
1: Ну, здесь немножко другая история. Здесь история про то, что... как бы все прогнило до нуля, но нужно сохранить видимость.
2: И вельможи его хотят...
0: Нет, извините.
2: Короля вернуть королю.
0: Вот, я только это хотел сказать. Нужно не просто короля вернуть королю, но и защитить короля от короля. Вот это шизофреническое несколько...
2: Ну, просто они перестанут существовать, если исчезнет король.
0: Да, ну все же не так просто. Не
2: они старики, которые просидели там всю жизнь, в этом портретном зале. И работа их вполне понятна. Им ничего не надо говорить. Все понимают прекрасно. И живя в этом королевстве, они прекрасно знают, кто такой король. И сам король прекрасно все о себе знает. Но вот эта церемония должна существовать, и эта форма их организации, она тоже должна как-то сохраняться. Потому что, ну там же уже не люди, там вот папье-маше, фигурки папье-маше, они настолько старые, что... Вот что, как будто кожа это уже такая... Как...
0: Ну, это главный
1: там
0: министр,
1: же есть еще
0: старый.
1: Один момент.
0: Там огромное количество
1: там есть
0: персонажей.
1: История про... Ведь чего ради банкет-то? Это же заключение брака
0: с императорской дочкой.
1: Архипринцесса.
0: Архипринцесса, это повыше,
1: чем
0: какой-то король.
1: И там вот эта словечка архи, ну то есть архе, да, вот это да, самое начало.
0: Да.
1: Оно там постоянно к месту и не к месту повторяется. И архипринцесса Рената, там,
0: Аделаида
1: кто,
0: какая-то,
1: Аделаида
0: да.
1: еще какая-то, она, увидев это ничтожество, впадает в ужас.
0: Она вскрикивает от омерзения.
1: Да,
0: да. Да, это важный момент, между прочим.
1: Но дело в том, что эта конструкция сюжетная, она предполагает, что есть на свете настоящие принцессы и настоящие императоры.
2: Но не в Польше.
1: Но не в Польше. И это, кстати, тоже магистральная линия.
2: Но Польша – это Польша.
1: Польша, да.
2: Что досталось?
1: С чего начинается история адвоката Крайковского? С того, что он вышвыривает и этого человечка, который пытается купить билет в оперету без очереди. И говорит, иначе мы так навсегда и останемся зулусами. Вот это какой-то такой, мне кажется, польский комплекс. Потому что, с одной стороны, я своими ушами слышала, как польский министр... Ой, не министр, это был президент Анджей Дуда. Как он говорил, что да, конечно, в Европе-то все христианские ценности прогнили, но мы их вернем, потому что христианизация Европы началась через нас, и мы сейчас все вот сомкнем ряды, и все будет отлично. Это я слышала своими ушами, глядя ему в лицо.
0: Вообще-то король Польши кто сейчас? Иисус Христос.
1: Ну, это, знаете, везде. И Богородица, королева
0: Иисус Христос,
1: Франции.
0: Король Польши.
1: Я уж не говорю, что нашу землю Царь Небесный изошел, благословляя. То есть, это про то, что у поляков всегда такое какое-то двойственное отношение к себе.
2: Потому что они посерединке.
1: Ну, как бы это такое scratch perfection, да? Как бы немножко
2: это
1: всегда.
2: Такая монетка с двумя сторонами. Куда
1: Но
2: упадет,
1: предполагается, куда что упадет. Есть настоящее. Что это у нас тут все пошло не так, а бывают настоящие принцессы и архипринцессы.
0: Ну, может быть, на самом деле, да, этот момент, он как-то странно так звучит, мерцающе, но однако с этим настоящим что происходит? Ее душат.
1: Ну, так...
0: Она уничтожается.
2: Так а что делать?
1: Да, коричневая уже... чума распространяется.
2: Да. Ну, там уж скучно сидеть, тарелки разбиты, что-то.
1: Ну, да,
2: сейчас кубки уже подняты несколько раз. Что делать? Надо что-то такое придумать. Чтобы...
1: Радикальное.
2: Да.
0: И я еще не забывайте про фигуру непонятно на самом деле, кто бренчал мелкими монетами.
1: Ну, там бренчал же все смотрели со значением
2: посол,
1: на
2: да,
1: этого
2: да,
1: посла
2: да,
1: враждебной
0: державы. Но у него ни один мускул не дрогнул у этого посла.
1: Он дипломат.
0: Да, и было, не знаю, мне лично до конца так и непонятно, действительно ли это этот дипломат враждебной державы таким образом пытался скандализировать.
1: А тебе прям хочется разобраться?
0: Мне кажется, это да, такая задачка. Конечно. Или это был кто-то другой, который лишь прикрывался, может быть, он стоял за спиной.
1: Знаете, я вам скажу, что вот сейчас, в этом году, ну, 800 лет со дня смерти святого Франциска. Вот скоро будет. И я тут читала прекрасную книжку, которую составила Ольга Седокова.

0: заново и перевела на многие тексты заново, францисканские. И вот это как раз радикальный ответ. Вот, Герман, ты говоришь, ну как же, нам же надо разобраться в природе зла, типа знать врага в лицо.
1: Ну, я этого не говорил.
0: Чтобы мы не могли... Ну как? Чтобы нас не сбили с толку никакие мифы исторические, чтобы мы не участвовали в их создании. Но есть... ну, мы про это тысячу раз говорили, что вот самый радикальный путь – это вертикальный взлет. То есть вот разбираться со всем этим мне как-то не очень хочется. А вот Франциск, например... Он же жил во время, которое было ничуть не лучше нынешнего. Невероятный кризис церкви был тогда, да? Угу. Очень плохо было жить в Европе, потому что все время люди воевали по любому поводу. По любому. Там Ассизи против Перуджи, там Флоренция против Сиены. Да. И этому нет никакого конца. И кроме того, ну просто жизнь была очень груба, она была еще грубее, чем сейчас. Все эти несчастные прокаженные, там нищие прямо на улицах умирающие и т.д. И что делает Франциск? Он совершает вот этот вертикальный взлет, да, то есть он в какой-то момент говорит, что хочу жить по Евангелию, хочу, Господи, вот идти тем путем, который ты мне показываешь. И он человек, который большую часть своей жизни провел в страдании, он пишет вот эту самую песню творений, да, вот эту невероятную красоту, где благословляют Господа и солнце, и луна, и звезды, и сестра вода, и брат огонь. То есть, когда, ну, жизнь коротка, да, и я могу, конечно, бесконечно разбираться вот в подробностях любого банкета, где удушают там принцесс, и у девушек изо рта там в другом рассказе выползают крысы или, наоборот, вползают. А можно я свою короткую жизнь потрачу на что-то другое? Например, на собеседование с сестрицей водой и братом огнем.
1: Ну да, конечно, никто не против, что называется.
0: Конечно. Так вот в том-то и дело, что...
1: Но этим... Понимаете,
0: почему это называется эскапизмом, я только не могу
1: понять. Да, это какая-то странная детская позиция, как бы вокруг...
0: А Евангелие вообще не для взрослых.
1: Вокруг все пылает, а я смотрю на воду, вместо того, чтобы взять эту воду, зачерпнуть и загасить огонь.
0: Понимаешь,
1: вообще-то ли... горит, может быть, ваш дом.
0: Когда мы пишем и читаем рассказ «Банкет», мы не заливаем никакой пожар водой.
1: Ну, это вообще к вопросу
0: мы
1: о том, может...
0: Мы увеличиваем количество огня.
1: Это к вопросу о том, вообще, может ли на что-то претендовать литература и искусство. Мы вроде бы давно уже ответили, что ни на что не может. Людей лучше сделать не может литература. Спасти кого-то не может.
0: Не, людей не надо. Но всегда это наша собственная внутренняя история.
1: Угу.
0: То есть вот на что я готов... обратить свою единственную жизнь и свой единственный внутренний мир.
1: Ну, да, конечно.
0: Потратить свое время, которого не так много.
1: Да, в сутках 24 часа, и 10 из них я сплю, я всегда это повторяю. И да.
0: Везет.
1: Ну, там 10, иногда и 6, да, конечно же. Но все-таки сколько времени мы тратим на то, чтобы, я не знаю, читать новости, или стоять в пробках, или вытирать пыль, или еще делать какие-то вещи, или стоять на светофорах, или еще что-нибудь. Казалось бы, очень много времени уходит впустую, и поэтому вот эти претензии к тому, что «ах, я прочла 10 минут страшной книжки, страшного рассказа, а могла бы смотреть на воду». Ну так Гриша час сейчас стоял в пробке.
0: Ну, во-первых, когда стоишь в пробке или вытираешь пыль, или чистишь картошечку.
1: Нет, ну картошечку-то много, поесть можно.
0: Есть очень много возможностей. В это время можно молиться, в это время можно сочинять или вспоминать стихи и вообще чем-то занять свою жизнь. Я как раз вот такие моменты никогда не считаю безвозвратно потерянными.
1: Ну, а как же взаимодействие с водой? Ну окей, ладно.
0: Так вот, моешь картошечку.
1: И взаимодействуешь с водой. Да, ну хорошо, конечно. Я понял, как это работает. Ну, я высказал свою позицию. Мне кажется, что закрывать на это глаза, просто...
2: Мне
1: можно,
2: кажется,
1: но несознательно как-то.
2: Вот я недавно почитал интервью Мартынова. 26-го
1: Владимира?
2: Года, да, по-моему, майское. И он говорит там о том, ну, ему уже 80 лет, и он уже может ничего не бояться, потому что, что ему там, кто поругает, не поругает.
0: Потому что потому, да.
2: Да, он говорит, что, в общем, вот, ну, так вспоминает время, когда он был относительно молодой, и когда вот что-то у нас там в искусстве происходило. И он говорит о том, что люди, которые были в советское время диссидентами, это были самые несвободные люди в Советском Союзе, потому что они были привязаны, прикованы своей ненавистью к режиму. И вот он говорит, что он там терпеть не может Солженицына, он говорит, там, мой нелюбимый писатель, потому что он там, как бы устроить Россию, пишет, он говорит, да не надо ее обустраивать. Да. Потому что каждый что-то придумает, как обустроить. И вот как я... машину надо посадить трех человек, чтобы по одному не ездили. И слава богу, что я не могу этого сделать, а то я так бы обустроил, чтобы запищали бы.
1: Но кто-то же всегда обустроит Россию, Гриша.
2: Мне кажется, что вот
1: желающие всегда найдутся.
2: Полифония – это обязательное условие диалога. Диалог возможен только тогда, когда существует разность мировоззрений. И когда эта разность мировоззрений обеспечена свободой свободно говорить. И тут вот в этом диалоге как раз-таки какое-то преимущество, потому что в любом случае, как бы мы ни были образованы или прозорливы, мы чего-то не видим. И какие-то вещи для любого из нас являются закрытыми в силу ума, жизненного опыта, темперамента, воспитания, чего угодно, вкусов. А вот в диалоге, вот в том, что мы практикуем здесь по вторникам, происходит какое-то разворачивание пространства и разворачивание видимого для каждого из нас. И я думаю, что вот вопрос там об устройстве там, или какого-то порядка, заведенного для людей, это вредная штука. И я думаю, что, ну, как бы... все равно внутренне каждый из нас проживает свой собственный...
1: галлюциноз.
2: Ну, как его назвать? Даже не опыт, но вот в целом вот что-то свое собственное.
1: Так, так.
2: И наши разговоры могут только быть живыми в тот момент, когда мы говорим. Как только мы выйдем отсюда. Наши истины, наши позиции, наши убеждения, наши вкусы останутся на своих местах. И то же самое искусство, и литература. И мне кажется, вот любая попытка каким-то образом воздействовать на внешний мир, она для художника возможна только тогда, когда он пишет, создает вот этот момент магии. Я взаимодействую с миром. Как, ну, конечно же, своим воображением. Я, создавая этот рассказ, каким-то образом там заставляю людей думать или видеть вот это. Но все равно это происходит только у одного писателя в отдельном мире и в голове читателя, когда он читает книгу.
0: Но этого немало. Это уже кое-что.
1: Да, и вообще я согласен со всем,
2: кажется,
1: что вы сказали.
2: Это,
1: как бы,
2: ну, что это нормально, в принципе. И
1: манифест.
2: И литература, вполне. Ну, она должна быть разная.
1: Да так I told you, что называется.
2: И позиции относительно нее должны быть разные.
1: Ну да. Ну, просто мне кажется, просто когда Марина говорит, что я бы лучше смотрела бы на воду,
2: то это искренне.
0: Лично я.
1: Да. То здесь как будто бы пространства-то для диалога никакого и нет.
0: Ну, так мы же делимся своими впечатлениями по поводу текста. И, ну, на самом деле было бы плохо, если бы, ну, все-таки я филолог, понимаешь? То есть, если мне поставить задачу, там, что мы тебе заплатим, не знаю, $1000, если ты 45 минут нормально поанализируешь текст. Да не вопрос.
1: $1000?
0: Ну, например. Интересно. Не, ну, потому что, ну, есть такие суммы, за которые даже с дивана не встанешь. Но я к чему? К тому, что, как бы, философ, филолог – это человек, который может построить текст на заказ.
2: У него есть аппарат, которым он владеет.
0: Совершенно верно. Но есть ситуации, когда все-таки мне кажется, что у нас здесь какое-то сообщество своих.
2: Читателей.
0: Своих. То есть мы здесь не профессиональные читатели, которые должны обязательно вот, ну, там, выдать продукт, а мы делимся своими какими-то позициями. И поэтому, когда... Ну, у каждого из нас бывает, что что-то не вызывает в нас никакого отзвука. Ну зачем тогда вот придушивать котика, чтобы он
1: там, мяукнул? Я не спорю. Опять же, никаких проблем. Просто мне кажется, опять же, вот если вы же упомянули бы Марше сейчас, мне кажется, между...
0: Ты вот, сидел на моем месте и, да, говорил, и говорил, как тебе этот Бомарше.
1: Я говорил, что это абсолютно бесполезная вещь. Она нас, ну, ничему не учит, ни в хорошем, ни в плохом,
0: да,
1: смысле.
0: Да она зато веселит. Откупори шампанского бутылку.
1: Так это не Бомарше. Это Пушкин. И вообще не Пушкин, так... а Сальери это говорит.
0: Вообще это говорит Пушкин.
1: Нет, ну да.
0: Устами этого Моцарта, персонажа. Между прочим, как мысли черные к тебе придут. Откупори. И он говорит, ты же Тарара написал. Вещь славная. То есть, я к чему? К тому, что...
1: Ну, я не знаю, вот...
0: Ну, вот тебе вот не поиграли, не заиграли эти пузырьки шампанского, а вот у меня они сработали. А сейчас наоборот.
1: А сейчас наоборот, да, вы в моей как будто бы роли, и говорите, ну, как же, две минуты,
0: у
1: да.
0: Арина говорит, две минуты.
1: Но, опять же, с моей точки зрения, это неприятно признавать. И да, прошло там 100 лет практически, но все равно этот текст нам оказывается нужнее даже и ближе, и понятнее во многом.
0: Да я уже тысячу раз поняла все, что ты сейчас мне рассказываешь. Потому что, ну, человек, который прожил...
1: Чем тщетная предосторожность.
0: О, тщетная предосторожность искрометная. Она веселая, она легкая. Она ни к чему никого не призывающая.
1: Да,
0: и
1: ни
0: в
1: к
0: то
1: чему
0: же
1: не
0: время,
1: обязывающая.
0: Да, да. А иногда, знаете, просто так, вот как ты сказал давеча, что вот могу ехать в троллейбусе, смотреть в окно, просто так, ничего не делать.
1: Да.
0: Вот человеку иногда надо побыть просто так, в состоянии какой-то радости. Или
2: побольше времени желательно. Не иногда,
0: вообще,
2: а
0: да.
2: Почаще.
0: Почаще. Одна
1: ладно,
0: минута
1: какие
0: осталась.
1: У нас...
0: Слушайте, а что мы будем делать в следующий раз? Вот вопрос вопросов. Гриша, что мы будем делать в следующий раз?
2: А я?
0: Ну, какую-нибудь... Вот у нас с Германом есть, конечно, предложение.
1: Вита Нова.
0: Оно такое радикальное.
2: Что это?
0: Новая жизнь Данте Алигьери.
1: Да.
0: Она не очень большая.
1: Да-да.
2: О.
0: И там еще много стихов, а стихи же короче, чем проза. И там расстояние между строчками
2: да.
0: больше.
2: Ну, давайте, Данте нормальный... Наш человек.
0: Вот это будет называться «Почувствуйте разницу».
1: Вот. Нет, на самом деле, это я и предложил-то новую жизнь обсудить.
0: Зато я ее вспомнила,
1: ну,
0: первая.
1: Да.
0: Друзья, тогда смотрите, я благодарю наших участников читательского клуба Германа Журавского, Григория Гаврилова. И в следующий раз мы предлагаем обсудить... Ну, невозможно определить жанр этой вещи. Произведение Данте Алигьери.
1: Поэма.
0: Вот, кстати, ну это не поэма. Вот мы как раз и первое задание всем членам читательского клуба придумать жанровое определение. Данте Алигьери «Новая жизнь». Вещь недлинная. Успеем прочесть.
1: Все.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Старинный дом в Воронцовых-Дашковых на Английской набережной 10 был построен в 1736-38 годах, когда по приказанию императрицы Анны Иоанновны знатные аристократы должны были застраивать эту набережную, ставшую лицом города. Нарышкин, хозяин дома, был начальником канцелярии строений императорских домов и садов. В застройке и планировке участка Нарышкина сказались принципы, применявшиеся в Петербурге в первой половине XVIII века. И сплошная застройка набережной предполагала въезд на участок со стороны Галерной улицы. В 1770-х годах сын владельца Александр Львович Нарышкин дом расширяет, и сохранившийся главный фасад с портиком дает представление о формах раннего екатерининского классицизма. Надо сказать, что хозяева дома, особенно супруга хозяина, урожденная Румянцева, были близкими друзьями императрицы Екатерины II, постоянными ее спутниками. И этот дом знал самые веселые праздники екатерининской эпохи. В доме сохранилось несколько редких в нашем городе интерьеров XVIII века. Два из них почти полностью сохранили свою отделку. Например, кабинет рядом с лестницей, обращенный в сад, выделяется живописными панно превосходной работы, скорее всего, французской, и тем, что его углы закруглены деревянными панелями, что в Петербурге почти не применялось, но было очень распространено в Париже этого времени. В большом зале сохранились мраморные камины, превосходные резьбы, а вот живописные десюдепорты, сохранившиеся во многих комнатах, относятся к самым разным периодам XIX века. На рубеже XIX века дом был куплен графом Астерманом Толстым. Астерман Толстой был знаменитым генералом, героем войн с Наполеоном. И в этом доме очень часто бывал император, которого хозяин боготворил. Хозяин приказал отделать интерьеры в формах Александровского классицизма, наполнял их статуями. Особое место занимал Александровский зал с бюстом императора, а знаменитый итальянский скульптор Канова высек даже сцену ранения самого хозяина дома. Надо сказать, что считается, что этот особняк был тем местом, где произошел описанный Львом Николаевичем Толстым первый бал Наташи Ростовой. Потому что, собственно говоря, наш хозяин был дальним родственником Толстых, и, скорее всего, услышав от родственницы об этом балу, Толстой поместил его в самый знаменитый толстовский особняк Петербурга Александровского времени. В этом доме также жили другие известные люди, которые были причастны к жизни Астермана Толстого. Например, одним из его адъютантов был Ложечников, знаменитый автор «Ледяного дома» и других исторических произведений. Сюда, к сотруднику Ложечника Денисенко, как-то явился Александр Сергеевич Пушкин, чтобы вызвать Денисенко на дуэль. В царствовании Николая I Астерман не прижился. Он перестал принимать, он замкнулся в своем доме, а в 1837 году просто дом продал и уехал якобы на лечение за границу, где и прожил последующие 20 лет. Хозяйкой дома стала известная петербургская светская дама Варвара Петровна, графиня Полье, которая была урожденной Шаховской и в первом браке графини Шуваловой. Она перенесла в этот дом свою домовую церковь, освятив ее во имя священномученика Власия, и сначала устроила ее в верхнем этаже. Затем архитектор Ферраци поставил эту церковь в дворовом флигеле во втором этаже. Это зал церковный украшенный ионическими пилястрами, со стенами, отделанными под мрамор, был фоном, на котором всех посетителей поражали древние иконы рода Шуваловых и классический иконостас, который был когда-то устроен еще в доме отца Варвары Петровны. В этом доме жила ее дочка Елизавета, которая вышла замуж за графа Воронцова-Дашкова, и, собственно, молодые родственники поселились еще в середине века при жизни тещи, которая часто жила за границей. Последний ее супруг был неаполитанским посланником Бутераде Радали. И уже с 1840-х годов здесь давали балы представители семейства Воронцовых-Дашковых. Конечно, дом неоднократно перестраивали. Особенно большие перестройки произошли в 1868 году, после того, как в здании произошел пожар и выгорела половина вот этого фасадного трехэтажного дома. Пострадали многие помещения, среди которых был и большой танцевальный зал. Перестраивал дом известный архитектор Людвиг Фонтана, и тогда интерьеры приобрели определенный облик французского классицизма и итальянского ренессанса модных исторических стилей. И вот во вторую половину XIX века этот дом принадлежал как раз наследникам Варвары Петровны Шуваловой-Полье, которые и Иларион Иванович Воронцов-Дашков, хозяин дома, при Александре III занял пост министра императорского двора. Его многочисленное семейство занимало просторные комнаты со стороны двора, и в этом доме, шумном, веселом, молодом, устраивались праздники, известные всему Петербургу. Особенно дети его любили домашние спектакли и участвовали как в этих спектаклях, так и в спектаклях Дворцового Эрмитажного театра. Что же касается домовой церкви Воронцовых-Дашковых, сохранившейся с шуваловских времен, то она стала одной из самых почитаемых аристократами Петербурга храмов. В ней венчались не только дочери самого хозяина дома, например, фрейлина Софья Львовна, но и, казалось бы, посторонние люди. Вот, например, здесь венчался Алексей Александрович Бобринский с Надеждой Половцовой. И те, и другие жили неподалеку, на Галерной, на Большой Морской. И, в общем-то, судя по тому, как происходила эта свадьба, это венчание, устроенное Бобринскими, мы понимаем, что домовая церковь Воронцовых-Дашковых была приходской для многих аристократов этого квартала. Воронцовы-Дашковы, их потомки, владели особняком на Английской набережной вплоть до самой революции. Как ни странно, сохранились очень многие интерьеры, но так как дом постоянно был занят учреждениями в советское время, они недоступны рядовому петербуржцу.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовых-Дашковых. Английская набережная, 10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Город Шостаковича. Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

По классу фортепиано занимался сначала у Александры Александровны Розановой, той самой, которой он занимался и до консерватории, и занимался несколько позже, перешел заниматься к замечательному пианисту Николаеву. Он был не только пианист, он был и композитор, он был и большой музыкант, но, в частности, класс Николаева был такой ведущий консерватории. И там старше Шостаковича, не по возрасту, все были старше Шостаковича. Он пришел учиться в консерваторию, когда ему было 13 лет, в 18 году. Но старше его по курсам были знаменитые впоследствии пианисты Владимир Софроницкий и Мария Юдина. Вот это чрезвычайно интересные люди были. И в консерватории принято было приходить к уроку заранее, чтобы перед уроком разыграться на фортепиано. Но не хватало инструментов и помещений для всех желающих играть. Поэтому приходили намного раньше, занимали очередь, когда освободится инструмент, чтобы сесть за него. И это было время такого творческого общения. Так что то, что Софроницкий и Юдина были старше Шостаковича, не ставило препятствий для их общения друг с другом. Например, Николаев говорит Шостаковичу: «Вот ты послушай, как эту пьесу Маруся играет». Он Юдину называл Марусей. Она была Мария Вениаминовна. «Ты послушай, как она четырёхголосые фуги играет. Каждый голос имеет свой тембр». Я слушал, действительно, каждый голос имел свой тембр. Хотя теоретически это казалось невозможным. Баха Мария Вениаминовна играла удивительно. Иногда мы с ней музицировали в четыре руки. Наберем в библиотеке ноты и читаем с листа. Помню, играли в четыре руки прелюдию и фугу Гисмоль Танеева. Когда она играла современную музыку, в том числе произведения ленинградских авторов, Шостакович убеждался в силе роли интерпретатора, проникающего в мысли композитора и увлекающего новым слушателей. Впоследствии он назвал Юдину одним из своих кумиров. Подражал ей во всем. Она делает где-нибудь ретенуто, значит, и я в этом месте его обязательно сделаю. Но это моя юношеская учеба принесла ощутимую пользу. Но Мария Вениаминовна Юдина действительно крупнейший музыкант так называемой Петербургской исполнительской школы. Она выступала до самых последних дней своей жизни. Она скончалась в 71 году. И влияние на Шостаковича было достаточно значительным, чтобы несколько слов сказать про саму Юдину. Мария Вениаминовна Юдина, еврейского происхождения, в ранней юности приняла православие и придерживалась не просто православия как такового, но считала необходимым чувствовать себя и вести себя как проповедник православия и одновременно носитель музыкальных традиций. Она могла себе позволить играть какое-то произведение, в какой-то момент оборваться, выйти на край эстрады и прочитать стихотворение, так скажем, Хлебникова или Пастернака, потом вернуться и продолжать дальше игру. То есть создать еще словесное настроение определенное, считая это своим долгом как-то определенным образом настраивать своих слушателей. Рассказывал Дмитрий Дмитриевич Шостакович историю, которая якобы произошла с Юдиной. Почему я говорю якобы? Потому что это ходило как легенда. Не может такого быть, а может быть, кто знает. Но вот Дмитрий Дмитриевич подтвердил, что это реально был такой случай. Это было уже в сталинские годы, причем последние сталинские годы, тяжелые, конец 40-х, начало 50-х годов, время очередного витка массовых репрессий, так называемая кампания против безродных космополитов. Ну, в общем, тяжелое время было, действительно. Сталин был, не сказать, что большой знаток, но любитель серьезной симфонической музыки. И вот однажды он услышал по радио концерт для фортепиано с оркестром Моцарта и попросил, чтобы ему дали пластинку с этим концертом, он хочет еще раз его послушать. Пластинки такой не было.
И поэтому среди ночи разбудили Юдина, исполнение было с участием Юдины. Разбудили ее, подняли, созвали оркестр срочно, и она ночью в студии грамзаписи исполняла этот концерт. Утром, как ни в чем не бывало, пластинка была на столе у Сталина. Он в знак благодарности послал ей письмо и достаточно значительную сумму денег. Мария Вениаминовна ответила ему, что она благодарит его, что деньги она отдает в пользу церкви, разрушенной во время атеистической истерии, а сама будет молиться Богу, чтобы тот простил великие прегрешения товарища Сталина. Ну, все были уверены, что ее немедленно арестуют. Однако вот такие вот были странные вещи. Сталин положил это письмо во внутренний карман своего френча. А когда Сталин в 1953 году в марте скончался, то на проигрывателе лежала пластинка вот этого концерта. Вот такая удивительная история связана с именем Марии Вениаминовны Юдиной. Человек совершенно, так сказать, непреклонный, человек глубоких своих убеждений. Удивительно, но это факт. Ее, правда, из консерватории выгнали, когда она была уже в преподавательской должности. Правда, за границу ее ни разу не пустили, но ее никто не арестовывал, ее никто не высылал. Она продолжала свою концертную деятельность до конца своих дней. Итак, это была однокашница, можно сказать, Дмитрия Шостаковича в консерватории. Другим человеком, тоже нам достаточно хорошо известным и ставший другом Шостаковича с тех юношеских лет, был музыкант, композитор Богданов Березовский. Они жили в одном городе, часто общались, но при этом они переписывались, они писали друг другу письма. Тогда это было, в общем-то, довольно естественным. Изложить вот свои мысли, в данном случае, не на бумагу, и поделиться этим со своим другом. И вот представление о юном Шостаковиче дает одно чудом сохранившееся письмо. Чудом, потому что, когда уже в солидном возрасте Шостакович получил обратно письма, которые он писал Богданову Березовскому, он их уничтожил. Очень жалко, конечно. Но кое-что раньше Богдан Березовский как-то сохранил и опубликовал. И вот не из рук Шостаковича, а из рук Богданова Березовского письмо это стало известно. Это ранние студенческие годы. То есть это ранний подростковый возраст, мальчику 14-15, ну, максимум 16 лет. Он частый посетитель и филармонии, и Мариинского театра. И вот после посещения очередной раз Мариинского театра он пишет, переполненный чувствами: «Дорогой мой, отчего так много на свете хорошего? Да здравствует наш балет, да здравствует Кожухо, Гердга, Данилова, Иванова, Большакова, Дудко, Баланчевадзе, Пономарев, Чекрыгин, Леонтьев, Христопсон и многие славные другие. Ура! А-а-а!» Четыре восклицательных знака. Это удивительно в своей непосредственности и не по отдельности, такой открытой радостной восторженности документ. Кстати сказать, вот эта открытость, вот эта такая распахнутость, можно бы сказать, позже в Шостаковиче исчезла. Вот это к определенному возрасту только можно отнести вот такое восторженное, открытое желание при этом поделиться восприятием музыки.

филармонии тоже Такович бывал и неоднократно. Его однокашница Елена Николаевна Трусова позже вспоминала: первые несколько послеоктябрьских зим филармония почти не отапливалась. Публика в шинелях, в бушлатах, платках наполняла всю середину зала, начиная с восьмого ряда. Впереди были постоянные места профессуры и музыкальных деятелей наркомпроса. Молодежь устремлялась на хоры. Там стояли или сидели на полу, постелив газеты и пальто. В зале было много суетливых зайцев, вроде нас. Их места были на подоконниках, на ступеньках, на сложенной в углу кирпичной печурке. Иногда усаживались по трое на два стула, или, чтобы лучше услышать и разглядеть лектора или дирижера, подходили прямо к эстраде. Шостаковичи приходили рано. В Шостаковичи это чаще всего приходили Мария и Дмитрий. Люстры часто горели в полнакала, и это не было помехой, а наоборот создавало какую-то особую интимность общения публики с выступающими артистами. Вот в такой филармонии бывал с юности Шостакович. Вот так посещал он Мариинский театр. Надо сказать, что в семье Шостаковича в 1922 году произошла трагедия, произошла настоящая беда в 47-летнем возрасте. Несмотря на все усилия Ивановича Грекова, скончался Дмитрий Бориславович, глава семьи. Теперь единственным мужчиной в доме остался 16-летний мальчик Дмитрий Шостакович. Средств существования практически не осталось, и надо было думать о том, как выживать, как существовать. Софья Васильевна специальности особой тоже не имела, окончив 3 курса консерватории. И Дмитрий взял на себя эту обязанность содержать семью и пошел работать топером.

Тогда кино было еще немым, «Великий немой» его называли. Это были действия, которые целиком построены на мимике, чаще всего под экраном, на иногда совсем расхлябанном рояле играл топер, подбирая музыку соответственно тому, что происходило на экране. Вот так тех кинотеатров, которые мы знаем на Невском проспекте, тогда это «Светлая лента», «Пикадилли», «Президент», это наша «Баррикада», «Аврора», «Художественный». Вот в этих кинотеатрах играл Митя Шостакович. После консерватории он шел играть и до поздней ночи один сеанс с другим проигрывал там на рояле. Нельзя сказать, что это давало достаточные средства к существованию, но все-таки небольшой ручеек поступал, который давал возможность как-то существовать. Как-то, конечно, не очень здорово, но как-то. Ну и Софья Васильевна пошла на работу. Она пошла на работу кассиром. Это не требовало никаких особых знаний. И все было бы замечательно. Но однажды на нее на улице напали, вырвали у нее из рук сумочку. А в сумочке были казенные деньги. Ей это не простили, ее уволили. И это была действительно очень тяжелая обстановка и психологически, и материально. И вот тогда, мало того, что Глазунов с Бородинского фонда, который у него был, назначил еще при жизни отца стипендию Шостаковичу, то есть он получал такую персональную стипендию, кроме общей, он получал еще такую персональную стипендию, но тогда еще обратился Глазунов, а он вообще как директор консерватории был совершенно замечателен. Он всегда очень беспокоился о своих студентах, о их бытовой и материальной стороне жизни. И он обратился за помощью к Луначарскому. Но не напрямую, а к Луначарскому обращался Горький. То у нас был главный родитель за страдающую тогда и терпящую лишение интеллигенцию. Это был, в первую очередь, Горький. И вот произошел такой разговор между Горьким и Глазуновым. Разговор этот был потом записан со слов Горького Шкловским, поэтому сохранился. «Да, — говорит Глазунов, — нужен паёк, хотя наш претендент очень молод, год рождения 1906. Скрипач? Они рано выявляются. Или пианист? Композитор. Сколько же ему лет? 15-й. Сын учительницы музыки. Он принес мне свои опусы. Нравится? Отвратительно. Это первая музыка, которую я не слышу, читая партитуру. Почему пришли? Мне не нравится, но дело не в этом. Время принадлежит этому мальчику, а не мне. Мне не нравится, что же очень жаль. Но это и будет музыка. Надо устроить академический паёк. Записываю. Так сколько лет? 15-й. Фамилия Шостакович». Все в этом диалоге очень существенно. Ведь трудно представить себе сейчас наставника, педагога, директора, который пойдет хлопотать за ученика, с которым он не согласен. Вот не нравится ему эта музыка, не его. Но он понимает, что перед ним новое направление, новая музыка и огромный талант. Значит, одновременно с ходатайством Горького письмо непосредственно Луначарскому, которая до того работала, Клавдия Владимировна, написала Лукашевич. И это сыграло свою роль. Шостакович получил академический паёк. Паёк получили в Кубуче. Кубуч – это комиссия улучшения быта ученых. Ради этого надо было ехать на Дворцовую набережную в Дом ученых. Там был составлен график, кто по каким дням получает паёк. И вот семья Шостаковича таким образом стала получать этот академический паёк, который их поддержал. Консерваторские годы, кроме занятий у Николаева, и Шостакович показывает себя как чрезвычайно сильный и интересный пианист со своими интерпретациями, естественно. Он занимается у Максимилиана Асеевича Штейнберга, занимается по классу композиции. В какой-то момент он говорил, что он ученик Штейнберга. Не в смысле, что он ходит к нему с занятия, а что усвоил его школу. Штейнберг был зятем Римского-Корсакова. То есть он был женат на дочери Римского-Корсакова. И, конечно, что-то от могучей школы
Римского-Корского он унаследовал, хотя был совершенно такой другого склада. И, ну, напрямую, если говорить, менее талантлив, просто на менее талантлив. Тем не менее, вот у него занимался Шостакович. И в 1923 году, окончив по отделению фортепиано, он остается только заниматься композицией. Надо сказать, что этот момент был для него очень непростой. И не без оснований рассчитывал на то, что он останется в аспирантуре заниматься по классу фортепиано. Но его не оставили. Там были какие-то внутриконсерваторские течения, в какой-то мере даже и зависть. В общем, он, окончив отделение фортепиано как пианист, дальше учиться уже не стал. Хотя это не помешало отправить его в 1927 году на конкурс пианистов, но об этом позже. А пока мне хочется сказать, что уже в 1923 году, вот тогда, когда он остается заниматься исключительно композицией, он приступает к работе над первым таким мощным симфоническим произведением. Уже не небольшие пьески, а он задумывает и начинает работать над симфонией. Вот эта первая симфония Шостаковича, которая исполнена была 12 мая в 26 году, была настоящим рубежом в творческой жизни Шостаковича. До конца дней своих, 12 мая, он отмечал всегда как праздничный день, день первого исполнения своей симфонии.

0: вальс из джазовой сюиты в исполнении Академического оркестра Петербургской филармонии. И третья часть Первой симфонии в исполнении Симфонического оркестра под управлением Мстислава Ростроповича. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В эфире передача «Месяцы слов». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 августа по старому стилю и 29 по новому стилю в Православной Церкви установлен день по празднованию Успения Божией Матери и перенесения из Эдесса в Константинополь в 944 году нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа. Убрусом в старину называли кусок полотна. Убрусом принято называть плат, на котором отпечатался нерукотворный образ Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, это произошло во время земной жизни Господа Иисуса Христа. В то время жил князь и правитель сирийского города по имени Авгарь. Он был болен проказой. Слышав об исцелении, которое совершал Господь одним своим словом или прикосновением, князь написал ему письмо, в котором просил об исцелении и даже предлагал поселиться у себя в городе, зная о ненависти, окружавшей Христа в Иудее. Письмо было послано живописцем по имени Анания для того, чтобы тот списал лик Спасителя в случае, если он не захочет идти в Эдессу. Анания пришел в Иудею и подал письмо Иисусу Христу. Сам он сел на камень и попытался написать лик его. Однако, как ни трудился живописец, ему не удавалось осуществить приказ своего господина. Тогда Спаситель позвал его по имени, чем очень удивил Ананию, и вручил ему ответное письмо князю, похвалил веру Авгаря и указал причину, по которой он не может прийти к нему, но обещал ему выздоровление через одного из своих апостолов. Затем Христос попросил воды и полотенце, умылся и отер свое лицо. На полотенце чудесно изобразился его лик, отчего образ был назван нерукотворным. Получив убрус, князь верою и благоговением поцеловал его и почувствовал облегчение от болезни. Совершенно же исцелил от проказы апостол Фаддей, крестив его со всем семейством и подданными. Это произошло уже после Вознесения Господня, но так, как и было им предсказано. Авгарь поставил образ над городскими воротами и украсил его. Правнук князя, заразившись идолопоклонством, хотел было снять его с ворот и заменить идолом. Но епископ Эдессы видел особое видение. Впечатленный им, он ночью заложил образ камнями. Прошло около 5 столетий, и жители города совершенно забыли о чудотворном образе. В 545 году персидский царь Хазрой с многочисленным войском осадил Эдессу. Осажденные, видя свою неминуемую гибель и не имея иного упования, обратились с молитвой к Богу. Епископу города Евлавию во сне явилась сама Пречистая Богородица и сказала, чтобы он открыл находящийся над воротом нерукотворный образ Спасителя, и тогда город будет спасен. Епископ на другой же день обрел образ. Оказалось, что он совершенно цел. Перед ним около 500 лет тому назад зажженная лампада. И на камне, который был поставлен для защиты образа, напечатался лик Спасителя, подобный лику нерукотворного образа. Тогда войска неприятеля были отражены. В 944 году в царствовании Константина Багрянародного нерукотворный образ был перенесен из Эдессы в столицу христианского греческого царства – Константинополь. 16 августа, день перенесения святыни, был установлен праздником.

В иконографии различаются два типа спаса нерукотворного – на плате и, что крайне редко, на черепице – каменной кладке крепостной башни стены города Эдессы. Иисус Христос изображается без тернового венца. Во втором варианте нерукотворного убруса на плате Спаситель изображается с терновым венцом, с кровью и ранами. 16 августа Православная Церковь отмечает праздник перенесения рукотворного убруса первого иконографического типа. Он представляет Христа периода проповеди. Лик обрамлен свисающими прядями и короткой бородкой. Такой нерукотворный образ обычно писали на воинских знаменах русских войск. Это изначальный канонический тип византийского происхождения. Второй иконографический тип представляет Христа периода шествия на Голгофу, после перенесенных им мучений и возложений на голову тернового венца. Этот тип пришел в российскую иконографию с католического Запада в начале XVIII века. Дополнительным атрибутом нерукотворного образа на плате являются ангелы, держащие убрус за его верхние углы.

В русском народе праздник Спаса Нерукотворного именовали третьим Спасом. Спасом на полотне, Спасом на холсте или холщовым Спасом. Говорили, первый Спас на воде стоят. Имеется в виду 1 августа, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, происхождение честных древ животворящего креста Господня. Тот день, когда, согласно древнему преданию, благоверный князь киевский Владимир крестил киевлян в Днепре. Второй Спас – яблоки едят, праздник преображения Господня. Третий Спас – на зеленых горах холсты расстилают. Называли третий Спас ореховым, так как к этому дню поспевали лесные орехи, и начинался их сбор. В некоторых местах, где было много ореховых лесов, в лес отправлялась старостиха для пробного сбора. Собранная ей за один день считалась мерой для остальных женщин. В назначенный день в лесу расстилали ковер и веретья, от которых все крестьянские бабы, девушки, дворовые люди и горничные расходились для сбора орехов. Орехи собирали сначала в фартуки, а потом высыпали на разостланные холсты. Такая работа могла продолжаться несколько дней. По народным представлениям, урожай орехов предвещал урожай ржи на будущий год. Называли третий Спас еще и хлебным. Говорили, третий Спас – хлебоприпас. Хорош третий Спас. Зимой будет квас. В городах с этого дня начинались великоденские гуляния. А наблюдательные крестьяне примечали, если журавль отлетит к третьему Спасу, то на покров будет мороз. А нет, так зима будет позже.

До свидания. Дорогие братья и сестры, передачу «В месяце слов» для вас подготовила и вела Надежда Рогожина.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский, Антоний. Мы празднуем сегодня Успение. Мы все стоим перед единым и единственным престолом, который существует. Престол, на котором восседает Бог наш. Но, как сказано в Священном Писании, Бог во святых почивает, не только в святых местах, но в сердце и в уме, очищенных подвигом и благодатью, в жизни и в самой плоти святых. И сегодня мы празднуем день Успения святейшей всех святых, Божией Матери. Она уснула сном земли, но как она была живой до самых глубин своего естества, так и осталась она живой, живой душою, вознесшийся к престолу Божию, живой и воскресшим телом своим, которым она предстоит теперь и молится о нас. Поистине она является престолом благодати. В нее вселился живой Бог, в утробе ее он был, как на престоле славы своей. И с какой благодарностью, с каким изумлением мы думаем о ней. Источник жизни, живоносный источник, как называет ее церковь, прославляя ее в одной из икон, живоносный источник, Богородица, кончает свою земную жизнь, окруженная трепетную любовью всех. Но что же она оставляет нам? Одну только заповедь и один дивный пример. Заповедь — те слова, которые она сказала слугам в Кане Галилейской: «Что бы ни сказал Христос, то исполните». И они исполнили, и воды омовения стали добрым вином Царства Божия. Эту заповедь она оставляет каждому из нас. Пойми, каждый из нас, слово Христово, вслушайся в него, и не будь только слушателем, но исполни его, и тогда все земное станет небесным, вечным, преображенным и прославленным. И она оставила нам пример. О ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно, каждое слово Христово она складывала в свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у нее было. Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя. В Евангелии много сказано, но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на другое. И на что отозвалось мое или твое сердце, это слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне лично. И это слово нам надо сохранить как путь жизни, как точку соприкосновения между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним. И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем слово Христово, как сеют семя во вспаханную землю, тогда и над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божьей Матери, когда она к ней пришла: «Блаженно веровавшая, ибо исполнится все, сказанное тебе от Господа». Да будет это и с нами, да будет Матерь Божья нашим примером. Воспримем ее единственную заповедь, и только тогда прославление ее нами в этом святом храме, который ей дан в жилище, будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в ней и через нее, и духом, и истиной. Аминь.
0: Проповедь митрополита Сурожского Антония на праздник Успения Пресвятой Богородицы для вас читал Алексей Веснер.

0: прозвучал светилен Успению Божией Матери на пево Киево-Печерской лавры в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Солист Николай Гедда. Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятницу.

0: Глаголю вам, яко отымется от вас Царствие Божие и дастся языку творящему плоды его. Евангелие от Матфея. Нерадиво живущие христиане не войдут в Царствие Божие, а войдут в него те, которые исполняют заповеди Божии. Слово Божие. Кому это угрожает отнятием Царствия Божия? Христианам, не по-христиански живущим, не творящим плодов Царствия Божия. Кому вместо христиан нерадивых обещается Царствие Небесное? Народу, который творит плоды Царствия Божия. Какие же плоды Царствия Божия? Живая вера в Господа Бога, надежда на Него и на будущее соединение с Ним, горячая любовь к Богу и ближнему. Теперь вникните каждый тщательно сам в себя, в свою жизнь, и спросите сердце свое, есть ли в нем твердая вера в Господа Бога, надежда на Него и на будущую жизнь с Ним и в Нем? Имеет ли он горячую любовь к Богу и к ближнему? Не солгите перед Богом и перед собою. Вопрос этот очень важный. Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно скажется в жизни. Вы всегда будете ходить пред очами Господа Бога, всегда будете иметь в сердце своем заповеди Его, всячески будете стараться исполнять их и будете прилежать к молитве. Если вы имеете надежду на Бога и на соединение с Ним в будущей жизни, то всеми мерами будете отвращать сердце свое от привязанности к земным благам, к богатству, к удовольствиям чрева, к нарядной одежде и разным суетным украшениям и удовольствиям. В скорбях, болезнях и разных напастях будете терпеливы, а не малодушны, бодры, а не унылы. Вы не будете беспокоиться или роптать, что бы с вами ни случилось, в надежде, что с вами постоянно Отец Небесный. Вы ни в счастье не расслабеете и не разленитесь, ни в несчастье не упадете духом. Вы будете иметь всегда в виду вашу будущую жизнь, которой не будет конца. Если вы имеете любовь к Богу и к ближнему, то непременно покажете ее в ревности о славе имени Божия, будете сами стараться прославлять Его и других возбуждать к этому прославлению, а хулящим заграждать уста. Будете усердны к храму Божию, как к месту селения славы Его. Будете всем желать всесердечно душевного спасения, как себе. Будете стараться всем помогать в нуждах, сколько можете. Но если вы не имеете ни веры, ни надежды, ни любви к Богу, то вы будете жить только в свое удовольствие, чтобы только хорошо есть, пить, одеваться или наряжаться по последней моде, воздвигать обширные дома, чтобы всевозможно богатеть, развлекаться всевозможными удовольствиями, проводить время в праздных речах, вообще проводить земную жизнь во всевозможной прохладе. О будущей жизни – вы или не будете вспоминать, или будете, но редко, и то вскользь. И вам тяжко будет вспоминать о будущей жизни при довольстве в настоящей. Вы будете любить не ближнего, а себя, свою грешную плоть и все, что служит к питанию, утучнению, украшению и прохладе ее. Вы будете готовы часто променять ближнего на самую ничтожную вещь, особенно если она вам нужна. Что мне скажете в ближнем, когда я сам хочу сладко покушать, выпить, одеться, жить богато, во всяком довольстве? Что мне до того, что ближний голоден, холоден? Что мне до его пороков, заблуждений? Пусть его живет, как знает. Мне только было бы хорошо. Так живет и так говорит человек, который не имеет веры, надежды и любви в сердце. И что же пользы в том, что такой человек ходит иногда в церковь и для виду причащается святых христовых тайн. Что пользы в том, что он называется христианином? Нет, пользы немало. Он, как язычник, даже хуже язычника. И большему осуждению подвергается на суде, чем язычник. Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели ему. Отымется от него Царствие Божие. Говорю это потому, что ныне заметно сильное оскудение в христианах веры, надежды и любви. Люди живут видимым и настоящим. Вера в невидимые блага или слаба, или совсем погасла. Все хотят как можно веселее пожить в этой жизни, не заботясь, что будет после кратковременных радостей, когда мы перейдем в вечность. Называемся мы христианами, а забываем, что Христос последователям своим в своем завещании оставил крест или разные напасти и страдания. Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Называемся христианами, то есть будто бы мы Христу последовали, и за маловажное ставим все земное, как бы на Христа всю надежду возложили. А в самом деле нет. Мы следуем за богатством, за удовольствиями, за всевозможную земную прохладу, возложили надежду на земные блага, называемся христианами, а друг друга раздражаем, друг другу завидуем, друг у друга отнимаем, друг о друге не промышляем. Называемся христианами, а Христа любить всем сердцем, Христу угождать всею жизнью, для многих дело совсем незнакомое. Господь хочет, чтобы мы горнее мудрствовали, а мы мудрствуем все о земном. Господь повелевает христианам внимать себе, чтобы сердца их не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. А у нас то и дело, что отягчение сердца своего объедением и пьянством и заботами житейскими. Сильно оплотенели христиане. Мало между ними стало таких, которые ходят духом и не совершают похоти плотских. Что это за христиане, которые и праздники Господни не хотят проводить духовно, а непременно плотски? Да пьяна напиваются, ходят, шатаясь по улицам, поют непристойные песни, произносят разные непотребные слова. Что за христиане, которые в праздники не хотят прийти в церковь и усердно помолиться, или, если и приходят, то для того, чтобы только привычки свои не изменить, выказать свой наряд или поговорить о чем-либо со знакомым или приятелем. Братья, предостерегаю вас истинным и грозным словом Господа, яко отымется от вас Царствие Божие и даст язык утворящему плоды его. Не считайте себя спасенными, что родились и живете в спасительной вере. Спасительная вера не спасет, если сами не позаботитесь о спасении, если будете жить не так, как следует жить спасаемым. Предостерегаю вас, братья, как солому, как плевел, и Господь сожжет вас огнем негасающим, если вы будете жить плотью, а не духом. Итак, умоляю вас, спасайтесь. Огонь вечный готов, да и обители царствия еще не наполнены. Не допустите, чтобы отнял у вас владыка Царствие Божие и отдал его языку, творящему плоды его. Аминь.
1: Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Ольга Суровегина. В эфире очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Райский цвет, расцветший на древе всего человечества. Так христианская церковь именует Деву Марию. Ее лик запечатлевают иконы и фрески. В ее честь по всей земле воздвигаются храмы. Каждый народ, населяющий христианскую вселенную, стремится вплести свой голос в общий хор, славословящий Царицу Небесную. Прославление Пресвятой Девы в разных христианских традициях очень своеобразно и раскрывает многие особенности религиозной жизни народов. Но объединяет все эти традиции одно – особая сердечная теплота и доверительность обращения к Деве Марии. Вера в силу материнской любви и заступничества той, которая усыновила у креста своего сына все человечество.

Сегодня мы будем слушать песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, Деве Марии, написанные в Испании в XIII веке. В те времена Иберийский полуостров еще не составлял единую Испанию, и в испанском языке даже не было понятия «родина». В те времена арабы пытались удержать завоеванные рубежи на европейском берегу Гибралтара, а испанцы на протяжении почти 8 веков вытесняли их. В те времена в Кастилии и Леоне правил король Альфонсо X. Прозвали его «Эль Сабио», «Мудрый», и это был тот редкий случай, когда в прозвании было больше правды, чем лести. Король начал править государством, когда ему было 24 года. К тому времени он успел прославиться в сражениях с маврами в Мурсии, где заменил отца короля и откуда привез юную невесту Виоланту. Молодой испанский король окончил Саламанкский университет. Там он изучал грамматику, логику, риторику, геометрию, музыку, астрономию и право. Более того, молодой инфант Альфонсо основал музыкальный факультет в Саламанкском университете. И после 1252 года, когда подданные присягнули ему как королю Кастилии и Леона, он продолжал привечать при своем дворе странствующих музыкантов. Под сводами его дворцов играли кастильцы, провансальцы, евреи, арабы. При дворе Альфонсо X были созданы своды законов, всеобщая хроника Испании, учебники по шахматам, астрономические таблицы, названные по имени короля Альфонсины, и, наконец, книга «Кантик. Песнопение во славу Девы Марии». Большинство «Кантик» принадлежат перу самого короля. Четыре рукописных сборника «Кантик», богато украшенных миниатюрами, были изготовлены в королевских мастерских в Толедо в XIII веке. И ныне они хранятся в Эскориале, в Толедо и во Флоренции. На книге «Кантик» надпись «Играть – это то, чему стоит научиться». «Играть» обозначено словом «троваре», единым по корню со словом «трувер». Так называли музыкантов, сочиняющих и распевающих занимательные истории под аккомпанемент лютни. На многочисленных миниатюрах сборников можно увидеть этих музыкантов, окружающих короля.

1256 году король Альфонсо представил подданным 426 кантик во славу Девы Марии, многие из которых испанцы распевают и по сей день. Деву Марию Альфонсо особо почитал с самого раннего детства. Когда ему было 3 года, его мать, королева Беатрис, тяжело заболела, но после молитвенного обращения к Деве Марии исцелилась. Кантиги короля Альфонсо рассказывают о благодатной помощи Пресвятой Девы больным и умирающим, о предотвращенных злодействах и наказанных грехах, о милосердии и спасении. В XIII веке начиналась эпоха паломничеств на Иберийском полуострове, к чудесно явленной в горах Монсеррат скульптуре Девы Марии, к мощам святого апостола Иакова в Сантьяго де Компостела. И король Альфонсо Мудрый со своими помощниками собирал сюжеты для своих кантик, и к нему отовсюду приходили люди, чтобы рассказать о чудесном заступничестве Девы Марии. А в некоторых кантигах словно слышится голос самого короля. Так в одной из них рассказывается о том, как король Альфонсо, тяжело больной, молил Деву Марию. «О, святая Мария, воззовите ко Господу и поспешите к вашему трубадуру, которому очень плохо». Король положил на грудь свою книгу кантик и был исцелен на следующий день. Надо сказать, что для традиции, в которой возникли кантиги, обращение к Богородице на «вы» естественно. Западнохристианский образ почитания Божьей Матери вобрал в себя черты рыцарского культа прекрасной дамы. В то же время поклонению вполне светской прекрасной даме сообщалась настоящая религиозная возвышенность. Так сложилась трубадурская традиция прославления Девы Марии, одним из образцов которой и являются кантиги короля Альфонса.

По велению Альфонса Мудрого все кантиги должны были храниться и исполняться в том храме, где король будет похоронен. Таким образом, место кантигам было определено в церкви, хотя они и не входили в традиционное последование богослужения. Вероятно, их исполнение, особенно в том варианте, когда происходит чередование сольного запева и хорового рефрена, могло составлять отдельную службу, подобно акафистам в православной церкви.

гимны, славящие Деву Марию и святых, существовали и в первые века христианства. Но кантиги короля Альфонса заняли особое место и в средневековой поэзии, и в средневековой музыке. В XIV веке трубадурская традиция в Галисии прервалась, но и в последующие века сюжеты кантиг использовались в европейской литературе, в творчестве Лопе де Вега, Сервантеса, Мериме и Метерлинка. В сборнике «Поэзия трубадуров. Антология галисийской литературы» опубликованы переводы двух кантиг Альфонса X. Мы приведем один из этих переводов. «Роза из роз, и зорниц зорница, гроза из гроз, и цариц царица. Роза, лицом ласкающая взгляд, цветок веселья и венец услад, глаза, что

и зорниц зорница, гроза из гроз, и цариц царица. Она царит, а скромный мой удел ей быть певцом. Но если бы посмел надеяться и взгляд любви узрел, всем, что люблю, сумел бы поступиться. Роза из роз, и зорниц зорница, гроза из гроз, и цариц царица.

Мы продолжаем программу «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы рассказываем об особых песнопениях во славу Девы Марии, кантигах, написанных в XIII веке испанским королем Альфонсо X. Кантиги короля Альфонсо написаны в двух жанрах. Каждая десятая кантига – хвалебный гимн Деве Марии, а остальные – это песни-сюжеты. Все рассказанные истории обязательно имеют конкретное место действия, это придает им особую достоверность. Сюжеты этих кантиг и наивны, и глубоки. Своим содержанием они напоминают клейма на житийных иконах, в то время как кантигу прославления Девы Марии можно сравнить с ликом, центральным образом иконы. Вот, например, содержание одной из кантиг. Монах из Сирии шел в святую землю и остановился на ночлег в обители для пилигримов в Дамаске, хозяйкой которой была женщина набожная и праведная. Хозяйка просила монаха привести ей образ Святой Марии из паломничества. Но монах забыл о просьбе и возвращался с пустыми руками. И тогда голос с небес напомнил ему о поручении. Образ Пресвятой Девы, взятый из Святой Земли,

спас его на обратном пути от хищников. И, убедившись в благодатной силе иконы, монах решил отвести ее в свою церковь. Но буря отнесла корабль в сторону Дамаска, где монах, исполнив волю Божию, вручил образ Богоматери благочестивой хозяйке. Икона, помещенная в дом для паломников, стала источать мира. А в другой консиге повествуется о встрече заблудившегося в ночном лесу пилигрима из Валенсии с чудовищем, напоминавшим дракона. Помолившись Деве Марии, он собрался с духом и разрубил чудовище пополам своей шпагой. Хлынувший из дракона яд брызнул на пилигрима, и он стал похож на прокаженного. Герой решил отправиться к Деве Марии, в храм. Там, после долгого плача перед алтарем, он был исцелен. И все, кто был в этой церкви, славили Деву Марию. А в некоторых консигах отразилась жизнь королевского Кастильского двора. Вот сюжет одной из них. Во время соколиной охоты короля в речку Энарос упала цапля, которую поймал сокол. Собаки не могли достать дичь из-за стремительного течения. Некий смельчак прыгнул в речку, но не мог справиться с течением и стал тонуть в быстром потоке. Альфонсо воззвал о помощи, и Пресвятая Дева не дала смельчаку погибнуть.

Современные исполнители по-разному трактуют «Кон-Тики». Так, американский ансамбль «Уникорн», что значит по латыни «единорог», исполняет «Кон-Тики» как театральную мистерию с прологом. В песне-прологе король Альфонсо смиренно заверяет, что ему не хватает разумения и мастерства воспевать Святую Деву Марию, но он надеется, что Господь поможет ему рассказать о чудесах милосердия и благодати. Король Трубадур ждет от Святой Марии покровительства, если «Кон-Тики» ей понравится. Американских музыкантов «Кон-Тики» интересует прежде всего как благодатная тема для инструментальных импровизаций.

0: trovar è cosa in che ia sentimento. Por en che robas a odaver e de razonasas. Porque entenda esa via de ser, o que entend e de ser letras, da den trovar así sada facer. E o que quiero è de ser lorda ma virgen, madre de nostro Señor, Santa Maria, que es la miglior cosa que el fez. E por aquesteo quiero ser hoy más seu trovador, e rogole que me quiera por seu trovador.
1: В исполнении испанского ансамбля Эдуарда Паньягуа использованы старинные инструменты, известные по миниатюрам книги «Кантик». «Альфонсийские кантиги излучают надежду и побуждают к исцелению духа», объясняет Паньягуа. «Вера в чудеса питает надежду, что невозможное может стать возможным. Ведь то, что случилось однажды, может случиться и сейчас». Кантиги были названы эстетической энциклопедией XIII века, в которой собраны все элементы средневекового искусства. Когда мы слушаем эти древние мелодии, в глубине нашей души просыпаются созвучия молчащей в нас до сих пор музыки. Испанская певица Монсеррат Фигерес исполняет композицию из кантиги, имеющую древнюю историю. Король Альфонсо мог слышать на одной из рождественских служб в Толедо чтение проповеди, приписываемой святому Августину, в которой использован фрагмент из так называемой книги «Сивил», предсказание эритрейской Сивилы о втором пришествии Сына Божьего и страшном суде. Король Трубадур, в свою очередь, включил поразивший его воображение текст предсказания в кантигу, в которой картина грядущего страшного суда вспоминается вместе со страстями Господними. Прорицанию аккомпанируют арфа и псалтириум, а хор рефреном взывает «Святая Дева Мария, моли своего сына за нас».

В своих кантигах король Альфонсо воспевает Деву Марию как мать и как деву, как бедную и богатую, как госпожу и рабыню. Он сравнивает грехопадение Евы и благочестие и смирение Девы Марии. Как правитель страны, он просит Святую Марию, чтобы она, несмотря на то, что он еще так мало написал кантик в ее честь, умолила своего сына о прощении грехов и помогла выгнать мавров из Испании, чтобы жизнь его была длинной, чтобы она сохранила его друзей, чтобы он, король, мудро правил своим народом и смог на благо использовать имеющиеся у него, чтобы Дева Мария привела его после окончания земной жизни в Царство Небесное. Недаром о короле Трубадуре, ученом и мудреце Альфонсо X говорили: «Он так долго смотрел на небо, что у него упала корона».

Дорогие друзья, закончилась очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня для вас звучали старинные испанские песнопения во славу Девы Марии, «Кантиги», написанные королем Альфонсо X в XIII веке. «Кантиги во славу Девы Марии» прозвучали в исполнении американского ансамбля старинных инструментов «Уникорн», испанского ансамбля старинной музыки под управлением Эдуарда Паньягуа и испанской певицы Монсеррат Фигуэрес. Передачу для вас подготовили Александр Смирнов и Ольга Суровикина. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в программе «Антология христианской музыкальной культуры».

прозвучала стихира Божьей Матери «На бессмертное Твое успение» в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий, воздвиженный в дело необрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и правыми настави путем Христовых заповедей, бдеть и к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога родшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневах Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, неже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убой мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои о крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие, и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твоя ученики соделовы, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотяй паки прийти, судите вселение правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся, в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся, божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твои о крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия, во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дождь ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таи.

Ты же и пияй чистым сердцем, ты бы реклись, и владыко мой, всяк, яды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне уба сей пребывает, в нем же и аз есим, истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не уба есим един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да уба не един прибуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепливо пьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне бо к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества твоего соделывая, независно и странное и ангелом, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, як уже другом твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же уба купина древле, неопально.

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение.

и грехопадение мое, еликоти от юности моей я, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавы, и разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любе Твоего, и приимимя приходяща, и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, якоже он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляй

0: прозвучала стрелецкая херувимская песня старинного распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна – тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Самонович.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
3: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» – это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии 28 августа 2024 года.
5: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Успения Пресвятой Богородицы – это самый главный богородичный праздник. В исторических столицах Руси, будь то Владимир и Москва, именно в честь Успения освящались кафедральные соборы, которые были не просто кафедральными соборами города, но главными храмами всей страны. Вот и сегодня Успенский собор в Кремле остается этим главным храмом всея Руси. Храм Христа Спаситель – это кафедральный собор города Москвы. Успенский собор – это кафедральный собор всея Руси, в котором совершает богослужение патриарх всея Руси. Это историческая, особая, духовная ценность, с которой связано в том числе и становление нашего национального самосознания. Успенский собор – это то место, где венчались на царство все русские цари. Это то место, в котором проходили наиболее важные события, как литургические, так и общецерковные, и даже общегосударственные. Вот в таких стенах мы сегодня с вами и совершаем торжественное богослужение в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Уделами Пресвятой Богородицы именуется гора Афон. Уделом Пресвятой Богородицы именует себя и грузинский народ, и церковь грузинская. Мы никогда специально не называли Россию уделом Пресвятой Богородицы. Но, наверное, нигде в мире нету столько храмов и обителей, которые посвящены ее святому имени. И где бы с такой силой духовной праздновались эти дни, связанные с почитанием Пресвятой Богородицы, и где бы с такой силой обращалась к Пресвятой Богородице молитва. И знаем, что даже в самые страшные периоды и дни нашей истории русский народ, православный народ России никогда не оставлял своей молитвы пред Царицей Небесной и получал помощь и поддержку. Именно так было в трудные, очень трудные исторические периоды, когда Москва, центр Руси, оказывалась в опасности. Так было и в городе Петербурге, когда страшный враг окружил город, стараясь задушить его голодом, блокадой, болезнями. Люди приходили в храмы и молились Пресвятой Богородице, как к Матери своей, как к Матери Небесной. Обращали свою пламенную молитву, которая исторгалась из сердец, пронизанных огромными страданиями. И Царица Небесная всегда отвечала на такие молитвы. Сама судьба нашей страны, она малопонятна, если исключить божественные измерения в нашей истории. Но сколько было врагов! Ни одного европейского государства, наверное, столько не было врагов. Как много могущественных сил собирались для того, чтобы поработить нашего Отечества. И глубоко убеждены все, кто хорошо знает историю, что враги чаще всего были сильнее, чем мы, сильнее, чем Русь. Но никогда этим врагам не удалось разрушить нашего Отечества и погубить наш народ. Почитание Божией Матери осуществляется в первую очередь на уровне каждого из нас, на личном уровне. Мы к ней обращаемся со своими молитвами, особенно когда тяжко, трудно, когда требуется помощь свыше. Но, конечно, самое главное – это молитва Церкви, молитва всего верующего народа, который, соединяясь воедино в Святой Евхаристии, обращает свою молитву также и к Пресвятой Владычице Богородице. И верим, что эта молитва удерживает, в том числе и от страшных напастей, наш народ и нашу страну. Вот покуда будет так, Русь будет непобедима. И даже в самое страшное время, когда власть оказалась безбожной, когда многие отреклись ради страха от веры своей православной, Господь не отрекся от страны нашей, и Пречистая Царица Небесная не сняла с нее свой амофор, потому что совершался этот божественный промысел об Отечестве в ответ на страдания мучеников-исповедников и в ответ на сильнейшую веру нашего народа, которая, конечно, и была самым главным фактором и главной причиной, почему никакому врагу никогда не удавалось победить, разрушить страну и истребить народ. Сегодня мы живем с вами благополучное время с точки зрения церковно-государственных отношений. Президент наш Владимир Владимирович Путин, православный человек, молится, не скрывает этого. Очень многие государственные деятели, видные общественные деятели, ученые, сегодня все могут непреткновенно и ни на кого не оборачиваясь исповедовать свою веру. Но, конечно, самое главное чудо – это сохранение веры в народе нашем. И покуда так будет, будет стоять Русь святая и сохраняться народ наш. А потому, дорогие мои владыки, отцы, братья и сестры, мы, как люди духовные, церковные, мы, как церковь, должны стоять на страже, в том числе и благополучия Отечества нашего, на самой главной и важной страже, на духовной страже. Ибо если рухнет эта стража, то рухнет и Отечество. И это особенно чувствуется в этих стенах главного соборного храма всея Руси. В центре этот храм был народной жизни, потому что в центре жизни людей был Бог и вера в Господа и Спасителя. И потому все силы мы должны обращать, как церковь, на то, чтобы нынешнее молодое поколение осознавало свою причастность к этому благодатному, великому, божественному снисхождению, к этому потоку божественной благодати, спасающим Русь. И не просто осознавала, но и соучаствовала в вере, молитве и добрых делах. Пусть благословение Божие пребывает над Отечеством нашим, над президентом нашим, над властями и воинствами, и, конечно, над церковью нашей, мученицей-исповедницей, сохраняющей, несмотря на все исторические испытания, веру и верности Господу и почитание Его Пречистой Матери. Аминь! С праздником поздравляю вас!
4: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им 28 августа 2024 года в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии по окончании Божественной Литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. После передачи отец Александр дал подробно указание на древность молитвы «Боже духов и всякие плоти» и кандака со святыми упокой, сохранившихся с ранних времен христианства в современном погребальном обряде. Также он указал на исключительную важность знаменитого Тресвятого «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», которое, как только оно появилось, стало очень важным для церкви. Мы поем его при переносе тела усопшего в церковь, потом на пути к кладбищу. Его же мы поем в конце утренней Великой Субботы, когда обходим крестным ходом вокруг церкви, празднуя схождение Христа в смерть и освобождение Адама и Евы от плена и тления.
1: Служба в церкви. Псалмопение. И вот мы стоим в церкви, стоим вокруг усопшего и начинаем псалмопение. Современные правила предписывают начинать с 90-го псалма, но по многим причинам, которые здесь невозможно обсудить, лично я уверен, что это позднее добавление, заимствованное, вероятно, из монастырского отпевания. Но как бы то ни было, не может быть никакого сомнения в том, что псалом, являющийся литургической и богословской основой службы, истинным ключом к ее пониманию, это псалом 118-й. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Для объяснения даже короткого, уникального места и функции этого псалма в православном богослужении потребуется несколько часов, которых, к сожалению, у нас нет. Так что я могу вам только представить короткую справку. Без такой справки мы можем не заметить главного смысла православной литургии смерти. Все, кто хоть раз читал этот псалом, самый длинный в псалтире, знают, я уверен, что это один сплошной порыв любви к закону Божьему, прославление спасительных заповедей Господних. «На пути сведений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих». Это слова человека, не только исполняющего повеление Господне, но находящего в них наслаждение. Для него они – жизнь и свет, содержание и смысл жизни. Именно этот псалом, формально говоря, прославляет то, что находится в самом центре Ветхого, не Нового, Завета, то есть закон. И именно этот псалом церковь услышала и использовала, и, следовательно, использует и сегодня, для раскрытия спасительного и вечного смысла смерти Христовой.
0: Поистине, этот псалом отвечает на вопрос, что такое смерть Христа. Потому что церковь услышала в нем и научила нас это слышать, уникальную, всеобъемлющую, всепоглощающую любовь к Богу. И в первую очередь, прежде всего другого, любовь Иисуса Христа к своему Отцу, его полное послушание своему Отцу, как исполнение этой любви. Любить заповеди Божии, следовать им, видеть в них наслаждение самой жизнью, значит любить Бога, ибо в своих заповедях Он являет себя и являет свою любовь. Таким образом, в этом поистине уникальном псалме вечно горит и озаряет и являет себя любовь человека к Богу. Его жажда Бога, в котором весь свет, вся мудрость, вся красота, вся радость. Именно потому, что Христос любит Отца и послушен Ему, Он вольно принимает смерть. Он, который как Сын Божий, как новый Адам, не имеет в себе ни греха, ни смерти, ни тления, первых плодов непослушания. В Великую Субботу на вопрос, который мы обращаем к нему в начале богослужения, «Животе, како умираеши?», он отвечает «из могилы» словами 118-го псалма. Этот псалом говорит о том, что это вольная смерть, будучи только любовью, только послушанием, только наивысшим исполнением заповедей Божьих, есть таким образом бессмертная смерть. Смерть, которая побеждает и уничтожает последнего, главного врага Бога. Так объясняется особое положение этого псалма в церковном богослужении. Во-первых, мы его слышим на еженедельном воскресном, всеношном бдении, когда церковь празднует День Господень. К сожалению, все, что осталось от этого псалма в нашей укороченной воскресной утренне, это так называемые тропари по непорочных, каждый из которых начинается стихом «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим». Тропари, которые, так сказать, запечатывают пасхальную радостью смысл смерти и воскресения Христа, который раскрывается в псалме. Потом, как я уже говорил, мы слышим этот псалом на утренне Великой Субботы, а также за неделю до этого, на утренне Лазаревой Субботы. И, наконец, этот псалом поется на заупокойной службе. Функция 118-го псалма во всех этих службах одинакова. Он не только относит каждую из них к наиважнейшему и решающему для христианской веры событию смерти Христовой, но и раскрывает эту смерть в самой ее реальности, ее поистине вечной реальности и значении для Церкви, а через Церковь для всего мира и каждого из нас.
1: Как же можно в свете вышесказанного определить специфическую функцию 118-го псалма в нашей заупокойной службе? Ответ довольно прост, хотя, возможно, не таков, какой ожидал бы услышать обычный православный человек. Его функция – отождествить этого конкретного усопшего, брата или сестру, почивших о Господе, с самим Христом, отождествить его смерть со смертью Христа. Ибо что означает, что мы умираем во Христе, если не то, что его единственная в мире смерть, единственная бессмертная смерть дается и нам, как наша смерть? Наша смерть, принимаемая в Христову смерть, очищается, исцеляется и освобождается от смерти, от смерти как искажение и разделение, от смерти, чье жало – грех, дабы она стала входом не в смерть, даже не в какое-то таинственное существование, но в единение с Христом, который есть жизнь всей жизни. В страну живых, вместо светло, вместо злачно, вместо покойно, во свет лица Христова, туда, где лица святых и праведницы сияют, яко светило. Этот псалом раскрывает нам, что каждая смерть – это вход в огромную и светлую тишину Великой и Святой Субботы, Благословенной Субботы, в утро невечернего дня Царства Божия. Таким образом, то, что древняя Церковь знала и переживала с самого начала, о чем она свидетельствовала и что утверждала выразительными надписями на гробницах «Он жив», «Она жива», теперь превратилось в литургическое торжество, уникальное в своей глубине и красоте.
0: На каждый стих псалма Церковь отвечает пением «Аллилуйя», сегодня за исключением второй статьи. И поскольку «Аллилуйя» – это действительно одно из ключевых слов погребальной службы, подавляющее большинство православных воспринимают его как нечто именно похоронное, если и не трагическое, то грустное. Но истинное его значение и функция прямо противоположны. Аллилуйя – одно из самых радостных слов церкви. Это радостное восклицание в ответ на присутствие Бога, на его приход к любящим его. Другими словами, аллилуйя – это само присутствие, выраженное в пении. А если оно так часто слышится на погребальной службе, то это указывает на реальность погребения, превращающегося в христианское погребение, в торжество смерти, как вхождение в присутствие Бога живого, который есть Бог живых, а не мертвых. Смысл христианского погребения, по словам Кондака, в том, что оно превращает надгробное рыдание в радостное аллилуйя. Надгробное рыдание, творящее песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Как и на еженедельной воскресной всеношной, за пением 118-го псалма следует пение особых тропарей или песнопений, которые, как я уже говорил, означают, или лучше сказать, выражают принятие церковью 118-го псалма, ее торжественное и радостное «Аминь» тому, что он являет и утверждает. Хотя эти тропари, как они поются сегодня на отпевании, отличаются от тех, которые поются каждое воскресенье, их тональность, видение, которое они возвеличивают и утверждают, те же, а именно победа Христа, благодаря которой человек восстановлен в его первоначальную красоту, в образ Божией неизреченной славы, победа, через которую человек находит источник жизни или, как поется в тропаре, «возжеленное отечество». И пока хор поет эти поистине триумфальные песнопения, священник кадит тело, алтарь и всех собравшихся, наполняя церковь благоуханием Святого Духа, который есть Дух жизни, приход которого всегда парусия, пришествие и присутствие здесь и сейчас будущего мира.

0: Как и на утренней Великой Субботы, на погребальной службе за 118-м псалмом с тропарями следует покаянный 50-й псалом «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». Потом канон с его обычными составляющими, кафизмами, седальными после третьей песни, кандаком после шестой. Потом 8 стихир, приписываемых святому Иоанну Дамаскину, там, где в обычной утренней поется псалом, называемый «Похвалы», а потом с их собственными тропарями чтения апостола и Евангелия, и, наконец, заключительная часть богослужения – «Последнее целование». Из всех этих элементов только 50-й псалом «Заповеди блаженства» может быть, и определенно чтение Писания, как мне кажется, принадлежали первоначальному ордо погребальной службы с того времени, как ее стали совершать в церкви. Все другие элементы, которые, я опять подчеркиваю, принадлежат к музыкальному, гимнографическому жанру, входят в поздний слой, о котором мы поговорим в будущей лекции. Они воплощают подход, тональность, существенно отличные от тех, которые я сейчас анализировал и которые выражены главным образом 118-м псалмом.
1: Еще одно короткое замечание о 50-м псалме. Как и 118-й псалом, он всегда занимал в христианском богослужении особое место. И это особое место заслужил он тем, что церковь слышит в нем выражение чего-то абсолютно существенного, центрального в своей вере. Что же это? Безусловно, это больше, чем просто покаяние, с которым обычно отождествляют этот псалом. Точнее, это есть покаяние, но понятое и пережитое как полная и радикальная перемена всего видения жизни, перемена, обозначающаяся греческим словом метаноия, преображение, полное переосмысление понимания человеком его жизни. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние здесь прежде всего обращение, и это обращение стало возможным, потому что приблизилось Царство Божие, потому что оно уже явлено, обнаружено в пришествии Христа. И именно это обращение, обращение из которого вырастает вся жизнь, на котором вся жизнь основывается, слышит Церковь в 50-м псалме. Это наилучшее, наиполнейшее, совершеннейшее выражение, точнее, исповедание истинного содержания покаяния, его смысла, как прежде всего переход от прежней жизни, зачатой в беззаконии и во грехе, к новой, полной радости и веселья. Короче говоря, исповедание веры как уверенности в том, что покаявшиеся принимают Христа, верят в Него, что им прощаются грехи, и они возвращаются в присутствие Божие. Псалом этот присутствует не только в богослужениях, которые можно обозначить как покаянные, например, в таинстве покаяния, но во всех богослужениях и везде он исповедует новую жизнь, даруемую нам в церкви, и благодарит за нее. В некотором смысле в погребальной службе, следуя за 118-м псалмом, 50-й псалом – это исповедание, проще говоря, воскресение. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные».
0: Слово Божие. И теперь мы приблизились к вершине богослужения – к провозглашению Слова Божия Церкви, и это значит тому, чье вхождение в страну живых празднует Церковь. Нет нужды много говорить об этом провозглашении, достаточно услышать его и в первую очередь услышать прокимен, функция которого – задать тон литургии слова, или словами молитвы, читаемой на божественной литургии, отверзнуть очи нашего ума к уразумению евангельского учения. Вот этот прокимен. «Блажен путь, вон же идешь и днесь душе, яко уготовося тебе место упокоения». Здесь утверждение смерти как блаженства, вхождение в смерть как блаженного пути. Это утверждение подготовлено всем богослужением и есть его вершина, его кульминация. Вы помните, что служба начиналась словами «блажени непорочные в путь ходящие в законе Господне». Мы слышали блаженство, когда сам Христос подтверждал блаженство, которое ожидает тех, кто в этом мире живет по Его заповедям. А теперь мы слышим высшее, торжественное и радостное утверждение нашей уверенности. Смерти больше нет, и блажен путь, ведущий нас ко Христу. Но и в этом смысл стиха, следующего за прокимном. «К Тебе, Господи, воззову». Это блаженство обретается только в Боге, только во Христе. Путь блажен, потому что это путь к Богу. Без Бога любое посмертное существование все равно смерть, все равно падение в бездну. Но даже побежденное и преображенное, уничтоженное как отделение от Бога и потому от жизни, превращенное в блаженство, смерть не окончательное исполнение, не цель. Оно все еще путь, путь к воскресению, к окончательной победе Бога, к новому небу и новой земле, к исполнению Царства Божия, когда Бог будет все во всем. И вот этой окончательной победы ожидает Церковь. Это ожидание – сама ее жизнь, и в этом ожидании участвуют все ее члены, как живые, так и усопшие.
1: Чтение апостола. Таким образом, в конце богослужения в Слове Божьем мы слышим объявление и провозглашение этой конечной победы и исполнения. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Я не помню из своих студенческих лет научное объяснение этого текста апостола Павла. Мне кажется, что он должен быть полностью демифологизирован. Но даже тогда он вряд ли будет иметь смысл для современного человека. Каков же смысл этих странных слов? Глаз Архангела, труба Божия. Почему облака? Что за облака? Может быть, какая-то древняя мифология? Я не знаю. Но одно я знаю точно. Я знаю, что каждый раз, когда я читаю или слышу этот текст, особенно на погребении, я слышу человека, видевшего, знающего что-то такое чудесное, такое невероятное и потрясающее, такое несказанное, радостное и прекрасное, что у него просто нет слов, чтобы передать это, ибо таких слов не существует. Как ребенок, переполненный впечатлениями, он использует бедные человеческие слова, надеясь, что они хоть как-то передадут нам эту радость, это торжество. Я знаю также, что можно всю жизнь потратить на изучение христианской идеи смерти и христианской доктрины воскресения и писать об этом книги, не понимая, что все уже сказано, явлено, дано раз и навсегда в простом детском утверждении. И так всегда с Господом будем. В этом все христианство.
0: Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Со стихом, заканчивающим прокимен «Блажен, его же избрал и приял еси Господи», и после этого чтения Евангелия, которое, по крайней мере, теоретически заканчивает церковную часть погребения. О прощании с усопшим и процессии к могиле я буду говорить в следующей лекции, в контексте второго гимнографического слоя православного погребения, переносящего нас в другое измерение литургии смерти, туда, где мы молимся за усопших. Однако в церкви во время этой остановки в середине погребения, перед тем, как нести гроб на кладбище, последние слова, которые мы слышим, это слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в прославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Это тот слой погребения, который я называю слоем Великой Субботы.

0: Дорогие слушатели, как и указал отец Александр, в следующей передаче мы перейдем к гимнографическому слою погребения.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 7784. 068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 10. Отец Иоанн был выразителем и глашатаем литургии. Когда читаешь его описание служб, то поражаешься именно этим. Как он мог держаться постоянно на такой высоте? Дивное дело. Для нас совершенно невыносимое, непосильное, а для него это было уже естественным. Поистине он приближался к ангелоподобному состоянию.

но к этому присоединялись потом уже и другие переживания его. «Служба церковная», — пишет он, — «своим ходом и содержанием молитв, чтений и песнопений внушают глубокую благодарность к Богу и взаимное общение и любовь друг к другу, кто бы другой этот ни был, и сознание наших бесчисленных согрешений, непрестанное покаяние в них». Так, помимо хвалы, он переживает еще благодарность, любовь, покаяние. Нужно добавить и упование, надежду на милость Божию. Мы уже видели, как сильно говорит он о несомненной надежде. Он-то уже больше всех нас жил ею, ею чудеса творил. Да о ней и сама Церковь в первом же звуке прошений сразу будет говорить: «Миром Господу помолимся», то есть в мирном настроении Духа. Этот первый возглас священнослужителя, как и возглас «Мир всем», внушает предстоящим в храме, что Церковь Христова — царство мира, спокойствия, тишины, упокоения в Духе Божием. Вот каковы настроения, в коих и подобает держаться за литургией. Слава, благодарение, любовь, покаяние и надежда. Эти же именно чувства выражаются и в псалмах, употребляемых Церковью на литургии. Первые из них — так называемые антифонные, то есть певшиеся переменно по стихам на клиросах, преимущественно хвалебные. «Благослови, душе моя Господа», и «Хвали, душе моя Господа». Но в псалмах почти неизменно наряду со словословиями и благодарением содержится чувство и покаяния, и молитвенные вопли о помиловании, и надежда на милосердие и помощь Божию. «Почему употребляются на службах псалмы Давидовы?» — спрашивает батюшка. «Потому что они превосходное руководство к молитве и прославлению Бога. Потому что они, вещание Духа Святого, и прекрасно способствуют исполняться нам Духом Святым, потому что они служат подтверждением истины нашей веры, содержа многие пророчества о начальнике нашей веры, Господе Иисусе Христе. Что предсказано в Ветхом Завете, исполнилось в Новом. Оттого и антифоны — глубокая премудрость христианской веры и богослужения, глубокая, непреложная истина. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, составляют его основу, связывают пророческое с апостольским и святоотеческим, то есть с новозаветным церковным творчеством. Но есть и более простая историческая причина. Богослужение иудейской церкви, говорит отец Иоанн, устроено было по образу, показанному от Бога на горе. И в нашу церковь многое вошло из ветхозаветной церкви, потому что та и другая одна. Обширно было употребление псалмов боговдохновенных. Они вошли в обширное употребление при богослужении у всех христианских народов, особенно православных христиан. Псалмы богословствуют, пророчествуют, прославляют и благодарят Бога, утешают верные души, учат покаянию, молитве, терпению, великодушию и мужеству, правде и святыне, милосердию, незлобию, кротости и смирению, упованию на Бога. Так все последовательно, верно, премудро идет от начала мира до ныне. Все исполнилось или исполнится, чудный домострой. Верно исполнится и все прочее, и пришествие Антихриста, и пришествие Христова, когда при кончине мира ангел возгласит «совершишася», и будет конец всему. Вот почему весьма часто изречение псалмов в устах мучеников и мучениц, иерархов, преподобных,

самих апостолов. Даже в устах самого ипостасного слова Господа Иисуса Христа. Поэтому они и на литургии, и в начале, и точно перевесь во все течение ее, и в конце ее Церковь снова еще раз зовет: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, о Господи, похвалится душа моя». Нужные молитвы. «Господу помолимся», — приглашает диакон или священник вслед за возгласом о Царстве Троицы. Но прежде чем говорить о том, о чем будем молиться, батюшка учит тому, как молиться, чтобы надеяться на успех наших молитв. Он говорит: «В богослужении указываются нам Церковью предметы или нужды, о коих мы должны молить милосердие Божие с несомненную надеждою на получение их. Потому что мы просим о имени Господа Иисуса Христа, сказавшего: „Еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне“. Если просишь чего у Отца Небесного, или совершаешь что-либо о имени Господа нашего Иисуса Христа, то Отец Небесный о имени Своего возлюбленного Сына все подаст тебе в Духе Святом, если ты творишь заповеди Его, а в таинствах, и вовсе невзирая на твое недостоинство. Где употребляется с верою имя Божие, там оно созидает силы, ибо самое имя Божие есть сила. Таково первое условие успеха. Второе условие успеха — единение в молитве. Господь любит и слушает более молитвы, когда мы не в одиночку, и не от себя лишь, и не о себе одних молимся, а вместе, от всех и за всех. В богослужении нашей православной церкви клир и народ, или священнослужители и народ, представляются как одно, одно сердце и одна душа. Священник и диакон возбуждают к молитве, прославлению, благодарению Бога и святых Его. Миряне молятся, прославляют, благодарят вместе со священнослужителями. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении. К Нему понуждать и поощрять. Чего соединенными силами не испросим у Бога? Все. Скоро слышит Бог молитву двоих или троих молящихся от сердца вместе. Опыт. Так Церковь и делает. Приглашает священнослужитель, ему отвечает миряне. Он начинает, они кончают, и через это уже совершается общение. Форма общественного богослужения, говорит отец Иоанн, есть форма разговорная, диалог, выражающий общительность и единодушие клира и мирян. У первых христиан, пастырь и паствы, были сердце и душа едины. Это единодушие выражалось как в жизни, во взаимной любви, в общении имений, в страдании за веру, так и в богослужении. Хорошо, если бы и ныне богослужение выражало единение клира и мирян. Вот как подобает молиться во имя Сына Божия и в братской любви друг к другу. Тогда можем иметь несомненную надежду. А иначе? Иначе, говорит батюшка, не послушает нас Господь. Если я не люблю других, как могу просить себе любви у Бога? А ведь всякое прошение рассчитывает на благоволение, на дар, на благодать, то есть на любовь. И еще важнее, если бы не ходатай Сын Божий, то наши молитвы были бы бесплодны, особенно о спасении душ.
У пророка Иеремии есть прекрасное образное выражение. Бог так говорит еврейскому народу через пророка: «И будет вождь его Израиля, из него самого, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне?» Вождь един ходатай, а в нем все. Приступая к объяснению великой Евтинии, отец Иоанн отмечает, что в ней все члены Христовы, все равны пред Богом, царь и воин, богатый и бедный, вельможа и простолюдин. Бог смотрит не на лицо, а на сердце, ибо оно одно — человек. Тем более нужно молиться от лица всех и за всех, что начинающиеся сейчас прошения Евтинии касаются преимущественно всех, хотя относятся и к каждому в отдельности. О чем же помолимся с самого начала? О том, пишет батюшка, что нам нужнее, необходимее всего в жизни по благодати и по естеству. Например, просим в Евтиниях мира свыше и спасения душ наших, мира всему миру, соединение церквам, благочестие и святыни и иерархии начальствующей, епископству, пресвитерству, диаконству, причту и всем людям, благопоспешество государству и правительству, благорастворение воздуха и изобилие плодов земных. Или «Дня всего совершенно мирно и безгрешно, ангела мирно, хранителя души телес, прощение и оставление грехов, доброго и полезного душам, в мире и покаянии скончать и прочее время живота нашего, христианские кончины». Все это крайне необходимо для всех нас. Потому мы об этом и просим у Господа чаще и настоятельнее на протяжении всей службы в разных частях ее. И уже из этой общности в нуждах, говорит батюшка, вы выносите сознание единства всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга. И в каждой части богослужения довольно пищи для души, для ума и для сердца, и для деятельной силы, и к тении молитвы, песнопения, чтения из книг Ветхого и Нового Завета, неистощимое сокровище для ума высокого, сердца прямого, благородного, верующего, уповающего, любящего, для воли деятельной, энергичной, предприимчивой. Эти Евтинии — божественные Евтинии, Богом вдохновенные. Благодарение Господу, умудрившему так о святых апостолов и святых отец Духом Святым составить такие прекрасные молитвы и моления для всей Церкви и для всего общества верных. Всякую молитвою и молением прошение ваше досказуются Богу. Эти слова апостола Павла исполняются до ныне в общественном богослужении и в частном. Первые христиане, бяху выну в церкви, хвалящие, благословящие Бога, и у нас та же хвала и словословие. В Евтиниях дышит любовь чистая, святая, всеобъемлющая, разум Божий. В них обозначены все наши действительные нужды, все прошения обо всех и обо всем, все благодарные чувства. В этих молитвах тайно или вслух читаемых священником также дышит любовь Божия, тот же ум Божий. Так, следовательно, батюшка придавал большое значение Евтиниям. Именно потому, что в них просим о необходимом для всех и просим единодушно, в любви. Каждое прошение сопровождается пением народом или ликом
от лица народа: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», «Тебе, Господи». Как часто батюшка возвращается к этим двум словам, к этой кратчайшей из всех молитв. Он пишет: «Частое возглашение: Господи, помилуй, подай, Господи, Тебе, Господи», напоминает, во-первых, о том, что все мы стоим пред лицом Господа, внимающего нашим молениям. Во-вторых, о том, что мы рабы Его, долженствующие исполнять волю Его, но непрестанно преступающие ее и заслуживающие строгого наказания. Почему так часто поем «Господи, помилуй»? Потому что мы — существа падшие, непрестанно согрешающие и прогневляющие своего Господа, и потому достойны всякого осуждения и наказания во всякое время. И все блага, которые мы имеем и которых просим, имеем по милости Божией, а не по делам и заслугам нашим. И просим как милости Божией, а не как должного или принадлежащего нам по праву. Таким образом, эта краткая молитва учит непрестанному самоосуждению, покаянию, смирению, исправлению, упованию на милость Божию, милосердию к ближним, памятованию о праведном суде Божием и мздовздаянии по делам каждого из нас. Молитва «Подай, Господи» внушает нам также, что мы решительно ничего своего не имеем, кроме множества грехов, а все получаем от Бога, туне, даром, по милости Его. И потому должны смиренно просить Его о всех своих нуждах, а за полученное благо немедленно благодарить. А слова «Тебе, Господи» внушают нам всегдашнюю и совершенную преданность Иисусу Христу во всей жизни нашей, во всех нуждах, искушениях, лишениях, обидах от людей. Молитва «Господи, помилуй» есть сердечный вопль кающихся грешников, просящих милости от Господа. «Господи, помилуй» научает непрестанному покаянию, так как мы и грешим непрестанно. Она бьет в нашу греховность, бьет в нашу гордость и вызывает в размышляющих чувство смирения, которое есть основание христианских добродетелей. Эта краткая молитва есть самое нужное для всякого грешника, как пища и питье его, как врачевство его, она дыхание души его. Краткая молитва «Господи, помилуй» и «Подай, Господи», пишет батюшка, напоминает нам нашу всегдашнюю виновность пред Господом по причине непрестанных согрешений вольных и невольных, нужду в непрестанном покаянии, напоминает нам нашу нищету душевную, окаянство, бедность, наготу и непрестанную нужду в милости и помощи Божией. Это самые необходимые молитвы, столь же необходимые для нас, как дыхание для тела. Оттого часто и употребляются. Господи, помилуй, мы грешники великие, потому и взываем часто о помиловании. И отец Иоанн делает даже такой общий вывод: кто часто и от сердца говорит «Господи, помилуй», тот, значит, жив и здрав духом. А кто не говорит или стыдится говорить эту краткую молитву, тот мертв или смертельно болен. Велика эта молитва и крайне необходима грешнику. Она есть служение покаяния. Этим покаянием, этим смирением, этим взыванием к Богу о помиловании мы отличаемся от демонов или злых духов.
которые, согрешив и согрешая без числа, не допускают и мысли о покаянии по своей гордыне и злобе и не могут говорить: «Господи, помилуй!» Что скажут на это те, которые глумятся иногда над богослужением нашей Святой Церкви за то, что в ней то и дело слышится: «Господи, помилуй, подай, Господи!» Они забывают, что они — грешники, окаянные, бедные, нищие, слепые, нагие, и потому имеют крайнюю нужду в Божьей милости, в Божьих дарованиях.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

прозвучала стихира Божьей Матери «На бессмертное Твое успение» в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга и

тяжело.

же с ними делать и даже где? Посреди же послать им сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реже в себе, все есть наследник, придите, убедем его и удержим достояние его. И ем же сына, изведоша он из виноградника, и убиша. Когда попривидит господин виноградника, что сотворит с делателем тем? Глагол же ему, слышь мне, как убит.

помощь лет.

отцов и братьев, все лежащих, ибо все.

спасения.

прошение и простить за согрешение, больно и невольно благоприятным живите мольбам, и милостно ними пред престолом владычества твоего, ибо критик от враг видимых и невидимых, он всякий от опасными на исходе и недуги избавите, и подать здравия с долгонельцем, цепь Господи, услыши и помилуй.

Господи, Боже, Сын, Боже, спаси нашего, призри милости на себя, рабы Твои, услыши, помил нас, всего праведных, тящих, молчащих, судилось, чащих, зрите, покупите, иди народы, поставив Бога помощь, будущих подарство, всегда победу, первым чадом, прямой тесты, русской церкви, помощи, поспеши свой, духи продолюбы, любви, победы, сбави, закрыти раздирающего врачи Богу, между священцами, есть риск, порежь, есть церковь, Твоя Бога, замысел, неспроверный, благодать на власти, принадлежащих всех благословенных во всех пути. Войны, и все защитники, отечь нашу заповедь, подвести крепость, рук не спасли от смерти, рано приди сохрани. Душа не кровь, сына не скучим, дом и делочных питает, и дух еще страх уже крепи, исцели, смятение, печали, свыше надежду, благое утешение подашь. Всем животным сел в небо, и от раны болезни чавшихся прощи, да, уложи на пенсии твои, всего нас ешьте веры, надежды, любви, слай по ним всех сразу, что мы сидим на мысли, друг от друга любой поют твои, я по единому смирительному сердцу, исповедь смирительному Богу, Троице, славу, Твою, все заступление, победы, спасение, бывающего тебя, все славы посылай, Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Господь, единый Отца нашего и Милого, Святейшего Бога,

епископы и епископы, и весь священнический монашеский чин, притчи церковные, братья святого храма сего, благодетели, благоукрасители, жертвователи, прихожан, братья святого храма сего, вас,

твою благоуханье духовное вознесло нам божественную благодать и

сегодня на божественной литургии мы с вами слышали Евангелие от Матфея, в которой Христос рассказывает для присутствующих притчу о злых виноградарях. И эта притча на самом деле является очень известной для каждого христианина, для тех, кто так или иначе знаком с нашей верой. Мы с вами слышали, что Христос рассказывает, что один господин насадил виноград и поставил там работников, которые бы следили за его хозяйством. И во время жатвы, когда уже наступил период собирать плоды, он отправляет своих рабов для того, чтобы они у этих работников забрали урожай. Но они, видя людей от своего господина, подумали, а зачем нам, в принципе, делить с господином то, над чем мы работаем? Зачем мы должны отдавать то, что принадлежит ему чисто лишь на бумагах, но на самом деле к этому он не имеет никакого отношения? И рабов этих они, кого побили, кого убили, а кого избили камнями. После этого господин отправляет еще одну группу рабов, с ними поступает точно так же. И вот, наконец, он решает, что отправит своего возлюбленного сына, ведь они, по его мнению, увидев сына, испугаются, они побоятся причинить ему какой-либо вред, раскаются и сделают так, как должны сделать. Но увидев наследника, господина, они почему-то решают, что если мы убьем его, то все это со временем станет нашим. И Христос для слушающих людей задает справедливый вопрос. А как вы думаете, что же господин сделает с теми работниками? На что присутствующие ответили, что он пришлет туда войско и всех убьет, а виноград отдаст тем достойным работникам, которые будут правильно делать свою работу. И вот, казалось бы, вполне, по евангельской точке зрения, вполне ожидаемая притча. В принципе, нет в ней ничего сложного, ведь виноград — это мир, работники — это еврейский народ, рабы, которые приходят получить урожай, это пророки, и, наконец, сын — это Господь наш Иисус Христос. И, казалось бы, все просто. И какое же тогда отношение эта притча имеет к современным людям? Ведь мы не являемся еврейским народом, ведь мы не пророки, и, конечно же, тем более мы не Господь. На самом деле, если немножечко сместить наше внимание в этой притче, то мы увидим, что важно смотреть не на виноград, не на злых работников. Ведь действительно, в первую очередь, первая мысль, которая возникает, это ужас от того, как же так работники могут так поступать. Почему в них столько зла? Почему в них столько несправедливости? Но нам важно то, как господин реагирует на всю эту ситуацию. Вообще, вся эта ситуация абсурдна для древнего человека. Ведь, когда у тебя появлялось какое-то имущество в древности, то ты не мог его просто так оставить. Тебе необходимо было быть рядом с ним, быть рядом с источником своего заработка. Но этот господин почему-то огромное хозяйство оставляет просто случайным людям и удаляется. Уже это странный поступок. Затем он отправляет своих рабов. Но уже после первого раза, как будто бы здравый смысл должен был сказать: «Сожги, пошли туда войско, убей их всех». Но он продолжает ту же операцию. И затем посылает вообще своего сына, не боясь за него. И вот это, дорогие братья и сестры, для нас важно. Важно увидеть, как именно Бог проявляется в нашей жизни. Ведь каждый из нас в той или иной степени – это те работники, которые пытаются присвоить таланты, которые у нас есть, забывая, что все дает нам Бог. Очень часто в нашей жизни мы пренебрегаем Его отношением к нам. Нам кажется, что мы можем изменить этот мир. Нам кажется, что мы можем изменить привычные устройства этого мира. И, наверное, человек, который
живет неправильную жизнь, но который в какой-то момент это понял и захотел с этим что-то поделать, боится. Он находится в страхе, что Бог в определенный момент жизни пошлет какое-то войско для того, чтобы убить его. Но святые отцы, размышляя над этим евангельским повествованием, говорят, что самое страшное, что может Бог сделать по отношению к нам за наши грехи, это оставить нас наедине с самим собой. И вот мы, неподпитанные благодатью Божию, окруженные нашей бесконечной злобой, нашим бесконечным раздражением и отсутствием любви, остаемся наедине с самим собой. И все это зло, которое присутствует в нашей жизни, оно начинает поглощать нас. Мы начинаем терять связь с этим миром, поскольку мир задуман Богом идеально. Но зло не является последовательностью идеальности, поэтому оно искажает ту благодать, которой Бог наполняет каждую частичку нашего мира. И поэтому самое страшное – это не то, что Бог пошлет войско ангелов для того, чтобы сжечь нас, а самое страшное – это то, что мы остаемся наедине с самим собой, и уже мы чувствуем эту оставленность. И, наверное, нет ничего более страшного в жизни, чем чувство одиночества. Когда ты не чувствуешь поддержки, когда ты не чувствуешь любовь. И задача каждого христианина не просто увидеть свои грехи, а попытаться быть рядом с Богом, попытаться Его призывать в каждый трудный момент нашей жизни. Ведь видеть, просто видеть грех – это недостаточно. Нам нужно с ним бороться, а боремся мы с ним как раз-таки благодатью Божией. Будем же молиться, дорогие братья и сестры, чтобы наша жизнь была наполнена справедливостью. Ведь ее так не хватает в нашей жизни. Очень часто мы проявляем несправедливость по отношению к Богу, ни во что не ставя Его божественную любовь, ни во что не ставя Его божественное присутствие в нашей жизни. И как только вот эта справедливость, хотя, конечно, в абсолюте в отношении Бога нельзя говорить об справедливости, но если у нас появятся хотя бы маленькие ростки этой великой добродетели, то наша жизнь уже наполнится божественным присутствием. Аминь.

причастники выслушать слова молитвы к крестоприношению и слова молитвы повторяйте про себя. Веру Господу, исповедую я вот и сего истину Христос, Сын Бога живого, пришед мне грешно спасти. От них же первый есть Пасха, еще все сам при чистоте, ты сам честная кровь твоя. Молюсь тебе, помимо прости мне прегрешение мое, вольное, невольное, слово дел, мне живи не видим. Исподобни осужденно, причаститесь и причистуй твоих таинств, оставлен грехов, и жизнь вечна, аминь. Вечная твоей тайны, весь Сыне Божий, причасть меня прими, небо врагом твоим тайну повим, и лобзание тебе дам я к ему, как разбойник исповедуйте. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд ли в осуждении будет непричащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

всех удовлетворяющих страшных.

Свет образования.

воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, святых славных и всех хвалим, апостол жестых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Грацова, того, чтобы святых священномучеников Климента и Петра, и жестых отца нашего, преподобного Сергия, и гумеральничного всероссийского творца, ученика Мирона, пресвитера преподобного именно Угрического, учеников Кирса, Лепия, Граната и Дружины, и ученика Патропа, ученика Павла, Гленей и прочих с ними, и всех святых, помилуй и спаси нас.

Святые люди,

духа премудрости и разума, и отверзьте губки уста, и просветите сердца их, приятием назидания добрых вещей.

сприяти, и разуметь, и памятовать.

пристаю благодаря у вас, поминание у вас творя в молитвах моих. Да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам духа премудрости и откровения, познание Его, просвещено очиса сердца вашего, яко увидите вам, кое есть упование звание Его, и кое богатство славы достояние Его во святых, и кое приспеющие величество силы Его в нас верующих, по действию державы крепости Его, да возможете разуметь и приспеющую разум любовь Христову, да исполнитесь во всякое исполнение Божие, могущему же память.

чаху приносящим, видит же Иисус негодование их, уставите детей, приходите ко мне,

Твои же скоро, приятель, и спешно выкрути божественного закона его назиданию и всему благому и полезному учению, ежели

удаление.

сейчас человеки, лучивы, избранны твоя, яко удивитеся, небывающе учению твоему, открывай премудрость младенцам, и же Соломона, и всех взыскующие премудрости твои лучивы. Отверзи сердца и умы, и уста рабов твоих сих, в ежеприяти силу закона твоего, и со успехом познати, преподаемое им полезным учением, славу Пресвятаго имени твоего, пользу их созидания святей твоей церкви, и разумейте благую и совершенную волю твою, избави их от всякого налога вражия, соблюди их православие и вере, и во всякой благочестии чистоте, прося нижнего дай им, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей твоих, да так он

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
3: Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Саманович.
4: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» – это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киевой Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 166-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 16 главы.
1: Братья, бодрствуйте, будьте стойкими в вере, мужественными, сильными. Пусть все у вас делается с любовью. И еще одна просьба, братья. Вы знаете Стефана и его семейство. Знаете, что они первенцы Ахайи, и что они подчинили себя служению святым. Вы же подчиняйтесь таким, как они, и всем, кто разделяет их труды и заботы. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня ваше отсутствие и успокоили мой дух, а теперь и ваш. Будьте же признательны таким людям. Приветствует вас Ассийские церкви. Горячо приветствует вас в Господе Акилла и Приска и вся церковь, которая собирается в их доме. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Привет вам и от меня, Павла. Пишу собственноручно. Кто не любит Господа, да будет анафема. Маранафа. Благодать Господа Иисуса да будет с вами. Моя любовь со всеми вами во Христе Иисусе. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи с 13 по 24. Прочитаны заключительные слова первого послания апостола Павла к Коринфянам. Последняя черта под одним из самых замечательных писаний Нового Завета. Итог всем мыслям и наставлениям, которые были высказаны в послании. Поэтому, несмотря на их внешнюю простоту, нам стоит к ним внимательно прислушаться. При чтении послания святого апостола нам всегда следует иметь в виду, что в них нет ни единого слова, сказанного из чистой риторики, ни единого слова, за которым не стояла бы конкретная живая мысль, отражающая жизнь тех людей, к которым апостол обращался со своими увещеваниями. Начиная с первых же строк послания, апостол останавливался на многих отрицательных аспектах церковной жизни Коринфян и решительно призывал их к исправлению. Вот и эти заключительные наставления апостола только на первый взгляд могут показаться общими благими пожеланиями. «Бодрствуйте, будьте стойкими, верными, мужественными, крепкими, любвеобильными». Разумеется, такие слова можно и нужно говорить всем всегда и везде. Однако для Коринфян они звучали не как обязательные слова школьного учителя. В них, по слову святого Иоанна Златоуста, апостол укоряет их за беспечность и потому говорит им: «Бодрствуйте, как спящим, стойте в вере, как колеблющимся, будьте мужественными, сильными, как малодушным и слабым». Эти слова напоминают военные приказы. Быть бдительным, стоять твердо, быть мужественным, быть сильным — качества, необходимые воинам для отражения опасности извне. Но внутри церковного общества должна царить любовь. «Все у вас да будет с любовью». Превыше всех божественных даров — любовь. Именно от пренебрежения любовью произошли все нестроения церкви. Еще раз обратимся к святому Иоанну Златоусту. «Если бы любовь, — говорит он, — не была пренебрегаема, то коринфяне не гордились бы и не говорили бы: „Я Павлов, я Аполлосов“. Если бы любовь была между ними, то они не судились бы у внешних, или лучше, не судились бы вовсе. Если бы любовь была между ними, то блудник не жил бы с женой своего отца, они не презирали бы немощных братьев, не имели бы разделений, не тщеславились бы духовными дарованиями». Как бы комментируя, что означают на практике эти слова о любви внутри церковного общества, апостол приводит в пример семейство Стефана. Разумеется, любовь бесконечно многообразна, Однако в евангельском смысле она проявляет себя прежде всего в жертвенном служении ближним. Мы знаем, что апостол Павел крестил семейство Стефана. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 16. Он называет его большую семью начатком, первенцами, в святом крещении, рожденными для Бога во Христе. Они — первые обращенные не только Коринфа, но и всей Ахайи, то есть Греции. И вот эти первые христиане греческой столицы посвятили себя служению святым, как именовались тогда все крещенные во Христа члены церкви. Это служение святым состояло в делах милосердия, в гостеприимстве, во всевозможных добрых делах и помощи тем, кто в таковой нуждался. И по мере того, как эти добрые люди стали служить своим собратьям по вере, их деятельность стала выделять их из среды других христиан и внушать уважение. Церковное общество начало признавать в них черты истинного христианского руководства. Иначе говоря, здесь конкретно воплощалась заповедь Иисуса Христа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Или «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. Эти высказывания парадоксальны с точки зрения обычной земной практики Ветхого мира. Но таков иерархический порядок в новом мире, в Царстве Божием, в котором противоречия между властью и подвластными, между господами и слугами, между первыми и последними исчезает в атмосфере любви и взаимного служения. Согласно этой новой заповеди, апостол Павел смотрел на руководство как на служение ближним, и тем самым как на служение Христу и Богу. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Семейство Стефана подчинило себя служению коринфским христианам. В ответ на эту благодать, призывает апостол Коринфян, подчиняйтесь таким, как они, и всем, кто разделяет их труды и заботы. Нет, это не обязанность рабов перед господами, работников перед работодателями или начальниками, но тот братский долг, о котором сказано: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Послание к Римлянам, глава 13, стих 8. Со времени, когда были сказаны эти слова, Церковь Христова прошла долгий исторический путь. Маленькая церковь в Коринфе середины первого века не знала еще той развитой иерархической структуры управления, которая отличает современные многомиллионные христианские общества. Сейчас управление церковным обществом поручается людям, которые получили специальное богословское и пасторское образование, обладают известным даром проповеди и прочими свойствами, ценимыми в священнослужителях. А тогда все было еще в зачатке, и руководство в церкви зависело не от образования, не от дипломов и разного рода степеней, даже не от природных способностей. Оно определялось благодатью Божией, которая оснащала руководителей основным даром — даром быть слугами верующих. Таковым было семейство Стефана, и мы не должны забывать об истинно христианском содержании руководства, подчинения и служения, которое нам явлено в этом святом начатке Ахайи. Нет ли здесь укора нам, современным христианам? Свое послание апостол Павел завершает множеством приветствий. Этот перечень благопожеланий свидетельствует не только об успехе миссионерской деятельности апостола языков, но и о том, что церкви того времени, эти маленькие островки христианства в океане язычества, были связаны постоянным памятованием друг о друге. Апостол стремился поддерживать эту связь, расширять кругозор христиан, не замыкаться на мелких провинциальных проблемах, но видеть себя как часть единого целого, универсального тела Христова. Удивительно, что это ощущение всемирности присутствовало тогда, когда средства общения были еще столь слабыми и ненадежными. Сейчас, когда мы обладаем средствами коммуникации, несопоставимыми с античными, мы часто являемся свидетелями узости кругозора христиан, которые не знают, не видят, не желают видеть ничего за пределами их прихода или, в лучшем случае, их епархии. Не укором ли нам звучат слова апостола? Продиктовав свое послание стенографу, Павел в конце добавляет собственноручное приветствие. И в этой переписке звучат слова, которые помогают нам понять основную причину отличия древних христиан от современных. Нет, они не были более нравственными, более праведными. Но что в них присутствовало в значительно большей степени, чем у нас, показывает возглас апостола «Маранафа». Этот арамейский возглас, скорее всего, означает то же, что и возглас, завершающий книгу Откровения: «Гряди, Господи». Произносимый перед причастием телу и крови Господа Иисуса, этот призыв отражал не только острое ощущение реального присутствия Господа в таинстве Святой Евхаристии, но и горячую надежду на то, что тайна неизбежно станет явью, что Царствие Божие, которое на небе, придет на нашу землю, о чем мы и молимся ежедневно. Маранафа.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 13-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 87-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
3: Сказал Господь притчу сию: «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Притча о злых виноградарях, которую мы только что услышали как воскресное евангельское чтение, ставит перед нами два вопроса. Прежде всего, каково наше положение по отношению к Богу? И второй вопрос: кто есть Бог как таковой? Каков Он на самом деле? Что мы можем о Нем сказать, основываясь на этой притче? Итак, кем мы приходимся Богу? Первый вопрос. Как мы должны вести себя по отношению к Нему? Мы знаем, что мы обязаны Богу всем, что у нас есть, и чем мы становимся в этой жизни. Но при этом мы остаемся свободными. Получив все, мы не становимся марионетками в Его руках. Он ждет от нас лишь одного – свободно войти с Ним в отношения завета, как мы говорим вслед за Библией. Он зовет нас трудиться, принять участие в Его трудах, чтобы в этом соработничестве мы стали тем, чем являемся от сотворения мира – сынами Божьими. Или, опять-таки, используя этот частый библейский образ, надо сказать, что в притче о злых виноградарях Христос не изобретает что-то новое в плане образной метафорики, а Он вспоминает и использует уже отработанный библейский образ виноградника. И вот тем самым Он хочет сказать, что Господь посылает нас в свой виноградник, чтобы виноград благодаря нашим плодам, благодаря нашим трудам приносил плоды. Ведь Бог, вспомним, поместил Адама в Эдемском саду не для того, чтобы Адам, сложа руки, безучастно сидел и наблюдал, как произрастает виноградная лоза. Нет, Бог поместил Адама в райском саду, чтобы возделывать и охранять его. Те, кто воспринял благую весть и был крещен во Христа Иисуса, должен понять, что притча эта дает возможность еще и еще раз задуматься над твоей ролью в этом винограднике. Не уподобляемся ли мы порой виноградарям, которые перестали работать на своего господина и преследуют исключительно свои личные интересы? Они пользуются плодами виноградника, а от них Бог надеется получить другие плоды. И этими плодами по апостолу Павлу являются любовь, радость, мир, терпение, доброта. Вот каких плодов ждет от нас Бог. Однако что мы возделываем в этом винограднике, в своих сердцах? Разве не слишком часто ненависть вместо любви, зависть вместо радости, вражду вместо мира, гнев вместо терпения, лукавство вместо доброжелательности? Виноградари утвердились в своей логике все больше и во что бы то ни стало. Все ради собственной пользы, даже если ради этого приходится отнимать у других. В чем заблуждаются эти виноградари? В чем состоит их ошибка? Они не знают, каким в действительности является их господин. Как мы не знаем, каков Бог, каково его истинное лицо. А если и знаем, то продолжаем жить, будто не знаем этого. Таким образом, мы можем перейти ко второму вопросу. Каков же Бог, исходя из этой притчи? Иисус, Господь, рассказавший эту притчу, Он говорит о Боге, как о хозяине-винограднике, который доверил свой виноградник делателям. Этот хозяин чужд всякой подозрительности. Вот что обращает на себя внимание в первую очередь. Он однажды договорился с работниками, все передал им в руки и отправился в путешествие. Тем самым он оказал им полное, максимальное доверие. И вроде бы все идет хорошо до того момента, когда наступает сбор урожая, и господин интересуется тем, что ему причитается по праву. Для этого он посылает своих слуг одних за другими, которые возвращаются с пустыми руками, если им вообще удается уцелеть. И в этой притче мы видим историю праведников, пророков, провозвестников, которых преследуют, потому что никто не хочет слушать Слово Божие, Слово этого Господина, Хозяина, Господа, который посылает своих служителей. И вот Господин заходит уже, кажется, слишком далеко в своем доверии. Он посылает своего собственного сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Какая неосмотрительность, можем мы сказать. Какая неосведомленность или какое незаслуженное, неоправданное доверие. Кто из нас поступил бы на его месте подобным образом? Никакой хозяин так не поступает, зная о том, как распорядились с его слугами. И вот Господь говорит нам в этой притче о своем отце, о его мудрости, и оказывается, что это его мудрость, мудрость отца, мудрость Бога, она отлична от нашей человеческой логики. Кажется, он слишком доверчив, как будто он не знает о злобе и подлости виноградарей, об их страсти захватывать, присваивать себе все, что им не принадлежит, при этом не останавливаясь даже перед насилием. Но нет, господин продолжает им доверять, продолжает верить в них, что они могут поступать по-человечески. И оказывается, что, исходя из этой притчи, отец иначе думать и не может, как будто это выше его сил, что его совершенная невинность никак не в состоянии удостовериться, что зло существует, как будто специально его не замечает. Его доверие настолько чуждо всякой ненависти, что перед лицом насилия он может ответить лишь еще большим доверием. После того, как он оставил им виноградник, он предает в их руки и собственного сына. «Сына постыдятся», — говорит он. И эти рассуждения хозяина виноградника могут показаться просто абсурдными, поскольку совершенно чужды нашей собственной логике. Но еще в Ветхом Завете было сказано через пророка: «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли». Пусть эта логика и кажется нам такой странной, чуточку абсурдной, но именно такова логика Бога и логика любви. Любовь долготерпит, не раздражается, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, пишет апостол Павел. Именно такой Бог нам и посылает своего Сына, чтобы взять от нас плоды своего виноградника. Логика виноградарей – это логика коварства, а логика Бога, логика любви – это логика доверия. И вот эти две логики, кажется, не знают о существовании друг друга. По ходу развития событий каждый поступает, следуя выбранной им линии поведения. И драма разыгрывается тогда, когда убивают посланного к виноградарям сына. В этой точке линия лукавства пересекается с линией добра, изображая тем самым крест. Иисус этой притчей возвещает нам о своей смерти и объясняет, почему эта смерть неизбежна. Потому что зло есть зло, грех есть грех, иначе и быть не может. Его смерть неизбежна, потому что Бог есть Бог, и Он есть любовь, и тоже иначе быть не может. И эти две линии не могут не пересечься, изобразив собой крест. Но эта история, как возвещает нам Господь Иисус Христос, не заканчивается смертью Сына. Любовь сильнее всего, и последнее слово не остается за лукавством и злом. «Камень, который отвергли строители», — заключает Иисус Христос эту притчу, — «соделался главою угла». В том, что кажется строительным хламом, бесполезным мусором, Бог открывает будущее. Камень, который выбросили, он становится главою угла, краеугольным камнем, от которого зависит прочность здания. Таким образом, Бог полагает этот камень как основание, он приуготовляет царство. Смерть сына, пострадавшего от лукавства виноградарей, Богу предоставляет случай принести еще больший и совершеннейший дар. В воскресении Иисуса Бог берет обратно в свое владение виноградник, и он кладет первый камень царствия. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Этот краеугольный камень состоит в окончательном торжестве любви над силами зла, окончательном торжестве жизни над смертью, которая совершается в утро Христова воскресения. И воскресение составляет главное воспоминание каждого восьмого дня, когда мы собираемся в храм для воскресной литургии. И Бог зовет нас в свой черед строить на этом камне. Любовь нам позволит трудиться вместе с Богом. Дорогие братья и сестры, каждой воскресной Евхаристии мы возвещаем смерть Господа и славословим Его воскресение. Это творение рук Его, потому что это открывает, каков Он есть, каков есть Бог,

0: прозвучала стихира на утренней Успении Божьей Матери в исполнении трио из хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятницу.

Глаголю вам, яко отымется от вас Царствие Божие и дастся языку творящему плоды его. Евангелие от Матфея. Нерадиво живущие христиане не войдут в Царствие Божие, а войдут в него те, которые исполняют заповеди Божии.

0: Слово Божие. Кому это угрожает отнятием Царствия Божия? Христианам, не по-христиански живущим, не творящим плодов Царствия Божия. Кому вместо христиан нерадивых обещается Царствие Небесное? Народу, который творит плоды Царствия Божия. Какие же плоды Царствия Божия? Живая вера в Господа Бога, надежда на Него и на будущее соединение с Ним. Горячая любовь к Богу и ближнему. Теперь вникните каждый тщательно сам в себя, в свою жизнь и спросите сердце свое. Есть ли в нем твердая вера в Господа Бога, надежда на Него и на будущую жизнь с Ним и в Нем? Имеет ли он горячую любовь к Богу и к ближнему? Не солгите перед Богом и перед собою. Вопрос этот очень важный. Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно скажется в жизни. Вы всегда будете ходить пред очами Господа Бога, всегда будете иметь в сердце своем заповеди Его, всячески будете стараться исполнять их и будете прилежать к молитве. Если вы имеете надежду на Бога и на соединение с Ним в будущей жизни, то всеми мерами будете отвращать сердце свое от привязанности к земным благам, к богатству, к удовольствиям чрева, к нарядной одежде и разным суетным украшениям и удовольствиям. В скорбях, болезнях и разных напастях будете терпеливы, а не малодушны, бодры, а не унылы. Вы не будете беспокоиться или роптать, что бы с вами ни случилось, в надежде, что с вами постоянно Отец Небесный. Вы ни в счастье не расслабеете и не разленитесь, ни в несчастье не упадете духом. Вы будете иметь всегда в виду вашу будущую жизнь, которой не будет конца. Если вы имеете любовь к Богу и к ближнему, то непременно покажете ее в ревности о славе имени Божия, будете сами стараться прославлять Его и других возбуждать к этому прославлению, а хулящим заграждать уста. Будете усердны к храму Божию, как к месту селения славы Его. Будете всем желать всесердечно душевного спасения, как себе. Будете стараться всем помогать в нуждах, сколько можете. Но если вы не имеете ни веры, ни надежды, ни любви к Богу, то вы будете жить только в свое удовольствие, чтобы только хорошо есть, пить, одеваться или наряжаться по последней моде, воздвигать обширные дома, чтобы всевозможно богатеть, развлекаться всевозможными удовольствиями, проводить время в праздных речах, вообще проводить земную жизнь во всевозможной прохладе. О будущей жизни вы или не будете вспоминать, или будете, но редко, и то вскользь. И вам тяжко будет вспоминать о будущей жизни при довольстве в настоящей. Вы будете любить не ближнего, а себя, свою грешную плоть и все, что служит к питанию, уточнению, украшению и прохладе ее. Вы будете готовы часто променять ближнего на самую ничтожную вещь, особенно если она вам нужна. Что мне скажете в ближнем, когда я сам хочу сладко покушать, выпить, одеться, жить богато, во всяком довольстве? Что мне до того, что ближний голоден, холоден? Что мне до его пороков, заблуждений? Пусть его живет, как знает. Мне только было бы хорошо. Так живет и так говорит человек, который не имеет веры, надежды и любви в сердце. И что же пользы в том, что такой человек ходит иногда в церковь и для виду причащается святых христовых тайн? Что пользы в том, что он называется христианином? Нет, пользы немало. Он как язычник, даже хуже язычника. И большему осуждению подвергается на суде, чем язычник. Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели ему. Отымется от него Царствие Божие. Говорю это потому, что ныне заметно сильное оскудение в христианах веры, надежды и любви. Люди живут видимым и настоящим. Вера в невидимые блага или слаба, или совсем погасла. Все хотят как можно веселее пожить в этой жизни, не заботясь, что будет после кратковременных радостей, когда мы перейдем в вечность. Называемся мы христианами, а забываем, что Христос последователям своим в своем завещании оставил крест или разные напасти и страдания. Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Называемся христианами, то есть будто бы мы Христу последовали, и за маловажное ставим все земное, как бы на Христа всю надежду возложили. А в самом деле нет. Мы следуем за богатством, за удовольствиями, за всевозможную земную прохладу, возложили надежду на земные блага, называемся христианами, а друг друга раздражаем, друг другу завидуем, друг у друга отнимаем, друг о друге не промышляем. Называемся христианами, а Христа любить всем сердцем, Христу угождать всею жизнью, для многих дело совсем незнакомое. Господь хочет, чтобы мы горнее мудрствовали, а мы мудрствуем все о земном. Господь повелевает христианам внимать себе, чтобы сердца их не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. А у нас то и дело, что отягчение сердца своего объедением и пьянством и заботами житейскими. Сильно оплотенели христиане. Мало между ними стало таких, которые ходят духом и не совершают похоти плотских. Что это за христиане, которые и праздники Господни не хотят проводить духовно, а непременно плотски? Да пьяна напиваются, ходят, шатаясь по улицам, поют непристойные песни, произносят разные непотребные слова. Что за христиане, которые в праздники не хотят прийти в церковь и усердно помолиться, или если и приходят, то для того, чтобы только привычки свои не изменить, выказать свой наряд или поговорить о чем-либо со знакомым или приятелем. Братья, предостерегаю вас истинным и грозным словом Господа, яко отымется от вас Царствие Божие и даст язык утворящему плоды его. Не считайте себя спасенными, что родились и живете в спасительной вере. Спасительная вера не спасет, если сами не позаботитесь о спасении, если будете жить не так, как следует жить спасаемым. Предостерегаю вас, братья, как солому, как плевел, и Господь сожжет вас огнем негасающим, если вы будете жить плотью, а не духом. Итак, умоляю вас, спасайтесь. Огонь вечный готов, да и обители царствия еще не наполнены. Не допустите, чтобы отнял у вас владыка Царствие Божие и отдал его языку, творящему плоды его. Аминь.
1: Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения новопостроенного храма блаженной Матроны Московской в Дмитровском, города Москвы, и божественной литургии в новоосвященном храме 26 августа 2018 года.
1: Сегодня по церковному календарю 13-я неделя после Троицы, и в этот день всегда читается одно и то же Евангелие. Хорошо известное повествование, притчи о злых виноградарях. Это те самые виноградари, которые избивали посланных хозяином виноградника слуг, которым надлежало взять плоды трудов этих виноградарей. Затем они убили сына наследника. И уже современники Спасителя понимали, о чем идет речь. Речь идет о том, как, в частности, народ избранный относился к посланникам Божиим, к пророкам. Почти все пророки были побиваемы камнями, изгоняемы из человеческого общежития, и многие были физически уничтожены. Ну а под образом сына, которого посылает хозяин виноградника, скрывается сам Господь. Потому что хозяин виноградник – это сам Бог. О чем же эта притча? Это притча о самом главном. Об отношении людей к присутствию Бога в их жизни и в человеческой истории. И мы знаем, что это отношение очень несправедливое по отношению к Богу. У святого Иоанна Златоустого есть вот какие слова. «Бог, конечно, предвидел, что человек будет таким плохим, но его любовь и благость преодолела это предвидение». Конечно, Бог знал, что будет с родом человеческим. Он знал, каким будет человек. Он знал, что человек в него верить не будет. Что человек будет бороться с теми, кто будет в него верить. Бог все знал. Но по слову Златоуста, его любовь преодолела это предвидение. И Господь создал мир таким, каким он есть. Конечно, зная, что произойдет с людьми, особенно в отношении людей к нему. Поэтому в этой притче содержится, может быть, самая главная драма человеческой истории – отношение людей к Богу. Это отношение было разным, но большинство людей всегда на протяжении истории относились к Богу не как к любящему Отцу, не воздавали Ему благодарение за сам акт творения, за само появление человеческой жизни. Только отдельные люди, пророки, святые, подвижники – прозревали этот великий акт божественной любви по отношению к миру, создание человека, и строили свою жизнь так, чтобы на этот божественный акт любви ответить своей встречной любовью. Но абсолютное большинство людей никогда не воспринимали как нечто главное для себя то, что Бог их создал, создал мир, и что предназначением человека является ответная любовь к Богу. Но вот это отношение людей к Богу, Творцу мира, их собственному Творцу, к их Отцу, ведь ничего по сути не меняет. Это их личное отношение, это их личный грех, не видеть благость Отца, это наш с вами грех. Но с точки зрения излияния божественной в любви в мир ничего не меняется. Бог по-прежнему любит свое творение, вселенную, землю нашу, род человеческий и каждого из нас. А это означает, что именно любовь, которая и есть существо божественной жизни, именно любовь и должна быть главным законом человеческого общежития. Мы научены этому самим Господом. Но, конечно, каждый понимает, что это величайшее божественное откровение о его любви к роду человеческому и о том, что закон любви является главным законом человеческого общежития, находится очень далеко от нашего образа жизни и даже от нашего внимания. Но ведь вот что нам нужно понять из всего того, о чем сейчас говорим. Закон любви Бог не отменил. Это единственный закон, следуя которому можно чего-то в жизни достичь. Это единственный закон, на основании которого можно построить правильные человеческие отношения, будь то в семье, в обществе, в государстве, на планете Земля. Нет другого закона. Понятие любви, конечно, огромно, почти что всеобъемлющее. И можно вычленить из этого понятия такое высочайшее проявление любви, как любовь матери к своему ребенку. Но есть и другая любовь, любовь человека к животному, к щенку, который вдруг появляется в вашей жизни. И это все любовь. И вот каким-то средним арифметическим в этой любви, от любви к Богу, от любви к матери, к ребенку, от любви к каким-то другим обстоятельствам жизни, явлениям в жизни, есть нечто среднее арифметическое, которое можно описать другим очень понятным словом. Это слово «добро». Любовь – вершина. Любовь пронизывать должна всю жизнь, но не всегда это получается. А вот для того, чтобы приразиться любви, чтобы понять, ощутить, то, что называется на практике жизни, понять, ну что же такое закон любви, нам просто нужно научиться делать добро и всячески избегать зла. Зло – это табу. Зло – это то, что должно быть за границами нашей жизни. И когда мы в нашу голову приходят злые мысли, гоните их немедленно, потому что эти злые мысли не от Бога. Это не жизнеспособные мысли. Если вы их реализуете, они приведут к плохому. Если чувство зла посещает вас, недоброжелательность, ненависть, гоните их немедленно. Помните, что это те чувства, которые разрушают жизнь. Не это Богом положено в основу бытия. Но если вы вдруг в какой-то момент проявляете внимание к человеку, к растению, к животному, к Богом созданному миру, когда вы вдруг чувствуете нежность и теплоту в сердце, берегите это чувство, это отображение божественной любви. Ну и паче мы должны беречь наши чувства в общениях друг с другом. Добро – это должно быть основой наших взаимоотношений. А там, где добро, там и любовь. Потихонечку, постепенно. Но божественная заповедь о любви, закон жизни, который и есть любовь, несомненно, отобразятся и в нашей жизни, в наших мыслях, в наших поступках. Если с малого начнем делать добрые дела. А предметом добрых дел – являются и наши родные, близкие, наши родители, часто пожилые, слабые, наши дети, наши друзья. А дальше каждый человек, который попадается на нашем жизненном пути. Давайте встретим его добром, а не злом. Испытаем, посмотрим, а что дальше, а какая реакция? А может быть, через это маленькое добро я так могу повлиять на человека, что и он будет делать добро. К этому Господь нас призывает, и другого пути у нас нет. Господь через притчу, которую мы сегодня слышал, открыл нам тайну своего присутствия в человеческой истории. И задумываясь на этой тайной вместе со святыми отцами, мы повторяем, что благость Божия, Его любовь превзошла Его предвидение о падшем и греховном человеке. И если Бог так относится к нам, то как же мы должны относиться к Нему, к нашему Творцу и Спасителю? Сегодняшний день о любви, через которую человек познает Бога и на которую Бог откликается могуществом и своей силой, управляя путями человеческой истории и жизненным путем каждого из нас. Аминь.
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная 26 августа 2018 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача пятая. Богослужение на Успение. Продолжение. Дар спасения. Какую же милость, какую благодать раздает в день славы Царица Богородица хвалителям своим? Кое-что открылось нам в конце концов. Нужно твердо установиться в той мысли, что по Успении Богородица уже не обычный человек, а божественная владычица мира. Нужно вознестись умом, а главное сердцем, так, чтобы почувствовать неизмерное величие ее, а также это непременно надмирность. Это, правда, и ко всем святым относится, но к ней высшей всех, больше всего. Она сама царствует уже, она сама всецело спасена уже. Там, на небе, она в нынешний день торжествует с ангелами, патриархами, мучениками и апостолами, смиренно приемля их словословие. Не смею больше дерзать и заглядывать туда, горе. О, какое там торжество днесь! Но как бедные дети земли, нищие ее родственники? Чего же им пожелать и спросить себе? Конечно, чего же иного, как не того, чего желает от нас сам Бог, Спаситель мира, спасение. И чего же иного желает нам и Богородица, как не того же самого? Царствие Божие, той же славы у Бога, какие получила сама Царица Дева. В тот день, когда все это получила сама, она и нам желает того же — спасения, Царства Небесного. Но то, что для нее уже достигнуто, для нас есть еще предмет стремлений, борьбы, подвига. Мы еще в пути. И она желает нам помочь, спасаться. Это воистину самое божественное, богоподобное желание. И если она помогает нам в спасении, то это не самый ли великий дар со стола ее славы? Конечно, и радость для нас есть у нее, но то может быть в другие дни. А ныне желает она главного, только бы вы все спаслись. Тогда радости насытитесь». А спасаться нам — это значит бороться против грехов своих и стремиться к благодати. Вот почему, может быть, и мне, грешному Богородице, в день своей славы не дала сначала радости, а заставила просить о том, чтобы я не грешил, чтобы она помогла мне спасаться. И я снова пережил это настроение, как бы в присутствии ее самой, не позволять себе дурного, даже и в малом, и это мне снова помогло. Слава ей, многомилостивой. Но главное нужно помнить, она божественна и преславна. Вот как я дошел до этого от песнопений церковных. Везде все слышу просьбы, просьбы, просьбы к ней. Все зовут о помощи, все надеются на нее, просят себе милости, благодати. Какой же? Стал я всматриваться в это. И увидел, что главным образом и просят именно о спасении. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Но так как у людей есть беды духовные, беды земные, то она помогает и там, и здесь. Послушаем. Уже в тропаре, как мы говорили, она в нынешний день молитвами своими избавляет от смерти души наши. «Молися выну!» всегда. «Сохраните и спасти от всякого прилога противного», то есть от дьявольских искушений. Мы ей поклоняемся, яко молящейся о душах наших. «Молися, пречистая, спастиси душам нашим». «Спаси нас, исповедующих Тя, Богородицу, от всякого вообще обстояния и избави от бед души наши». «Христианский род вознеси», то есть дай силу, и спаси души наши.
Как видите, главным образом ныне говорится о спасении душ, а в дополнении и избавлении от иных бед. И мы с своей стороны в день ее славы должны приносить ей тоже духовные дары, спасаемые души. Усты чистыми, сердцем светлым, высокую мыслью, в нарочитой особой, избранной, исключительной, день представления девы и чистая. Житие чистое совнесше изыдем к погребению. Подобает бы Матери Божией, яко царице царскими добродетелями, светло-сияющими, дореноситеся, быть славимой. Ныне в день ее славы, в раю, и души праведных, обступивши царицу, славят. Подобно и мы должны принести святые добродетели. Об этом говорит целая стихира. «Светло празднуем в божественнем успении той, я же, которая выше всех тварей, приносящий сей славные и светлые все дары, воистину божественны, я же суть сей лепотны, приличествуют, веру и надежду и любовь несмутну, чистую, чистоту, освящение и правду, ими же она наслаждается, да этим и причастники ей сподобит нас быти, и царствие Вышнего удостоит». Вот здесь высказано то, о чем мы все должны стараться. Она ныне хочет того же нам, что получила сама. Мать и в гостях все думает о детях. Вот бы и им сюда же. И она желает нас причастить, приобщить к себе в Царствие Высшее. А для этого нужны добродетели, соответственные ей и тому царству. Там Царство Божие, и она божественна. А потому и дары, добродетели, ей нужны божественные. А это и есть светлое чистое житие. Об этой благодати спасения и молим мы в день Успения Спасенной и спасающей нас Богоматери. «Прими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога», — говорит канон в заключении, — «и светоносную Твоею, и божественную осени благодатью». Какую же? «Христолюбным людям мир земной, оставление грехов, поющим и душам спасение подающим». Везде нужна нам помощь, но спасение преобладает. Итак, ее славим радостью, а себе спасение просим.

какая милость нам. И подумалось за молитвой в церкви, какая великая милость и счастье, что мы получили такую молитвенницу, надежду, предстательницу, ходатайцу, заступницу за нас. В самом деле, вот иногда мы это знаем по опыту, считаешь себя недостойным просить у Господа непосредственно. Тогда обращаешься к посреднице, предстательнице нашей, Богородице, и молишь ее, заступись и спроси, умоли, исходатайствуй. И легче становится на душе с надеждой на нее. Есть великая поддержка у нас. И как она невысока и божественна, или лучше сказать, потому что она высока и божественна, но все же к ней легче идешь с молитвою. Великое счастье, великий дар Божий. И особенно это испытываешь именно на Успение, на день славы ее. Ныне день Владычицы, день Вознесения ее. Потому нужно на Успение просить ее особенно усердно. Богатно, щедро раздает она дары. Но больше всего нужно просить о спасении. Впрочем, и другие дары она дает сей день свой. Но что может быть выше спасения? Что лучше царства Вышнего? И к сему прошению она и довела меня грешного в день свой. Слава ей! Хоть и не весело было, но спасительно и поучительно, а главное, самое нужное. Теперь я знаю, о чем и какой благодати просить на следующий праздник Успения. И церковь радуется, что имеет теперь такую предстательницу. Потому и поем «Радуйся, упование и спасение наше, наша надежда». Днесь представляется спасение верных и упование душ наших. Ты спасаешь и присно, постоянно, Богородице, наследие Твое. Спаси и нас, грешных, да и мы Тебе зовем с апостолами глас Гавриилов поющий: «Радуйся, благодатная Дева, Мать безневестная, Господь с Тобою и Тобою с нами. Радуйся, предстательница присно, всегда чтущих Тя».

конечное таинство в Богородице. Сим прославлением Божией Матери и дарованием ей от Бога власти и силы содействовать спасению и других сынов Царствия заканчивается домостроительство Христово. В первой торжественной стихире на Литии, когда духовенство, подобно прилетающим апостолам, исходит из алтаря на Литию, певчие поют «Подобаши самовидцам слова и слугам», то есть апостолам, «И еже по плоти Матери Его успение видите, конечное елико, сколько совершилось на ней таинство, якуда не токмо еже от земли спасого восхождения узрят, но и росшее Его представлению свидетельствуют, тем же потому отвсюду собравшийся Сиона достигоша». Конечное, последнее ее таинство. И Церковь говорит, таинство или чудо на ней. Прежде с нею было много чудес, начиная с зачатия ее от бесплотной матери, воплощения, рождения, сретения, чудес при жизни Сына, Спасителя, воскресения, вознесения Его, сошествия Святого Духа. Но теперь на ней совершается конечное таинство. Матерь Бога умирает и воскресает. Нет препятствий считать это завершением вообще Христова дела, обожествления человека в лице Пресвятой Богоматери. На это некий намек можно видеть и в богослужении. Ныне божественный апостольский лик и песнословище божественное и страшное Христа Бога смотрения, плана, таинства, радовахуся всепетая. Таинство домостроительства в широком смысле есть все дело спасения человека.

Апостольский собор. Теперь обратимся к второстепенным пунктам, кое затрагивает церковь на службах в Успении. Остановимся сначала на тех, кто послужил ей при Успении, то есть на апостолах, и прежде всего на чудесном их соборе или собрании. Воистину дивное чудо. Люди летели по воздуху, несомые, как перышко, ветром. Их несли облака или ангелы. И, конечно, сила этих облаков не естественная, а сила Божия. Собор ученик, собрася, погребсти богоприятное тело Богоматери, снедошася на облацах. Если же кто спросил бы, как это? Ответ единственный и простой. Богоначальным мановением отвсюду богоноснее апостоли облаки облаками, высоце высоко, взымаеми дошедше пречистого и живоначального тела твоего, любезно его лобызаху. Но слетелись они еще при жизни ее. Егда представление пречистого тела твоего готовляшеся, тогда апостоли обстоящий одр с трепетом зряхутя. Тогда будет понятна и краткая речь, которую влагает Церковь в уста Богородицы к апостолам и которая умилительно-успокоительно поется особым мирным, успокаивающим напевом. Это Светилин. «Апостоли, от конец мира, совокупльшися сде, в Гефсиманисти веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, приими дух мой». Умилительный Светилин. И Богородица безболезненно скончалась. Напев я помню еще со студенчества. Далее. Нигде в службе нет намека на отсутствие апостола Фомы на погребении. Но на иконах он отсутствует. Например, на иконе, написанной святым митрополитом Петром. И вообще в предании твердо держится факт отсутствия апостола Фомы и появления его к третьему дню после кончины Богородицы. Зато указывается на возглавление всего погребения святым Иаковом, братом Божиим по плоти, сыном Иосифа от его жены, одним из 70 апостолов, который был иерусалимским епископом, первым священноначальником, то есть первым архиереем в Иерусалиме. На иконе изображаются три Иакова. Он, брат Иоанна, Иаков Алфеев. И еще апостол Павел. Иногда изображаются апостол Тимофей, Дионисий, Арипагит и Ерофей, бывший по преданию при погребении Божией Матери. В заключении того, как могли апостолы прилететь на облаки, вспомним лишь два факта из несомненного Слова Божия. Первый случай. К пророку Даниилу явился в Вавилоне пророк Аввакум из Иудеи, принеся ему обет, приготовленный жателем. «Яд его ангел Господень заверх, главу его, и держа за волосы главы его, и постави его в Вавилоне». Аввакум отдал обет. Ангел же Божий паки, постави Аввакума внезапу мгновенно на месте его. Второй случай. Это уже из Нового Завета. Апостол Филипп обратил ко Христу и крестил вельможу царицы Кандакийской. И егда из идоста от воды Дух Святый нападе на каженика Евнуха. Ангел же Господень восхити Филиппа и не видел его к тому больше каженик. Филипп же обретеся оказался во Азоте. Не говорю уже о вознесении Господа. И в житиях святых нередко говорится о перенесении людей по воздуху. Особенно это часто описывается про святого Георгия Победоносца. И это совершалось при помощи или ангелов, или святых. Посему на иконах Успения иногда апостолы рисуются одинокими на облаках в сопутствии ангелов. Так изображает их и святой митрополит Петр.

Из жития святителя Петра. Примечательное это житие, связанное именно с успением. В свободное время он, будучи еще монахом и иеромонахом, любил писать иконы. Когда был игуменом на Волыне, написал «Успение» и поднес ее митрополиту всей России Максиму. После смерти его святой Петр был избран в заместители его. Но соперник, некий игумен Геронтий, тоже поехал в Константинополь за поставлением, захвативший и сию икону Успения. Но поднялась буря. Ночью явилась ему Богородица и сказала: «Напрасно ты трудишься. Ты не получишь святительского сана. Но тот, кто написал мой лик, Петр, служитель сына моего и Бога, будет митрополитом». А в то время святой Петр прибыл в Царьград и был поставлен в митрополиты. Прибыл после и Геронтий, раскаялся и передал ему икону. Когда Иоанн Калита основался в Москве, то перенес туда из Владимира и кафедру святителя Петра и упросил великого князя создать Успенский собор, пророчески говоря о возвышении Москвы. Следующего же, 1326 года, собор заложили, и в том же году скончался и святой Петр, и был погребен в заложенном им храме. В 1471 году собор обгорел, но мощи святого Петра остались целы. В 1479 году он был восстановлен, и мощи святого Петра, бывшие временно в ином месте, были снова перенесены в Успенский собор в день отдания праздника Успения. Так связано житие его с Успением Богоматери.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучала стихира на вечерний праздник Успения Пресвятой Богородицы на мелодию «Подобно небесных чинов» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами иеромонах Тихон Васильев, священник храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. И сегодня мы поговорим о начале монашества на Руси. Но прежде чем мы начнем говорить, собственно, о русском монашестве, нужно сказать несколько слов о новых центрах монашеской жизни, появившихся в VII и последующих веках, то есть от VII по X век. Почему мы говорим о новых центрах? Потому что, говоря о старых, мы имеем в виду прежде всего Египет, Сирию и Палестину. Так вот, в VII и VIII веках случились два исторических явления, имевших громадное значение как для судеб христианства в римской, ее восточной части Византийской империи, так и для монашества в особенности. Эти два явления — это завоевание мусульманами Африки и Палестины и иконоборчество. Как мы знаем, в 622 году начал свою деятельность Мухаммед, и очень быстро под властью его последователей оказались эти части империи, в которых как раз и находились древние монашеские центры. Нужно сказать, что особенно в первые годы после завоевания, нельзя сказать, что положение христиан на этих территориях было невыносимым. Скорее даже наоборот. В чем-то местному населению этих провинций даже было дано послабление по сравнению с римским владычеством. Именно поэтому, кстати, они сравнительно легко отпали от империи и перешли под власть арабов. Но все же для многих находиться под властью неверных было неприемлемо. Это привело к миграции. Монахи находили себе новые места для жизни, создавали новые центры. Ну а второй причиной миграции явилось иконоборчество. На протяжении многих десятилетий в церкви, в империи был сильнейший кризис, конфликт между иконоборцами и защитниками почитания икон. Было несколько и иконоборческих императоров, и политика империи определялась тем, вот что в итоге было провозглашено ересью на VII Вселенском соборе, ересью иконоборчества. Среди защитников иконопочитания, защитников икон, видную роль играли монахи монастыри. Мы с вами упоминали в прошлый раз преподобного Иоанна Дамаскина, многие другие монахи стали лидерами сопротивления иконопочитателей. Монахи были лидерами как в идеологическом смысле, составляя трактаты, так и в практическом плане, производя и раздавая святые иконы верующим. По этой причине многие монастыри подверглись особым суровым гонениям со стороны иконоборческой имперской власти. Вот эти иконоборческие гонения вызвали большие движения монахов из центра на окраины, даже за пределы Византийской империи. Считается, что именно в эти годы первые монахи поселились в пещерах вдоль Днепра, где сейчас существуют разные киевские монастыри, также на Северском Донце, где в наше время расположена Святогорская лавра. Они шли также и вдоль Черного моря и основывали монастыри в местах, похожих, напоминающих им места, где они начинали свой подвиг. Поэтому вот часто, покидая пещеры в родных местах, там, где они подвязались, там, где было невозможно далее подвязаться по тем или иным причинам, они находили такие же подобные горы, пещеры, и там основывали новые монастыри. В это же время, в VII-VIII веках, появляются первые монастыри на святой горе Афон. Именно Афону суждено было стать подлинно

жизни церкви как именно всеправославный центр. В результате трудов и подвигов преподобного Афанасия Афонского и щедрых пожертвований императора Никифора Фоки. Уже в то время на Афоне свои монастыри имели как греки, так и сирийцы, грузины, сербы, болгары. Нужно сказать, что до середины XI века на Афоне существовали даже три латинские обители — Римская, Амальфийская и монастырь Зигу. Конечно, были в то время на Афоне и русские люди. Историки предполагают, что уже в VII-VIII веках многие воины-славяне участвовали в набегах на эти земли, а также становились наемниками в византийской армии. И многие из таких наемников в итоге принимали христианство, а некоторые после этого становились и монахами. Мы можем вспомнить о крещении князей Аскольда и Дира с их дружиной, вернувшихся в Киев. Повесть временных лет говорит о том, что в Киеве еще до официального принятия христианства, до крещения Руси князем Владимиром, к 940 году были несколько христианских храмов и соборная церковь святого Ильи. Ну, конечно же, святая Ольга принесла христианство, еще одно крещение Руси, да, Аскольд и Дир, святая Ольга, и окончательное такое вот уже крещение, утверждение христианства при святом Владимире равноапостольном. Недавно, в 2016 году, в русском монастыре на Афоне отмечали тысячелетие русского монашества на Афоне. Эта дата не случайна. Дело в том, что в акте 1016 года впервые упоминается о русском монастыре на Афоне. Этот документ содержится в архивах Великой Лавры. Там стоят подписи 21 игумена афонских обителей, и среди них подпись игумена русского монастыря. Примечательно, что подпись игумена монастыря Росов Герасима стоит на 13 месте среди 21. Это показывает, что русский монастырь, был уже к тому времени не новый, только что основанный, а занимал, видно, авторитетное место среди афонских обителей. Был, видимо, весьма населен братьями. А это значит, что русский монастырь был на Афоне со времени святого равноапостольного князя Владимира, который, как известно, представился в 1015 году. Вот как, буквально за год до вот этого упомянутого акта 1016 года. Считается, что упомянутый в данном документе монастырь получил позже наименование Ксилургу или Древодел, что говорит о том, что его насельники работали с деревом. Другой ранний афонский документ датируется 1030 годом. Под ним стоит подпись русского игумена Феодула. Наибольшего расцвета древнерусская обитель на Афоне достигла при киевском князе Ярославе Мудром, что отражено в разных документах XI века. Сохранились, конечно же, множество и более поздних документов XII века. Вот в акте 1048 года император Константин Мономах называет этот русский монастырь даже такими словами «царскую Лаврою». Из этих документов абсолютно очевидно, что там жили выходцы из Киевской Руси. Этот монастырь был посвящен Пресвятой Богородице, ее причастному Успению. Не случайно выходец со Святой Горы и пострижник Святой Горы, преподобный Антоний Печерский, основал на Киевских горах именно Успенскую обитель. Таким образом, мы вплотную подошли к началу монашества, собственно, на Руси. И нам никак не обойти знаменитую древнюю книгу Киево-Печерский «Патерик» и сопутствующие книги «Жития святых первоначальников монашества на Руси», которые нам рассказывают о жизни первых и самых прославленных киевских монахов до монгольского нашествия. Первоначальником монашества на Руси именуется уже упомянутый нами
преподобный

0: Антоний Киево-Печерский. Давайте полистаем его житие. Родился он на берегах Днепра, в городе Любичи около Чернигова, как раз за несколько лет до крещения Руси князем Владимиром в 983 году. Однако с юных лет он пожелал жития иноческого. Для этого он отправился в Грецию, где посетил множество монастырей, но особенно был впечатлен монастырями на Афонской горе. Именно там он решил остаться и упросил одного из игуменов постричь его монашество. Там он провел долгие годы в очень строгих иноческих подвигах и имел даже благословение жить в пещере, где он подвязался в посте, молитве и приобрел большое уважение со стороны прочих братьев. Очевидно, что преподобный Антоний был не единственный паломник из новообращенных русских земель, который достиг Афонской горы. Ну, как мы уже только что упомянули, уже в 1016 году там был целый монастырь русских людей на Афоне к тому времени. В каком точно подвязался месте преподобный Антоний, нам неизвестно, но до сего дня показывают пещеру, где он проходил подвиг отшельничества. На Афоне эта пещера, по преданию, известна. Я вот пока еще сам не был там, поэтому ее не видел. Но так вот об этом говорят. Удивительная особенность жития преподобного Антония состоит в том, что игумен монастыря, где он находился, получил откровение и решил послать преподобного Антония на его родину, чтобы там налаживать монашескую жизнь. Ну, вот так вот об этом говорит житие. «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой горы». Ну, житие не передает, мы можем только догадываться, почему, откуда возникло такое благословение. Было ли это какой-то просьбой, либо это явилось результатом бесед с русскими паломниками, либо прямое такое вот откровение Божие. Может быть, все вместе причины, но в любом случае монахи ничего не предпринимают по своей воле. Итак, приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую и прибыл в город Киев. Там он нашел места, напоминающие ему Афон, глухие места в Берестове. Нашел пещеру, некогда выкопали варяги. Там поселился, творил молитву и жил в воздержании. Вот пришел он туда в 1013 году. А вот в 1015 году умер равнопоследный князь Владимир. То есть буквально прошло всего 2 года. И начались не совсем спокойные времена тогда в киевских пределах. Мы знаем, что Святополк окаянный воссел тогда на великокняжеском престоле в Киеве, убил братьев благоверных, благочестивых князей Бориса и Глеба. Ну, видимо, началось еще какое-то более широкое преследование их сторонников. В любом случае, преподобный Антоний решил вернуться на Афон в результате этих событий, обратно вот в тот монастырь, где он был пострижен. Однако по прошествии определенного времени, и когда, как мы знаем, Святополк был изгнан из Киева Ярославом, который оказался большим покровителем православия, Ярослав Мудрый, преподобный Антоний опять получил благословение от игумена на возвращение в Киев. Таким образом, преподобный опять пришел в Киев и там нашел уже в другом месте небольшую пещеру, которую в свое время ископал святитель Иларион, и водворился в этой пещере. Вокруг него постепенно собралась братья. Среди тех, кто пришел к нему, оказались и дети важных сановников, Варлаам, сын одного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, евнух княжеский. И вот то, что преподобный Антоний принял их и постриг монашество, вызвало громаднейший гнев со стороны вот этого сановника. Начались сильнейшие притеснения, и монахам стало невозможно жить. Преподобный Антоний решил оставить пещеру и идти с братьями в другое княжество, в Чернигов. Нужно сказать, что для тех, кто, может быть, не помнит, Древняя Русь, Киевская Русь на тот момент охватывала земли, которые на севере доходили до Ладоги, Новгород был серьезным центром, Псков через современную территорию Беларуси, это Полоцк, Витебск и то, что вот на территории Украины Чернигов, Киев, достаточно такое вот серьезное, очень обширное государство, располагающееся на территории современных России, Белоруссии и Украины. Таким было Киевское государство, была Киевская Русь. И вот тогда преподобный Антоний, как я уже сказал, решил уйти в другое княжество. Однако этому помешала княгиня. Вот вмешалась женщина и упросила, уговорила своего мужа изменить решение, не вызывать гнев Божий. Таким образом, преподобный Антоний остался на том месте, где он поселился, на берегах Днепра, где уже вскоре возник большой и процветающий монастырь, положив основание нынешней Киево-Печерской лавре. Там была основана церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Нужно сказать, что вначале монахи жили в пещерах. Только спустя много-много лет они основали церковь уже на горе, то есть как бы вот вышли на свет Божий. А сам преподобный Антоний, после того, как братья стало увеличиваться, он ушел в затвор. Он не был игуменом, он был старцем и жил в одной из пещер в безмолвии и в молитве. Представился преподобный Антоний в 1073 году. Вот летопись нам передает такие слова. «Много монастырей богатством царей и бояр устрояются, но не таковы они, как те, кои поставляются молитвами святых и слезами, пощением и бдением». Вот именно так созидались эти монастыри, слава которых тогда росла и дошла до нашего времени. Нужно сказать, что в житии даже преподобного Антония упоминается такой момент, что когда преподобный вернулся в Киев с Афона, он обошел существующие монастыри, но не нашел того, чего желала его душа, и поэтому поселился уже сам в пещере. А так вот, то есть к приходу преподобного Антония монастыри какие-то существовали. И на самом деле вот историки говорят, что первые монастыри возникли в Киеве. Это Михайловский, Киево-Мышегорский, Выдубицкий. Это вот сейчас территория современной Киева, самого города. Ну, так же, как и Лавра, в общем-то, сейчас это тоже в центре Киева. Но, тем не менее, были еще какие-то монастыри. Но вот их память не оказалась такой вот долговечной, как монастыря преподобного Антония. Почему именно Антоний, его ученики Феодосий и те, о ком мы читаем в Киево-Печерском Патриархе, они оставили такой след в народной памяти? Потому что они явили своей жизнью истинное христианство, настоящую скромность, смиренную жизнь, помощь нуждающимся. Нужно сказать, что Киево-Печерская обитель стала центром просвещения, там переписывались книги. Ну вот так началось монашество на Руси. На этом мы сегодня закончим нашу беседу. В следующий раз мы с вами продолжим говорить о русском монашестве. Поговорим еще поподробнее о киевском монашестве домонгольского периода. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. С вами был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: прозвучали стихиры на литии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Анастасии Прокопьевне Копыловой. Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями. И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что стало с нами после. Я пошел в 5-й класс в 48-м году, правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить. Помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна, овса и ржи, чтобы развести посадки в животе. Тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой. Но урожая почему-то не дождались, или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная, и человеку когда-нибудь еще пригодится. А мы по неопытности что-то там делали неверно. Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район. Райцентр у нас называли районом. Жили мы без отца, жили совсем плохо. И она, видно, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием. И в деревне признавался за грамотея, писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того, добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке. А тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали. Однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв 400 рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки. Под весной это было немалое богатство. И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили: «Башковитый у тебя парень растет. Ты это, давай учи его. Грамота зря не пропадет». И мать наперекор всем несчастьям собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте. Учился я и тут хорошо, что мне оставалось. Затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение, вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, раньше не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую.
Самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята вместе с ними, хочешь, не хочешь, приходилось двигаться, играть, на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел, мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал. Но когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее. Я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину. «Собирайся», — потребовала она, когда я подошел. «Хватит, отучился. Поедем домой». Я опомнился и убежал. Но похудел я не только из-за тоски по дому, к тому же я еще и постоянно не доедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в загон зерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала, корову она не держала. «Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня. Пусто». Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил, так и есть, был и нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками? Кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду. Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять. В ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все было вокруг пусто. Чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на 10 рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал 3 маленьких с чайную ложку пескариков. От такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил, что зря время переводить. По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают. Давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник. Пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе. А затем, через день или 2, снова подсаживал зубы на полку. Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня: «Ты в чику играть не боишься?» «Какую чику?» — не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету». «И у меня нету. Пойдем так хоть посмотрим, увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивы, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян. Перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребят насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7-й класс. «Этого еще зачем привел?» — недовольно сказал он Федьке. «Он свой, Вадик, свой!» — стал оправдываться Федька. «Он у нас живет». «Играть будешь?» — спросил меня Вадик. «Денег нету. Гляди, не вякни кому, что мы здесь».
«Вот еще», — обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то шестеро, то семеро. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по 10 копеек. Стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в 2 от кассы. А с другой стороны от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее. Тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше. Нет — отдай право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты. И если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман. И игра начиналась снова. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым. До последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо плавно выпрямлялся. Шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном. Одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты. А кому нечего было доставать, переходили в зрители. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — 10 из 10. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень на цели. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же 2 раза она подкладывала мне в письмо по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек, не разживешься. На них на базаре можно было купить 5 пол-литровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова. Но, получив 5 в 3-й раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь. Полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе на виду взрослых за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за 10 минут добежишь. Первый раз я спустил 90 копеек. Во второй — 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке. Дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья, слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему,
но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый дурманящий запах сухой полыни. Ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой. На ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята. Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку коренастый парень по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг как снег на голову свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверное, не оставался, что был заодно с Вадиком, и тот ему потихоньку помогал. Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут — молчит. «Что ж ты руку поднимал?» — спрашивают Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил, пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне. Там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова нескоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом. Если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя. Так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. «Ты что это, загреб кассу и драть? Ишь, шустрый какой! Играй!» «Мне уроки надо, Вадик, делать», — стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит». А Птаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это хочешь знать? Бьют маленько, понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал. И нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше. Если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметнее. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед?
Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги, шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад», — объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты. Но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюздана, правда, наведет», — решил я. «Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил. «Чего ты?» «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда!» — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? «Давай сюда!» — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку!» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!» «Ну-ка, повтори!» — надвигаясь на меня, — пригрозил он. «Ты перевернул ее!» — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует. Первым опять сзади меня ударил Птах. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал. Из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же: «Перевернул! Перевернул! Перевернул!» Они били меня по очереди. Один и второй. Один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть. Ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились. «Иди отсюда, пока живой», — скомандовал Вадик. «Быстро!» Я поднялся и, всхлипывая, швыркая мертвевшим носом, поплелся в гору. «Только вяк никому, убьем», — пообещал мне вслед Вадик. Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слова. И только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал, что было мочи. Так что слышал, наверное, весь поселок. «Перевернул!» За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся. Видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра. Затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько навзрыд заплакал. Не было в тот день, и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

прозвучала передача по страницам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Старинный город Архангельск основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного. Город на столетие старше Санкт-Петербурга – это и есть настоящая столица русского севера. Все, оказавшиеся в этом северном городе, не могут не заметить позолоченные купола Успенской церкви, сияющие на набережной Северной Двины. Этот храм, как и все храмы Архангельска, имеет свою историю, свой день сегодняшний. Мы предлагаем зайти в этот удивительно красивый храм, куда нас приглашает настоятель Успенского храма, священник Кирилл Кочнев.
2: Священник Кирилл Кочнев, настоятель храма Успения Божией Матери города Архангельска. Храм является новым, построен был начиная с 90-х годов, а освящен в 2008 году. Но он стоит на историческом месте. Здесь, вот именно прямо в этом месте, с 17 века всегда стоял храм Успения Божией Матери. Сначала было два деревянных храма, которые из-за разных обстоятельств сгорали. И потом уже в 18 веке был построен каменный храм, который простоял вплоть до 1930 года, когда его взорвали и до основания весь разобрали. Это не был главный храм, был такой приходской храм, причем последний настоятель этого храма окормлял военных. И такая взаимосвязь, она была. Причем вот такой храм, какой вы сейчас увидите, он не был совсем таким. Он был такой классический храм, где притвор, храмовая часть алтаря, они вот в единую линию были вытянуты. Особенностью было только то, что у этого храма была очень высокая колокольня. И даже был с ней случай, когда ближе к концу 19 века она начала наклоняться. Была такая северная пизанская башня. Из-за того подмывания грунта произошел перепад у свай, где-то они просели, и началось крен. Специалисты приезжали тогда, исследовали все и нашли технологию эту колокольню выровнять. Выровняли, укрепили. Потом, конечно, в советский период у нас все изменилось. И сейчас, храм вновь построили. Причем здесь, вот как мне рассказывал один из строителей, тогда он был, по-моему, в начале 90-х вообще мэром Архангельска. Вот этот храм, это то место, куда разные люди бизнеса, просто прихожане, они несли все самое лучшее. Поэтому в этот храм вкладывались, не щадя себя, желая вот именно построить вот такую вот красоту.
1: Ну, народные деньги построили.
2: Да, да, фактически народные деньги. Там столько чудес мне рассказали, связанные со строительствами, с разными этапами. Очень интересный момент был связан с тем, что вот эта плитка была привезена из Италии. И из нее уже здесь архангельские мастера с помощью специального оборудования, то есть водой под высоким давлением, резали ее по такому рисунку, какой они хотели. Это все сделано было здесь. Но камень был итальянский. Вот возникла ситуация. Целая схема была. Камень вывозят с карьера в Италии, привозят в порт, в порту ждет всего один день корабль из Архангельска. Травовый флот его привозит. Цепочка отрабатывалась полгода. И вот проблема. Резко поднялись цены на камень. Нужно дополнительные, сколько-то сотен тысяч рублей. Этих денег просто нет. И вот он понимает, что говорит, деньги мы соберем. Проблема в том, что вся цепочка рушится, нам придется опять это все застраивать. В связи с этим оттягиваются работы. И говорит, сижу, ломаю голову, не понимаю, а что делать, где взять деньги? Вот нету их просто. В этот момент приходит какой-то предприниматель тоже. И говорит, тут мы с ребятами что-то подумали, хотим вам помочь к храму. Пакет оставляет и уходит. Спасибо, конечно, говорит, так приятно. Открывает пакет, там где-то как раз 600 с лишним тысяч необходимые для этого камня. Они тут же, деньги в рамках одного дня быстро переводятся в евро, там перечисляются, и камень приходит. И вот таких вот чудес, такой помощи Божьей было вот в различных аспектах очень много. Храм уникален своими росписями. Это сербские фрески 13-14 век. Расписывали это архангельские иконописцы с Антонисийской иконописной школы. В основном вдвоем. Это Сергей Егоров, Игорь Лапин. Потом они писали «Ватопед». Ездили на Афон. Сейчас в Белоруссии трудятся в Свято-Елизаветинском монастыре. Они даже ездили в Ленинскую библиотеку, там поднимали архивные данные, какие фрески бывают, вот это все находили. Постепенно в течение 5 лет вот этот храм был полностью расписан. Они очень переживают и постоянно говорят, давайте свечей не будет в храме, давайте вообще их не будет. Были разработаны специальные подсвечники, специально для того, чтобы основную копоть они могли вбирать в себя, там внутри сетки металлические, на которых она может оседать. Конечно, не совсем спасают, но заметили, что в течение последних 5 лет, может, качество свечей улучшилось, еще что-то, но копоти стало меньше в целом на стенах. И закрывать нельзя. Краски дисперсные, они позволяют дышать стенам, позволяют вот движению этой влаги, иначе если закрыть эмалью или чем-то, да, то уже не тот будет эффект и не так получится сохранить, как хотелось бы. Вот иконостась весь писанный, все иконы в храме писаны. И вот одна икона особенно для нас ценна, это вот чудотворная икона Успения Престой Богородицы 17 века. Она хранилась в этом храме всегда, и после революции, когда началось вот это закрытие храмов, эту икону перевезли в храм Мартина Исповедника в Соломбале, и она там как бы хранилась вплоть до того, когда в 2008 году, за день до освящения, эту икону торжественной из Соломбалы перенесли уже сюда. Конечно, отдавать ее тоже не хотели. Вот это большая икона, которая вот стоит.

0: И вылез он, согласно вот, свидетельствам, только после того, как пришел настоятель храма, послужил молебен Господу. Тогда, естественно, его вострок, понятно, что наказание, но сам факт того, что он не смог этого совершить. Не смог сделать такое вот, ну, святотатство фактически.
1: И сейчас все прихожане, конечно,
0: учат. Да, преклоняются, конечно, да, мы молимся перед этим образом постоянно, возносим молитвы. Есть такая традиция, да, к этому образу почитается очень сильно.
1: Чудеса есть? Сейчас фиксируете, чудеса исцеления?
0: Нет, но и свидетельство, вот я вот сколько здесь, 4-й год, как старший священник, сейчас уже настоятель храма, нет, по крайней мере, свидетельств от людей мне не приходило за этот промежуток времени, хотя, может, я думаю, знаете, мы ведь иногда живем в мире, где постоянные чудеса, потому что если мы с Богом, то у Бога чудо – это норма жизни, соответственно, когда мы с Ним, то для нас чудо тоже это воспринимается как некая данность, поэтому иногда люди даже этого не замечают. Списывают на стечение обстоятельств что-то, мы понимаем, что некая помощь Божия, которая эти обстоятельства как раз и собрала воедино, что у тебя либо решились проблемы, либо оказалась какая-то помощь, получил какие-то блага, и сможешь как-то, да, ну, слава Богу, и идешь дальше. Да. Есть еще один образ у нас, тоже он очень интересный. Это образ, написан тоже нашими иконописцами, образ явления над Архангельском Божьей Матери. 1919 году. Это явление документально зафиксировано. Оно случилось на перекрестке проспекта Свободы и Новгородского, улицы Свободы и проспекта Новгородского, здесь в центре Архангельска. Вот эти 7 детей изображенных, это те, кто видели это чудо. Причем они немножко по-разному свидетельствуют, так или иначе, но событие то, что они видят образ женщины, сидящим ребенком на облаке, и вот это зависшее чудо, это мгновенный какой-то эффект. Это было полвторого дня. 3 августа 1919 года. И, конечно, это чудо воспринимается только каким контекстом? После того, как это явление было, через короткий промежуток времени Красная Армия заняла Архангельск. Да, белые ушли, и, соответственно, начались уже изменения режима, ну и какие-то, да, репрессии и тому подобное.
1: Предупреждение такое.
0: Да. Да, Архангельск был очень храмовый город, особенно вдоль побережья, очень много храмов. Вот Успенский храм, чуть дальше это кирха. Далее, вот оно, это то, что из сохранившегося, вот подворье Соловецкого монастыря, это рядышком стоит подворье Никола-Карельского монастыря, ныне не действующего из Северодвинска, то есть сейчас это просто Никольский храм, это Михайло-Архангельский мужской монастырь. Он стоит на улице Урицкого, то есть фактически вот у основания вообще развития Архангельска как города. Сейчас его тоже нету, ничего от него не осталось. Единственное, что вот на МРВ, на новом месте, там никогда не было храма, но строится вот этот кафедральный собор в честь Архангела Михаила. Сейчас уже идут завершающий этап работ, там внутреннее убранство, росписи, все готовится. То есть он строится очень давно, и, по-моему, в каком году-то, в 5-м или 6-м были забиты сваи, потом постепенная подготовка. С владыкой Даниилом пошел активный этап строительства, там с 10-11 года. И вот сейчас владыка Корнилий уже подошел к завершающей стадии убранства. Пока не открыт собор, пока он не введен еще в эксплуатацию, работы там ведутся внутри. Так что такое чудо, да, фиксируется. И вот сейчас на том месте планируется строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что чудо пока, оно, иконы написаны. Есть свидетельства из архивов КГБ о том, как детей опрашивали. Как опрашивали священников, которые это видели, и которым сказали там скрывать это чудо. Потом один священник был сразу репрессирован. Когда он стал рассказывать, потому что он, естественно, подал бумаги в епархиальное управление, описав все это чудо, естественно, заинтересовались органы, ну и поэтому заглохло дело с распространением этого чуда в советские годы. Но вот архимандрит Трифон, это бывший настоятель Тунисийского монастыря, уже современный наш, вот там, он с 92 года там был, до 2011, он еще застал в живых одного из этих детей, а уже дедушку, и он его опросил. И тот еще вот по памяти воспроизвел какие-то события из тех времен.
1: Все это документально зафиксировано.
0: Вот эта особенность этого чуда, что оно зафиксировано, и даже зафиксировано вот в этих документах. Документы не были уничтожены. Вот, когда что, может, не надо вообще? Нет бумажки, нет дела. Ну, а дети что там? Канут в лету, всякое бывает, и все. Нет, это все зафиксировалось, это все осталось. Да. И, вот, считайте, через года, через десятилетия это все сохранилось. И вот сейчас очень идет активная работа по изучению, по открытию новых свидетельств, новых фактов, связанных с этим чудом. И вот уже, считайте, в 2019 году было 100-летие этого события. Очень активно о нем пытаются рассказывать.
1: Какое место у вас чудесное, Господь.
0: А так вроде приходской, просто приходской храм, да. Причем у него есть еще одна особенность, это тоже иконописцы. Мне вот, вообще, если вы пригласите иконописцев, они тут час-полтора могут такую экскурсию удивительную водить, как они все это писали, как они разрабатывали, какие богословские идеи. Храм не дописан.

0: завершен до конца. Осталось одно событие, и как мы часто шутим, Клирос не очень этим доволен фактом. Вот то арка пустая, белая, да, а там должен быть страшный суд.
1: Ну, понятно. Время не пришло.
0: Да-да-да. Ну, вот идея есть. Мы, конечно, понятно, тоже серьезные вложения, но я надеюсь, с Божьей помощью мы сможем полностью завершить концепцию всех фресок и всю вот эту идею, которую иконописцы хотели вложить. И вот особенностью вот храма, ну, понятно, библейские события связаны с Божьей Матерью, библейские сюжеты связаны с жизнью Иисуса Христа, все события преображения, Голгофская жертва, положение во гроб, воскресение, все здесь есть. Но вот этот ряд икон, вот этот, это северные святые. Полностью вот этот весь ряд идет по периметру, это все северные святые. Причем некоторых святых не было образов. И когда они рассказывали, как они писали, ну, говорит, нашли упоминание, что у него была раздвоена борода. Вот и пишем типичный образ, но борода раздвоена. Вот, потому что нету даже образа. А тут вот Артемий Веркальский, да, это Кирилл Челомогорский, Александр Ошивенский. Это одни из самых древних святых на Северной земле. А далее вот это Параскева Перенемская, это его сестра Артемия Веркальского. Ну и цепочка дальше идет. Не о всех святых даже есть вот так, такая информация полная. На столбах Антоний Сийский, с той стороны Феодосий Сийский, здесь Ефимий Карельский, Ефимий Архангелогородский. То есть Карельский – это северодвинский святой, Архангелогородский – наш святой. Иоанн Кронштадтский, а здесь уже новомученики архангельские. Священномученик Антоний, архиепископ Архангельский и вот еще ряд священников и монахинь, кто пострадали. Ну, там соловецкие святые. Зосима Саватий, Герман Соловецкий изображены. Это вот такой вот храм. Он изначально идея росписи, это так или иначе, была монашеская. Потому что этот храм должен был стать подворьем Антония Сийского монастыря. Как бы изначально он так и строился. В связи с этим даже концепция фресок и идеи на фресках связаны именно с монашеством. Поэтому очень много столбников мы видим на столбах, на несущих конструкциях. И вот таким образом.
1: Удивительная роспись. Вообще храм удивительно красивый. А кто прихожане вашего храма? В основном, много ли приходит к
0: вам? Ну, приход, наверное, как? Весь храм умещает где-то 200 человек, мы так считали. Соответственно, примерно 150-200 человек бывает на воскресном богослужении. Прихожане абсолютно разные. Есть люди и бизнеса, люди науки, потому что здесь ведь у нас рядом СГМУ, очень много общежитий, буквально через один дом здесь Арктический морской институт, то есть вот здесь такое место, поэтому очень много общежитий, очень много студентов, нам приходит очень много иностранцев, и не только как туристов, у нас в СГМУ учатся много индийцев.
1: Это медицинский университет.
0: Да, медицинский университет, и они сюда приходят, причем рассказывают тоже, как их отучали от традиции снимать обувь в святых местах. Потому что, знаете, у нас люди так не понимают, вернетесь, а ее вдруг нету. Поймут, что кому-то оставили. Так что вот, поэтому нет, приходят, да, в основном они католики, по вероисповеданию, кто сюда приходит, да. Приходят, так молятся, некоторые из православные, причем они были из Малабарской православной церкви такой, ну, Древневосточной церкви, и приняли уже православие, и приходили, исповедовались, причащались, кто-то здесь потом остается и работает, создают семьи, все, то есть они уже назад себе на родину не уезжают.
1: Нашими становятся.
0: Да. Обрусеют потихоньку. Просто разные, абсолютно разные прихожане, нельзя как-то выделить, что вот здесь специфика такая, да, а вот там такая. Нет, сейчас все это перемешано, очень много жилых домов, раньше здесь ЭГУ, все военные корпуса были и тому подобное. Троицкий храм вот рядышком, он являлся тогда Кузнечевским, там были больше рабочие, там всякие заводы, цеха, там больше рабочих. Здесь ходила интеллигенция в 19 веке, потому что центр города, очень и институты, и какие-то, да, как вот, да, ученые жили в этих окрестностях. Сейчас нет, сейчас все перемешано, поэтому мне сложно выделить.
1: Немножко о вашем хоре.
0: Ну, хор сформировался примерно в момент появления этого храма, где-то вот 8-10 год, 2000, естественно, а они сформировались уже на протяжении почти 10 лет, поют вместе. Хор поет очень красиво. У них очень интересные песнопения, они все профессионалы. И в воскресный день до 15 человек может собраться на клиросе. И, кстати, вот у меня есть диск с пасхальными их песнопениями, их исполнением. Вот. Потому что о них, что говорить, их надо слушать. Вот, поэтому, да, но у нас вот...
1: Но здесь какие-то специальные распевы или такие?
0: Любые. Они готовы на любые, потому что иногда даже просто приходишь, говоришь, знаете, так, это не заходит, давайте... Так, я помню вот такой, сам петь не умею, но что-то помню такой, он говорит, поискали, вот этот, включили мне, да-да, все поняли, исполним, научимся.
1: Все-таки
0: так
1: вы...
0: Так они очень гибкие, да, в этом плане.
1: И вы принимаете участие в программе?
0: Немножко, хотя полностью им доверяю, их оценить, тем более я понимаю, они профессионалы, у них музыкальное образование, у них опыт работы в этой сфере даже есть профессиональный. Поэтому, конечно, иногда, когда они включают такие песнопения, не сколь молитвенные, сколь более такие вот уже, да, 18-19 века, уже концертные, они тоже хотят показать вот всю красоту и многогранность возможностей. Поэтому, да, ну, очень хорошо. Самое главное, что здесь очень такая вот теплая, дружеская атмосфера, поэтому все даже какие-то нюансы спокойно решаются в обычном общении, ну, и приход потихоньку крепнет. Крепнет, развивается. Здесь очень много и на приходских происходит событий. Ну и самое главное, я являюсь не только настоятелем этого храма, но я и руководитель отдела религиозного образования. Поэтому вот эти все аспекты связаны, да, с просвещением, с проповедью, так или иначе, они все тоже замкнуты на этом храме.
1: У вас есть школа, наверное, воскресная?
0: Воскресная школа для взрослых, для детей. У нас есть библейские беседы, идут регулярно. У нас идут занятия по истории христианской церкви, по изучению церковно-славянского языка. То есть, да, все это есть. Плюс есть локальные встречи. У нас здесь действует миссионерский центр ИХТИС. Соответственно, ведется миссионерская работа. И вот до пандемии у нас были активно. Раз в два месяца где-то мы приглашали интересных гостей, собеседников. Это и священники, это и миссионеры. Они давали свои лекции, рассказывали о своем опыте проповеди. То есть вот такая вот активная работа стараемся вести.
1: Отец Кирилл, вот личный такой вопрос. Ну, у вас тоже бывают какие-то свои проблемы, там, приходские или в личной жизни. Есть ли у вас какая-то проблема? Какой у вас любимый, может быть, уголок? Какая икона, куда вы прибегаете и обращаетесь со своими молитвенными воздыханиями?
0: Знаете, наверное, моя самая любимая икона – это, наверное, центральная икона Господа. И вот когда, если, да, вот есть такая нужда, или сколько, ну, тем более у меня священник, я могу вообще у престола стоять и изливать прямо там, да, поэтому я вот именно в центр. Нет такого, что там вот к иконе подойду, там, князей Петра и Февронии, там, кого-то нет, вот прям вот весь акцент как-то вот на Господа идет. Поэтому, ну, вот так бы, наверное, сказал.
1: Да. Очень красивый храм, и вот эта мозаика на полу, это что-то вообще невероятное.
0: Да, все, вот я говорю, что вот удивительно мне было, что это не заказно, это все делали наши. И для этого специально у нас, я забыл фамилию этого предпринимателя, он специально закупил оборудование для резки камня, вот такой вот фактически фигурный, чтобы вот ради того, чтобы вот этот храм сделать.
1: Он сейчас приходит к вам?
0: Нет, непосредственно его нет, хотя жив, здравствует, возможно, посещает другой какой-то храм. Вот изначально посещал, ну, говорю, это были вот нулевые года, это вот что-то активно, почему-то вот такой духовный подъем, для многих это вот такой важный стимул и в своем духовном становлении. И поэтому, да, а с главным строителем мы до сих пор поддерживаем отношения, мы общаемся, где-то я там, он тоже следит за храмом, потому что это его тоже первое детище, именно как храмостроительство, и поэтому он очень так заботится, печется о его благолепии, поэтому где-то что-то подремонтировать, где-то что-то подправить, это всегда тоже помогает.
1: Гости из Петербурга бывают у вас?
0: Гости из Петербурга? Не часто. Вот, либо они себя не обозначают. Но таких вот гостей, таких целенаправленных, не могу сказать. Сам сказать не могу. Недавно был гость из Москвы. Священник пришел помолиться, тут причастился, приезжал. Духовник Федерации хоккея с мячом. Приезжал из Москвы, да, вот все, у меня там патриаршая бумага, все, я могу ехать, все замечать, давай помолимся вместе, вот, перед отъездом уже. Так что да.
1: Если вот, допустим, приехала бы группа из Петербурга, у вас есть какой-то гостевой дом, где вы могли бы разместиться?
0: У нас есть при епархии паломнический центр, он еще не развит так во всей полноте, но там есть ряд комнат, где можно группу разместить. Это уже с настоятелем Никольского храма можно этот вопрос обсудить, и такая возможность присутствует, потому что иногда гости, которые к нам приезжают, допустим, вот приезжал у нас Солодков Андрей Иванович приезжал, он там останавливался, у нас оставался Савин Александр Викторович, Ирина Медведева приезжала, там останавливался. То есть ряд гостей мы традиционно там размещаем, это очень удобно. Вот поэтому, да, такие, возможно, небольшие группы, они имеют место быть, так что, да, в случае, если паломничество, можно будет разместиться. Плюс у нас есть подворье Антоний-Сийского монастыря, это в аэропорту Талаги как раз находится. Есть подворье Артемия-Веркельского монастыря, где также, если в случае необходимости, можно говорить о возможности какого-то небольшого размещения, небольшой группы. У нас есть паломническая служба «Архангел», которая тоже сейчас очень активно работает над созданием вот местных паломнических маршрутов вдоль берега Белого моря. Там, потому что что в одну, что в другую сторону было много деревень поморских, много храмов. Какие-то разрушки какие-то сейчас восстанавливаются. Там все равно своя какая-то вот размеренная такая поморская жизнь. И вот буквально сейчас у нас на сайте епархии выложено объявление, что набирается группа для поездки через Кемь, Соловки и дальше по летнему берегу Белого моря там, до Северодвинска. Луда, там, Солза, вот эти все места.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия по Успенскому храму города Архангельска подошла к концу. О прошлом и настоящем этого храма нам рассказал священник Кирилл Кочнев, настоятель Успенского храма, секретарь миссионерского отдела Архангельской епархии, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Программу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: В исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Это часть нашей передачи, сегодня выходит в записи, и мы пообщаемся с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый день.
0: Мы продолжим разговор о символе веры. В прошлой нашей с вами беседе мы говорили о пятом члене символа веры, соответственно, говорили о воскресении и воскресшего в третий день, согласно Писанию, было темой нашей предыдущей передачи. Сегодня шестой член и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. И для начала хотелось бы спросить у вас, отец Александр, вот что произошло с момента воскресения Иисуса Христа по момент Вознесения? И Иисус проповедовал, как проповедовал, кто его слушал, что происходило в эти дни?
1: Ну, сказать, что он проповедовал, уже, наверное, не совсем будет точно, потому что проповедь подразумевает охват широких каких-то слоев. Вот когда он был еще, так сказать, до своей крестной смерти, пребывал на земле, да, вот он последние годы своей жизни активно занимался именно проповедью. И содержание его проповеди было «Царство Божие». В период после воскресения до Вознесения он является главным образом своим ученикам. Может быть, несколько более широкому кругу, чем 12 апостолов. Ну, жены мироносицы, естественно, да, некоторые там вот с ним встречаются. И, может быть, какой-то более широкий круг учеников, чем 12, тоже видели его воскресшим.
0: А почему такое, говоря светским языком, сужение аудитории?
1: Ну, видите, не всегда можно точно как-то рационально объяснить действия Господа Бога. Да, мы в своей жизни довольно с большим трудом понимаем, а почему происходит то или другое. Почему Господь действовал так? Ну вот, по каким-то причинам, да, ему нужно было, во-первых, вот эту группу 12 апостолов, может быть, чуть более, как я сказал, широкую, подготовить сугубо для дальнейшей миссии. То есть проповедь на более широкую аудиторию была бы, ну, менее, если хотите, эффективной. У него был вот какой-то уже ограниченный отрезок времени. Опять-таки, можно сказать, а вот зачем он вообще вознесся? Почему он не остался и не ходил дальше воскресший, не учил и все такое прочее? Да, мы не можем сказать, да. То есть мы можем какие-то выдвигать свои там фантастические предположения, ну, скажем, может быть, не совсем фантастическое, просто началась некоторая новая эра домостроительства нашего спасения, эра Духа Святого, когда третье лицо Пресвятой Троицы является как бы здесь, в этом мире, главным действующим лицом. О Святом Духе мы будем говорить. Вот, поэтому время того, время, отпущенное Господом Богом на действие Богослова в этом мире, вот оно как-то подошло к концу, исполнилось время, вот так это звучит в Евангелии, исполнилось время, почему он в этот момент воплотился, да, Иисус Христос, а не раньше и не позже, вот исполнилось время, то есть некоторый божественный замысел, который до конца нам никогда не бывает понятен, но который предполагает какие-то времена и сроки. Так вот, очевидно, вот эти 40 дней – это был тоже некоторый божественный замысел. Дальше надо было уступить место действию Духа Святого. То есть, когда Христос познается уже людьми не осязаемо, но верой, а чтобы дать какое-то основание этой вере, нужно было воплощение, нужно было ему прийти. Ну, не только для этого, но в частности и для этого, да, чтобы они могли руками потрогать. И в частности и воскресшего, чтобы увериться в воскресении его. Это все были действия Господа Бога, направленные на укрепление веры в апостолах. И вот здесь эти 40 дней были посвящены, очевидно, Иисусом Христом тому, чтобы вот эту группу, уже сложившуюся, уже избранную им, наученную, испытанную, довести до некоторого уровня уже такой духовной жизни, когда они могли бы это, ну, если хотите, эффективно передавать всему остальному человечеству. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их блюсти вся, что я заповедовал вам, и я буду с вами во все дни до скончания века». Вот последние слова, всем хорошо известные, Евангелия от Матфея. Вот. Так что вот это сужение аудитории, я думаю, связано с тем, что надо было максимально сосредоточиться на тех конкретных людях, которые по своим качествам не только, не потому что они просто были рядом со Христом это время где-то, или рядом ходили там, да, потому что это уже было отобранное, так сказать, публика.
0: Но в то же время, отец Александр, ведь если бы Христа воскресшего увидели толпы людей, то было бы куда больше свидетелей, и, возможно, как-то какое-то это нашло бы отражение. И
1: совсем не обязательно, совсем не обязательно. Были знаки, ну, чрезвычайно мощные, да, вот во время его распятия там померкло солнце, то есть совершилось какое-то просто вселенское, да, помрачение. И вроде бы и да, и стали говорить, да, это был действительно, там, как минимум, пророк. Да, это было вот что-то такое, это был не просто человек. В день его воскресения многим явились их умершие какие-то родственники, друзья, предки, да. Вот. Ну, как явились, вот опять-таки мы не очень точно знаем, Евангелие не описывает это подробно, может быть, приснились, может быть, как-то они почувствовали их вот, присутствие рядом в своей жизни. Может быть, это было действительно каким-то прямо почти, ну, натуральным, явственным явлением. Да? Вообще, надо сказать, что никакое чудо само по себе не производит окончательного какого-то результата в жизни человека. Да, в момент, когда оно производит очень большое впечатление. Да? Ну, сколько он исцелял, воскрешал Лазаря, ходили смотреть. Фарисеи даже ходили смотреть. И что? И решили убить и Лазаря опять, и Христа. Вот. Так что совершенно не обязательно, что даже явление воскресшего другим людям, которые могли быть равнодушны, индифферентны. Потом человек всегда может убеждать себя в том, что да, это и не он, похож на него. Все. Тем более, вот в воскресшем теле, мы уже говорили, по-моему, в прошлый раз об этом, его даже ученики не очень узнавали.
0: Да.
1: Вот. Значит, вот это преображенное тело, оно как-то менялось. И вот сейчас, наверное, об этом будем говорить тоже в контексте Вознесения. Что это за преображенное тело и что, собственно, было туда вознесено. Но, во всяком случае, я думаю, что... Ну, то есть не то, что я думаю, определенно мы верим, что Христос и Бог, вообще божество, действует абсолютно безошибочно. Мы можем не понимать его мотивов, его действий. Нам может казаться, что было бы что-то лучше сделать так или иначе. Так же, как мы ошибаемся относительно своей собственной жизни, когда нам кажется, что нам надо вот это и это. Ну, это ясно, как Божий день, да? А нам, почему-то Господь нам этого не дает, а дает что-то совсем другое. По прошествии какого-то времени мы начинаем понимать, что вообще, наверное, это было глубоко верно.
0: Отец Александр, кто были свидетели Вознесения Господня? Каким образом было, каким образом совершилось само Вознесение?
1: Ну, это события, описанные в Евангелии. Тут я ничего особенного не могу добавить, кроме того, что пересказать. Значит, Евангелие описывает более подробно Евангелие от Луки, и потом в Деяниях апостольских этот же эпизод описывается еще более, может быть, подробно. И в Евангелии от Марка в завершении тоже говорится о том, что Христос вознесся на небо. Вот, так что, собственно, произошло в присутствии 12 апостолов, ну и, вероятнее всего, Божьей Матери. Насколько я помню, в Евангелии это прямо, может быть, не упоминается. Там только 12 учеников пошли на гору, а уже указал им Иисус, вот, поклонились ему, другие усомнились. Вот, собственно говоря, больше особенно ничего и не сказано. Да, ну и он благословил их, воздел руки, благословил, вот, сказал последние слова, дал последнюю заповедь идти, научать все народы и так далее. Вот, дал обетование, что он будет с ними, будет их укреплять, им помогать. И дальше вознесся на небо. Вознесся на небо. Вот, собственно, все, что сказано. Ну, дальше еще там у Луки есть эпизод, что появились два ангела, как два мужа в светлых одеждах, да, светящихся каких-то одеждах, которые сказали: мужи, значит, вот теперь он вознесся и воссядет одесную отца, вот, а вы идите в Иерусалим и ждите следующего, так сказать, действия божественного, да. Пошлю вам Духа Утешителя, об этом Христос говорит, в общем, вот тут ангелы тоже. Вот, собственно, ничего более мы не, об этом действии не знаем. Мы знаем, что апостолы с великой радостью возвратились в Иерусалим.
0: Отец Александр, в продолжение разговора о свидетелях христианской истории, почему воскресение Христово, вот сам акт воскресения, не видел никто, а вознесение все-таки свершилось на глазах, пускай небольшой, но все-таки группы людей. Почему?
1: Но опять-таки мы здесь будем находиться в зоне каких-то предположений, гипотез, почему так или иначе. Ну, во-первых, потому что воскресение совершилось ночью, с субботы на следующий, на первый день недели, который мы называем воскресением, днем воскресения Христа. Воины, судя по евангельскому описанию, спали и ничего не видели, проспали это дело. То есть не было свидетелей, а вознесение были свидетели, были апостолы, поэтому они описали, поэтому мы об этом знаем, как некоторая сцена образная у нас стоит перед глазами. А там и не видел никто, как это было. Поэтому и на иконе мы это не изображаем, ну, такой канонической иконе, как в прошлый раз мы говорили. Обычно самые ранние изображения, это были просто жены мироносицы, пришедшие на гроб, и гроб пуст, ну, ангел, может быть, сидящий на гробе, вот такого рода изображения были. Вот, потом сошествие в ад, в более позднее время икона воскресения, опять-таки, потому что об этом нечто говорится, да, и в Ветхом Завете, и у апостола Павла, опять-таки, это в самом Евангелии ничего об этом нет. Вот, а событие Вознесения произошло действительно вот на глазах апостолов, поэтому они его описали. Какой-то замысел такой специальный был у Господа Бога, чтобы этот момент остался сокровенно таким тайным, а момент Вознесения был все-таки визуально зафиксирован апостолами. Не знаю, возможно, по каким-то причинам. Может быть, конечно, опять-таки, вот я повторяю, что предположение, момент воскресения, момент перехода из, так сказать, тела, ну, вот такого совсем человеческого, в котором мы с вами живем, в тело преображенное, какой-то таинственный момент, да, и он как-то от нас сокрыт, тем более он был в закрытом гробе. То есть не случайно гроб был закрыт, пещера была завалена камнем, то есть, в принципе, что там внутри, вот это как бы некая тайна, такая апофатика, да, мы ничего не можем сказать, что там происходит, что такое существо божественной жизни, природа божественная, мы этого не знаем. Да, это абсолютно трансцендентное явление. И вот здесь вот этот переход от телесности, так сказать, ну, такой совершенно человеческой, именно нам знакомой, другая телесность, она тоже человеческая, образ человеческий он сохранил, да, но сохранил ли он там все функции в этом преображенном теле, пищеварение там, да, выделение и так далее, и вот это все потом вознесено на небо, я как-то сомневаюсь, что человеческая природа Христа на небесах требует того, чтобы кушать манную кашу или там что-нибудь еще, да, как-то это маловероятно. То есть это телесное существование, то есть это некоторая все-таки тварность, она взята в недра Троицы, но она как-то очищена, она как-то преображена некоторым образом. И вот, собственно, это преображение, оно совершается в момент воскресения. Причащаемся ведь мы тоже, между прочим, преображенного Христа, тела и крови каких? Те, которые у него были, когда он ходил и учил народы, или когда он воскрес? Так вот, наша литургия, она определенно говорит о том, что мы причащаемся воскресшего тела и крови Христовых. Там, в самом чине совершения таинства есть такие моменты, которые об этом говорят. То есть, когда мы освящаем хлеб и вино, они находятся как бы отдельно, на дискосе лежит. Вот этот приложенный в тело Христово хлеб и в чаше кровь Христова, и потом перед причастием, после слов «святая святым», когда возносится Агнец, показывается народу, вообще по правилам, там, к сожалению, часто закрывают завесу, собственно, для кого, зачем тогда это возношение, да, это именно народу показывается «святая святым», и святые должны увидеть, что за святая им будет дана, да. Вот, так вот, дальше он дробится, да, разламывается, и частица тела Христова опускается в чашу, в кровь Христову. Вот мы знаем, что смерть – это, вообще говоря, отделение души от тела. Значит, вот соединение в крови, по ветхозаветным представлениям, душа человека. Да? Значит, вот это погружение частицы тела Христова в кровь – это, в общем, образ воскресения, соединение, он воскрес. А потом мы вливаем еще туда теплоту. Вот, то есть просто горячую воду, разбавляя тем самым вот кровь Христову. И как бы вот в этом акте тоже такое вот проявление жизни, что это живое, теплое, горячее, да. Вот. Так что вот этот сокровенный акт воскресение, да, вот этого преображения плоти, вот он действительно таинственен и, видимо, поэтому скрыт. Ну, то есть, говоря... акт вознесения тоже, конечно, это тайна. Мы не видим так, чтобы люди как ракета куда-то поднимались вверх.
0: Александр, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки вот вознесение, мы видим птиц, которые летают по небу, и наша психика к этому, в общем, готова. А вот возможно, что просто к воскресению...
1: Ну, действительно... воскрешение Лазаря было на глазах у всех, воскрешение сына вдовы Наинской, ну и так далее, да? Вот. Так что, но там не было вот этого преображения, качественного перехода в другой образ телесного бытия, скажем, да. А вот, вот это самая большая, видимо, тайна, да, не само то, что тело может воскреснуть, там, не знаю, дочь Иаира воскрешает, да, и там, по крайней мере, несколько человек это видит. Вот. Здесь вот нечто другое. Конечно, да, и чисто психологически, и нам понятнее вознесение. То есть это опять-таки, может быть, в этом подчеркивается новая телесность, для которой уже нету. Потом тоже мы видим, нету ограничений таких, как мы имеем со своим телом. Мы не можем летать, да, выходить там с пятого этажа в окно и спокойненько двигаться дальше.
0: Я хотел вас еще, отец Александр, спросить вот про небеса и восшедшего на небеса. Речь идет о материальном небе?
1: Ну, тут надо, так сказать, может быть, вернуться к, немножко в Ветхий Завет и понять, что под небом понимается в Ветхом Завете. Ну вот, вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, да, можно понимать, что вот земля, которая у нас под ногами, а небо вот это голубое, которое над нашей головой, там, да, облака по нему плавают. Вот. Все-таки в библейском понимании, и святоотеческом, потом христианском, под небом понимается некий мир нематериальный, скажем, да. Ну, чаще всего говорят о мире ангелов. Если он сотворил этот мир, да, небо сотворил, значит, это тварное, но, так сказать, населенное вот этими духовными существами, ангелами, да. То есть это невидимый духовный мир, небо. Но одновременно это и небо. То есть для вот такого древнего сознания, древнееврейского, скажем, эти вещи не были так разнесены, как у нас. Мы живем в эпоху господства рационализма, когда мы очень четко умеем отделить. Это физическая реальность, да, мы можем объяснить, почему небо голубого цвета, потому что происходит рамановское рассеяние солнечных лучей, да, в атмосфере. Поэтому вот синяя часть спектра, она здесь вылезает гораздо больше. Вот. И в то же время мы понимаем, ну, по крайней мере, верующие люди понимают, что есть какой-то мир другой. И мы эти вещи как-то разносим. Да, есть обычное физическое небо, а есть небо духовное. Вот, скажем, мир ангелов, мир вообще духовных духов, духовных существ. Вот. А для людей времени написания Библии, скажем, да, там, 1000 лет до нашей эры, скажем, 2000 лет. Вот. Эти вещи совершенно не были вот так разнесены. И поэтому кто-то, по-моему, отец Андрей Кураев когда-то очень верно сказал.
0: Признанный иноагентом.
1: А?
0: Признанный
1: да, иноагентом. Да, но тем не менее, он какие-то вещи очень хорошо и образно умел сформулировать. Он говорил, что, наверное, если бы Христос ушел под землю в этот момент, покидая этот мир, у нас была бы какая-то другая религия, да? Вот. Ну, да. С подземельем связана какая-то инфернальная, да, область бытия. Да, ад, там, не знаю, царство каких-то злых сил, да, что из-под земли все эти вулканы и так далее. А небо – это откуда приходит солнце, которое нас согревает, откуда падает дождь, который поливает землю и прохлаждает зной там, да. Ну, в общем, короче говоря, с неба приходит все-таки все что-то желанное, а из-под земли вылезает что-то такое крайне не то. Поэтому... Ну вот просто на уровне даже таких образов можно понять, что да, он должен был куда-то туда уйти, в те области, которые для нас представляются дающими благо.
0: Тогда получается, что это некое, говоря современным языком, шоу. Господь, да, вот на глазах учеников поднялся в небо, в видимое небо. Тем не менее, конечный пункт назначения, он был вне этого
1: разумеется,
0: мира.
1: Разумеется, да. То есть, разумеется, нам, поскольку Христос был телесен, Бог-то бесцели, Он дух, дышит где хочет. А вот Христос телесен, значит, с этой телесностью в этом нашем тварном мире, который мы привыкли видеть, ощущать и так далее, Он должен, это тело должно куда-то от нас уйти. Ну, теоретически могло бы вдаль. Ну, например, стал удаляться и удалился куда-то, по горизонтали, да? Но в этом есть, в этом образе вознесения, восхождения, есть, ну, что-то, вот, конечно, связанное с небом, с невидимым, которое ассоциируется одновременно и с небом видимым. Вот.
0: Да, и примечательно, что ангелы сказали как раз ученикам, что вы стоите и смотрите на небо. Да, тут может быть...
1: Да, совершенно верно, да. Может быть, в этом есть некоторое указание, что, ну, не в небе дело. Вы можете общаться с ним и дальше.
0: Отец Александр, вот именно потому, что речь в этой строке символа веры идет не о видимом материальном, так сказать, небе, а о небе духовном, и слово «небеса» пишется с заглавной буквы.
1: Да, конечно, конечно, подразумевается. Ясно, что он ушел не на облако сел, и теперь на облачке сидит там, как там, старенький боженька, да. Что-то такое там, да, с седенькими бровками, платьице усеяно божьими коровками. Как тут, по-моему, Сергеевна Кулумзина говорила, как ее чуть не стошнило в детстве, да, когда ей такой стишок сказали. Ну, у нее даже в детстве было представление о Господе Боге какое-то вот совсем не такое, да, не доктор Айболит.
0: Александр, в таком случае небеса вот эти с большой буквы и рай – это одно и то же?
1: Ну, рай в точном смысле – это изначальное, ну, можно сказать, место обитания человека или изначальное просто состояние человека до грехопадения. Он жил, возможно, на этой же земле между реками Тигр и Евфрат, которые упоминаются там в описании рая, но при этом в силу того, что он был особым образом связан с Богом, все вот то, что мы сегодня видим, он воспринимал совершенно иначе. И оно было каким-то несколько иным, таким и в то же время не таким. Ну, как преображенное тело Христа, это не то, что я хочу прямую какую-то связь указать, но некоторая параллель, что ли, мысленная тут может быть. Вот. Было тело, и они его все-таки узнавали, и так далее, и он там мог и есть, и так, ну, и все, ну, делать, что свойственно телу, но в то же время и обладал чем-то другим. Вот так же и рай был каким-то той же реальностью, но какой-то несколько иной. Когда мы говорим о небесах, о Царстве Небесном, то, конечно, это уже не связано с реками Тигр и Евфрат там, и так далее. Просто рай – это место, в котором человеку было безусловно хорошо, скажем так. Даже не просто хорошо, а это было какое-то, ну, совершенное бытие. Опять-таки, для нас даже не вполне мыслимое. Вот, в нашем мире после грехопадения вот такого почти не бывает. Хотя мир, конечно, мы можем в какой-то момент восхититься, дух может просто устремиться куда-то вон из тела, да, от красоты этого мира, от того, как нам на душе может быть хорошо. Да. То есть какие-то элементы вот этого переживания, в котором просто постоянно пребывал человек до грехопадения, нам доступны. Поскольку мы мыслим себе Царство Небесное как нечто, ну, тоже абсолютно желанное, абсолютно блаженное, абсолютно прекрасное для человека, то условно это называем словом «рай». Хотя рай – это то, что обращает нас в прошлое, в самое, так сказать, изначальное прошлое, а Царство Небесное – это то, что нас ожидает в будущем. Ну, в каком-то смысле рай есть прообраз, можно так говорить, да, такой типологический прообраз Царства Небесного. Но Царство Небесное все-таки это будет нечто совсем иное, просто иное бытие.
0: Отец Александр, а для нашего спасения вознесение Господне играет какую-то роль?
1: Конечно, конечно, да. Именно вот он прокладывает некоторым образом путь в Царство Небесное, то есть в недра божества. То есть грехопадение – это разрыв вот этой связи, ну, если хотите, такой пуповины, которой человек был связан с Господом Богом, со своим Творцом. Да? И вот божественная благодать, эта энергия божественная, она непосредственным образом, как питание младенца в утробе матери естественным образом через там пуповину, да, так сказать, происходит. Вот так же происходило это. Потом грехопадением это было перерезано, да, и человек шмякнулся вот на эту землю, которая через него тоже преобразилась в худшем смысле этого слова, да, все эти движения враждебные человеку в самой природе стали наблюдаться. То есть все стихии пришли в некоторый хаос из полной гармонии. Вот. А гармония осуществлялась через человека. Он был проводником этой гармонии. Теперь что делает Христос? Он воплощается, приходит в этот мир, становится частью этого мира по своему человечеству. И потом это человечество, хотя бы и преображенное, он опять возводит к Троице, да, как бы вбирается оно туда. То есть вот этим действием связь между этим миром, собственно, мир безответственен, без человека, с человеком, живущим в этом мире, она восстанавливается. И дальше мы, верую, приобщаясь к Христу, мы приобщаемся к жизни божественной. Да, то есть, допустим, причащаясь его тело и крови, он сам об этом говорит, да, кто не будет есть мое тело, вкушать мое тело и пить мою кровь, тот не имеет входа в Царство Небесное, да, в Евангелии от Иоанна, там в 6 главе. Вот. То есть без того, чтобы человечество было приобщено, вновь приобщено и даже в какой-то новой степени приобщено к жизни божественной, и нужно было, конечно, вознесение. То есть это такое завершение действия Христа в этом мире. Дальше действует Дух Святой.
0: Да. У нас всего 6 минут остается до конца.
1: Хорошо.
0: Передачи. Постараюсь два вопроса, надеюсь, два вопроса вам еще задать. Вот первый. И сидящий одесную отца. Почему важно, что именно по правую руку Иисус
1: Васил? Ну да, кто по левую.
0: Да, и кто по левую.
1: Дело здесь не в том, в рассадке каких-то персонажей, а дело в том, что по правую руку от царя, от властителя восседал прославленный. Прославленный, да, ближайший к нему. То есть это образ прославления. Это не образ размещения в пространстве, а образ славы. Сидеть одесную – это быть прославленным. Да, полководец приходит с победой, с триумфом, вот, и он по правую руку от императора, например, садится. Да, это образ, который, в общем, был вполне понятен.
0: Почему Господь вознесся именно на Елеонской горе? Какие еще события там происходили, и связаны ли эти события с выбором Елеонской горы Господом для вознесения?
1: Ну, в Ветхом Завете есть какие-то такие смутные указания. Там, например, в Премиях, там вот праздника Вознесения упоминается Елеонская гора, по-моему, пророка Захарии там. Или, может быть, там две перемии из Исаии, одна из Захарии, вот в какой-то из перемий, во второй Исаии, или, может быть, у Захарии упоминается Елеонская гора. Упоминается в этих перемиях, впрочем, и гора Сион, гора Дома Господня, там сказано, например, да, в первой перемии, если я правильно помню. Ну, гора Дома Господня, Дом Господень – это Иерусалимский храм, а гора – это гора Сион, на которой Иерусалим находится. Вот. Но, конечно, это такие, опять-таки, типологические прообразы, скорее, церкви. Mm-hmm. Вот гора Сион, Елеонская гора, которая, я не знаю, выше или ниже Сионской горы. Так вот, насколько я припоминаю, когда с Елеонской горы, Масличная иначе гора, вот там, где этот монастырь русский, вот он наверху есть, Вознесение, как бы там место это указывается. Вот, и внизу монастырь, тоже русский, оба женские монастыря. Впечатление такое, что эта гора выше, чем Иерусалим, то есть с вершины вот оттуда, где, условно, место Вознесения, смотришь на Иерусалим, он кажется будто бы и ниже. Но это не всегда так. Это бывает, я вот не знаю точно, честно скажу, какая выше, какая ниже. Но во всяком случае, вот в этих ветхозаветных текстах говорится о какой-то горе как устремленности к Богу. Это образ церкви уже христианской, да, которая вот как бы стремится, образ земной церкви, это образ горнего Иерусалима, если хотите. Вот если Елеонская гора действительно выше, то можно представить себе какой-то образ такой, что вот есть храм здесь, на Храмовой горе, да, на Сионе, а этот храм, он выше этого, да, то есть это уже не просто Иерусалим, а это Иерусалим, взятый куда-то в Царство Небесное, да. Вот, так что я думаю, какие-то такие образы связаны. Масличная гора, опять-таки, масло, елей, образ света, образ благодати, да, истекающей. Вот, когда священник облачается, например, возлагает на себя петрохилию, там из псалма читается слова, где говорится, сходящая на броду его, сходящая на меты одежды его. Вот, то есть это подобно маслу, которое стекает вот на броду первосвященника и на подол его одежды. Это воспринимается как такое благодатное какое-то действие, смягчающее. Так действует Дух Божий. Вот, и вот Елеонская гора в этом смысле, она как бы вот такая благодатная, особенно облагодатствованная. Ну вот, может быть, такие ассоциации здесь могут быть. Ну а если говорить о конкретных событиях, ну опять-таки здесь можно, так сказать, гомилетически простраивать какие-то, например, когда Христос, вход Господним в Иерусалим, по-моему, в Евангелии от Луки, есть эпизод, когда

0: Иерусалима, что это его город, который он по-человечески, как иудей, да, сын своего народа, он, конечно, любит этот город. С ним связаны все самые возвышенные ожидания пророков и так далее. Все это будет уничтожено. Вот. И вот он возносится с этой горы опять-таки, да, ну вот такие, например, события, Гефсиманское моление происходит там, да, можно тут, так сказать, на эти темы есть о чем поговорить, но это вряд ли имеет такое, ну, твердо установленное значение, как-то и в церковной традиции, скажем, установилась связь между этими событиями и моментом Вознесения.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Мы говорили о пятом члене символа веры. В следующий раз, когда с вами отец Александр встретимся, у нас будет уже, соответственно, шестой ипакий грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Напомню еще раз, что сегодняшняя передача выходила в записи, но это опять-таки не мешает ставить лайки этому видео. Пожалуйста, поставьте и напишите какой-то комментарий, если вам есть что сказать об услышанном. Спасибо большое. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской, Почаевской лавры.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святитель Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ Крымский исповедник. Слово в день Успения Божией Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто умирал так из земнородных, как умерла Пресвятая Богородица? Чье смертное ложе окружали лики апостолов? Возглавие чего смертного одра сияла небесным светом райская ветвь, принесенная архангелом Гавриилом за 3 дня до смерти Пресвятой Богородицы? Чью душу пришел принять сам Господь Бог наш Иисус Христос? О, никто, никто, конечно, никто. Не смертью, а блаженным успением называемой кончину Пресвятой Богородицы. Она уснула блаженным вечным сном. На ней исполнились слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Неужели можно представить себе, чтобы на суд предстали Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, святые апостолы, святые пророки, весь бесчисленный сон мучеников. О нет, этого представить себе нельзя. Над ними исполнятся слова Иоанна Богослова из Откровения его о смерти первой и смерти второй. Смерть первая – это то, что испытывает всякий земнородный, смерть тела. А смерть вторая – это ужасная вечная смерть тех, кто погряз во грехах, кто услышит страшные слова Христовы «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Смерти второй, конечно, не вкусят все праведники, все те, кончина которых была подобна кончине Пресвятой Богородицы, чья кончина была тоже не мучительной, обычной для людей смертью, а блаженным успением. Ибо знаем мы, что блаженным успением кончили жизнь свою весьма многие великие праведники. На коленях перед образом Пречистой Богородицы скончался блаженным успением, уснул преподобный богоносный отец наш Серафим Саровский. И так же, как он на коленях перед образом, скончался великий святитель земли русской, блаженной памяти Филарет, митрополит Московский. Блаженна была смерть многих и многих праведников. А слышим мы на каждой литургии, вот только что слышали страшные слова, смерть грешников люта. О, как люта бывает смерть грешников! О, если бы вы знали то, что видел я, чего никогда не забуду! Я видел, как умирал несчастный окаянный протоиерей, бывший миссионером, а потом отрекшийся от Бога и ставший во главе антирелигиозной пропаганды. О, как страшна была его смерть! Она была подобна смерти окаянного Ирода, убившего Иоанна Крестителя, который был заживо изъеден червями. У него был рак в зловонном месте, и в громадной ране кишмя кишели черви, и исходило от него такое нестерпимое зловоние, что все отказывались ухаживать за ним. Тяжелой смертью, в мучительных, невыносимых предсмертных страданиях умирают многие, многие люди. Позорной смертью умирают на виселице и на плахе предатели Родины, умирают злодеи, убившие множество людей. Под забором в грязи умирают несчастные пьяницы. О, как это страшно! О, да сохранит всех нас грешных Господь Иисус Христос от такой страшной, такой позорной участи! Да будет кончина наша, хоть в малой мере, подобно блаженному успению! Что же надо для того, чтобы стяжали мы блаженное успение, чтобы смерть наша не была лютой смертью грешников? Что мешает тому, чтобы стяжали мы блаженную кончину? На каждой утренней при чтении шестопсалме слышите вы слова пророка и псалмопевца Давида: «Несть мира в костях моих от лица грех моих». Грехи, грехи наши окаянные, неисчислимые грехи лишают нас мира. А блаженной кончины удостаиваются только те, кто стяжал мир, блаженный Божий мир. Господь и Бог наш Иисус Христос незадолго до вознесения своего сказал ученикам своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Он оставил всем праведным, всем тем, кто пошел вслед за святыми апостолами, свой божественный мир. Христов мир есть мир Духа, вечный, ничем не нарушимый мир. Он неразрывно связан с радостью о Святом Духе, с высшей мудростью. Он не нарушается никакими оскорблениями, лишениями имущества, страданиями. Мир, который дает мир, есть мир внешний, покой от внешних нападений. Он очень шаток. Сегодня мир, завтра война. Но не только войны между народами отнимают мир. Все мы постоянно воюем друг с другом. И мир, который дает мир, это кратковременный покой от нападения на нас людей и от наших нападений на них. Не только такой мир нужен нам. Нам нужен тот мир, о котором сказал пророк Давид в Псалме 36-м: кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Чтобы наследовать множество мира, мало стяжать кротости смирения. Этот мир дается тем, очи которых постоянно источают слезы. Не слезы от скорбей, которых у нас так много, а другие слезы, слезы святые, слезы горького покаяния о грехах ваших, слезы о зле, неправде и страданиях, которых так много в мире, слезы о тех, кто погибает в неведении Господа Иисуса Христа, кто никогда не взирает на крест Христов, кто равнодушен к Нему. Те, кто умеет плакать такими слезами, только те получат мир Христов, мир вечный и нерушимый. Каким же путем достигается такой мир? Тем путем, который указывает апостол Павел, говоря: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Надо жить жизнью духа, а не жизнью плоти. Надо стяжать в этой жизни постоянными подвигами борьбы духа с плотью великие плоды духа, которые так определяет святой Павел. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот те, только те, кто живет жизнью духа, а не жизнью плоти, получат мир. Мир они собирают в сердца свои в течение всей своей жизни, изо дня в день, подобно тому, как пчела собирает мед с цветов. Она трудится весь день. Надо и нам работать Господу все дни жизни нашей. Надо и нам собирать крупицы мира душевного постоянным деланием не плоти, а духу. Подумайте, может ли Дух Святой, Дух мира, обитать в сердце, в котором бушуют страсти? Может ли он обитать, как в своем храме, в сердце, которое наполнено плотской похотью, страстью сребролюбия, в сердце, которое кишит завистью, тщеславием, которое полно гордости бесовской? О нет, о нет! Дух Святой не войдет в такое полное страстей сердца, там ему нет места. Так вот, если хотите, чтобы кончина ваша была блаженным успением, конечно, не столь блаженным, как успение Пресвятой Девы, работайте не плоти, а духу. Собирайте мир в сердца ваши изо дня в день. Это трудно, это очень трудно. Это должно быть делом всей жизни. Это великий подвиг. Речь свою вам закончу я словами святого апостола Павла. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Аминь.
4: Слово в день Успения Божией Матери святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника, для вас читал диакон Леонид Казаков.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Герой нашей передачи сегодня – книга Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам. Несколько слов об этой книге. Как я понимаю, мы сегодня знакомимся с еще одним библеистом. Не говорили мы о Клаусе Хакере. Вот немножко о том, в каком стиле он пишет, если так можно выразиться.
8: Стиль как-то не особенно отличается от того, как вообще принято сейчас писать книги, в целом научно-популярные по библеистике, по новозаветной науке. В этом смысле он похож на многих современных авторов. То, что касается уже содержания, Хакер вообще он специалист именно по апостолу Павлу, и у него есть по посланиям к римлянам еще и другие работы. По-моему, это единственная книга, которая переведена на русский язык. Из всего того, что он написал, он, как я понимаю, еще ныне здравствует. В общем, наверное, еще будет нас радовать новыми своими книгами. Возможно, и в русских переводах тоже они появятся. Поскольку введение в богословие апостола Павла и, в частности, послание к римлянам, в общем, очень значимая тема новозаветной науки. Оно, конечно, бесчисленное количество раз и исследовалось совершенно с разных точек зрения, но, надо сказать, Хакер смог сказать нечто новое, достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием.
7: Несколько слов о самом послании к римлянам. Может быть, вы охарактеризуете его место в книгах Нового Завета. А что в нем такого особенного, на ваш взгляд?
8: Ну, здесь скорее среди посланий самого апостола Павла. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, ну, в общем, и к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хакер об этом много пишет.
7: У нас в канонии послания идут после Евангелий, ну а по-настоящему послания это раньше Евангелий написаны. Как вы думаете, это накладывает отпечаток на наше восприятие?
8: Да, конечно. Апостол Павел сам об этом пишет, что теперь не знают Иисуса во плоти. И, в общем, хотя, например, Хакер об этом пишет в отдельной главе, есть параллели с евангельскими изречениями и некоторыми притчами, но их достаточно мало. То есть, в общем-то, от евангельской истории и даже от того, что говорит Иисус Христос в Евангелиях, апостол Павел не то чтобы дистанцируется, но во всяком случае проводит такую параллельную свою линию и аргументации, и рассуждений, то есть не так, как ну, мы к этому привыкли, вот в Евангелии написано, это мы толкуем так-то и так-то. То есть апостол Павел выступает в качестве самостоятельного и богослова, и мыслителя, хотя, как мы знаем, да, проповедует Иисуса Христа, который умер и воскрес, и оправдал всех нас, тех, кто в него уверовал. Вот это основа богословия апостола Павла. То есть парадоксально, что апостол Павел, видимо, не читал Евангелий, ну, точно не читал те, которые написаны позднее, уже, возможно, после его смерти, и не цитирует их, или, во всяком случае, очень редко к ним обращается.
7: А вот еще такое предварительное замечание. А что за жанр вообще послания? Потому что, вот, например, как мы себе представляем церковь? Разослать во все приходы катехизис и разослать во все приходы последования богослужения. А что еще надо? Ну, символ веры в катехизис входит. Все уже разослали. А вот эти вот послания, это все-таки что за жанр? Для нас ведь непривычно, что в церкви был апостол, а ведь апостол Павел и в этом послании тоже пишет о том, как именно он как апостол выступает, то есть благодатью апостола, благодать апостольства данное ему, дает ему и право, и силы, и разумение говорить то, что он говорит, а дальше уже все остальное. У нас нет апостолов в церкви, у нас есть священники, епископы, миряне, монахи. Мы не знаем, что это такое, как живет церковь с апостолами. И послания. У нас и посланий, в общем-то, нет. Ну, есть какое-то слово там на Пасху, на Рождество, а так как-то мы не знакомы с жанром послания. Зачем вообще писались послания апостолами? Если он едет туда, в эту общину, приедет, сам все расскажет. Зачем он послания все-таки пишет?
8: Интересный вопрос, зачем еще писать, если ты сам там скоро появишься? Ну, возможно, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы предоставить римской общине те тезисы, которые будут потом обсуждаться, предварительно уже начать такой разговор. Сначала по переписке, потом уже очно. То, что касается послания, его формы, здесь тоже Хакер об этом пишет, ну и многие другие, то есть это такое открытие библеистики, ну, еще 19 века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев, здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть значительной общины, поэтому и много в послании к римлянам рассуждений о судьбе Израиля и о том, как теперь в новых условиях будут взаимодействовать, сосуществовать и собираться в одну общину языкохристиане, христиане из эллинов, эллинизированные иудеи и просто иудеи, даже, может быть, и не подвергшиеся эллинизации, хотя, в общем, все написано на греческом языке, то есть здесь, как мы знаем, апостол Павел на нем писал и думал. И здесь, конечно, языковая вот эта среда греческая, хотя мы знаем, что апостол Павел был знаком и с римской культурой, с римской литературой, с римской философией. Это тоже очень интересная тема, пожалуй, самая интересная из всего того, что в этой не такой уж большой книге написано, именно контекст идей апостола Павла, с которыми он обращается к римлянам, то есть к римским христианам.
7: То есть имеется в виду, что автор послания, апостол Павел, учитывает мировоззрение тех, к кому обращается?
8: Учитывает, и ох, как учитывает. Здесь тоже интересная тема, которую Хакер затронул, это то, что считается и считалось, что у апостола Павла был набор богословских идей, как это сейчас мы называем, и он их так или иначе во всех своих посланиях рассказывает адресатам, наставляя их в вере. Это, конечно, так, но есть и нюансы. Нюансы, причем значительные, заключаются в том, что, возможно, Хакер, в общем, проводит такую линию в своей книге. Апостол Павел некоторые вещи стал продумывать из того, что он воплотил в этом послании, именно готовясь к встрече с римлянами, готовясь к встрече с римскими христианами. То есть здесь последовательность другая. Не сначала богословие, а потом его артикуляция. А артикуляция, через которую вот богословские идеи обретали новые акценты, новые нюансы, появлялись новые мотивы. То есть это возможно, ну, настолько, насколько вообще сейчас эти тексты подлежат такому окончательному анализу, возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Поскольку здесь, в столице Римской империи, у людей же есть какой-то бэкграунд, о чем знает апостол Павел. Соответственно, исходя из этих идей, необходимо строить проповедь. То есть такой вот опыт инкультурации, как это сейчас называют.
7: Если привести пример, то какие идеи римлян первого века учитывает апостол Павел и как он обращает вот к этим умам, какой стороной поворачивает христианскую весть?
8: Несколько здесь есть тем, которые Хакер отмечает в отдельных главах. То есть это, пожалуй, самая интересная часть этой книги. Это глава 6, всего здесь 9 глав. Первая из тем, с которой начинает Хакер, которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, может быть, был и римским гражданином. То есть здесь были и такие, как бы и граждане, и не граждане, среди аудитории апостола Павла. Это тема мира. то есть у римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Вот, римская мечта. То есть это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир, в конце концов, воцарился, восторжествовал. Но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться. Ну или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели, что словом, что делом. И когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. То есть римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Но самое известное – это четвертая эклога Буколик Вергилия. Хотя и в Энеиде тоже есть фрагмент с Золотым веком, то есть там, где Эней спускается в царство мертвых, и там о Золотом веке, который как раз относится ко времени Октавиана Августа, Энею рассказывает его отец Анхис. Золотой век, римская мечта. То есть исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти, то есть будет власть, но такая справедливая. Здесь тоже очень известный сюжет про царя Золотого века, или властителя, или правителя Золотого века, о котором как раз Вергилий пишет. То есть вроде бы он ко времени написания этой эклоги уже родился, а когда он повзрослеет, то как раз Золотой век наступит. В общем, такая история очень популярная, и благодаря ей как раз Вергилий попал в пророки христианские, то есть поскольку сразу христиане отождествили этого чудесного мальчика с Иисусом Христом. Хотя о чем в действительности пишет Вергилий, историки по-прежнему спорят. И у Вергилия, и у других римских писателей, поэтов, и у художников, кстати, вот эта идея Золотого века, как там вот в Помпеях мы видим всякие такие идиллические сценки, природа, какие-то прогуливающиеся пастушки, это все Золотой век. Такой красивый и мирный, где на лоне природы будут люди в таком пребывать блаженстве. И он очень скоро наступит, потому что, в общем, уже римляне приблизились к завоеванию всего мира. Это было очень распространенное убеждение, утверждавшееся на самом верху, ну и доходящее до низов римского общества. Для ясности картины апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. То есть такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа, который как раз и привносит в наш неспокойный мир мир Божий, царство Бога. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
7: В этом смысле знакомый нам текст послания, где говорится о необходимости мира друг с другом между людьми. И этому посвящена большая часть этого большого все-таки послания. Послание к римлянам все-таки очень большое. Получается, что очень много там апостол говорит таких ярких, красочных слов, целыми такими стихотворными фразами они в этом послании присутствуют, о том, как люди должны жить в мире друг с другом. И мы-то это воспринимаем на уровне, ну, вопросов частного греха, частного характера, то есть как мне жить со своей душой. А по-настоящему, если это действительно послание не просто даже человеку или группе людей или общине, а целому городу, христианам Рима, а Рим – это мир, то есть здесь-то получается совсем другой смысл. И когда мы читаем вот все эти призывы апостола Павла в послании к римлянам жить в мире со всеми, то есть там говорится, ну даже так очень, если можете, даже с теми, и даже с теми, пожалуйста, живите в мире. Если можете, ну вообще-то вот, а давайте и с врагами будем жить в мире. То есть идет по нарастающей, то есть в мире нужно жить с ближними, с близким кругом, с широким кругом, со всеми христианами внутри христианской общины, со всем миром, который языческий, с враждебным миром, со всеми, с гонителями нужно жить в мире. В мире нужно жить со своими врагами. И там это все детально описывается, в чем это выражается, жить в мире. То есть все вот эти вот заповеди и призывы, знаменитые фразы «Не отвечайте злом на зло». Ответьте добром на зло. Это все под одну тему, как это очень часто в священном тексте, все посвящено одной теме, теме мира. Так вот можно понять, раскрывает это наш автор сегодня в нашей книге. Ну и тогда здесь у нас появляется несколько другое понимание, не чтение послания к римлянам, как, знаете, такой душеспасительной практики какого-нибудь там Великого Поста, где обычно православные христиане запираются у себя в комнате и ни с кем не разговаривают. А это совершенно другой смысл. Прочитанное так послание к римлянам означает, что нужно добраться до всего этого мира, до каждого этого, с кем нужно в мире жить, нужно добраться, и до каждого ближнего нужно добраться, и до каждого дальнего добраться, и всем христианам, и всем нехристианам, и всем врагам, и всем гонителям, до каждого врага и гонителя добраться и оказать ему милость, и оказать ему добро. Это получается, апостол Павел присоединяется к желанию римлян принести мир силой всему миру. То есть, ну хорошо, силу заменим просто на активную деятельность, активную созидательную работу. То есть он призывает христиан к активному созидательному контактированию со всем миром. Для чего? Это правильно? Так можно понять? Он, опираясь вот на это имеющееся у римлян представление, давно, много веков у них существующее, что мы должны римский мир принести всему миру. Он, отталкиваясь от него, к нему присоединяется и говорит, что такова же и проповедь Христова, или он призывает отказаться от него? Вот этот вопрос уточните.
8: В Риме, в общем, далеко ходить не надо. Это крупнейший мегаполис древнего мира. Чтобы встретить что друзей, что врагов, можно подумать, что аудитория апостола Павла – люди достаточно бедные, в общем, не в фешенебельных районах Рима они живут, а вот в этих римских пятиэтажках, наверное, можно подумать, где, в общем, человек на голове другого человека сидел. В этом смысле здесь за ближними далеко ходить не надо.
7: Скученность.
8: Да, скученность, вероятно, высокая.
7: Ну, у нас такая скученность сегодня в интернете. Знаете, люди выходят в блоги, и там такая скученность.
8: Ну, блоги все-таки это такая дистанционная скученность, а здесь просто офлайн скученность.
7: Могут добежать и ответить.
8: Да, здесь люди совершенно разные, но живущие бок о бок, и язычники, и христиане, и иудеи.
7: Так все-таки вот этот принципиальный вопрос. Апостол Павел говорит, нужно так же, как римляне, действовать, то есть действительно достучаться до каждого. Христианину до каждого есть дело. Вот принцип христиан. Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
8: Да, христиан. То есть здесь римляне, как в Деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Угу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственно. Империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
7: Ну вот еще, если мы через эту концепцию мира прочитаем... Вообще послание к римлянам же очень сложное. Может быть, перевод плохой, не знаю. И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Такой вопрос апостола Павла. Да? Здорово. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
8: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель, наш автор, с рассуждениями Сенеки, то есть, в общем, с римской философией. Насколько глубоко и апостол Павел знал, остается вопросом, и вообще знал ли он про философа Сенеку.
7: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
8: Да.
7: Это же так сильно вообще.
8: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами, в общем, наводил, видимо, справки.
7: Думаю, что 100% знал, потому что был очень образованный человек.
8: Да, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
7: делая
8: через зло.
7: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
8: Да, считается, что это... Ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет. Ну, буквально там ремарка. Что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля. Ну, она очень хорошо известна и благодаря Гёте, и благодаря Михаилу Булгакову. «Без числа творит добро всему, желая зла». То есть, вроде бы, это Мефистофель говорит, ну, как это аутентичная придуманная Гёте фраза, а, судя по всему, ее Гёте взял из послания к римлянам.
7: Угу.
8: То есть, апостол Павел говорит, что я не такой, ну, а Мефистофель, соответственно, такой. Он творит добро, желая всему зла.
7: Это очень странная фраза, загадочная. Мне кажется, что мало кто ее вообще понимает. Почему это вообще дьявол творит добро?
8: Вопрос сложный, поскольку одно дело, что это у апостола Павла значит, другое дело, что это в гётовской трактовке, которая, видимо, заключается не в христианском, а в таком библейском, еще ветхозаветном понимании места и роли дьявола, не как воплощенного зла, как это в христианской традиции, а как, ну, такого, в общем, ангела, но на плохой должности. То есть он должен людей испытывать, ну и мучить их при этом.
7: У нас была передача про интересную книгу «Сатана. Биография».
8: Вот-вот.
7: Вот эта передача, найдите ее в архиве «Радио Град Петров». Ну и, послушав передачу, потом поищите книгу. Но вообще там в передаче уже рассказывается концепция автора книги, очень интересная. И вообще, да, я вам рекомендую, дорогие друзья.
8: Интересная книга Келли, и тоже библейская там часть. Она, в общем, основная.
7: Архивы программы «Книжное обозрение». Там есть много чего. И тогда получается, что несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Это вторая, ну то есть третья получается. Первая мы говорили, эллины и иудеи, вы одни и те же люди, давайте вместе будьте христианами. Потом вот эта проповедь мира к римлянам обращенная. И вот мне кажется, что еще одна тема – это разумность и веры. То есть очень много апостол пишет про поступки, как надо себя вести, и про разумение, про понимание. Так много написано и про то, и про другое, и не меньше сказано о том, что без разумения правильного понимания, без Христова разума в человеке, не будет у вас поступок добрый все равно. Прочитаю. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира». Вот это как раз фрагмент после вот той фразы, которую вы прокомментировали, ссылаясь на автора нашей книги сегодня, про то, что апостол Павел говорит, есть такие некоторые меня обвиняют.
8: Это он не псалтырь цитирует?
7: Да, это псалтирь.
8: Сразу повеяло витиеватой библейской поэзией из уст апостола Павла.
7: Да.
8: А уже никакой не римской этической философии.
7: Да, это он разошелся и вот захотел так вот обличить своих обвинителей, которые вот как раз и распространяют такое мнение об апостоле Павле, что он через зло хочет делать добро. И вот он так гневно про них написал.
8: То есть это неправда.
7: И более того, еще это в глазах апостола Павла ужасно. Плохо. Вот это распадение того, что есть в разуме, и того, что есть в действии.
8: Да, это уже больше похоже на римский контекст. Кстати, вот понятие «правда» или «справедливость» тоже одна из таких ведущих тем. Или праведность, правда, праведность, справедливость. Праведность как справедливость. Праведный как справедливый человек. Одна из ведущих тем послания, и тоже интересно, что Хакер сопоставляет трактовку справедливости и праведности, праведности как справедливости из послания к римлянам с рассуждениями римских философов о справедливости, о справедливом муже, справедливом человеке, соответственно, праведном человеке. И вообще в римской, греческой политической философии праведность, которую и апостол Павел тоже склонен трактовать в духе справедливости, это, ну, в общем, центральное понятие. Ну, еще у Платона, да и у Аристотеля тоже идея справедливости, главная идея государства у Платона.
7: Ну, как я понимаю, у апостола Павла эта идея справедливости и праведности в послании к римлянам относится все к той же большой теме мира.
8: Да, потому что праведность – это свойство людей, которые принадлежат Золотому веку. Справедливость – это то, как устроены их взаимоотношения с самими собой, с окружающим миром, то есть то, к чему надо стремиться.
7: Послание к римлянам в город, столицу Римской империи и город по названию своему сам тоже империя – Рим.
3: Это была первая часть беседы про книгу Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В Санкт-Петербургском институте богословия и философии сейчас ведется набор на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время. Улица Миргородская, дом 1, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. На сайте вы можете подробнее прочитать про курсы дополнительного образования по направлениям богословия или культурология, узнать про спецкурсы и семинары, которые проходят в институте. На спецкурсы обычно поступают люди, которые уже прошли основной курс богословия или культурологии. Темы спецкурсов разрабатываются совместно со студентами и преподавателями. Учиться можно очно, можно учиться дистанционно. Отправьте свой запрос, укажите свою ситуацию, в которой вы хотите присоединиться к получению образования в Институте богословия и философии. А я напомню, что преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак регулярно знакомит нас, аудиторию «Радио Град Петров», с книгами, которые стоит почитать людям с научным складом ума. Но любая прочитанная книга еще не совсем зазвучала даже для самого читающего, если мы ее ни с кем не обсудили. Слушайте программу «Книжное обозрение». Это обсуждение книг, в том числе и с вами, наши дорогие слушатели. Ну и приходите учиться в Институт богословия и философии, потому что сам процесс получения образования – это не что иное, как размышление над книгами. Цитате из Гёте Фауста «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» посвящен разговор в программе «Встреча», первая часть которого вышла в эфир в субботу 29 августа. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21:00 с повторением в следующую субботу в 9 утра. Программа «Книжное обозрение» выходит по воскресеньям в 16 часов. И повторяется в среду в 14:30. Вы можете слушать предыдущие выпуски наших передач в архиве вещания на сайте «Радио Град Петров».
7: Продолжение разговора о книге Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам», то есть «Богословие апостола Павла», ориентированное на самую, что ни на есть, государственническую аудиторию, слушайте через неделю в программе «Книжное обозрение». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
9: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
10: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная 120-летию со дня рождения замечательного историка Георгия Владимировича Вернадского. У микрофона Нина Жирве. Имя Вернадского сейчас известно очень многим. Но еще 2-3 десятка лет назад имя это знали далеко не все, даже историки. О русской литературе в изгнании современный читатель знает уже не понаслышке. Но значительно меньше известно о судьбах и творчестве деятелей исторической науки, тех, которые оказались вскоре после октябрьских событий за рубежом. Историки, находившиеся в изгнании, в полной мере осознали трагическую ошибку России и русского народа в выборе пути. Современники и участники величайшей драмы в мировой истории, именно они начали работу над ошибками. А это означало осмысление и переосмысление исторического опыта страны, написание монографических исследований национальной истории, учебников. Это означало занятие исторической публицистикой и не с политических, идеологизированных советских позиций, а с позиций русской традиционной исторической школы. Их видение русского прошлого заложило основы научной русистики изучения истории России. Именно одним из таких замечательных историков и был Георгий Владимирович Вернадский, сын гениального русского ученого Вернадского. История рода Вернадских – известно благодаря вниманию к ней биографов Владимира Ивановича. Во время войны Богдана Хмельницкого с Польшей в середине XVII века литовский шляхтич по фамилии Верна перешел на сторону казаков. Потомки этого Верны жили в Запорожье, служили в казачестве. Когда Запорожская сечь по указу Екатерины II была распущена, один из предков Вернадского, Иван Никифорович Вернадский, обосновался в Черниговской губернии. Прослужив несколько лет священником, Вернадский, ссылаясь на свидетелей из 12 дворян, подал прошение о внесении его с детьми в списки дворян. Основание для прошения явилось то, что дед и отец были свободными казаками и занимали посты войсковых товарищей. Но в прошении Вернадскому было отказано. Дворянство выслужил только в 1821 году его сын Василий Иванович Вернадский, прадед историка Георгия Владимировича. Он был штаб-лекарем в полках Суворова, участвовал в знаменитом переходе через Альпы. Получив потомственное дворянство, Вернадский стал писаться немножко иначе, чем его предки. В фамилии вместо буквы «Ц» Вернадский появилась буква «Д» и «С» – Вернадский. Сын Василия Ивановича, Иван Васильевич Вернадский, отказавшись от карьеры военного, окончил Киевский университет. Он защитил магистерскую и докторскую диссертацию по политической экономии. Он был в числе либеральных профессоров, выступавших за экономические и политические свободы и безусловную отмену крепостного права. От второго брака у Василия Ивановича родился сын Владимир, ставший одним из крупнейших деятелей естествознания XX века. Еще до окончания естественного отделения Петербургского университета Владимир Вернадский вошел в один из народнических кружков. Там он познакомился с Натальей Егоровной Старицкой, ставшей его женой. Будущий знаменитый историк Георгий Владимирович родился 20 августа по старому стилю или 1 сентября по новому 1887 года в нашем городе Санкт-Петербурге. Но вскоре семья переехала в Москву. Множество московских интеллигентов, общественных деятелей бывало в гостеприимном доме Вернадских. Общение с ними оставило заметный след в формировании юного Георгия. Окончив золотой медалью 5-ю московскую гимназию, Георгий Вернадский поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Есть свидетельство, что нередко выезжая в Германию, во Фрейбургский университет для научных занятий и для слушания лекций, он увлекся идеями Генриха Рикерта. Там же окончательно оформилось желание молодого Вернадского посвятить себя науке. «С нетерпением жду начала университетских занятий», – писал он матери. «Ужасно рад возможности заниматься и чувствую в себе достаточно твердости для научной работы». Укреплению этого желания способствовали либеральная академическая среда, окружавшая Георгия Вернадского в Московском университете. У него были блестящие учителя – Ключевский, Виппер, Готье, Богословский, Кизеветер, Любавский. И сейчас мы с огромным интересом читаем их труды. Летом 1907 года, после возвращения из Германии, Георгий отдыхал у родственников в Полтаве. Там он начал серьезно ухаживать за Ниной Ильинской и тяжело переживал неодобрение матери по поводу своей симпатии. А в ноябре 1908 года, получив разрешение от канцелярии Московского университета, Георгий Вернадский женился на Нине Ильинской. Она в это время заканчивала высшие женские курсы и собиралась преподавать русский язык и литературу в гимназии. Весной 1910 года молодой ученый выдержал экзамены испытательной комиссии историко-филологического факультета. За кандидатское сочинение «Общественная программа дворянских наказов в Екатерининскую комиссию 1767 года», подготовленная под руководством Богословского, он получил диплом первой степени. Чувствуя в себе силы и желание для дальнейшей научной работы, Вернадский посылает документы на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета для участия в магистерских испытаниях. Незадолго до этого он вновь отправился за границу для занятий средневековья.

Рита несла тяжелую операцию, и нужно было остаться в Москве. Вернадский поступает на службу в редакцию «Русских ведомостей». Там, на материалах периферийных газет, таких как «Сибирь», «Кавказ», «Польша», он пишет статьи по внутренней жизни страны. Тогда же появляются первые приглашения к сотрудничеству от других журналов. В ноябре 1912 года историк выступает с публичными лекциями в Москве, Галутвине, Воронеже. Тема лекций – русско-турецкие отношения и балканский вопрос. Не забывайте, что приближалась Первая мировая война, и история балканского региона вызывала всеобщий интерес. Делясь с родителями впечатлениями от первого публичного выступления, Вернадский писал: «От лекции у меня, в общем, хорошее впечатление. Я не растерялся перед большой аудиторией, человек 500, и справился с внешними трудностями, которых больше всего боялся. По существу, конечно, в лекции было много недостатков. Главное – от моей неопытности. У меня было гораздо больше материала, чем на 2 часа, и вторую часть пришлось скомкать». Ну, кто из преподавателей не согласится с этой критикой самого себя? Наверное, каждый, особенно в молодости, проходил через эту ступеньку, когда тебя распирает от имеющегося количества знаний, но время лекций ограничено, и ты не успеваешь сказать даже половины, если не отобрал заранее материал. Успешно выдержав магистерские испытания, Вернадский в 1913 году был принят в число приват-доцентов Санкт-Петербургского университета. Он читал лекции, вел просеминарий. К этому времени относится пробуждение интереса к проблемам этнического распространения русских по евразийскому материку. В 1912 году на материалах Московского архива Министерства юстиции он начал изучение истории Якутского края, которое должно было по первоначальному замыслу составить основу магистерской диссертации. Была намечена и структура будущей работы. Первое. Открытие реки Лены, ее притоков и первые шаги русских на Лене до основания Якутского уезда. Второе. Хозяйственная жизнь Якутского края приблизительно с 1640 по 1650 года. Третье. Административная и всякая другая жизнь русских в Якутском крае за те же годы. Запланированное исследование в полном объеме не было подготовлено, но первая его часть легла в основу работ, посвященных движению русского племени на восток. Прослеживая историю расселения славян по европейской территории, Вернадский связал его с окраинным восточным положением русских поселений на их первоначальной территории. Был сделан вывод, что направление на восток является одним из основных направлений русской колонизации. Важной особенностью России Вернадский считал тот факт, что колонизация новых земель проходила на том же континенте, в отличие от других стран Запада, создавших колонии за океаном. Сибирь – колония особого рода, не отделенная океаном от метрополии, вполне доступная стихийному движению русской народности, представляет прямое продолжение русской жизни по ту сторону камня, писал ученый. Возможность освоения колоссального жизненного пространства Сибири давала весьма долговременную перспективу для развития народного хозяйства России, для сохранения устойчивости сложившихся к тому времени экономических, политических и социальных институтов. Кроме того, своеобразие географического распространения русских натолкнуло Вернадского на исследование разных сторон этого процесса. Этапы освоения русскими евразийского материка он сравнивал с кругами на воде, расходящимися от брошенного камня. То, что в центре России происходило несколько веков назад, сейчас можно наблюдать за Уралом и в более чистом виде, без наслоений и примесей, писал исследователь. Результаты сравнительно-исторического анализа европейской России и Сибири позволили Вернадскому прийти к заключению о наличии своеобразного закона соотношения исторического времени и пространства. Впрочем, историк не придавал открытому им закону статуса всеобщего, наоборот, указывал на ограниченность его применения. Тем не менее, он увидел в его действии одну из важнейших причин своеобразия истории России. «Действие этого закона, — писал Вернадский, — соотношение времени и пространства можно наблюдать только при больших размерах пространства. Русская история есть история общества, занявшего огромное пространство. Философия значения этого пространства в историческом процессе есть философия всей русской истории». Особое место в системе исторических представлений раннего Вернадского заняла тема

0: монголо-татарского нашествия и его последствий. Она осваивалась при непосредственном учете пограничного положения страны. Нужно представить себе тогдашнюю Русь не как восточную окраину Европы, а как западную окраину Азии, писал Вернадский. Тогдашняя Россия принадлежала к Европе по своим культурно-расовым отношениям, но по своим отношениям политическим Русь была связана с Азией. Отсюда историк выделил два основных результата монгольской экспансии: расширение географических представлений русских о Юго-Востоке и усиление с ним личных связей, и создание крепкой государственной организации, способной воспользоваться новыми условиями. Планомерная колонизация степи включала завоевание Казанского и Астраханского ханств, утвердившее русское господство на Волге и Каме. Образование усиления Московского государства положило начало дальнейшему продвижению русских по Евразийскому материку. Позднее Вернадский пришел к выводу, что русский народ занял свое место в истории благодаря тому, что оказывавшееся им давление содействовало освоению этого места. Указал на глубокую основу побуждений, вызвавших непрерывное движение русского племени на восток. Колонизация русскими пространств Сибири не составляла единственную тему научных исследований молодого историка. В журналах «Русская мысль», «Голос минувшего», «Историческое обозрение» время от времени появлялись его статьи по русско-европейской истории. Менее насыщенной была общественная деятельность молодого ученого. Примкнув к Конституционно-демократической партии в студенчестве, Вернадский не стал ее активным членом. Больший интерес вызывала у него земская работа, особенно после того, как он получил от отца доверенность на участие в заседаниях земской управы Маршанского уезда Тамбовской губернии. Во время Первой мировой войны Вернадский продолжал свою работу в университете, был активным членом Петроградского комитета Всероссийского союза городов. Невозможность организации экспедиции в Сибирь заставила Вернадского изменить первоначальную тему диссертации. Знакомство с Пыпиным, автором книги о масонстве в России, помогло молодому историку окончательно определиться с выбором темы. Весной 1917 года Вернадский получил предложение занять место профессора на кафедре русской истории Пермского университета. В октябре он приехал в Петроград для защиты магистерской диссертации, тема которой звучала так: «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Защита состоялась за 3 дня до восстания в Петрограде. После успешной защиты диссертации Вернадский возвратился в Пермь. Он продолжил чтение лекций в университете, стал преподавать в гимназии для взрослых, принял участие в подготовке сборника трудов общества философии, исторических и социальных знаний при Пермском университете. Осенью 1918 года историк принял решение о переезде с семьей в Симферополь, где вновь открылся Таврический университет. В Крыму он участвовал в создании аналогичного Пермскому общества философских, исторических и социальных знаний. В мае 1919 года в качестве архивариуса вошел в комиссию по созданию Таврического центрального архива при комиссариате народного просвещения. Но внешние обстоятельства не способствовали научному творчеству. Симферополь находился попеременно то у белых, то у красных. От родителей, остававшихся в Киеве, сведений не поступало. Вернадский возлагал большие, но неоправданные надежды то на приход армии Деникина, то Врангеля. Осенью 1920 года, после поражения Врангеля в Крыму, Вернадский решил покинуть Россию. С основным потоком беженцев он отправился в Константинополь, где провел более 3 месяцев. Затем с женой переехал в Афины, где недолго преподавал в прогимназии для детей русской общины историю и географию. С февраля 1922 года Вернадский в Праге. Студентам русского юридического факультета Карлова университета ученый читает лекции по истории русского права. Активно работает в семинаре Кондакова. После смерти этого выдающегося искусствоведа и византолога было решено издавать труды семинара. Всего вышло 11 томов, в некоторых из которых принимал участие Вернадский. Знакомство с Савицким и Трубецким, лидерами и идеологами евразийского движения, оказало исключительное воздействие на Вернадского в пражский период его жизни и деятельности. Конкретные исторические основы евразийской доктрины были изложены историком в работах «Начертания русской истории», вышедшей в 1927 году, «Опыт истории Евразии», 1934 год, «Извенья русской культуры», 1938 год. Работа «Начертание русской истории» несколько лет назад у нас была переиздана и пользуется большим вниманием сегодняшних историков, да и не только историков. В отличие от многих современных ему представителей европейской науки, Вернадский не придавал действию природно-географического фактора самодавляющего значения. В его работах содержится отчетливое понимание того, что основным источником прогресса материальной и духовной культуры является все-таки внутреннее саморазвитие общества, а не внесоциальные факторы, которые накладывают на него лишь печать своеобразия. В основе концепции Вернадского лежит изучение взаимодействия природных и социальных факторов в ходе русской истории. Выделяя на территории Евразии 4 почвенно-климатические зоны, Вернадский отмечал, что размещение этих зон по параллелям в значительной мере обусловило направление результата миграционных процессов, определив тем самым этнический облик Евразии. В качестве наиболее исторически значимого этнополитического взаимодействия внутри Евразии Вернадский указывает на сосуществование славянских, оседлых земледельческих племен, первоначально занимавших лесную зону, с кочевыми скотоводческими племенами степей. В результате в основу периодизации русской истории Вернадского было положено соотношение между лесом и степью. Многие из этих положений в дальнейшем получат своеобразное воплощение и развитие в трудах историка Льва Николаевича Гумилева, о котором у нас с вами еще будет речь впереди в одной из передач цикла «Памятные исторические даты». Разработка исторической концепции Вернадского связана в дальнейшем уже с его американским периодом творчества. В 1927 году Вернадские выехали в Соединенные Штаты. Историк был приглашен по рекомендации профессора Ростовцева на должность профессора русской истории Йельского университета в Нью-Хэвене. Перед отъездом историк в последний раз встретился со своими родителями, приехавшими в Чехословакию. Несмотря на среднее знание английского языка, Вернадский немедленно приступил к работе в университете. Одновременно он получил заказ на написание монографии по русской истории. Первую книгу в Америке Вернадский написал на русском языке в рекордно короткий срок – за 1 год. Затем она была переведена на английский и издана в 1929 году. «История России» по замыслу автора была кратким экскурсом в историю России с древнейших времен до 1928 года. Она переиздавалась более 10 раз и стала для Вернадского своего рода визитной карточкой у читателя Америки. Книга была переведена на многие европейские языки. У нас, в России, она впервые появилась, изданной уже в конце 90-х годов. В 1931 году Вернадский по приглашению Карповича приехал в Гарвардский университет. Там он познакомился с директором Гуверовского института Фрэнком Голдером. Приняв его предложение написать биографию Ленина, историк выпустил в 1933 году в Лондоне книгу «Ленин. Красный диктатор». Результатом деятельности ученого в 30-х годах было появление нескольких монографий, среди них «Русская революция» 1917-32, «Политическая и дипломатическая история России». С началом Второй мировой войны Вернадский с неослабевающим вниманием следил за событиями в Советском Союзе. Его серьезно беспокоила судьба родителей. В 1943 году он получил известие о смерти матери, а 2 года спустя от кровоизлияния в мозг умер его отец Владимир Иванович Вернадский. После смерти родителей в СССР у Вернадского не осталось близких родственников. Сестра его Нина в 1926 году вышла замуж за археолога Толя и осталась жить в Праге. В 1944-45 годах он прочитал курс русской истории в Колумбийском университете. Выезжал в Лондон для чтения лекций в славянской школе. Позднее преподавал в Балтиморском университете. В 1946 году Вернадскому было присвоено звание полного действительного профессора научно-исторической ассоциации. Принимая активное участие в работе Американской академии медиевистики, Вернадский опубликовал десятки статей по русской истории в престижных европейских и американских исторических журналах. После окончания Второй мировой войны он вошел в редакционный совет крупного европейского журнала и активно сотрудничал в нем с 1946 по 1972 год. Вершиной научного творчества Вернадского стало написание многотомной истории России, которая тоже увидела свет у нас в стране в 90-е годы. Предполагалось, что первые 6 томов будут написаны им, а последние 4 тома – Карповичем. Смерть Карповича в 1959 году не позволила реализовать этот замысел. Вернадский успел написать 5 томов истории России, доведя изложение до конца 17 века. Первый том «Древняя Русь» вышел в 1943 году. Спустя 5 лет второй – «Киевская Русь». Третий том «Монголия Русь» увидел свет в 1953. Он вызвал неодобрительные рецензии в советской исторической периодике. Четвертый том «Россия в средние века» появился в 1959 году, а 10 лет спустя, в 1969 году, был опубликован 5-й том в 2 частях «Московское царство». Смерть ученого помешала завершить фундаментальные исследования. В 5-томнике «Истории России» историческая концепция Вернадского была изложена с исчерпывающей полнотой. Однако ее основные положения были разработаны в предвоенный период. В 1967 году «Научная Америка» отмечала 80-летие Вернадского. В «Новом русском слове» и «Русской мысли» появились юбилейные статьи об историке, написанные его учениками – Пушкаревым, Андреевым и другими. Последнее чествование Вернадского происходило в 1970 году. Президент Американской ассоциации по изучению славянской истории Эдвард Браун вручил историку премию. Приветственной речью он отметил сложный жизненный и научный путь Вернадского, начавшего свою карьеру студентом Московского университета и закончившего ее известным на весь мир американским профессором русской истории. Георгий Вернадский умер 13 июня 1973 года в возрасте 85 лет. Он работал до самой смерти. Его незаконченные исследования о церковных реформах Никона увидела свет уже в конце 70-х годов. Его ученики сохранили о нем добрую память. С его смертью закончилась великая эра российского исторического образования, писал один из них, Фергюсон. Научные исследования Вернадского продолжают оказывать огромное влияние на современную американскую историографию. Об этом свидетельствует проведение юбилейных торжеств по случаю столетия со дня рождения историка в 1987 году. А как я уже неоднократно упоминала в нашей сегодняшней передаче, в 90-е годы начинается открытие трудов Вернадского для русских историков у нас в России. И по сегодняшний день многие поколения новых историков, молодых ребят, которые вступают на стезю изучения исторической науки, открывая труды Георгия Вернадского, открывают для себя совершенно удивительный, яркий, увлекательный мир русской истории. Даже не для специалиста труды Вернадского доступны, интересны, увлекательны. В этом вы можете убедиться сами, если возьмете в руки его русскую историю, его начертания русской истории, или 5-томный труд «История России», каждый из томов которой позволит вам с исчерпывающей полнотой погрузиться в ту эпоху, которой посвящен данный том. Я думаю, что наш сегодняшний разговор о Георгии Владимировиче Вернадском для некоторых из наших слушателей будет началом постижения новой личности. Мне, как профессиональному историку, очень хотелось бы, чтобы к вам история пришла именно через такие книги, а не через искаженные или какие-то извращенные в современных интерпретациях труды псевдоученых. Именно поэтому я всегда советую и своим молодым коллегам, и своим ученикам, и слушателям своих лекций изучать русскую историю в первую очередь по трудам Георгия Владимировича Вернадского. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с вспоминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Домовые храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина.
1: То, что касается освящения престолов в подобных храмах, это вообще крайне интересно, потому что оно говорит об особенностях царствования. Например, 1850-е и 60-е годы. Довольно много церквей, приблаготворительных и учебных заведений во имя Рождества Христова. Почему? Это день рождения цесаревича Николая Александровича, того самого рано скончавшегося наследника старшего сына императора Александра II. И вот так посвящают церкви и в гимназиях, так посвящают церкви, например, в богадельне цесаревича Николая в Смольном, в ремесленных училищах, которые созданы на его совершеннолетие. Или в Петербурге сразу 4 храма во имя Спиридона Тримифунского. Это Главное управление уделов, собор Главного Адмиралтейства, храм Финляндского полка, а также храм Елизаветинского института, то есть Мещанского института на Васильевском острове. И вот в чем разница, кстати. Обратите внимание, что практически все эти 4 храма домовые. То есть у нас есть собор Спиридона Тримифунского, но он домовый, и 3 церкви. То есть как раз в царствование Александра I не так было развито строительство приходских церквей, как храмов при учреждениях. И огромный зал при лазарете Финляндского полка, который существует, собственно говоря, до сих пор, он является церковным. И он освящен во имя того святого, на день поминовения которого приходился день рождения императора Александра I. То есть это характерно только для его царствования. И вот такие оригинальные, характерные только для Петербурга посвящения, они устраивались в домовых храмах. Ныне эти посвящения практически утрачены, хотя они являются такими же памятниками нашего города, как, например, поминовение Исаакия Далмацкого, день поминовения которого приходится на день рождения Петра I. Кстати, первоначально Исаакиевская тоже была домовой при Адмиралтействе. Это было во времена как раз самого царя Петра. Судьбы домовых храмов, конечно, более трагические, чем судьбы отдельно стоящих. Они упразднялись часто через 10, 20, 30 лет. Хотя для них строились специальные помещения или устраивались подобные. С одной стороны, особенно это касается храмов в частных домах. Как только меняется владелец частного дома, тут же упраздняется храм. Очень редко при последующих владельцах сохраняется храм и сохраняется, тем более его посвящение новым владельцам ничего не говорит. Так произошло, например, во дворце на Гагаринской улице, дом 3. Сам первый владелец, строитель этого дворца, граф Николай Александрович Кушелев-Безбородко, о церкви не думал. Он был большим коллекционером, и у него в доме одно из самых крупных помещений – это так называемый Пименовский зал, в котором он собрал свою коллекцию живописи и скульптуры. После его смерти коллекция была передана в Академию художеств. И следующий владелец, великий князь Николай Константинович, тоже не устроил там храм. Но в 1881 году император Александр III купил этот дворец для марганатической вдовы своего отца, светлейшей княгини Екатерины Михайловны Юрьевской. И вот Юрьевская, которая была женщиной набожной, устроила в этом пустующем музейном зале со сводами, украшенными лепниной, просторном и в этот момент пустом, она устроила храм во имя святого Александра Невского. Заказала иконостас в виде походной церкви императора Александра I, которая хранилась в Троскосельском дворце. и перед которой когда-то она венчалась с императором Александром II. И вот она заказала копию этого иконостаса, поставила, пошила ризы. Причем основной комплект был черный, другие были зеленые. Конечно, притчи-то в этом храме не было. Служили здесь священники из ближайшего храма Пантелеймоновского. И, в общем, не так много раз. Потому что княгиня Екатерина Михайловна вынуждена была покинуть Россию. Ну, а потом, скорее всего, и не служили, потому что там в какой-то момент жил ее сын. Ну, в общем-то, жизнь дворца прекратилась. Он им принадлежал юрьевским, но практически не использовался. 30 лет. И вот 30 лет церковь простояла пустой. А потом дворец был продан. И вот следующая владелица, Екатерина Павловна Леонард, не только упразднила церковь. Собственно говоря, я даже не знаю, был ли специальный указ об упразднении этого храма. Он не виден. А вот то, что она приказала церковь перестроить, вот это очень трагично. Потому что мы долгое время считали, что церковь, окончательно церковный зал потерял свои объемы уже в советское время. И только побывав там и посмотрев строительные чертежи, я узнала, что Екатерина Павловна просто решила надстроить вот этот музейный корпус до 6 этажей, превратить бывший картинный зал и церковь бывшую в просто жилую квартиру. И именно тогда были положены перекрытия в этом зале, и мне пришлось там побывать прямо под сводами. И я ощутила церковность этого зала, но, к сожалению, он до сих пор не используется, потому что после перестроек, сделанных Екатериной Павловной Леонард, он просто не имеет своего объема. И вот это трагедия многих церквей. Такова же трагедия церкви во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в Николаевском дворце. Многие из вас, наверное, бывали в церкви при дворце великого князя Николая Николаевича, который сейчас является дворцом труда. С этой церковью довольно много различных проблем, которые возникли еще у хозяев. Дело в том, что первоначально предполагалось строить 2 дворца. Для великого князя Николая и его младшего брата Михаила строить дворцы на одном участке и соединить их именно церковным корпусом. Но Михаил отказался от этой идеи, вот для него было куплено место на Дворцовой набережной 18, а место его дворца занял так называемый кавалерский корпус Николаевского дворца, а на месте фундамента храма возвели манеж. Церковь же пристроили по проекту Штекеншнейдера к самому дворцу. Хотя великий князь Николай Николаевич явно не заботился об оформлении своих личных комнат, и обсуждал, видимо, с архитектором оформление лестницы, бального зала и в том числе храма. По крайней мере, было отдельное его указание, что он хотел бы видеть этот храм похожим на церковь домовую при квартире митрополита Ростовского в Ростове Великом. А та церковь была башенная. У Штекеншнейдера, который был занят многими государственными заказами, времени ехать в Ростов-Великий, конечно, не было. Он послал туда своего ученика, художника Тикообразова, который привез более 30 эскизов. Великий князь, большой почитатель итальянского искусства, который еще в юности провел несколько месяцев в Италии, видимо, пожелал, чтобы его храм был отделан мозаиками. В это время же мозаиками оформляли Исаакиевский собор. Но оказалось, что это очень дорого и трудоемко. Но время шло. И, наконец, нашли берлинского художника Тица, который хорошо умел использовать византийские декоры и пользовался новой технологией силикатных красок. То есть, если расписать силикатными красками, то поверхность начинает еще блестеть, как стеклянная. И вот Тицу поручили расписать храм. Храм был очень высокий, он находился на площадке 2-го этажа дворца, которая, собственно, представляла его паперть, и простирался на 2 этажа вверх, то есть был двусветным. Выходил своей апсидой на восток в дворцовый сад. И Тиц расписывает, но очень медленно. И 1 декабря 1861 года, когда требуется освящать уже законченный дворец, церковь еще не закончена. Ее закончат только через 2 года. И вот это единственный, кажется, случай, известный мне, когда на освящение дворца приезжает императорская фамилия, множество приглашенных, молебен проводит протопресвитер придворного духовенства, духовник и самого великого князя, и его супруги Василий Борисович Бажанов, освящают дворец и не освящают храм. При том, что храм, построенный в дворце его младшего брата, начатый на 6 лет позже, успели осветить через 2 недели вместе с самим дворцом. На то время, когда церковь была закончена, и великий князь успел съездить в Святую Землю, он привез из Святой Земли большое количество святынь, и у него были семейные святыни, например, заключенная в крест частица святого креста Господня, который когда-то благословила его мать. Тут были и многие частицы мощей царицы Александры, которые тоже его мать подарила его супруге, великой княгине Александре Петровне. Здесь были и камни с горы Синай, привезенные самим великим князем. И вот для всех этих святынь под клиросом церкви Божией Матери всех скорбящих устраивается небольшая закрытая молельня. Дело в том, что под перекрытиями второго этажа находится антресольный этаж. И вот туда выламывается вход, лестница вниз, и великий князь очень хочет оформить свою молельню, похожей на кувуклию, где возгорается в Пасху нерукотворный огонь. И такое святилище было выстроено. Сама по себе церковь очень небольшая. И тем не менее, в советское время в этой часовне под клиросом храма Божьей Матери всех скорбящих устроили тепловой узел распределительный, а самый храм перегородили на 2 этажа железобетонными перекрытиями. Так вот, в 1863 году, уже после того, как осветили церковь, архитектор Федор Харламов построил предел в виде кувуклии, храм начал действовать. После того, как Николаевский дворец был продан в казну и в нем размещен Ксенинский институт благородных девиц, девицы, надо сказать, конечно, не могли поместиться в этом храме. Я видела фотографию общего богослужения, когда девочки стояли на лестницах, и открытые двери в храм были своеобразным алтарем, перед которым они стояли. Так, сверху вниз на этой лестнице, глядя в открытые двери церкви. А также они стояли в вестибюле и на площадках 2-го этажа, очень просторных галереях. Кстати, после того, как устроили учебное заведение, были разговоры о строительстве нового храма при этом учебном заведении, но это так вопрос и не был решен. И вот в советское время в часовне под храмом был устроен тепловой узел. И хотя сейчас уже ведутся работы по возможной его расчистке, мне представляется более важным избавиться от железобетонных перекрытий, которые делят объем самой церкви на 2-й и 3-й этажи, и делают этот храм, вопреки всем проектам, приземистым и ненаполненным воздухом, как когда-то хотел великий князь, как это было сделано в башенной церкви Ростова Ярославского.
0: Домовые храмы. Освящение престолов. Церковь Николаевского дворца. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре с двумя зайцами. У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: Мы скоро уходим в отпуск.
1: С этого самого приятного начинаем.
0: Да, поэтому передач не будет весь сентябрь. Мы возобновим в октябре сразу же программу «За двумя зайцами» и театральную передачу «Поговорим о театре». Вот, сегодня у нас вот такое предотпускное уже настроение. И будет у нас календарная наша обычная рубрика. И, конечно же, вопрос я приготовила радиослушателям на викторину. Как обычно, мы будем угадывать слово по его этимологии. У нас такие некие лингвистические детективы уже в последнее время происходят. Мы разгадываем прям слова, которые меняли свое значение. Это очень интересно всегда. А, ну, и я не знаю, что у нас с кулинарией. Оставим мы ее до нового сезона?
1: Посмотрим. Я думаю, что мы не успеем сегодня, потому что...
0: Опять у нас величина такая громадная.
1: Мы все о таких великих людях говорим, что как-то и неудобно про кулинарию продолжать.
0: Но по традиции начинаем с викторины.

0: Саша, напоминай условия, пожалуйста, Викторина.
1: Ну, условия остаются пока прежними. Надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто даст первым правильный ответ, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» по пятницу включительно, и получить любую книгу или любой диск из тех, которые издает радио «Град Петров». А это огромное богатство, тут и богословие, и музыка, и философия, и литература, в общем, очень большой выбор.
0: Итак, я готова загадать слово. Это слово с иностранной этимологией. Очень всегда трудно задать вопрос, не подсказав ответ. Это существительное. И слово это применяется... Вообще, можно им называть разные... Как сказать-то? Это слово, которое дает некую характеристику. Вот, например, когда мы про радио говорим, вот мы можем назвать некоторые предметы, которые характеризуют радио. Да? Там микрофоны у нас, что у нас здесь? Вот рубка звукорежиссера. Вот. Это составит наше представление о радио. Да? В другом месте это другое будет что-то. Вот это слово применяется вот к таким вот характеристикам. Места какого-то определенного, да, мы можем, то есть, объединять.
1: То есть, все это вместе объединенное одним словом, да?
0: Да.
1: Все эти предметы, там, рубки, микрофоны,
0: ну, да, все, да, да. Иногда это не только и предметы, но об этом чуть попозже. Ну, вот примерно вот слово означает это. Восходит оно к латинскому корню, и так римляне называли токарный станок или гончарный круг. То есть вот интересно, что буквально это вытачивать по кругу на станке. Вот, удивительно. И интересно, что первоначально, примерно вот в 16 веке, там по 18 век, это слово даже к вещам не применялось. Вот сейчас я сказала, что к вещам, да, а так называли живых людей, например, королевскую свиту, придворных, каких-то близких друзей.
1: То есть всех вместе.
0: Короля, например. Ну да, да, да. Mm-hmm. Которые вот как бы вращались вокруг, mm-hmm. поэтому и гончарный круг. А потом это уже в русский язык это слово приходит в 19 веке, где-то в середине. И сначала использовали это в таких вот творческих сферах. Театралы, например, художники использовали. И тоже, кстати, сначала даже в театральной сфере так называли массовку на заднем плане. Вот. А, то есть вот эта массовка помогала, например, раскрыть в спектакле главного героя. А потом слово чуть-чуть... Уже в 20 веке оно чуть-чуть меняет значение, уже может обозначать предметы какие-то.
1: Но людей все равно может обозначать, или это уже не используется?
0: Ну, вот применить впрямую к людям, наверное, мы не используем. Но в принципе, если люди тоже являются одной из составляющих, которая помогает характеризовать это.
1: Ну, вот мы составляющие радио нашего, да?
0: Ну, очень общо, наверное, можно и к нам применить, но в основном...
1: В общем, так, когда они обычно не применяются.
0: Да, в основном так к предметам и еще к некоторым, там, не знаю, вот предметы стены. О, у нас, кстати, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло, это радио?
1: Что?
0: Да, это радио.
2: Я попытаюсь ответить. Антураж.
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Владимир.
0: Да, Владимир. Владимир, повторяю для тех, кто не слышал, это антураж. Вот интересно, да, Саша? Что мы, можем ли мы, вот уже зная слово сейчас, сказать, что оно к людям применяется?
1: Нет.
0: Нет? Антураж?
1: Антураж – это как больше... бы то, что составляет как бы помощь для чего-то.
0: Атмосферу, атмосферу этого, да, места, да. Да, то есть что это может быть, и освещение, допустим, да, там стены, предметы, но может быть и в каком-то слишком общем,
1: ну,
0: смысле.
1: Обычно сейчас так не используется.
0: Да, прямо сходу угадали, отлично. Да,
1: тем больше нам будет времени поговорить и послушать. Поговорить и послушать.
0: Это уже подсказка, о ком мы будем говорить дальше, мы продолжаем.

0: 22 августа 1862 года родился Клод Дебюсси. Да? Но если его полное имя раскрывать, да, Ахилл Клод Дебюсси. Его зовут величайший, удивительнейший композитор и с очень интересной биографией и интересная еще его личность, очень его характер.
1: Явно ты, Маша, любишь его музыку.
0: Люблю музыку.
1: И твоему энтузиазму.
0: Но он очень интересный как человек, его характер, его проявления какие-то и его такая невписанность в общий контекст эпохи. Он, в общем-то, в каком-то смысле бунтарь, наверное, можно так.
1: С одной стороны, конечно, невписанность и бунтарь, а с другой стороны, он как бы эпоху и создал.
0: Ну
1: по сути,
0: да, но в то время, когда он создавал свои произведения, да, все-таки это еще не очень понимали. Да. А как это все было, мы об этом и поговорим. Вообще, очень часто, говоря о Дебюсси, используется термин такой импрессионизм. И, в общем-то, можно представить себе, что делал Дебюсси, и это слово называть. Но все-таки даже сам композитор возражал против такого определения, очень не любил, когда говорили.
1: С одной стороны, да. А есть другая теория.
0: Так.
1: Есть другая теория о том, что когда он долго не мог найти как бы свой стиль, да, свой голос не мог найти, там увлекался то этим, то тем. И потом, когда он уже вернулся в Париж и встретился и подружился с композитором Эриком Сати, о котором мы тоже в свое время рассказывали, да? И Эрик Сати ему сказал: вот посмотри картины импрессионистов, вот как надо, как бы на что надо ориентироваться, то есть как классическая картина и картина импрессионистов, вот в чем между ними разница, да? Вот и ты ищи в этом направлении. Что и позволило Дебюсси, во многом способствовало его, сказать, созданию его стиля.
0: Да, но тем не менее он...
1: А потом уже он стал не любить это. Ну, в то время импрессионист слово было, конечно, не совсем такое, как сейчас мы его
0: воспринимаем. Более пренебрежительное.
1: Оно было, такое, да, да, такое, можно сказать, с негативными коннотациями, типа импрессионисты какие-то были такие. Не очень, как говорится.
0: Да, вот сам Дебюсси говорил, например, в 1908 году, ну вот если учесть, что родился он в 62-м,
1: да, уже позднее,
0: он писал своему издателю Жаку Дюрану: «Я пытаюсь создать нечто иное, в некотором роде реальность, которую дураки называют импрессионизмом». Это слово используется максимально неправильно, особенно критиками, вот так вот. Но тем не менее, да, вот сам такой...
1: Ну, как пошло в историю, сейчас, как бы, когда пишут, допустим, Дебюсси, значит, импрессионизм.
0: Да, да, да, как бы он не относился. Да, но вспомним, что, прежде чем говорить о том новаторстве, которое привнес Дебюсси, да, что вообще характеризовало эпоху, да, это вот конец, получается, 19 века, в 62-м он родился, да, ну, вот он начал писать, конец 19-го, что это? Это все-таки очень сильна была тогда немецкая традиция, Вагнер тогда распространен он был, и такая вот немецкая академическая школа, которая подчинялась очень строгой логике, такая монументальная тяжелая оркестровка, и симфоническое развитие было сквозное, логическое, да, и вдруг вот этот поворот, который совершает Дебюсси, то есть больше не такое интеллектуальное в музыке, а как чувственное восприятие, да, то есть такая вот больше акустическая роль музыки, мы вслушиваем и чувствуем, нежели размышляем. Больше чувствуем, нежели размышляем. Вот так.
1: Да, и надо сказать еще, что еще для меня важно в музыке Дебюсси, в отличие, допустим, от предыдущей музыки. Предыдущая музыка была посвящена человеку. То есть герой-человек. Допустим, Бетховен пишет, там, я не знаю, лунную сонату, да, его там бросила его возлюбленная, да. И он вот выражает, он сам не скрывает это, он выражает вот свои чувства Гвичарди, да, которые выражают свои чувства вот через эту лунную сонату. И вот как бы в основе музыки был человек, допустим, с его радостями, огорчениями, да, те же минор и мажор, да, минор там, допустим, грустная, мажор там радостная. А что у Дебюсси? У Дебюсси там лунный свет, океан, шаги на снегу, снег танцует. То есть человека там нет никакого. И нету им ни мажора, ни минора, соответственно.
0: То есть который... это скорее сама природа, это блики.
1: Это... Да, это как впечатление, хоть мы опять же...
0: Вот импрессионизм,
1: да,
0: от впечатления.
1: Это впечатление как бы человека от природы. Даже вот у него есть детский альбом, да, казалось бы, вот детский альбом, он написал его для своей любимой дочки, которую они называли Шушу, ласково. Так... Это не то, что детский альбом Чайковского, к примеру, где пьески для детей, то есть, ну вот, чтобы учиться там фортепиано играть, там пьесы, да. А это сложные пьесы, они такие, ребенок не сыграет. Ей было 4 года, когда он это написал. Это, не, это как бы восприятие мира ребенком. Вот как бы он ставит себя на место ребенка, и как бы восприятие мира вот там довольно сложное. Такие гармонии, которые не были в предыдущей музыке вообще распространены, совершенно другие. Все, все, и в то же время как бы вот детский взгляд на мир. Также у него и взрослый взгляд на мир в его произведениях, да, вот. Поэтому совсем другой подход, да, другое отношение к музыке, к ее изобразительным средствам.
0: Да, да, да, и к форме, к музыке.
1: К форме, да, то есть, допустим.
0: Раз мы так начали разговор о Дебюсси с особенностями его музыки, я думаю, нужно и послушать
1: Ставить,
0: эту
1: да?
0: музыку.
1: Ну, давайте послушаем, хотя это довольно ранняя пьеса.
0: Ну, это хорошо.
1: Но она очень известная, может быть, самая известная пьеса Дебюсси. «Лунный свет». И она довольно ранее написана, еще в 90-е годы она написана, 19
0: да,
1: века.
0: Да, изначально она «Сентиментальная прогулка» называлась.
1: Да, «Сентиментальная прогулка» называлась. Так, короче говоря, там все-таки есть еще мелодия. Вот чем еще отличались импрессионисты, например, от классических художников? Классический художник рисовал линию.
0: Да.
1: Импрессионисты рисовали мазками, да, писали мазками. То есть вот... чистым цветом. Вот и эти мазки, они как бы, если посмотреть на них, составляли, создавали вот эту вот иллюзию реальности, да? И поэтому очень редко бывает в вещах Дебюсси вот такая выведенная мелодия. Вот мелодия идет, как бы идет. Угу. Поэтому ее невозможно, их невозможно спеть в большинстве своем, их невозможно запомнить, да? То есть вот как бы для себя. А «Лунный свет» — это все-таки поэтому она и стала хитом, наверное, что...
0: Что еще позволяет.
1: Она позволяет, да, красивая мелодия, там, она позволяет... И в то же время он ее включил в свою позднюю бергамасскую сюиту, как одну из вещей, то есть она как бы вот другие там три части, они такие очень-очень дебюссивские, а это как бы вот там оттеняет их, да.
0: Угу. Но все равно, тем не менее, она уже тогда новая была, это вот звуки, которые растворяются друг с другом, и он сам, кстати, призывал слушателей своих находить личные какие-то ассоциации, то есть у каждого эта музыка все равно будет своя.
1: Конечно, это музыка Дебюсси, это не то, что как бы он там подражает какого-нибудь там сенсанцию.
0: Да, и плюс мы, как слушатели в ней, находим свои личные ассоциации.
1: Играет португальская пианистка Мария Жоан Пиреш. Это, на мой взгляд, я очень много прослушал, когда готовился к этой передаче. Но мне больше всего нравится ее исполнение.
0: Слушай.
1: Давайте.

0: такая вот потрясающая красота, так вот слушаешь, и кажется, что вот мы сейчас будем говорить про жизнь Дебюсси, кажется, что он был из музыкальной семьи, потомственный музыкант, но нет, нет совсем.
1: Кажется, что он был такой задумчивый,
0: да.
1: Тихий,
0: тоже
1: интровертный, нету. Сидел где-то, да, смотрел на небо, на воду,
0: да.
1: И писал.
0: Да.
1: Ничего подобного.
0: Да, да, все ничего подобного. Во-первых, начать с семьи, да. Семья очень простая была. Отец его владел лавкой фаянсовой посуды. Мануэль Ахилл Дебюсси владел лавкой такой под Парижем, где и родился сам Клод Дебюсси. И лавка эта вскоре разорилась. Отец переезжает с семьей в Париж и там устраивается бухгалтером. То есть никакой вот преемственности не было. И вообще в семье интереса
1: это
0: такого...
1: Частица «Д» где-то в его фамилии там проскакивает, да, что какие-то там далекие-далекие предки явно
0: возможно,
1: были...
0: да, но ближайшие
1: из
0: нет.
1: Больших дворян.
0: Ближайшие нет. И так в известной степени случайно заметили его музыкальные способности. Брал он уроки, и первыми уроками руководила некая Антуанетта Моте де Флёрвиль, которая училась у самого Фредерика Шопена. Она так говорила.
1: Она так говорила,
0: она так
1: на
0: говорила,
1: самом деле,
0: да.
1: Ничего, она у него ничего и не училась.
0: Прям доподлинно, ты знаешь,
1: да.
0: Хорошо. Но, тем не менее, она,
1: да, она
0: подготовила,
1: была,
0: да, подготовила Дебюсси к поступлению в Парижскую консерваторию в 1872 году. И в 11 лет Дебюсси провел в консерватории. Но интересно, что вот к слову, да, о том, что не был он задумчивым интровертом, потому что обучение его сопровождалось постоянными конфликтами с преподавателями, с профессурой. Учился он по классу фортепиано, и по классу гармонии, и он сознательно нарушал правила классического, например, голосоведения, там, гармонии. Его сокурсник, композитор Поль Дюк, описывает студенческие годы. Дебюсси устраивал из уроков гармонии настоящие провокации. Он строил последовательности из параллельных квинт и октав, разрешал диссонансы в новом.

0: одному из своих друзей: музыка — это свободное искусство, бьющее через край, искусство стихии, ветра, неба, моря. А ее заперли в душные классы и заставили подчиняться дурацким учебникам. Вот. Так именно начинается его собственный путь, да, вот с этой вот свободы, с неподчинения каноническим правилам, классическим правилам. Вот интересно, что, если говорить о его биографии, он же связан с Россией.
1: Да, конечно.
0: Да? То есть ему с ранних лет, получается, ему было 18 лет, и это 80-е, 81-е годы, он был нанят Надеждой фон Мек. Кто она была?
1: Надежда Филаредовна, да.
0: То есть,
1: она вообще была богатейшая женщина своего времени.
0: Да.
1: И, так сказать, она была меценатом.
0: Меценатом.
1: Другом Чайковского, но это известно всем.
0: Ну да, да, да. Да, близким другом Чайковского. Это важно, да, сейчас мы о нем поговорим. И Дебюсси был домашним пианистом, учителем музыки.
1: Выписал из Парижа, да.
0: Да, да, да. Он путешествовал по Европе с ними вместе, посетил Флоренцию, Венецию. И потом в Москве провел 2 года, в Москве и окрестностях Москвы. Вот.
1: И вел там довольно веселую жизнь в компании с сыном Надежды фон Мек.
0: Да,
1: они там очень даже весело проводили время,
0: но он открыл для себя русских композиторов, вот знаменитую «Могучую кучку», да, очень любил он Мусоргского, например, да, то есть вообще на его творчество музыка Мусоргского оказала большое влияние, и Надежда фон Мек ранние сочинения Дебюсси отсылала Чайковскому. И сохранился отзыв. Чайковский вообще благосклонно воспринял, но вот он, например, так достаточно сдержанно высказался. Очень миленькая вещь, об одной вещи он говорил, но слишком короткая, в ней нет ни одной законченной мысли, форма кружевная и бледная.
1: Да, еще где-то была такая мысль Чайковского, что типа не буду я давать характеристику этой пьесе, потому что о композиторах я либо пишу либо хорошо, либо ничего.
0: Не так оценил, да, как можно было надеяться, но все-таки.
1: Ну, надо сказать, что еще, конечно, Дебюсси не был тем Дебюсси, которого мы знаем. Это все-таки были еще очень ранние. Он еще очень был молодой еще.
0: Очень,
1: конечно,
0: молодой, да. Но, кстати,
1: не нашел своего стиля.
0: Но тем не менее, вот это пребывание в России, да, и знакомство с русскими музыкантами, композиторами тоже ведь повлияло на тот смысл, что вот сам отказ вот от классической традиции, да, и русским композиторам был свойственен.
1: Поэтому, Мусоргскому особенно.
0: Да, да, да. Поэтому вот здесь вот тоже такая точка важная состоялась. Ну, а в 1884 году Дебюсси завоевал престижную римскую премию за кантату «Блудный сын», и он мог, это давало ему право, вообще наличие этой премии, на бесплатное 3-летнее проживание в Риме. Это для него становится испытанием. Ну, казалось бы, да, вот там за счет французского государства он мог проживать в Риме, он мог творить, но это даже описывают как период депрессии для Дебюсси. Он очень не любил Рим и вот писал, например, официальный даже отчет такой сохранился в Академии изящных искусств Парижа: «Я не могу творить в этих стенах. Рим лишает меня индивидуальности. Здешнее искусство кажется мне мертвым, а требование присылать отчетные композиции убивает всякую искренность. Музыка должна рождаться на воле, а не по графику чиновников». Вот так для него это все-таки. И сама академическая среда была неприемлема Рима. Но вот пробыв там какое-то время досрочно, все-таки он возвращается в Париж, и вот уже начинается его такой свободный достаточно путь. Интересно, отдельно мы не будем сегодня слушать, но все-таки очень важной вехой в его творчестве стала опера, да, это, в общем-то, единственная, наверное, опера его была.
1: Единственная, да.
0: Да, единственная. Да, какая?
1: «Пелиас и Мелизандр».
0: Да, это по драме Мариса Метерлинка. Опера эта появляется, вообще премьера состоялась в 1902 году, 30 апреля, но работает над ней Дебюсси очень долго, да, десятки лет. И вот эта опера как раз опровергает полностью вот те законы жанра, которые сформировал Вагнер и Верди,

0: там нету ни арий, ни дуэтов традиционных, да, вот таких вот вокальных ансамблей.
1: Ну да, там как бы...
0: Там даже не поют.
1: Я вот на самом деле хотел что-нибудь подобрать для нашей передачи из оперы «Пелеза Мелизанда», но так ее слушать очень трудно. То есть это надо слушать, конечно, целиком. То есть вот
0: ну, понимать,
1: прийти,
0: да.
1: включиться, в это войти, в эту музыку, и вот как бы в ней жить, потому что она такая, вот как бы, нет мелодии, да, там какие-то вот разговоры как бы идут, ну, естественно, в виде пения какие-то, но вот не ухватиться ни за что.
0: Да-да-да, ну вот, но важно понимать, что это правда, там как будто бы даже не поют люди, это арии, которые очень близки, они такие интимные, тихие, очень близки к человеческой речи, как будто бы разговаривают, да, то есть он хотел, чтобы каждое слово Метерлинка было услышано слушателем, зрителем, слушателем, и там паузы такие, недосказанность, вот эта тишина, критики разгромили, громили, ну, тогда, понятно. Да, эту оперу. В музыке нет ни структуры, писали они, ни стержня, мелодия отсутствует, ритм парализован, персонажи бродят как призраки, что-то шепча под монотонный аккомпанемент оркестра. Это не искусство, это методичное уничтожение всех законов гармонии. От такого пения физически устаешь. Другой критик писал, опера производит впечатление абсолютной пустоты. Это шум, лишенный всякого смысла, занудное жужжание. Я вышел из зала сильной головной болью и полной уверенностью, что у этой музыки нет будущего. Но говорят, вот даже знаменитый писатель Ромен Ролан тоже поначалу растерялся, да, он писал, что в этой музыке царит атмосфера удушающей меланхолии, где у людей парализована воля. Но была и другая сторона, да, были те, кто увидел некое будущее в такой музыке. Например, критик Анри Баэр в газете «Фигаро», была известная газета по тем временам, вот он выступил с таким заявлением пророческим, можно сказать. «Сегодня или завтра партитура Дебюсси станет доминирующим произведением. Это вопрос времени, причем недолгого. Пройдет несколько лет, и вы признаете эту работу столь страстно артистичную, оригинальную и чистую в своем выражении классикой, с сожалением, что не были среди первых, кто оценил ее в театре».
1: Ну, надо сказать, что на самом-то деле не так, не очень прав был этот критик, потому что, ну, судьба сценической этой оперы довольно такая не очень такая богатая, постановок не так много, ну, потому что она все-таки требует и
0: погружение, требует
1: определенной публики, конечно, и требует и определенных артистов.
0: Возможно, еще не смогли так раскрыть ее,
1: да, не любой это может,
0: подойти,
1: конечно,
0: к ней, да, но музыка прекрасная.
1: Ну, я слушал вот в исполнении Венского филармонического оркестра и под руководством Клаудио Абадо фрагменты этой оперы. Ну, конечно, хотелось бы в зале послушать. Вот так, конечно.
0: Ну вот хотелось бы, чтобы кто-то...
1: Поставил ее.
0: Поставил.
1: Что-то я не помню, что в Ленинграде или в Петербурге кто-то когда-то ставил ее.
0: Да, но вот сам Дебюсси говорил, я хотел, чтобы музыка начиналась там, где бессильно слово. Мои персонажи поют как живые люди, а не как манекены в театре. Они сомневаются, страдают в тишине, их чувства скрыты под текстом. Я ненавидел оперный пафос, где люди поют 20 минут о том, что они умирают.
1: Ну, кстати говоря, с другой стороны, в этой опере как бы есть то, что свойственно обычной опере, да, классической, там любовный треугольник, герои убивают, героиня умирает, все вроде, в общем-то, все есть, но она вся наполнена какими-то символами, символы ночь, звезда, вода, огонь, вот такие символы. Ну, это свойственно и драматургии Метерлинка, как бы символизму, да. Вот и все это попытался передать Дебюсси, потом героиня умирает, и она лежит, и снег начинается. Да.
0: В общем, красивый. Так что, возможно, она еще ждет постановки грандиозные.
1: Да.
0: Это правда. Но хотелось бы, вот время наше стремительно убывает, хотелось бы
1: еще поговорить.
0: Да, о о самом Дебюсси, поговорить о его характере, о внешности, потому что он сам был такой интересный, очень харизматичный, и вспоминать его как такого коренастого, плотного телосложения человека, смуглого, и очень у него такие южные черты лица были характерные. Главной особенностью его лица был такой лоб, выдающийся, такой даже двойной, прям, ну, огромный лоб, он его маскировал тщательно зачесанными прядями темных волос. Ну, он носил такую густую, окладистую черную бороду и очень сдержанные движения. То есть он такой был не, как, в отличие от его музыки, да, не стремительный такой, а вот такой сдержанный очень. И вот поэт Анри Дориньи вспоминал о нем так: он был похож на кочевника, на заезжего итальянца или даже цыгана. В его облике было что-то дикое, мрачное и одновременно невероятно притягательное. Он редко улыбался, а его взгляд, казалось, всегда был направлен внутрь себя. Но вот все-таки, да, при всей его такой при всем бунтарстве было
1: Все-таки,
0: и
1: конечно.
0: да, то, что он смотрел внутрь себя. Вот еще один музыкальный критик, теперь же Луи Лалуа, подтверждал эту вот характеристику Ренье. В обществе Дебюсси чаще всего молчал. Он казался ироничным наблюдателем. Если разговор ему надоедал, он мог встать и уйти без объяснений. Не было в нем ни капли светского лоска, он сохранял манеры человека из простонародья, но при этом обладал болезненно утонченным эстетическим вкусом. Интересно в плане его характера. Он такой еще и был при всем при том эгоцентрист. Ему очень важна была атмосфера, в которой он писал, вещи, с которыми он работал. Писал он исключительно на дорогой бумаге ручной работы. Требовал, чтобы на столе его всегда стояла деревянная статуэтка китайского лягушонка. Вот это важно ему было. И он очень любил перемену мест, бытовых неудобств. То есть, ну, все должно было вот им соответствовать. Да? Не мог писать в любой обстановке, а только в определенной. Стравинский тоже вот о нем оставил воспоминания. Он же очень хорошо общался, дружился с Стравинским. Стравинский писал в мемуарах: «Дебюсси был человеком невероятно утонченных вкусов, но общаться с ним было тяжело. Он обижался на каждую мелочь. Его натура напоминала кошачью». Кстати, кошек он обожал. В его комнате всегда жили серые сиамские коты, которым позволялось ходить прямо по клавишам рояля и важным рукописям. Вот. Такой вот он был. Но важно сказать, что вот как будто бы вот он такой замашки аристократический, да, и дорогая бумага, и определенная атмосфера, но он далеко не богатую жизнь вел, в общем-то, при всех вот этих вот его требованиях он всегда всю жизнь практически вот
1: Вот, наверное, поэтому и
0: зажат
1: нуждался
0: был,
1: всю
0: да.
1: жизнь, потому что требования были очень высокие. Ну и семья, конечно, и да. Ну, что еще хочется сказать про Дебюсси? Вот все-таки, как мы с того, что мы начали, с того, что как бы он был бунтарем и кроме того, что восставал против старой музыки, и фактически с него можно сказать, что началась новая европейская музыка, да, которая. Вот все вот эти вот классические, отвергла классические правила, гармонии, создала какие-то совершенно новые гармонии, ну, атональная музыка появилась, и все, кто после него пришли, и наши Прокофьев, к примеру, да, тот же Стравинский,
0: Да.
1: да, и Шёнберг, и вот с его системой додекафонии, и все прочие. Они, мне кажется, во многом опирались именно на то, что нашел в музыке Дебюсси. Он нашел свободу. В музыке он нашел свободу. Что не обязательно. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, допустим, когда Бетховен был молодым, да, Гайдн тоже очень не нравилось эксперименты Бетховена с гармонией. Да, он говорил, что это дикость какая-то. Гайден говорил,
0: Ну
1: человек, который
0: да.
1: понимал вообще-то в музыке такое что, но а и вот так же про Дебюсси говорят, спустя 100 лет про Дебюсси то же самое говорили, да? То есть это, наверное, необходимо для развития, чтобы кто-то нашелся, кто найдет что-то новое, да, какой-то какой-то новый подход, чтобы так и развивается искусство.
0: Да, да, в музыке, наверное, это особенно остро чувствуется, музыке, и да. Более короткие периоды вот этих смен.
1: Не, ну на самом деле вся обстановка конца 19 века, да, fin de siècle, там, и вот те же импрессионисты, и те же поэты-символисты, которых, кстати, очень любил Дебюсси, да, Верлен и Бодлер. И вот эта вся обстановка, она как бы вот создавала то, что прежнее время кончается, конец века, да, и начинается совершенно новый, 20 век начинается, совершенно новое время с новыми какими-то идеями, да, да, что да. Так и получилось.
0: Ну, очень, конечно, интересно разбирать его музыку, вот что значит вообще сама свобода, что это такое, да, как он менял ритмы, и как он относился к оркестровым партиям, даже отдельных музыкальных инструментов, да, то есть, например, вот такие инструменты, как там гобой, рожок, флейта, они были более такие, они носили подчинительный характер в общем массиве оркестра, а он их выводит на первый план, у них почти сольные партии, это тоже...
1: Ну, Бетховена тоже были.
0: Ну, все-таки у него такие даже импровизационные, наверное, включения, что было не характерно для предыдущих композиторов. Вот это тоже, это все подчеркивало ощущение свободы, вот такое, как будто бы это вот не закладывало что-то в умы слушателя, а обволакивало, да, создавая ассоциации.
1: Давайте теперь послушаем, да? Мы закончим нашу передачу.
0: А что это будет?
1: А у нас будет... Тоже одна из очень известных вещей, оркестровая вещь. Вот там как раз все можно это услышать, о чем Маша говорила, и рожки, и все прочее, прочее. После полуденный отдых Фавна, прелюдия. Но она, наверное, целиком не удастся послушать, но хотя бы часть.
0: Да, но мы вот уже будем прощаться. Я скажу, что про эту музыку, про послеполуденный отдых Фавна говорили, что именно с соло флейты там началась современная музыка. Вот как ты думаешь, правда?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну что же, мы тогда оставляем наших радиослушателей.
1: Наедине с Дебюсси.
0: И прощаемся.

0: Маленький концерт.
1: Одно из удивительных сокровищ, которым одарила мировую музыкальную культуру и всех нас эпоха барокко, это так называемые медленные, обычно вторые части, концертов для разных составов инструментов. Таковы всем хорошо известные адажио из концерта для гобоя с оркестром Алессандро Марчелло или вторая часть итальянского концерта Иоганна Себастьяна Баха и многие другие. Эта музыка погружает слушателя в особое состояние. Мы всем своим существом начинаем неотрывно следовать той бесконечной, прекрасной, свободно текущей, но богатой, изысканной орнаментикой мелодии, которая царит в этой музыке. И это следование приводит нас в мир поистине небесной красоты и гармонии. Как известно, музыкальное искусство барокко насыщено символами и смыслами. Так одно из гармонических последований в барочной музыке носит такое название. Так боги спускаются на землю. Послушаем в сегодняшнем маленьком концерте адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя, ту музыку, благодаря которой небо действительно становится ближе.

Адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя прозвучало в исполнении Кейта Джаррета, американского пианиста, родившегося в 1945 году. Кейт Джаррет более известен любителям джазовой музыки, однако это музыкант с разносторонними интересами, и помимо джазовых композиций в его репертуаре и музыкальная классика, в том числе такие сложнейшие произведения, как «Гольдберг. Вариации» Иоганна Себастьяна Баха или «Прелюдии и фуги» Дмитрия Шостаковича. Клавирные сюиты Генделя привлекли внимание музыканта, по его собственному признанию, сердечностью, теплотой и мелодическим богатством даже в простейших частях, которые являются непревзойденными для своей эпохи. Джаррет замечает также, что лирическая теплота и текстуальная насыщенность этих клавирных пьес, выраженной с такой простотой, делают выбор фортепиано оправданным, несмотря на то, что этот инструмент еще не существовал в дни Генделя. «Более того, я думаю, — пишет Джаррет, — что именно фортепиано способно выявить эти черты настолько, что нам покажется еще более удивительным, что мы так редко слышали эти пьесы». Отдавая дань замечательному музыканту, заметим, однако, что все то, что он пишет об исполнении клавирных сюит Генделя, о тех новых гранях этой музыки, которые открывает именно исполнение на фортепиано с его богатыми возможностями, гораздо более полно удалось выразить совсем другому исполнителю, а именно Святославу Рихтеру. Я предлагаю еще раз послушать удивительную музыку, адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, но уже в исполнении нашего великого музыканта, и оценить то, что называют русской пианистической школой.

0: Итак, сегодня, дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучало адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, которое мы слушали в двух вариантах исполнения. Для вас сегодня играли американский джазовый пианист Кейт Джаретт и Святослав Рихтер. Наш маленький концерт завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 195-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики наедине и спросили Его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом и не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами. Но прежде чем пояснять притчу, Спаситель удовлетворил недоумение своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Но действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо? Христос отвечает им, напомню ответ Спасителя: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Вот кратко эти слова Спасителя можно свести к следующему. Среди слушателей Христа были разные люди, разные по возрасту, по интеллекту, по сфере деятельности, разные по духовному и нравственному уровню. Далеко не все могли понять учение Христа и осознать важность того, к чему Он их призывает. Потому что призыв Спасителя относился в первую очередь к изменению человеческого сердца. Что надо делать, чтобы стать духовно чище и ближе к Богу? Как надо жить, чтобы обрести Царство Божие? Но ведь для многих духовные ценности – это что-то очень расплывчатое, не конкретное, а потому и не очень важное. И Христом посредством притч вполне понятных образов из повседневной жизни и профессиональной деятельности говорил о законах духовной жизни. Вот как сегодня многие нецерковные люди могут только тогда заинтересоваться, понять и принять религиозную истину, если эту истину преподнести на доступном для них языке, облечь в понятные им формы и сравнения из мирской жизни, а говорить с ними на том языке и апеллировать понятиями, которые верующие люди употребляют в общении между собой, ну, нет никакого смысла. Они просто не поймут, о чем речь-то идет, поскольку не живут духовной жизнью. К ним также можно отнести слова пророка Исаии, которые цитировал Спаситель в сегодняшнем Евангелии: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, апостолы могли вместить учение о Царстве Божьем и без притч. Это были люди чистые сердцем, потому и говорил им Господь: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, то есть остальным людям, не дано». Поэтому для широкой аудитории Христос учил притчами, облекая вечные истины духовной жизни в обстоятельства жизни земной, которые понятны абсолютно всем. Ну а теперь перейдем к самой притче. Христос говорит: «Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, и птицы склевали его. Другое упало на каменистую почву, где мало земли, и оно быстро стало возрастать, но когда взошло солнце, то оно засохло, потому что не имело в себе корня. Третье упало в тернии, и они заглушили его, а четвертое упало на добрую почву и принесло много плода». И заканчивает Господь притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И хотя все окружавшие его уши, конечно, имели, но, услышав, они не поняли, о чем говорит Господь. И вот тогда Господь разъясняет эту притчу, что делает Он крайне редко. Христос говорит, что зерно, семя – это Слово Божие, сеятель – это Бог, а почва – это душа человека. Но это понятно. А вот непонятно другое, почему Слово Божие, которое даруется роду человеческому, так по-разному людьми воспринимается и так по-разному ими сохраняется. Вот ведь смотрите, одно из четырех зерен приносит плод, 25% от всего посеянного. И здесь Христос показал еще такую очень идеалистическую картину. На сегодняшний день, наверное, не 25% усваивается, а дай Бог, чтобы 20% усваивалось из того, что сеет Господь. Так что же является причиной такого плохого прорастания семени Слова Божия? Вот давайте на основании этой притчи подумаем, что представляют из себя те житейские обстоятельства, которые препятствуют нормальному приятию и усвоению нами Слова Божия. Первое семя, упавшее при дороге, и птицы поклевали его. Господь поясняет, что это дьявол похищает посеянное. Ну а как это все происходит в нашей жизни? Дьявол, он что, подобно ветру врывается в нашу жизнь и уносит это семя Слова Божия? Нет, все, конечно, гораздо реалистичнее. Дьявол действует в этом мире через людей. Именно люди являются проводниками его мыслей и действий. И если коснулась человека благодать Божия, то можно не сомневаться, что встретятся на его пути такие люди, которые попытаются заглушить эти семена. А ведь не так давно таких людей в нашей стране специально готовили. Они подходили профессиональную подготовку только для одной цели – вырвать из человеческого сердца семена Слова Божия и выбросить их на помойку. И привлекаться здесь будет все – и достижение человеческого разума, и философская мысль, и логика жизни. И неокрепшему часто вере и малознающему человеку вбивает в голову кто-то более изощренный в слове и в дискуссии, что все это заблуждение – что все то, что содержится в Слове Божьем, не может содействовать твоей жизни и процветанию, и, руководствуясь евангельскими указаниями, выжить в этом мире нельзя. И ведь для многих это убедительно. А что это значит на языке этой притчи? Это значит, что пришел дьявол и похитил семена Слова Божия. Второе зерно упало на каменистую почву. И Господь так характеризует этих людей. Это люди, которые с радостью воспринимают Слово Божие, но они не имеют корня, а потому и не имеют влаги для возрастания посеянного. Поэтому в одни испытания они отпадают. Вот есть такая категория людей, которые очень быстро загораются. Загораются чем-либо, какой бы то идеей или симпатией к человеку, или каким-то видом деятельности, а потом они так же быстро остывают. Это люди порыва. Они быстро вспыхивают. Они бывают очень влюбчивые во многих, а в результате не любят никого. Это люди, которые не способны долго нести трудности. Они ломаются и часто гибнут, потому что они способны на порыв. Они способны, может быть, даже на жертву, но на жертву кратковременную. И вот когда корня нет, то получается, что человек благодаря своим эмоциональным данным близко принимает к сердцу семена Слова Божия, но приходит испытание. Приходит искушение, приходит иногда гонение за это слово, и весь их пыл очень быстро охлаждается. Третье зерно, ну, наверное, это более понятно и не нуждается в каких-то особых толкованиях. Каждый из нас, ну, если не знает, то, по крайней мере, представляет, что такое огород. И вот для того, чтобы вырастить на нем что-то доброе, надо положить много труда и забот. А вот для того, чтобы сорняки выросли на грядке, ну, это никаких проблем. Ни забот не надо, ни трудов. Если грядку не прополоть, то сорняк задушит урожай, ибо сорняк всегда сильнее культурного растения. Также и сорняки этого мира, о которых говорит Господь. Это и неумеренная забота о повседневных нуждах, это стремление к богатству, к власти, к удовольствию. Все это, конечно, сильнее маленького зернышка Слова Божия. Ибо оно прорастает медленно и невидимо. А такие сорняки, как власть, деньги, почет, удовольствие, все это так видимо, так реально и так притягательно, что, конечно, заглушит зерно, посеянное Богом. Люди, конечно, иногда одумываются. Но чаще уже на смертном одре, понимая, что с собой, собственно, ничего не возьмешь. Но по-настоящему покаяться – перемениться, стать как бы другим человеком, бывает уже очень сложно. Потому что в сердце не то, что каменистая почва, или мало влаги, или сорняки, а там уже просто дорога бетонированная, на которой ничего не может расти. И Христос, говоря нам эту притчу, как бы советует не доводить свое сердце до такого состояния, а бережно относиться к тому маленькому зернышку Слова Божия, которое Господь посеял в душу каждого из нас, для того, чтобы оно выросло в невидимое внутреннее царство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 31 августа, 18 августа по старому стилю празднуется память множества мучеников II века. Сегодня совершается память святых мучеников Флора и Лавра, почитание которых было особенно велико в Древней Руси. Особое отношение к этим мученикам, как покровителям домашнего скота и помощникам в крестьянском труде, было воспринято нашими предками от южных славян, в землях которых в Древней Иллирии жили святые братья и где они приняли мученические венцы. Их житие дает пример подлинной христианской любви, любви братской между Флором и Лавром, во всем бывшими единодушными, любви к наставникам Проклу и Максиму, которыми они были научены ремеслу каменотесов и богоугодной жизни, любви к ближним, святые братья раздавали заработанные деньги нищим, и любви к врагам. Они исцелили сына языческого жреца Мамертина и его самого обратили к Христовой вере. Явили святые и высшую любовь к Богу, добровольно избрав мученичество за Христа. Как каждый человек рождается и живет в грехе, но верой во Христа спасается и по кончине своей надеется на суд Божий, так и святые мученики Флор и Лавр вместе с многими другими христианами были строителями языческого храма, по завершении которого они сокрушили его идолов и посвятили это строение Христу. 300 христиан были сожжены, а Флор и Лавр живыми были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Мученичество приняли и бывший языческий жрец Мамертин со своим сыном. Сегодня прославляется еще несколько мучеников того же времени – Ерм, Серапион и Полиен. Они приняли мученические венцы во II веке в Риме. Также в этот день вспоминаются мученики, пострадавшие около 300 года. Священномученик-епископ Емелиан и с ним Иларион, Дионисий и Ермип. Все они происходили из Армении, а мученичество приняли в Италии, в городе Требии. Вместе с ними мученичество приняли около 1000 христиан. Сегодня совершается память святителей Иоанна и Георгия, патриархов константинопольских, живших в VII веке, и преподобного Макария, игумена Пелекидского, жившего в конце VIII – начале IX века. В этот день прославляется также преподобный Иоанн Рыльский. Он жил в Болгарии в IX-X веках. 60 лет он подвязался в суровых подвигах поста и молитвы в Рыльской пустыне, на реке Рыла, где основал монастырь. Скончался он в возрасте 70 лет в 946 году. За 5 лет до кончины он написал своей рукой завет к ученикам, одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещенной болгарской земле. В конце X века мощи преподобного Иоанна Рыльского были перенесены в город Средец, ныне это София, а правая рука святого была перенесена на Русь, предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного Иоанна Рыльского с пределом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых скончался преподобный Иоанн. Особое почитание преподобного Иоанна Рыльского, просветителя славяно-Болгарии, возникло на Руси сразу после ее крещения. В Санкт-Петербурге во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1901 году был освящен нижний храм Иоанновского женского монастыря на Карповке, а в 1920 году – второй предел Николаевского морского собора в Кронштадте. Сегодня установлено празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Всецарица. Этот чудотворный образ находится на фоне Ватопедской обители. Прославился он в XVII веке. Когда один молодой человек подошел к этой иконе, лицо Богородицы блеснуло, и молящийся был отброшен на землю. Он тут же отправился к старцам и исповедовал свою жизнь, которую он посвящал занятиям магии. Чудесным вмешательством Богородицы он принес покаяние и изменил свою жизнь. Перед этой иконой молятся об исцелении от раковых заболеваний. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики Григорий Бронников и Михаил Ирегодский, расстрелянные в 1937 году в Коми АССР, и мученик Евгений Дмитриев, служивший псаломщиком в Иоанново-Богословской церкви села Митино в Рязанской области. Он был взят на военную службу и определен рабочим завода в Перми. В 37 году он написал письмо своему отцу, протоиерею Федору Дмитриеву, с просьбой его отпеть. Позже узнали, что работники этого завода были в полном составе арестованы и расстреляны. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Флора и Лавра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во втором веке в Византии, затем переселились в Иллирию, ныне бывшую Югославию. По ремеслу братья были камнетесами. Их учителями в этом искусстве были христиане Прокла и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни. Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили в вере во Христа. После того, как юноша исповедовал Иисуса Христа истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. Святые мученики Флор и Лавр почитаются верующим русским народом как покровители домашнего скота. Иконы этих святых широко распространены в храмах русской церкви.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика и епископа Емелиана и с ним пострадавших. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики родились и жили в Армении. После смерти родителей святые братья Емелиан и Дионисий и Ермип вместе со своим учителем Илларионом оставили родину и приехали в Италию, в город Сполитон. Там святой Емелиан начал проповедовать Евангелие язычникам своей строгой, добродетельной жизнью. Он снискал глубокое уважение христианской общины и был избран епископом города Трибии. Переселившись в Трибию, святитель Емельян обратил многих язычников ко Христу, за что был представлен на суд императору Максимиану. Святитель предложил императору самому убедиться в силе молитвы ко Христу. Был принесен расслабленный с давнего времени человек. Сколько ни старались жрецы исцелить его взыванием к идолам, они ничего не добились. Тогда святитель Емелиан, помолившись Господу именем Иисуса Христа, повелел расслабленному встать, и он, поднявшись здоровым, радуясь, сам пошел домой. Это чудо было настолько убедительным, что император начал склоняться к признанию истинного Христа, но жрецы внушили ему, что святитель действует волшебством. Он был предан жестоким истязаниям, перед которыми Господь укрепил его, сказав: «Не страшись, Емелиан, я сам буду с тобой». Мученика подвергли пыткам, но он оставался невредимым. При виде таких чудес народ стал кричать: «Велик Бог христианский, пусть раб его будет отпущен на свободу!» В тот день уверовали во Христа 1000 человек, и все приняли мученические венцы. В ярости правитель велел убить и зверей, не посмевших растерзать святителя. Святого Емелиана вместе с братьями и учителем заключили в темницу, и после жестоких истязаний священномученики Илларион Дионисий и Ермип были усечены мечом. Святителя Емелиана казнили за городом. Когда палач ударил по шее мученика мечом, то железный меч вдруг стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны святому. Воины упали к его ногам, прося прощения и исповедуя Христа истинным Богом. Став на колени, святой молился за них и просил Господу удостоить его мученической смерти. Молитва его была услышана, другой палач отсек святому голову. Это произошло около 300 года.

прозвучала стихира на литии праздника Успения Пресвятой Богородицы композитора Александра Никольского в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Анастасии Сорокиной.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга и традиций нашего города. Культурные традиции детских духовных хоров Санкт-Петербурга – это уникальный пласт музыкальной культуры, который соединяет строгое классическое образование, вековые традиции церковного пения и современные просветительские практики. Петербургская хоровая школа духовной музыки опирается на наследие придворной певческой капеллы и традиции византийского и древнерусского распевов. Детско-юношеский хор имени преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Основатель и регент этого хора, композитор, хоровой дирижер, педагог Ирина Валентиновна Полдышева. Как возникали детские хоры духовной музыки в северной столице? Какие известные музыканты вносили свой творческий вклад в развитие этих хоров? Какие традиции сложились в работе с детскими хорами? Об этом нам и расскажет Ирина Болдышева.
2: Санкт-Петербург может похвастаться тем, чем, наверное, не один город. С самого его основания в нем оказался уже развитый хор, хор государевых певчих диаков. После того, как был создан город, перекочевал вместе с царским двором в Санкт-Петербург, а в нем партию альтов и дисконтов как раз пели мальчики. И это уже был хор очень высокого уровня, с развитой традицией, с богатейшим репертуаром. Он пел даже на торжествах по случаю основания города, и Петру Первому всюду сопутствовал. То есть это был хор с активной жизнью и замечательными традициями обучения мальчиков. Впоследствии все это бережно развивалось. Мы знаем, что и Бортнянский вообще 7 лет в певческой капелле. И очень бережно развивал певческие традиции, методику. И Федор Михайлович Глинка внес огромный вклад. Они бережно работали над детскими голосами, стремились никогда их не переутомлять, запрещалось петь простуженным, запрещалось петь громко, кричать, не разрешалось утомлять детские голоса, обязательно делались перерывы. С какой любовью растили детей? Конечно, требовалась и дисциплина, могли и наказать за опоздание или за ошибку. Давались наставники, более старшие певцы, которые присматривали за ними и учили. А регенты, дирижеры не только дирижировали, но и индивидуально занимались. Например, Глинка занимался и со всем хором вместе, но и с мальчиками отдельно. Нежный певческий аппарат требует очень бережного подхода и отношения. Помимо придворной певческой капеллы, которая была всероссийским центром музыкальной культуры, в Петербурге еще был совершенно выдающийся хор в Александро-Невской лавре. В нем партию альтов и дисконтов пели мальчики. Мальчики жили в монастыре, были на довольстве, некоторые становились монахами, некоторые не становились, но вот это благочестие они выносили, и тоже было.

0: бережное отношение. В начале XIX века был достроен Исаакиевский собор, там появился прекрасный хор, но это было то же самое. Были мальчики, исполняющие верхние голоса, и также дающие концерты. Даже Лаврский хор, они участвовали в концертах, было такое церковно-певческое благотворительное общество, которое неплохо было бы нам и возродить. Концерты помогают поддерживать высокий уровень певчих, потому что не принято в богослужении постоянно менять репертуар, а человек должен развиваться. И вот мы точно так же, вот на моих песнях, которые сложнее большинства церковных песнопений, которые мы поем, они тоже очень помогают развитию пластики, голоса, ровности, звучания, всем тем качествам, которые необходимы для хорошего хорового звучания. А вот, собственно, хоры появились, когда император Николай I издал указ о возникновении при церквах церковно-певческих школ. Обязательным предметом было церковное пение. На базе их появились совершенно замечательные коллективы. Николай I покровительствовал церковному пению, очень его любил, всегда становился рядом с певцами, подпевал, знал прекрасно, и он всегда присутствовал лично на всех экзаменах, поднимая статус. Вообще, все государи уделяли большое внимание. При Александре III обучение церковному пению стало очень-очень массовым. Стремились к тому, чтобы при каждой церкви это создавалось. Задача, которая стоит перед руководителем, перед регентом, диктует одни и те же принципы во все эпохи. То, что мы делаем сейчас, оно неизбежно пересекается с теми задачами, которые ставили наши предшественники. И, конечно, важнейший момент – это именно сбережение голосов. Нельзя голоса напрягать. Да? Вот мы никогда не поем тоже очень громко. Мы также, как вот в древности на Руси, берем с раннего возраста. Еще до создания Петербурга брали с 6-7 лет. Мы берем даже с 5, потому что мир сейчас совсем другой. У юной души больше опасностей подхватить какой-то вирус недобрый, чтобы их оградить, чтобы дать им опору. Коллектив единомышленников, которые тоже стремятся к благочестию, стараемся с малого возраста их брать.
1: Какие методы работы с детскими духовными хорами использовались тогда и какие используются сейчас?
0: Использовался метод подражания учителю, чтобы не сразу нотная грамота. Вот Федор Михайлович Глинка стремился пораньше нотную грамоту, но, естественно, музыкальная культура развивалась. Но есть ценность и в том, чтобы сначала многие интонации были освоены на слух, а потом уже были привязаны к каким-то зрительным впечатлениям. Знакомили их, конечно, и со знаменным пением, которое совсем не отталкивали. Делались обработки, переложения знаменного распева, чтобы можно было использовать его в большом хоре. И у нас тоже, у нас с 5 лет детки запоминают названия крюков, знают, как они выглядят. Им это настолько весело, они с таким восторгом бегут к доске, тянут ручки, чтобы показать, где какой знак. И я знаю, что византийской традиции тоже сначала учили по слуху, и когда уж интонации были освоены, тогда давали возможность как-то привязать это к зрительному ряду, хотя знаменные византийской традиции, они гораздо более щадящие для голоса. Когда по небам и по крюкам человек поет, голоса становятся более естественными.
1: Детские хоровые коллективы духовной музыки издавна принимали участие не только в богослужении, но и в концертах. В вашем хоре соблюдается ли эта традиция?
0: Да, 35 лет мы поем на богослужениях, и изначально это, конечно, была самая главная наша цель. Мы сначала осваивали обиход, сделали переложения литургии божественной и частично всеночной, потом этот репертуар пополнялся, но уже в процессе педагогической деятельности я поняла, что душу надо подготовить, надо подойти, надо взрыхлить почву душевности, и я стала писать, и сейчас уже более 160 произведений. Теперь можно услышать в интернете, на всех площадках интернета 21 час музыки, вот хор имени Иоанна Дамаскина, там и богослужебные песнопения, мои переложения, византийские песнопения для церковно-славянского языка, и знаменные мои расшифровки, то, что я сама написала в традициях знаменного распева, и вот эти композиции. поездки очень помогают поддерживать высокий уровень хора. Как только концерт, все мобилизуются. Ну, а поездки — это не о чем и говорить, потому что, например, неделя, они каждый день со мной, мы каждый день занимаемся, настолько они спиваются, да, почти каждый день обычно литургии какие-то и концерты. Они не воспринимают это как нагрузки, это делает их счастливыми, и это необыкновенно сдруживает. Конечно, все, что познает ум, очень важно. А музыка — это язык сердца. И она быстрее слов бежит в сердце, охватывает его, дарит ему радость, дарит ему вот этот восторг.
1: Как дети приходят в ваш хор? Почему они выбирают именно ваш хор?
0: Я верю, что каждый приходящий ребенок ко мне, он приходит промыслом Божиим. Есть и другие хоры в Петербурге, и туда приходят дети. Многие ездят издалека, даже из пригорода, из самых разных концов города. Но вот каким-то образом они узнают. Кто-то от знакомых своих, из интернета, потому что в интернете много моих интервью. В этом году мы делаем новый набор. Прослушивания будут проходить в сентябре. Ждем, приглашаем в разные группы от 5 лет.
1: До какого возраста включительно?
0: Разного возраста. Мальчиков тогда же и в 20 могу принять. Да? Мальчиков могу и в 25.
1: Детско-юношеский хор.
0: Уже сейчас даже и молодежные. Хотя я, конечно, люблю вырастить с детства. Когда ты из детства растишь в одной вокальной манере, через 10 лет они тебе уже выдают то, что ты хочешь. И это действительно одно дыхание, один звук, а взмах крыла. Можно добиться вот легкости. И в этом смысле преемственность нашего хора от предыдущих школ и певческой капеллы. И тоже в том, что огромное значение уделяется вокальной школе. Мы не меньше 20 минут распеваемся. Иногда я попрошу кого-то отдельно что-то спеть, потому что очень важно снять все зажимы. Надо сказать, что современные люди, в принципе, очень зажатые. Они несут столько стресса, столько негативной информации. С 1 сентября по 15 будут проходить прослушивания в нашем соборе Владимирской иконы Божией Матери, где мы на 3-м этаже и занимаемся. Будем всем очень рады.

0: Какую роль хоровое пение играет в жизни современных юных музыкантов, спросим у них самих. Как давно ты занимаешься в хоре?
1: Уже 7-й год.
0: Тебе нравится хоровое пение?
1: Да, очень. Ну, во-первых, у меня там очень много друзей, я очень хорошо дружу с ребятами, там все очень хорошие и умные. Ну и просто мне нравится петь, получается красиво, и мне это нравится.
0: Что бы ты хотел больше, солистом быть или петь в хоре?
1: Мне кажется, что петь в хоре интересно за счет того, что там общее дело, все как-то вместе делают что-то очень большое, и получается красиво. Солистом тоже интересно, но мне почему-то привлекает больше хор.
0: Тебе не жалко того времени, которое ты тратишь на занятия в хоре?
1: Ну нет, мне ведь нравится, и так не жалко, это мне в удовольствие как бы. Хор – это очень хорошо.
0: Петербургский детско-юношеский хор имени преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери является носителем тех традиций, на которых воспитывались юные музыканты прошлых столетий. В нашем репортаже о традициях детских духовных хоров рассказала основатель и руководитель хора имени Иоанна Дамаскина Ирина Валентиновна Болдышева. Репортаж подготовила Людмила Зотова. До свидания!

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто Гросса опус 3 номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучала стихира на литии праздника Успения Пресвятой Богородицы композитора Александра Никольского в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Анастасии Сорокиной.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев. Я служу в поселке Вырица, в строящемся храме преподобного Серафима Вырицкого. Также преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Сегодня мы с вами поговорим об одном очень интересном человеке, который имел отношение как к университету, так и к церкви. Речь пойдет об академике Алексее Алексеевиче Ухтомском. Он умер 31 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. И к тому моменту он был заведующий кафедрой физиологии, директор электрофизиологической лаборатории Академии наук, советский академик. Ну и сейчас посетитель университета, поднявшись на второй этаж в главное здание 12 коллегий и идя по знаменитому коридору с полками старинных книг, он также увидит статуи и бюсты наиболее выдающихся академиков, профессоров университета Санкт-Петербургского. И среди них будет бюст с большой бородой, человека в очках. И надпись говорит о том, что это после советского времени добавили, что это князь, также академик Алексей Алексеевич Ухтомский. Но наш разговор сегодня обусловлен, не только тем, что академик Ухтомский оказался князем, о чем заговорили уже после советского времени, а также обусловлен он тем, что Алексей Алексеевич Ухтомский на самом деле, помимо того, что он выдающийся ученый-физиолог, и в советское время он известен был прежде всего как физиолог, его именем был назван целый институт, и его заслуги, они были признаны, начиная с 30-х, вообще сквозь все советское время, совершенно неоспоримы в области естественных наук. Но вот уже только после падения Советского Союза ученые-исследователи, историки науки, а также историки философской, религиозной мысли стали открывать для себя совершенно новый пласт мысли Алексея Ухтомского, а именно его религиозные и философские взгляды, которые на самом деле существовали совершенно неотрывно от его научной деятельности и во многом на самом деле обусловили его научные открытия, неотрывны и неразрывны с его мировоззрением. Нужно сказать, он был не просто религиозным философом, а он был глубоко православным, верующим человеком. Вот поэтому мы с вами и будем сегодня говорить об этом выдающемся ученом и выдающемся православным мыслители, так мы можем сказать. Нужно сказать, что сейчас, в наше время, исследователи делают только первые шаги, открывают имя Ухтомского как религиозного мыслителя. Потому что среди мыслителей так называемого русского религиозного возрождения, мы можем сказать, серебряный век русской культуры, ну не только поэзии, да, но и в целом культуры, Ухтомский был сыном своего времени, и его взгляды во многом и сформировались в атмосфере, которая царила тогда в среде верующей интеллигенции. Но сама жизнь Алексея Ухтомского, его биография, она во многом стоит особняком, отличается от истории жизни многих других выдающихся деятелей русского религиозного возрождения, мыслителей первого ряда. Ну, вспомним, скажем, отца Сергия Булгакова, такой наиболее глобальную фигуру, да. Он, конечно, вырос и воспитывался в православной семье, отец у него был священник, но в годы учебы в своей семинарии он полностью потерял веру. Отошел от церкви, от Бога, стал атеистом, марксистом. И не просто марксистом, а стал одним из самых видных марксистов в среде русских социалистов. Стал профессором политической экономии.
И вот потом, только уже в зрелом возрасте, он постепенно вернулся к вере. Ну, другой видный деятель, Семен Людвигович Франк, родился в еврейской семье, с юности также участвовал в марксистских кружках, революционной деятельности, и лишь в зрелом возрасте принял православие. Николай Александрович Бердяев родился в аристократической семье, с детства крещенный в православной церкви, но в юности также был марксистом, а за участие в студенческих демонстрациях был даже исключен из университета. Наконец, другая значительная фигура этого времени – отец Павел Флоренский. Хотя и не имел опыта потери веры, но был воспитан в семье совершенно далекой от веры и церкви, а православную веру открыл для себя уже во взрослом возрасте. Нельзя сказать, что жизненный путь Алексея Ухтомского был совершенно уникальным, как аристократа, интеллигента и церковного деятеля. Мы можем вспомнить в данном контексте, в частности, братьев, князей Евгения и Сергея Трубецких, которые, как и Ухтомские, принадлежали и древнему княжескому роду, и относились к ученой интеллигенции. А Евгений Трубецкой был видным деятелем православной церкви, участвовал в Поместном соборе 1917-1918 годов, так же, как и Алексей Ухтомский. Ну и все же уникальность биографии Алексея Ухтомского состоит в удивительной целостности его жизненного устремления с ранней юности. Ну о чем идет речь? О том, что университетская наука была для него делом Христовым, а учеба в духовной академии – необходимой школой мысли. Ну да, мы не можем сказать, что никто из представителей религиозной русской философии не учился в духовной академии. Да? Отец Павел Флоренский там даже преподавал, не только учился. И также был таким вот энциклопедически образованным человеком, математиком по первому образованию, а потом получил духовное образование, стал священником, ну, имел также глубокий научный интерес. В этом плане, конечно, есть параллели с Алексеем Ухтомским. Но все же именно Ухтомский в своей жизни нам являет такую удивительную цельность своей натуры, цельность такого научно-богословского поиска, который он воплотил в своей жизни. Если нельзя сказать, что у него не было каких-то сомнений в определенные моменты времени, и, может быть, даже кризисов, но это был не кризис веры. Вера у него была всегда. Она, наверное, можно сказать, только возрастала и укреплялась. Были у него сомнения, действительно ли Христу он служит своей наукой. Вот такого плана сомнения у него были. Но прежде чем более детально поговорить о том, каким же образом он попытался и, возможно, что и смог послужить Христу в университете, давайте вернемся в его биографии. Так он родился в православной семье, представитель древнего, старинного аристократического рода князей Ухтомских, восходящего к легендарному Рюрику. И с древних времен князья Ухтомские служили русской земле в воинском звании. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, и был очень большой подъем патриотизма в русском обществе, Алексей Алексеевич писал в одном из своих писем. Вот я зачитаю. «А вот заметили ли вы известие в новом времени, что убит мой двоюродный брат Владимир Леонидович Черносвитов? Это племянник покойной матери, совсем еще молодой человек, офицер лейб-гвардии московского полка, очень милый и добрый малый. Царство ему небесное. Живот свой на брани положим. Слово это заманчивое, да притом еще на такой брани, как теперешняя русская война с пруссаком, с немецкой антихристовщиной. Вот когда-то трое или четверо князей Ухтомских легли косьми на Куликовом поле в битве Донского с татарами, и это любовно повторяется до сих пор многими русскими и тем более ухтомскими. Так это будет, Бог даст, и теперь». Такая интересная цитата мне показалась. Конечно, она отражает такое вот настроение русского общества в начале войны, когда люди действительно рвались в бой и готовы были и умереть. А в общем, да, и в сознании русской аристократии это было нормальным делом. И более того, Алексей Ухтомский, он ведь воспитывался с детства с таким расчетом, что он будет военным.
вместе со своим старшим братом Александром они закончили Нижегородский кадетский корпус, после которого перед ними была открыта карьера офицера. Однако, несмотря на блестящие успехи в учебе, оба брата вместо Академии Генерального штаба поступили в Московскую духовную академию. Как же это получилось? Воспитывались братья в благочестивой верующей семье. Но на такой крутой поворот в выборе жизненного пути оказала влияние встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Они возвращались с своего курса домой на каникулы по Волге. И эти два молодых князя, кадета, встретились с отцом Иоанном и долго-долго с ним беседовали. И вот именно эта беседа и явилась такой вот вехой на их жизненном пути. Ну, нужно сказать несколько слов о старшем брате. Его имя как бы на слуху прежде всего было у меня, ну, в церковных кругах, потому что он стал епископом. Александр, так и звали этого старшего брата, по окончании духовной академии, продолжил служить в духовно-учебном ведомстве, а потом был пострижен в монашество с именем Андрей. Нужно сказать, что он входил в круг ректора архимандрита Антония Храповицкого, который собрал в Московской духовной академии кружок любомудров, выходцев из аристократических семей, жаждавших настоящей духовной жизни, послужить церкви, и он вдохновил их на монашество. И вот одним из таких учеников, кружковцев, любомудров был Александр, который был пострижен в монашество с именем Андрей, потом рукоположен священный сан, а через какое-то время в епископский сан. Вот епископ Андрей Ухтомский. Вот это имя, оно на слуху. В том числе в связи с его ссорой, да, с Распутиным, служил в Сибири среди старообрядцев. Много лет провел в ссылках, в тюрьмах. Ну и потом он был расстрелян в 1937 году. В семье Ухтомских с самого детства было общение со старообрядцами. И так или иначе, и один, и второй брат были связаны со старообрядцами, но немножко разным образом. Что касается владыки Андрея, то, несмотря на то, что он был расстрелян, вопрос о его канонизации, он как бы так завис, да. Хотя он был поставлен в какой-то момент в конце 80-х годов, в начале 90-х, но его канонический статус, то есть не перешел ли он в старообрядчество при своем таком окормлении старообрядческих общин, вместо того, чтобы их привести в православие. Вот здесь такой есть вопрос канонический. Этот вопрос остался открытым, вопрос его канонизации. Но Бог весть, и, конечно, Господь прославляет своих мучеников на небесах. Алексей же, младший брат, о котором, собственно, у нас сегодня с вами речь, к личности которого у нас особый интерес, он после некоторых колебаний по окончании духовной академии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и всецело посвятил свою жизнь науке. Нужно сказать, что поступить выпускнику духовной академии на естественное отделение университета было не так и просто. Точнее сказать, вообще-то ему этот путь даже был закрыт в соответствии вот с правилами, регуляциями того времени. И его это, нужно сказать, довольно сильно возмутило. Но, имея такое желание и настоящее стремление к ученой деятельности, он преодолел все препятствия. Поэтому поступил сначала на Восточный факультет университета, где занимался в течение года древнееврейским языком, а потом перевелся уже на естественное отделение и занялся физиологией, которой он решил заниматься, еще будучи студентом духовной академии. Но колебания его по окончании духовной академии состояли в том, что, во-первых, как бы он был младший брат, и младшему брату в чем-то свойственно следовать по стопам старшего. Тем более мы видим, да, два брата учились в кадетском корпусе, потом два брата один за другим поступили в духовную академию. И вот старший брат заканчивает, принимает монашество, идет служить в церкви. А младший брат как же? Ну, вообще студенты, поступающие в семинарию, академию, пишут такое даже прошение, что желая послужить церкви. И, конечно,
от Алексея ожидали. Прежде всего, его брат, близкий ему по духу человек, он его не просто ожидал от него, а убеждал его, старался убедить его, что ему также нужно идти служить церкви. Те таланты, которые он получил в духовной академии, те знания духовных наук нужно употребить на служение церкви и Богу в таком непосредственном смысле, тем более в те года, когда вера пошатнулась в народе и требовалась живая пасторская деятельность от людей образованных. Всегда есть потребность в них, в таких церковных массах. В общем, брат очень сильно нажимал на Алексея. И нужно сказать, даже вот Алексей поддался на его уговоры и на какое-то время ушел в монастырь. Он провел несколько месяцев в Иосифово-Волоколамском монастыре, место, которое он знал с детства. И он пришел туда послушником, можно сказать, конечно, не просто послушником таким, который, скажем, пришел какой-то крестьянин, да, а уже выпускник академии. То есть, если бы он там остался, конечно, он долго бы в послушниках там не задержался. Попав в монастырь, он выпал из такого ритма ученых занятий. Не просто к которому он привык, а он жаждал продолжить научные знания. Он почувствовал вкус еще с кадетских времен. У него были прекрасные преподаватели, именно причем естественники, математики, точные науки. Но в духовной академии он получил такую вот философскую огранку, богословско-философскую, и почувствовал, что можно и нужно нащупать такую вот точку соединения богословия и естественной науки. Нужно сказать, что это такие идеи, вот цельности знания, они в общем и целом перекликались, можно сказать, витали в воздухе уже не одно десятилетие. Об этом говорили славянофилы, да, вот идеалы цельного знания, гармоничного развития человека, и что человек, если он духовный, то все у него служит такой духовной цели, в том числе его занятия науками. Они также приведут не к служению каким-то страстям, а к служению Богу, откроют и покажут ему Бога. Ну, это так вот, есть какие-то общие мысли. Он написал работу, кандидатскую работу в Духовной академии, «Космологическое доказательство бытия Божия», в которой он приходит к выводу о том, что доказывать Бога можно и нужно на языке науки. Поэтому он и решает заняться серьезной, настоящей наукой. Но вот цель его, она изначально была богословская. Он стремился как бы нащупать, можно так сказать, даже экспериментально, да, какой-то вот орган, можно так сказать, религиозный орган, если хотите. То есть как религия, которую человек исповедует, практикует, отзывается в человеческом теле. А физиологи, они, как известно, изучают жизнь, природу и законы функционирования человеческого тела. Физиология, наука физиология. Так вот, по убеждению Ухтомского, религия не есть исключительно дело человеческого ума и каких-то идей, представлений. Она необходимо связана с человеческим телом. Такие мысли он находит подтверждение таким вот интуициям. Он находит в писаниях святых отцов, преподобных отцов, аскетов, авторов монашеского сборника «Добротолюбие», которые много говорят об аскезе, о телесном упражнение при пути к Богу. То есть к Богу мы идем, учитывая потребности и жизнь, скажем так, нашего организма, нашего тела. Здесь нет такой отторгности. Это духовно-телесное восхождение. Поэтому с точки зрения Ухтомского богословы недостаточно уделяют внимание телу. И поэтому богослов и может, и должен заняться изучением вот сугубо телесных моментов, но вот в уме имея такой богословский интерес. Это вот, если так скажем, в двух словах определить тот интерес к науке и жажду науки, которая была у Ухтомского. Но что касается его монастырского опыта изначального, то
он в своих дневниковых записях, можно так сказать, выносит, ну, если не приговор, то весьма суровое суждение монастырской жизни, с которой он столкнулся в Иосифовом монастыре. Ну, вот давайте зачитаем его строки. «Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня. Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит. Трудно становится слово сказать. Все это время мой ум угнетен. Какие тому причины, может быть, решится впоследствии». Но следствие этого угнетения ума было то, что масса фактов, нахлынувшей на меня за это время, не обобранная всей своей бесформенной, безумной силой, подавила меня, и я лишился спасительного спокойствия. Вот такие слова. Далее он говорит, уже спустя еще несколько месяцев, он как бы возвращается в свои дни, как говорит, что наша монастырская жизнь создана широким русским размахом, не знающим времени, не имеющим границ ни для сна, ни для лени. И в основе всего этого лежит глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая, безнадежная уверенность в исключительной правильности своего времяпрепровождения. Вот так он пишет. Как бы мы видим, он не проникся духом молитвы и не увидел вот смысла в таком вот бесконечном, монотонном, по-видимому, круге монастырской жизни. На тот момент это оказалось для него закрыто. Привлекала его живая научная деятельность, поиск научной истины, формировка и апробирование разного рода гипотез, работа в лаборатории, открытие новых законов, закономерностей. Вот все то, что связано с такой вот научной жизнью. И вот видим, как он осмысляет и отказывается от монашества. Но мы вот вернемся еще об этом. На самом деле, можно так сказать, монашество не ушло от него, с одной стороны, а с другой стороны, он никогда от него так и не отказался. Более того, нужно сказать, что уже будучи профессором, достигнув определенных высот в университете, став заведующим лабораторией, он возвращался к мысли о прямо вот уходе в монастырь, даже не просто о таком монашестве в миру. По сути, он вел такую именно жизнь, скажем так, да, науки никогда не женившись. И будучи человеком церковным, иногда очень глубоко обращаясь к молитве, к изучению аскетических трудов отцов, много времени посвящая иконописи. То есть его скромная квартира профессорская на 16-й линии была просто настоящей монашеской кельей, полной книг, икон. Он сам всегда ходил с большой бородой, темной такой рубахи, как сказать, толстовка, да, ну, такой полуподрясник, что-то такое вот. Ну, и нужно сказать, что по некоторым сведениям, он принял так и тайное монашество, и священство, и даже и епископский сан. И называют даже его имя Алипий, что правдоподобно, поскольку он имел склонность к иконописи, и сохранились его иконы. Имя Алипий, Алипий Печерский, иконописец, первый на Руси покровитель иконописцев, поэтому могло такое быть. Но, к сожалению, здесь уже какой-то достоверной информации на этот счет мы вряд ли получим когда-либо, потому что такие были времена, что люди действительно рукополагались, и мы знаем это, да, факты здесь есть, что многие были рукоположены тайно и вообще просто вели жизнь как будто бы светского человека, а на самом деле были священниками, а кто-то, возможно, и епископами. Это делали некоторые владыки для того, чтобы в случае такого вот очень жесткого гонения со стороны советской власти сохранилась иерархия церковная, сохранились служители Божии на русской земле. И вот Алексей Алексеевич Ухтомский, возможно, был одним из таких тайных епископов. Но вернемся ко времени, когда он оставил монастырь и приехал в Петербург.
таким образом, приезд в Петербург и поступление в университет — это был еще такой вот резкий поворот в направлении всей его карьеры. Светская жизнь Петербурга его совершенно не привлекала. Более того, он с большим осуждением, ну, как скажем так, с неприятием, осуждение, я не знаю, насколько правильное слово, но, в общем, критически относился к жизни светского общества, по его мнению, тратившего громадные средства и время впустую. Время, данное Богом, которое можно было употребить на какие-то благие дела, он не принимал, совершенно отвергал, отверг всякие светские контакты. Хотя у него были прекрасные возможности, его близкие люди, родственники, дядя, там был близок вообще императору, были его еще другие родственники, которые были при дворе. У него все были возможности стать членом Большого Света. Он здесь совершенно отверг все великосветские утехи, он стал настоящим аскетом и вел очень скромную трудовую жизнь. Спустя годы он в своем дневнике дает уже такие более трезвые и глубокие оценки монашеской жизни, которые, по сути-то, он никогда не отвергал. Он отвергал, может быть, какие-то внешние формы. А вот, как он пишет о монашестве, монашество состоит в методическом изолировании себя от каких бы то ни было частно-житейских идеалов во имя непрестанного и беспрепятственного выяснения в душе великого идеала христианской жизни. Вот прекрасные слова о монашестве. Мы слышали, как он сурово говорил после своего неудачного опыта. И далее вот он пишет. «Священная история — это история различного вида геройства человеческого в непрестанном стремлении к созиданию в себе христианского идеала. Святое настроение, навеваемое часто службами, долгим стоянием и утомлением, не есть еще надежный оплот для души. Оно зачастую может быть мечтательным. Истинная и прочная святость Духа лишь там, где она достигнута реальной и горячей борьбою с реальным и действительным режущим руки грехом. Ибо лишь там душа прикасается к действительной жизни Духа, лишь там начинается реальность духовной жизни, настоящий религиозный опыт. И святость преподобных отцов и подвижников потому, конечно, была прочную и непреложную, что для их духовного зрения постоянно был ясен и реален грех мира, и поэтому их дух постоянно, реально жил победою над ним. Истинный подвижник духа несет свой подвиг и утомление плоти не для того, чтобы в утомлении, достигаемом в нем блаженном безразличии, утопить душевную скорбь и борьбу, как думают многие самочинные подвижники и буддисты из светских людей. Его подвиг, бдение и стояние сначала и до конца исполнен бодрой, бдительной, неослабевающей и постоянной борьбы с грехом в глубочайших изгибах и углах душевной жизни, постоянного бдительного духовного зрения. Иначе весь подвиг ведет только к прелести». Вот конец цитаты. Какие не просто правильные, а глубокое понимание духовной жизни и монашества как осуществления христианской жизни, христианского подвига. И да, вот уже в июле 17 года, уже достигнув успеха на поприще физиологии, он опять в своих письмах рассуждает об уходе в монастырь. Причем конкретно прямо уже даже как бы планирует. Брат его, старший епископ к тому времени, не оставлял надежд. Вот он пишет. «Кстати сказать, брат мой советовал мне устроиться так, если я решусь пойти к нему, чтобы передать в ваше распоряжение мое имущество. Он писал мне об этом еще весною. Но до конца войны мне, во всяком случае, не придется уйти из университета, ибо это было бы похоже на бегство с поста в критическое время». Так он писал. Но вот он пишет о служении в иночестве. Да. «Когда вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым». Он реально рассматривал эту возможность, но, конечно, этим мыслям не суждено было воплотиться. Революция, слом жизни всего государства, общества и коренные изменения, потрясения навязывали свою логику. И Ухтомский принимает деятельное участие в это время в церковной жизни. Как я уже упомянул, он был участником Поместного собора Российской Православной Церкви
проходившего в Москве в 1917-18 годах, и где его избрали даже кандидатом в епископы в одной из единоверческих епархий. То есть единоверческие — это старообрядцы, которые были в единстве с Большой Русской Православной нашей Церковью. Ну и сейчас у нас есть единоверцы, которые соблюдают особенности от старого обряда, могут использовать старые книги, но поминают святейшего патриарха. И тогда уже Алексей Алексеевич был избран, будучи мирянином, кандидатом в епископ. Поэтому те известия, может быть, они не проверены, и нет возможности их проверить, о том, что он был позже и пострижен, и рукоположен таки епископ, они, ну, будут осуществлением исполнения решений собора. То есть по собору он был избран епископом, да? Но революционные события были суровые, не удалось ему избежать и арестов. И по его собственному рассказу, после первого ареста, который произошел в Рыбинске, в его городе, где он много времени проводил, отпуска проводил, такое имение старинное, ну, дом, принадлежавший его тете, кажется, там была библиотека, такое родовое гнездо. И он туда ездил и уехал на тот период, когда в Петрограде было особенно неспокойно. Но нужно сказать, что, вот удивительно, да, он был избран членом Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов, как такой вот демократически любящий народ профессор. Он участвовал в организации РАПФАКа, то есть университетского образования, популяризатором знания для простых людей, для рабочих Петрограда. И рабочим очень нравились его лекции, вообще его общение с людьми. И они его избрали депутатом, да, от университета. Так вот, когда его арестовали в Рыбинске, спасло его только то, что при нем был документ, свидетельствовавший о том, что он был членом вот этого самого Петросовета. Действительно, не каждый аристократ мог похвастаться такой бумагой в 1919 году. И как он потом писал, описывая этот арест, что его просто уже повели на расстрел. Это было, говорит, очень буднично. Но потом, вот, когда его обыскали и обнаружили эту бумагу, это смутило его экзекуторов. И его решили от греха подальше, как говорится, да, отправить в Москву на разбор ситуации к начальству. И там он сидел несколько недель в тюрьме. За это время уже профессора и сотрудники университета, узнав о его аресте, его освободили по ходатайству университета как человека очень нужного. И главное, что в общем и целом не участвовавшего в политике и далекого от своего, так скажем, классового превосходства, да, не пользовавшегося своим привилегированным положением в прежней власти. Нужно сказать, что когда он вернулся в Петроград и как-то там стало возможным проводить занятия, опыты, он погрузился в это, тем более в научную и такую вот исследовательскую жизнь. И вот именно в эти годы, в начале 20-х годов, он формулирует, даже не просто формулирует, а уже заявляет в научном мире, выступает с докладом о своем основном открытии. О том открытии, к которому он шел много лет. О том открытии, которое и стало тем вот фокусом, той точкой соприкосновения его взглядов религиозных, его православного мировоззрения и всей его научной деятельности. Это учение о доминанте. Он шел к этому много лет. Все началось с неудачного опыта. Скажем так, наверное, почти за 20 лет до

произошла совершенно другая, не такая, как ожидалось. И на тот момент это было совершенно невозможно объяснить, почему. Можно было как-то сослаться на какие-то обстоятельства, скажем так, случайные какие-то, да, неудачный опыт. Но вот именно эта неудача, она заставила Ухтомского думать. И много лет он думал, потом взял эту проблему, поставил ее в фокус своей магистерской диссертации, которую он успешно защитил и сделал очень серьезные шаги в решении этой проблемы. Потом еще несколько лет ушли, уже вот эти самые революционные годы, на конечное осмысление, как он сам в своих некоторых записях или письмах выражался, что идея должна устояться, выкристаллизоваться. Вот такая кристаллизация, она произошла. И он сформулировал свое учение о доминанте, о котором имеет смысл, наверное, поговорить подробнее. Те, кто интересуется, могут в интернете почитать эту информацию, в чем же состояло это учение и в чем его нынешняя важность и насущность. Удивительно это то, что сформулировано было в области физиологии. Это объясняет, как, ну, если так, наверное, упростить, да простят меня физиологи, я совсем не физиолог, а лишь так коснулся этой темы, но идея вот физиологической области состоит в том, что огромную роль играет человеческое внимание, концепт внимания. Он был, кстати, первоначально, да, то есть Ухтомский использовал как раз вот идею внимания, и потом он заменил словом доминанта, вложил туда больше смыслов. То есть суть в том, что то, куда направлено наше внимание, играет большую роль в том, как будет реагировать наш организм на внешние стимулы, на внешнее раздражение. Здесь Ухтомский прибегает и к примерам из русской классической литературы. И он, конечно же, очень много использует и аскетическую литературу, где также много внимания уделяется вниманию, концепции внимания и важности внимания в духовной жизни, в молитве. Все это является такими вот кирпичиками в его концепте доминанты. Но нужно сказать, что его теория доминанты, как он ее себе видел, она гораздо шире объяснение некоторых физиологических закономерностей состава человека. Он применяет и распространяет концепции доминанты на межличностные отношения и формулирует такие важные концепты, как доминанта налицо другого и теория заслуженного собеседника, в которых вот за этими словами спрятано все нравственное богословие христианства. Что такое доминанта налицо другого? Это то, когда человек своим вниманием, служением, всей своей жизнью обращен на другого человека, внимает другому человеку, а не себе. Да? То есть вот доминанта как бы на себя — это эгоизм, это замкнутость. Человек, общаясь с другим человеком, если у него доминанта как бы на себе, он видит себя, он во всех встречает себя, да, он везде видит те бревна, которые у него в собственном глазу, у всех других людей, он доминант на себя. И человек по-настоящему ни с кем не общается, он не слышит других людей, он замкнут, у него доминант на себя. Когда у него доминанта на лицо другого человека, он видит в другом человеке, во-первых, личность, его неповторимость, уникальность, он способен слышать и видеть другого человека по-настоящему. И вот в этом как раз отношении, там, где вот, вот в этих отношениях между людьми, межличностных отношениях, и формулируется закон заслуженного собеседника, да, то есть кто наш собеседник, если у нас доминанта на лицо другого человека, то есть мы видим другого человека, мы заслужили по-настоящему собеседника. Если мы молимся Богу, у нас доминанта на Бога, вот Бог наш собеседник, которого мы заслужили,
ну, так можно сказать, да, в терминах ухтомского.

0: зеркало. Если у нас доминанта на свое собственное лицо, если мы озабочены только собой, то мы сами и заслужили в собеседнике только себя самого. И собеседуем только с самим собой. Как фарисей, который пришел в храм, помолиться вроде бы Богу, а молится сам себе. Хвалит самого себя, сравнивает себя с другими. Вот яркие такие евангельские примеры доминанты на себя, да? Он озабочен прежде всего собой. Какой я произведу эффект на этого человека? Какую я прибыль получу? Какая мне выгода от общения с тем человеком? Вот все, озабоченность прежде всего собой. Человек не является собеседником того человека. Вот он заслужил только лишь такое вот самолюбование, варенье в собственных страстях. Ну, это вот как, если очень так кратко рассказать о этом учении, о доминанте ухтомского. Ведь действительно удивительно, как академик, физиолог в результате многолетней своей научной деятельности, карьеры, жизни пришел к этим формулировкам. И идея у него была сформулировать такое целостное учение, комплексное учение о человеке как духовно-телесном существе. Ну что тут нужно сказать? Что время, конечно, было неблагоприятное. И в то время советская власть ужесточала репрессии, церковная деятельность становилась невозможной, а нужно сказать, что Ухтомский был активно вовлечен в жизнь единоверческого прихода в Петербурге. Потом был закрыт храм, его чуть-чуть, скажем так, не арестовали, но держали под пристальным контролем. Он в своих письмах, уже даже записях дневников вынужден был шифровать какие-то уже свои идеи. Он чувствовал все это, конечно же, все он видел, что происходило вокруг. Становилось небезопасно открыто выражать свое мнение, если оно отличалось от большевистской идеологии. Ему прямо, и даже не просто намекали, а откровенно ему говорили, что вы свои взгляды держите при себе, слишком развили тут идеализм, давайте вот занимайтесь, скажем так, чистой физиологией и так далее. Ну, его авторитет громаднейший, причем, что его идеи уже еще вот до революции уже получили громаднейший отклик на Западе, то есть он был мировой величиной, безусловно. И это знали и ценили. Также ценили его искренность, то, что он держался вне всякой политики, будучи хотя церковным. Поэтому, в общем и целом, он был полезен, нужен советскому государству и давали ему возможность работать на благо этого государства. И во время войны он отказался эвакуироваться из Ленинграда. К этому времени он уже болел. Он знал, что у него смертельная болезнь, рак. И до последнего дня он трудился. Он участвовал в разработке в блокадном городе, в экспериментах по травматическому шоку. То есть работал на Россию, на победу. И полностью остался верен тому пути, который он избрал. А его записи, его дневники, бесценные свидетельства его жизни, его мыслей, они остались. И вот уже после падения Советского Союза сейчас издаются и открыты для нас. Вот такая удивительная жизнь, такой мыслитель, еще одна фигура, я считаю, незаслуженно исключенная из ряда известных нам мыслителей русского религиозного возрождения. Сейчас он, конечно, возвращается, скажем так, вот в этом качестве не только ученого, а верующего ученого. Благодарю всех, кто оставался и слушал эту беседу на радио «Град Петров». С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, старший преподаватель Института теологии Санкт-Петербургского университета и клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До свидания, до следующих встреч.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово в день Успения Пресвятой Богородицы святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Воспою, радуйся, то я Успение». во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья, что это значит, что Церковь кончину Божией Матери называет не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а успением, или что все равно успокоением или мирным сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе ее, а, напротив, поет радостные, торжественные песни ее исходу. То, что Преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни, и что гроб ее, бывший для нее дверью к небесному царствию, скрывает в себе много радости для христианина. Из этого гроба воскресшего Господа веет и на нас небесным нетлением, или лучше сказать, этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти. Слава победителю смерти, Господу Иисусу! До пришествия Его смерть была очень страшна для человека, потому что она похищала свои добычи безвозвратно, а средств избавиться от ней никаких не было, так как грех, которым сильна была смерть, разливался подобно морскому наводнению, и остановить это наводнение ничто было не в силах. Между тем знали, что люди, похищенные смертью, как пленники содержались там, куда они обыкновенно отходили после смерти. Было, правда, 2-3 примера, что двое из людей вовсе не испытали смерти, а один молитвою и слезами получил отсрочку от ней, тогда как она совсем было занесла уже на него убийственную руку, и ей не велено было касаться его еще 15 лет. Но что значили эти 2-3 примера в сравнении с миллионами людей, умиравших? То же, что капля в океане. Притом последний пример не был совсем утешителен для людей, потому что царь Иезекия не мог же совершенно избавиться от смерти, а только вымолил себе отсрочку от ней. А первые два, Енох и Илья, считались неподражаемыми по святости жизни, за которую они были взяты живыми на небо. Что же видим теперь, после явления Господа во плоти нашей и после победы, одержанной им над грехом и смертью? Весь ужас смерти исчез. Она сделалась как бы мирным сном, после которого настает радостное утро всеобщего воскресения. По мере того, как каждый из нас побеждает еще живущий в нас грех, а теперь даны нам все средства побеждать его, исчезает и страх смерти. Так что торжествующие победители греха с радостью встречают ложе смерти и уже не умирают, а точно засыпают мирным сном. Ныне, говорит святой Златоуст, Господь сокрушил врата адовы и самое лице смерти истребил. Ну что я говорю лице смерти? Даже самое имя смерти изменил, ибо она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. Самый очевидный пример торжества над смертью видим мы в Пречистой Матери Господа. Она склонилась во гробе только для краткого отдохновения плоти. Говорим «для краткого», потому что по свидетельству предания на третий день после ее смерти уже не найдено во гробе пречистого тела ее. Оно воскрешено и взято было на небо, где вместе с душею стало наслаждаться блаженством небесным. За Божию Матерью видим апостолов и мучеников, которые встречают смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен скоро приходящих благ настоящего мира или взамен его бед и скорбей дарствует им вечные радости Царствия Небесного. За ними видим всех святых, которые смотрели на смерть также с радостью, видя в ней конец земных трудов и начало небесной славы. Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие к смерти, увещевая нас прогонять страх ее постепенным искоренением в себе грехов. И своих мертвецов она не называет теперь иначе, как усопшими, то есть уснувшими, потому что бессмертная жизнь в будущем веке так теперь для нас несомненна, и право наше на нее так верно, что мы не можем и не должны иначе смотреть на смерть, как на сон. Слава бесконечно благому Богу! Прежде над мертвецами долго и безутешно рыдали, и даже повелевалось прямо над мертвецами источать слезы. Чадо, говорит богопросвещенный мудрец, над мертвецом источи слезы, и як уже зле страждущ, начни плач. Горек сотвори плач, и рыдание тепло, и сотвори сетование, як уже ему достоит. А ныне вместо надгробного рыдания мы поем песнь «Аллилуйя» или «Хвалите Бога», восхваляя божественную премудрость и благость, которая смерть сделала переходом к бессмертию. Братья, звание небесного причастницы мы видели на иконе всечестного и славного Успения Богоматери. Как она мирно почивает, какое спокойствие и отражение небесной радости на ее лике. Это точно сон, краткий переход от земли на небо. Поучимся же и сами рачением к добродетели и презрением к пороку сделать смерть свою мирным сном. Доколе будет царствовать в нас грех, дотоле будет страшна для нас и смерть, потому что точно смерть грешников люта. Грех есть причина смерти, а бродцы греха сказано смерть. Будем же посильно побеждать в себе грех как причину смерти. Побеждать его только сначала весьма трудно, а потом будет легко и сладостно, так как по мере увеличения страданий, причиняемых борьбою со грехом, будет увеличиваться и утешение Христово в нас. И Господь, сказавший, что иго его благо и бремя легко, верно сделает легкими и животворными и труды подвижников. При том, что достается трудом, то дороже ценится, и тем мы больше наслаждаемся. Мы для трудов и созданы, а не для неги и бездействия. Да, небесная слава, конца не имеющая, без сомнения и стоит посильных трудов целой жизни. Это несравненное блаженство, это царство славы даром не дается. Царство небесное, сказано, нудится, то есть силою приобретается, и нужницы восхищают я. Не от того ли мы так ленивы побеждать в себе страсти и злые наклонности, что в нас слаба вера в жизнь будущего века? Но она также несомненна, как настоящая жизнь наша. Разве тот, кто дал нам начаток жизни здесь, на земле, не даст нам полной, совершенной жизни на небе? Да, это неизбежно должно быть, и этому труднее не быть, чем быть, и в этом уверяет нас неложное Слово Божие. «Все сущие во гробах, — говорит оно, — услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут, и изыдут сотворшие благая, воскрешение живота, а сотворшие злая, воскрешение суда». Братья, вечная жизнь за гробом не подлежит никакому сомнению, но также не подлежит ни малейшему сомнению, что она может быть двоякая, для праведников блаженная, а для ожесточенных грешников мучительная. Смерть есть предел, граница между настоящую и будущую жизнью, и мы не знаем, далеко или близко она от нас. Будем готовы всегда стать на эту грозную границу между двумя жизнями. Аминь.
1: Прозвучало слово на день Успения Пресвятой Богородицы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Ты знаешь, Сонька, по-моему, сегодня мы дочитаем эту книжку. Смотри, всего 2 главы осталось. Жалко.
1: И правда, 2 главы.
0: А я уже так привык к этим веселым ребятам. Подружился с ними, как будто бы они настоящие.
1: А помнишь, когда мы начинали читать эту книжку, мы как раз об этом говорили.
0: О чем?
1: О том, что герои любимых книжек для нас как живые.
0: Точно. Я теперь хорошо это понял. И когда книжка заканчивается, так грустно расставаться со своими книжными друзьями.
1: Но ведь книжку можно перечитать.
0: Да. Ты знаешь, наверное, автору тоже бывает грустно расставаться с теми героями, которых он придумал. И тогда он пишет продолжение своей книги. Только оно почему-то часто бывает не такое интересное, как сама книга.
2: Наверное, потому что в творчестве очень важно уметь вовремя остановиться.
1: Ой, мамочка, как ты тихо подошла. Мы даже тебя не заметили.
2: А что это вы такие тут грустные сидите? Что случилось?
0: Да вот, расстраиваемся, что наша любимая книжка заканчивается.
1: А мы уже так полюбили Лиззи, Анну, Бритту, Ласту, Босса и Улли, и дедушку, и всех-всех.
0: Еще бы. Вот Ласса – замечательный парень. Выдумщик, шутник, не заводила. Босса, конечно, не такой сообразительный, но зато он смелый и верный.
1: А Уля добрый и не обижает девчонок, как этот Ласса.
0: Кстати, о девчонках. Таких смешных, как Лиззи с Анной, я еще никогда не встречал. Бритта, та все-таки постарше, и ума у нее побольше.
1: Опять ты смеешься над Лиззи с Анной. По-моему, они очень хорошие девочки. Они тоже выдумщицы, не хуже Ласса. Только выдумки у них свои, девчоночки. А вспомни, как они хотели порадовать людей.
0: Хотели. Ну и что из этого вышло? Один смех.
1: А вот и неправда. Забыл, что ли, как они принесли больной девочке Марте куклу и книжки? Она, наверное, от радости сразу поправляться стала.
0: Да, это у них правда хорошо получилось. Интересно, а маленькая сестренка Улли, Черстин, тоже стала такой смешной озорницей, когда выросла?
1: Жалко, что мы о ней почти ничего не узнали.
2: Ну, эта беда как раз поправима. Садитесь поудобнее и слушайте.
1: Значит, следующая глава про Черстин? Как интересно! А как она называется?
2: Мы с Анной решаем стать нянями. Но это еще не точно. Однажды пастор из большой деревни устроил праздник в честь своего дня рождения и пригласил на него всех жителей Бюллербю, кроме детей, конечно, только взрослых и дедушку. Тетя Лиззи очень расстроилась. Она думала, что не сможет поехать из-за Черстин. Ведь Черстин всего 1,5 года, ее еще нельзя оставлять одну. Но мы с Анной сказали, что охотно понянчим Черстин, потому что решили стать нянями. И чем раньше мы начнем упражняться, тем лучше.
3: А вам обязательно упражняться на моей сестре?
2: Недовольно спросил Улли. Он и сам был бы не прочь понянчиться с Черстин, но ему в тот день предстояло доить коров и кормить кур и свиней. Тетя Лиззи, конечно, обрадовалась, а мы еще больше. Я ущипнула Анну за руку и сказала: «Как хорошо, правда?» А Анна ущипнула меня и сказала:
4: «Скорей бы они уехали!»
2: Но взрослые копаются очень долго, когда надо ехать в гости. Все, кроме дедушки. Дедушка был готов уже в 6 утра, хотя они собирались выехать не раньше 10. Дедушка надел свой черный костюм и красивую рубашку. И как только дядя Эрик запряг лошадь, дедушка сел в коляску, хотя тетя Грет еще надевала свои самые нарядные платья.
4: «Дедушка, ты любишь ездить в гости?»
2: – спросила Анна.
5: «Люблю».
2: Но мне показалось, что не очень, так как он вздохнул и добавил:
5: «О-хо-хо, что-то уж очень часто приходится ездить в гости».
2: Тогда дядя Эрик сказал, что в последний раз дедушка ездил в гости 5 лет тому назад, и ему грех жаловаться. Наконец, папа, дядя Эрик и дядя Нильс тронули лошадей, и взрослые уехали. Тетя Лиза сказала, что чем дольше мы будем гулять с Черстин, тем лучше она будет себя вести. В полдень мы накормим ее обедом, который надо всего лишь разогреть, а потом уложим спать.
4: «Ой, как интересно!»
2: — воскликнула Анна. «Да», — сказала я. «Я решила, что стану няней, когда вырасту. Это уже точно!»
4: «Я тоже. Ведь ухаживать за детьми очень просто. Если говорить с ними спокойно и ласково, они будут тебя слушаться. Я читала в газете».
2: «Само собой разумеется, что с детьми надо говорить спокойно и ласково».
4: «Я читала, что есть люди, которые кричат на детей. Но тогда дети становятся непослушными».
2: «Кто же станет кричать на такую крошку?» — сказала я и пощекотала Черстин за пятку. Черстин сидела на одеяле, разосланном на траве, и смеялась. Она очень хорошенькая. У нее выпуклый лобик и голубые глазки. И уже 8 зубов. 4 сверху и 4 снизу. Они похожи на рисовые зернышки. Говорить Черстин еще не умеет. Она говорит только «Эй, эй!» Но, может быть, каждый раз это означает что-нибудь другое? Мы не знаем. У Черстин есть коляска, на которой ее катают. Анна предложила:
4: «Давай ее покатаем». «Идем, моя деточка, идем, моя Черстин», —
2: сказала Анна и стала сажать Черстин в коляску.
4: «Черстин поедет гулять».
2: Анна говорила очень спокойно и ласково, как и следует разговаривать с маленькими детьми.
4: «Садись, вот так тебе будет хорошо».
2: Но Черстин не захотела садиться. Ей хотелось стоять, она прыгала и говорила «Эй, эй!» Мы испугались, что она упадет. «По-моему, ее надо привязать», — сказала я. Мы взяли толстую веревку и привязали Черстин к коляске. Когда Черстин обнаружила, что не может встать, она заревела на всю округу. Из хлеба примчался Улли.
3: «Что вы делаете? Зачем вы ее бьете?»
2: «Ты с ума сошел? Никто ее не бьет. Если хочешь знать, мы разговариваем с ней спокойно и ласково».
3: «Смотрите у меня. Пусть делает, что хочет. Тогда она не будет плакать».
2: «Ну, конечно, Улли лучше нас знал, как надо обращаться с Черстин. Все-таки это была его сестренка. Поэтому мы разрешили ей стоять. Я тащила коляску, а Анна бежала рядом и поддерживала Черстин, чтобы она не упала. Так мы доехали до канавы. Черстин увидела канаву и вылезла из коляски».
4: «Подожди. Давай посмотрим, что она хочет».
2: И мы стали смотреть. Почему-то считается, будто маленькие дети не умеют быстро бегать. Это ошибка. Маленький ребенок, если захочет, может бежать быстрее зайца. По крайней мере, наша Черстин. Мы и глазом не успели моргнуть, как она оказалась возле канавы. Там она споткнулась и упала головой в воду. И хотя Улли сказал нам, чтобы мы разрешали Черстин делать все, что угодно, даже лежать в канаве, мы ее оттуда вытащили. Она была вся мокрая и сердито смотрела на нас. Точно мы были виноваты, что она свалилась в канаву. Но мы по-прежнему разговаривали с ней спокойно и ласково, посадили ее в коляску и повезли домой переодеваться. Улли ужасно рассердился, когда увидел мокрую Черстин.
3: «Что вы с ней сделали? Вы хотели ее утопить!»
4: «Улли, ты должен быть терпеливым и разговаривать с нами спокойно и ласково, потому что мы тоже еще дети, хотя и большие».
2: А Черстин подошла к Улли, обхватила его ноги и рыдала так безутешно, будто мы с Анной вправду хотели ее утопить. Улли помог нам найти для Черстин чистое платьице и снова убежал в хлев.
3: «Посадите ее сначала на горшок, а потом переоденьте».
2: Хотела бы я знать, пробовал ли он сам хоть раз посадить Черстин на горшок. Было бы интересно посмотреть, как это у него получится. Мы с Анной старались изо всех сил, но у нас ничего не получалось. Черстень сделалась не гнущейся, как палка, и орала во все горло. «Вот глупый ребенок!» – воскликнула я. Ой, и тут же вспомнила, что так нельзя разговаривать с маленькими детьми. Поскольку нам не удалось посадить Черстень на горшок, мы начали ее переодевать. Я держала ее на руках, а Анна натягивала на нее сухое белье. Черстень извивалась, как уголь, и громко плакала. На это у нас ушло полчаса. После переодевания мы с Анной сели отдохнуть. Пока мы отдыхали, Черстень перестала плакать, залезла под кухонный стол и пустила там лужу. Потом она вылезла оттуда и сдернула со стола клеенку с чашками. Чашки, конечно, разбились.
4: «Противная девчонка»,
2: — сказала Анна как можно спокойнее и ласковей. Она вытерла лужу и собрала осколки, а я сняла с Черстень мокрые штанишки. Пока я искала чистые штанишки, Черстень убежала на улицу. Мы догнали ее возле хлева. Улли высунул голову и закричал.
6: «Вы что, спятили? Почему вы позволяете ей ходить без штанов?»
4: «А мы не позволяем. Если хочешь знать, она у нас разрешения не спрашивала».
2: Мы втащили Черстень в дом и надели на нее сухие штанишки, несмотря на то, что она все время извивалась и орала.
4: «Пожалуйста, будь паинькой»,
2: — говорила Анна, ну, почти спокойно и ласково. Мы надели на Черстень самые нарядные платьицы, потому что другого не нашли. Очень хорошенькое, со складочками и оборочками. «Смотри, не запачкай платьице», — сказала я Черстень, хотя она явно не понимала, что ей говорят. Она тут же подбежала к печке и выпачкалась в золе. Мы отряхнули золу, но платье стало уже не таким белым. Черстень очень смеялась, пока мы ее чистили. Она думала, что мы с ней играем.
4: 12 часов! Пора ее кормить!»
2: — сказала Анна. Мы разогрели шпинат, который стоял в кастрюльке на плите. Потом я посадила Черстень на колени, и Анна начала ее кормить. Черстень сама широко-широко раскрывала рот. Анна сказала.
4: «А все-таки она очень хорошая девочка».
2: В ответ на это Черстень так толкнула ложку, что шпинат полетел мне прямо в глаза. Анна от смеха чуть не выронила тарелку. Я даже немного обиделась на нее. Черстень тоже смеялась, хотя она, конечно, не понимала, над чем смеется Анна. Она-то считала, что так и надо, чтобы шпинат попадал людям в глаза. Когда Черстень наелась, она стиснула зубы и стала отталкивать ложку. Остатки шпината вылились ей на платьице. Потом она пила компот. Теперь нарядное платьице Черстень нельзя было узнать. Из белого оно стало пестрым.
4: «Как хорошо, что после обеда она будет спать».
2: «Да, очень». С большим трудом мы снова раздели Черстень и натянули на нее ночную рубашечку. На это ушли наши последние силы. «Если кому и нужно сейчас поспать, так это нам», — сказала я Анне. Мы уложили Черстень в кроватку, которая стояла в комнате рядом с кухней, и вышли, притворив за собой дверь. Черстень начала плакать. Сперва мы делали вид, что ничего не слышим, но она плакала все громче и громче. Наконец Анна просунула голову в дверь и крикнула.
4: «Сейчас же замолчи, противная девчонка!»
2: Всем известно, что с детьми надо говорить спокойно и ласково, но иногда это не получается. Хотя, конечно, газеты правы. Дети становятся несносными, если на них кричать. Во всяком случае, наша Черстень. Она просто зашлась от визга. Мы побежали к ней. Она обрадовалась и стала прыгать в кроватке. Мы снова уложили ее и попытались завернуть в одеяло. Черстень мигом его скинула. Когда она скинула одеяло в 10-й раз, мы перестали ее заворачивать, а сказали спокойно и ласково.
4: «Надо спать, Черстень!»
2: И вышли из комнаты. Черстень завопила благим матом.
4: «Пусть себе кричит. Я больше не пойду к ней».
2: Мы сели за кухонный стол и попытались разговаривать. Но у нас ничего не получалось, потому что Черстин кричала все громче и громче. От ее крика нас прошибал холодный пот. Иногда она на несколько секунд замолкала, словно собираясь силами. «Может, у нее что-нибудь болит?» – испугалась я.
4: «Наверное, у нее болит живот. Вдруг это аппендицит?»
2: Мы опять побежали к Черстин. Она стояла в кроватке, и глаза у нее были полны слез. Но, увидев нас, она запрыгала и засмеялась.
4: «Ничего у нее не болит!»
2: – сердито сказала Анна.
4: «Ни живот, ни голова. Идем!»
2: Мы закрыли дверь, уселись за стол, и от крика Черстин нас снова начал прошибать холодный пот. Но неожиданно в комнате у Черстин воцарилась тишина. «Ой, как хорошо!» – сказала я. Наконец-то она уснула. Мы вытащили лото и стали играть.
4: «Детей нужно всегда держать в постели. Хоть будешь знать, где они!»
2: В ту же минуту мы услышали какие-то подозрительные звуки. «Ну, это уже слишком! Неужели она еще не спит?» Мы подкрались к двери и заглянули в замочную скважину. Кроватку мы увидели, но Черстин в ней не было. Мы влетели в комнату. Угадайте, где мы нашли Черстин? Она сидела в камине, который недавно был вычищен и побелен. Но после того, как в него забралась Черстин, он был уже не белый, а черный. В руках у нее была банка с гуталином. Черстин вымазалась гуталином с головы до ног. Волосы, лицо, руки и ноги у нее были черные, как у негра. Наверное, дядя Нильс забыл перед отъездом закрыть банку. А что пишут в газетах? Бить детей можно?
4: Не помню. Мне уже наплевать, как надо обращаться с детьми.
2: Черстин вылезла из камина к нам и хотела погладить Анну.
4: «Не смей меня трогать, негодница!»
2: Но Черстин не желала слушаться. Она стала хватать Анну руками. И хотя Анна пыталась увернуться, лицо у нее все-таки оказалось в гуталине. Я засмеялась так же, как смеялась Анна, когда мне в глаза попал шпинат. «Тетя Лиззи подумает, что мы променяли Черстин на негритенка!» Мы не знали, как лучше смыть гуталин с Черстин, и решили спросить у Бритты. Так как Анна все равно уже была грязная, она осталась Черстин, а я побежала к Бритте, которая была простужена и лежала в постели. Когда я рассказала Бритте, что случилось, она сказала:
7: «Ну и няни».
2: Она хотела сказать: «Ну и няни», но из-за насморка у нее получилось:
7: «Ну и няни». «Я больна, и я обязана знать, как смывают гуталин».
2: Тем временем Улли пришел из хлева и страшно разозлился, когда увидел черную Черстин.
8: «Вы что, с ума сошли? Зачем вы ее выкрасили в черный цвет?»
2: Мы пытались ему объяснить, что мы ее не красили, но он нас слушать не хотел. Он сказал, что нужно издать закон, который запрещал бы таким, как мы, ухаживать за детьми. Еще он сказал, чтобы впредь мы упражнялись на каком-нибудь другом ребенке. Мы втроем согрели котел воды и вынесли его на лужайку. Потом мы вывели туда Черстин. От ее ножек на полу остались маленькие черные следы. Мы посадили Черстин в лохань и намылили ее с головы до ног. И мыло, конечно, попало ей в глаза. Тут уж Черстин завизжала так, что даже ласы и боссы прибежали узнать, не режем ли мы поросенка.
9: «Что случилось? Поросенка режут.
10: Ну что, поросенка режете?»
3: «Нет, это Лиззи с Анной упражняются на нашей Черстин».
2: Добила Черстин так и не отмылась. Когда мы ее вытерли, она была вся серенькая. Но ей было весело. Серая Черстин бегала по лужайке и кричала: «Эй, эй!» и смеялась так, что были видны все ее зубки-рисинки. А Улли с умилением смотрел на нее. Мы решили, что со временем гуталин сотрется с Черстин, и она снова станет розовой. Но Ласса сказал, что это будет только к зиме. После купания Улли сам уложил Черстин спать. Представьте себе, она даже не пискнула, а засунула палец в рот и тут же уснула.
8: Учитесь, как надо обращаться с детьми.
2: Гордо сказал Улли и ушел кормить поросят. А мы с Анной сели на крылечко отдохнуть. Бедная тетя Лиза, ведь она каждый день так мучается.
4: А по-моему, в газетах пишут неправду. Маленьким детям безразлично, как с ними разговаривают. Они все равно делают, что хотят.
2: Мы помолчали. Анна, а ты станешь няней, когда вырастешь?
4: Может быть,
2: ответила Анна, подумав. Потом посмотрела на крышу сеновала и добавила.
4: Но это еще не точно.
1: Да, ну и ребеночек. Повезло Уле. Наверное, когда она вырастет, будет настоящая маленькая разбойница.
2: Ты считаешь, что во всем виновата маленькая Черстин?
1: Да, она очень непослушный ребенок. Лиза с Анной так старались, она их совсем замучила.
0: Как бы не так. Черстин еще совсем малышка. Что с нее взять? Это Лиза с Анной, как бы помягче сказать. Не очень опытные няни. Вот Улли-то справлялся с Черстин гораздо лучше. И она его слушалась.
1: Да, действительно. Как трудно, оказывается, возиться с маленькими детьми. Нужно столько всего уметь. И стирать, и готовить, и кормить, и одевать, и купать, и спать укладывать. И разговаривать с ними нужно все-таки спокойно и ласково. Мамой быть очень сложно.
2: Ты права, дочка, не просто быть мамой. Не просто, но в то же время очень интересно. Без детей дом пуст, и жизнь, пожалуй, пуста. Но как замечательно, когда в доме слышен детский смех и детские голоса. Ведь радость, которую дети дарят своим родителям, гораздо больше, чем все трудности, связанные с их воспитанием. И счастливы родители, понимающие это.
0: Мам, у нас осталась еще одна, последняя глава. Давай прочитаем ее.
2: Ну что ж, давайте. Она называется «Дедушкин день рождения». В воскресенье нашему дедушке исполнилось 80 лет. В этот день все в Бюллербю встали очень рано. В 8 часов мы поднялись к дедушке. Папа, мама, Лассе, Боссе и я, Оскар и Агда, дядя Нильс и тетя Лиза, Улли и даже Черстин, и, разумеется, Анна, Бритта и их мама и папа. Тетя Грета несла поднос, на котором стояла чашка кофе и разные угощения. И все принесли дедушке цветы. Дедушка уже сидел в качалке, как всегда красивый и добрый. Мы, дети, спели ему песню, а дядя Эрик произнес речь. В конце речи он сказал:
11: «Такого отца, как у меня, нет ни у кого».
4: Дедушка, с днем рождения!
12: С днем рождения, дедушка!
4: Поздравляем, поздравляем!
2: Поздравляем, дедушка!
13: Поздравляем!
2: И тогда дедушка заплакал. И слезы капали ему на бороду. Я тоже чуть не заплакала. Весь день дедушке приносили письма, цветы и телеграммы.
5: О-хо-хо! Вы только подумайте, люди еще помнят такого старика.
2: Я уж и не знаю, сколько раз в этот день он сказал «о-хо-хо». Он сидел в качалке и время от времени произносил:
5: 80 лет, подумать только, какой я старый. О-хо-хо. О-хо-хо.
2: Когда он повторил это в пятый раз, Анна подбежала к нему, взяла его за руку и сказала:
4: «Дедушка, обещай, что ты никогда не умрешь!»
2: На это дедушка ничего не ответил. Он только погладил Анну по щеке и сказал:
5: «Дружочек ты мой!»
2: Когда кончились все письма и телеграммы, мы прочли дедушке газету. И представьте себе, в газете тоже было написано о нашем дедушке. В воскресенье, 18 октября, исполняется 80 лет землевладельцу из Бюллербю Андерсу Юхуну Андерсону. Мы прочли это дедушке, он закивал головой и сказал:
5: «Ишь ты, даже в газету попал! Хо-хо-хо!»
2: А мне не понравилось, как они написали про дедушку. Сразу даже не поймешь, о ком это. Надо было написать просто: «Дедушке из Бюллербю в воскресенье исполняется 80 лет». Когда дедушка утомился, мы пожелали ему доброй ночи и разошлись по домам. Было уже совсем темно, и мы с Лассе и Боссе проводили Улли до самого крыльца, чтобы ему не пришлось идти одному в такую темень. Ну вот, больше я уже не могу рассказывать вам про нашу жизнь. Пора спать, потому что завтра утром мы все пойдем копать картошку. Для этого нас даже на 3 дня освободили от школы. Копать картошку очень весело. Мы надеваем самую старую одежду и резиновые сапоги. Иногда на поле бывает так холодно, что у нас сводят пальцы. Только что Бритта и Анна прислали мне письмо в сигарной коробке. Вот что там написано:
13: «Лиззи, мы придумали одну замечательную вещь.
14: Завтра на поле мы разыграем мальчишек.
13: Ха-ха-ха, вот они разозлятся, а мы посмеемся».
2: Интересно, что же они придумали? Но это я узнаю только завтра.
1: Ох, как интересно, что же они придумали?
0: Наверняка что-нибудь смешное и интересное.
1: Видишь, Егор, как трудно копать картошку. Пальцы мерзнут. Но ребята не отлынивали от работы, не унывали.
0: Да они вообще веселые и работящие. Ленивыми их никак не назовешь.
1: А как они любят дедушку?
2: Мне кажется, что все обитатели Бюллербю, и взрослые, и дети, любят и заботятся друг о друге. Даже старенький слепой дедушка окружен заботой и лаской. И поэтому вся жизнь этих добрых и любящих людей как бы пронизана теплом и светом. В такой дружной семье нет места тоске, ссорам и обидам.
1: Ты знаешь, мамочка, у них там, в Бюллербю, так много тепла и света, что хватает даже на тех, кто читает эту книгу. То есть на нас. Ведь когда мы читаем эту книгу, у нас становится теплее и светлее на душе.
0: А все потому, что Астрид Лингрен сумела так хорошо и правдиво обо всем написать. Вот это и есть великая сила литературы и вообще искусства. Правда, мам?
2: Пожалуй, вы правы, дети.
15: Прозвучала заключительная передача из цикла радиоспектаклей, подготовленных по страницам повести Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Анна Павлович, Алексей Веснер, Сережа Зайцев, Марина Лобанова, Александр Крупинин, Алексей Зайцев, Ольга Суровегина. Звукооператор Алексей Зайцев. Ведущие программы для детей «Как звучит Божий мир» желают всем нашим юным слушателям веселых летних каникул и хорошего настроения в любую погоду.

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Брак — это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
2: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. С сегодняшнего дня передача «Семья» будет выходить в режиме прямого эфира, и наши радиослушатели смогут задавать вопросы к участникам цикла «Семья» в ходе наших встреч. В передаче, как и раньше, будут принимать участие семьи священников, семьи жителей нашего города и, конечно же, психологи. И сегодня гостем нашей передачи «Семья» стала Тамара Григорьевна Клещунова, известный опытный психолог, мама, бабушка, а также постоянный соавтор передачи этого цикла. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
1: Добрый вечер.
0: Уверена, что с Тамарой Григорьевной в прямом эфире вот разговор будет интересовать многих наших слушателей. И вот такие передачи прямого эфира помогут приобрести циклу «Семья» новую окраску, новую глубину. Итак, дорогие друзья, начинаем первую нашу передачу в прямом эфире. Вот закончился сентябрь, и сейчас идет октябрь. Тамара Григорьевна, я думаю, логично будет поговорить о школьном времени, о периоде обучения. Тем более, что мы стоим накануне праздника такого, День учителя, воскресенье будет, да, по-моему, первое воскресенье октября. И вот, может быть, нам удастся с сегодняшней передачи как-то связать вот начало учебного года, участие, взаимодействие, может быть, семьи и школы, вот как это раньше принято было рассматривать, и те вопросы, которые помогли бы нашим детям, ну, как-то с меньшими потерями, с большей эффективностью пройти этот начавшийся учебный год. Ну, во-первых, сентябрь – это месяц перестройки. После летнего отдыха дети вот резко должны окунуться в совершенно иной ритм, темп рабочей жизни. Да? И вот давайте мы с вами начнем с того, как ребенок должен быть подготовлен к школе, что можно считать подготовленностью после летнего отдыха.
1: Ну, вообще-то, конечно, обольщаться на тот счет, что они прямо сразу в эту учебу погрузятся, мягко говоря, наивно. Надеяться на это наивно, потому что действительно все забыто. Даже у тех, кто более или менее учились нормально, у них тоже пробелы. И, конечно, эти первые два месяца учителя нервничают от того, что вроде бы от повторения надо переходить к новому материалу, у них не так все хорошо получается. Но тем не менее, это и в былые годы так было, и сейчас. Единственное, что можно, вот на что нужно обратить внимание, и особенно нам, родителям, на что обратить внимание, что дети немножечко все-таки другие сейчас. И небольшая часть этих детей учится с удовольствием. Вот так уж получилось, что они перешли, как говорят, на второй уровень обучения, когда им нравится вгрызаться в этот гранит этой науки, там, физики, химии. Повезло с учителями, и они их научили учиться, допустим, в этом предмете. Если начальная школа, повезло с учителем начальной школы, и они с удовольствием, эти детки, делают все то, что она им дает там задание, допустим, они с удовольствием делают, даже если у них никакие не очень-то и получается хорошо. Но дело вот в чем, что основная масса детей все-таки имеет органические поражения мозга, и у них и начальная школа прошла не слишком благополучно, и они привыкли не просто, они привыкли к тому, что у них началась выучка беспомощности. И вот при этом родители этих детей очень часто страдают от того, что не могут детям помочь так квалифицированно, как надо было бы, начинают заставлять, вызывая со стороны детей агрессию, нежелание еще и дальше учиться и так далее. Особенно это видно уже, когда они переходят на среднюю школу, и когда у них появляются трудности из-за слаборазвитой эмоционально-волевой сферы, отсутствия мотивации и нежелания делать, потому что надо потрудиться. А привычки, вот этих волевых привычек к рутинной повседневной работе не наработано, в свое время не научили их так трудиться. И тут даже ребятишки, у которых в начальной школе могли быть успехи, и из-за того, что и память неплохая, и, может быть, и концентрация внимания тоже неплохая у них, в общем-то, тоже получается не все так, как хотелось бы. И вот лично я из личного опыта, да и не только, все-таки много мне приходится заниматься такими случаями более тяжелыми. В чем помощь родителей? Не надо на них слишком давить. надо обязательно смотреть, насколько ребенок способен осваивать этот материал и помогать ему, не переутомляя его. Ведь вот в начальной школе вот эти вот переписывания, чтобы было чистенько, хорошо, чтобы учительница похвалила, в конечном итоге вызывает у ребенка такое переутомление, что отвращение к учебе появляется. И уровень скуки даже вот в тех школах, которые достаточно приличные школы, гимназии, там всевозможные английские школы и так далее, там ведь уровень скуки гораздо больше, даже гораздо выше, чем в обычных общеобразовательных школах, потому что количество информации, вот этого давления со стороны учителей и родителей, что вообще-то оправдано вроде бы тем, что ему надо дать хорошее образование. И мы забываем о том, что ребенок должен хотеть учиться, хотеть познавать. И если, допустим, ему не по силам это делать, то ты его хоть убей. Он в конечном итоге перестает хотеть. И что? И к 8, 9, 10 классу ребенок, который более или менее учился в начальной школе хорошо, там не так все здорово получается. Поэтому здесь вот все-таки мне кажется, что должен быть контроль. Контроль какой? Не каждый день, и не то, что вот они пришли, родители с работы, уроки выучен, не выучен, давай садиться, до часу ночи иногда уроки учат, и в конечном итоге ребенок устал, и завтра идет, и в общем-то, и не подготовлен так, как надо. И зачастую даже мы, психологи, видим, почему этот ребенок не учит уроки до прихода мамы. Потому что ему нужно внимание, хоть вот эти вот затрещины, эти, будем говорить, их даже грубые слова, лишь бы только получить от нее вот это внимание. То есть иррациональный способ получения этого внимания. А вот если бы мама, по крайней мере, похвалила его за то, что он, ну пусть даже не очень здорово сделал это упражнение, и задачку решил, и там помарок много и так далее, и она его похвалила и дала ему это внимание в виде, и книжку почитала, и что-нибудь там позанимались вместе, конечно бы он стал эти уроки делать ежедневно с большим вниманием, а если еще и она бы его подхваливала, ой, как здорово, у тебя вот эта строчка написана хорошо, или упражнение, ну, полупражнение просто замечательно написано. И потом, не надо придавать такое уж большое значение тому, как они пишут. Потому что у многих у детей вот с минимальной мозговой дисфункцией, у них вот это вот правописание очень страдает. Такие ошибки там, и не только ошибки, а написание слов и так далее, написание букв даже. И все внимание матерей, допустим, почему говорю про матерей, основном мама занимается. Вот как ты написал, как ты это сделал?
0: Тамара Григорьевна, спасибо. Вы знаете, мы сейчас поговорим на эту тему, которую вы затронули. Давайте примем один звонок в студию.
1: Да-да.
0: Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло?
2: Алло?
0: Да-да, представьтесь, мы вас слушаем.
2: Алло?
0: Да-да, мы вас слушаем.
2: Вот у меня ребенок тоже сейчас пошел в первый класс, и у меня вопрос такой вот, как бы, о материальном обеспечении. То есть вот

0: этот пессимизм относительно того, что вот нынешний период жизни вот такой достаточно бедный, что временное затруднение, все будет нормально, тем более, что ты вот сейчас будешь у нас учиться и получишь образование, приводить примеры, как вот так же точно в вашей там жизни были, вот, и они получили образование, и как здорово, что вот они сейчас и зарабатывают эти деньги. Это с одной стороны. А с другой стороны, не очень заострять внимание ребенка на это, что вот, ах, как хорошо они живут, а ты другим должен быть интересен, потому что я вот знаю, что ну, вот в моей так практике было, как мама говорила, а ты зато, вот фортепиано, очень здорово играешь, остальные вот такие, вот они там одного круче, телефоны там, и бог знает, какие еще машины и так далее, а ты зато единственный из всех играешь вот так вот здорово на фортепиано, и у тебя там, ну, учишься хорошо, там еще это уже средняя школа, это, кстати, подростки, где не первый класс, где еще не так это ощущается. Что же делать? Приходится, конечно, если у ребенка самооценка низкая, если уровень его, ну, будем говорить, убеждений, а это как бы там громко не звучало, в первом классе они уже это вот имеют. Убеждения есть, защищать эти убеждения может, самооценка может понижаться, а вы ему, допустим, помогаете. Но, в принципе, что касается самооценки, чтобы он чувствовал себя адекватно в любой среде, мы как-нибудь даже передачу сделаем, каким образом помочь поднять ребенку самооценку. Зависит только от этого. Потому что я знаю, еще в те былые годы, когда, например, мои старшие дети учились, были значительно богаче, даже в советские времена, значительно богаче и очень хвастались, и мои очень спокойно это все переживали, потому что там другие были ценности. И это все внушалось, так что зависит во многом от вас.
1: Спасибо большое за ответ. И мы можем вернуться вот к тому разговору, на котором нас звонок прервал. Вы говорили о почерке ребенка, что не обязательно, да, вот как бы делать акцент на том, как он пишет.
0: Да.
1: Но вы знаете, но, к сожалению, у школы требования другие. Я знаю.
0: Но вы знаете что? Под один пресс и со школой все-таки дом не должен сажать ребенка. Да, его надо учить, надо, ну, говорить про то, что давай мы с тобой потренируемся, там, поиграем в почерк. Мне, например, приходилось со своим старшим сыном играть. Мы писали буковки, выписывали. И в первом классе он настолько хорошо писал, красиво писал даже. И поэтому я знаю, что этого можно добиться играючи, следить за, чтобы ручку там, пальчики, вернее, тренировать и так далее. Другое дело, что не все сразу. Если у него, например, ошибок много в словах, но о почерке ли идет речь, тут уж приходится очень осторожно так вот, опять-таки, не давя, не ругая, потому что любое давление, оно снижает эмоциональную, так сказать, состояние ребенка, а при этом может быть уже все плохо. Там идут такие процессы, что он перестает, мало того, что ему плохо в настоящий момент, и он поэтому не может учиться нормально, а во-вторых, сам по себе факт, с каждым днем отношение между ребенком и родителем, допустим, мамой, ухудшается. Какое у него настроение будет вообще и отношение к учебе? Естественно, не важное. Так что тут надо быть нам очень и очень внимательными. И уж если мы чувствуем себя плохо по какой-то причине, давать возможность этому ребенку что-то, какой-то участок работы сделать самому. И не ругать опять-таки его. Опять-таки похвали, а ты посмотри, вот здесь как у тебя, не то, что у тебя там все плохо, а вот это вот, о, как здорово у тебя это все сделано, это что касается маленьких. А более старший возраст, там можно даже сказать, что, ты знаешь, мне очень нравится, как ты вот эту работу сделал вот здесь-то, а вот здесь вот не очень, но я думаю, что завтра у тебя будет лучше. То есть помочь ему, а если учесть, что очень многие ребятишки имеют астению, головного мозга, то есть работоспособность, умственная деятельность, несмотря на то, что он может быть розовощеким и бегать впереди всех, вот чисто физически, а в этом плане у него там какие-то сбои. Так вот тут, конечно, повседневная наша работа должна быть опять-таки в виде игры, и в то же время, вот в буквальном смысле слова, не ругая его ни за что, подхваливая, выводить его на новый уровень, даже таким образом, ничего, мы с тобой эти и контрольные будем.

0: будем щелкать, как орешки, я знаю, я уверена, вселять в него уверенность. И не буги горшки обжигают, в конце концов. Другое дело, что я считаю, что все-таки они у нас бедные и несчастные. Это в школе надо отсидеть 6 часов, потом уроки учить. Смотрите, какой рабочий день, а если еще и неинтересно? Если интересно, вот 45 минут сидите, ну как миг проходит, а если еще и учитель творец? Это ж тревожность снимается у ребенка, творческий процесс идет. А если это неинтересный, да он не понимает ничего, приходится списывать. Представляете, какой ужас.
1: Вот, Тамара Григорьевна, как, если я правильно поняла, успешность ребенка в учебе во многом определяется его душевным комфортом. Вот, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он чувствовал какую-то в себе уверенность, да, вот правильно?
0: Безусловно.
1: И интерес к учёбе.
0: Кстати сказать, основное направление детей, вот когда они идут в первый класс, вот в первый класс ребенок идет, не на первом месте не должно быть научить учиться. На первом месте его состояние, его душевный комфорт. Как там у него, хорошо ли, как ему, а на втором месте, каково ему в среде сверстников, как он научился в дошкольном периоде, научился контактировать со сверстниками. И если у него мама развелась с папой, и он страдает от этого, или там не высыпается, потому что дом проходной двор, и он не контактит со сверстниками, а еще и худший случай изгой, о какой учебе может идти речь? Поэтому вот на первом месте вот эти вот моменты первые, а потом, естественно, научать учиться ребенка надо. Научать, потому что начальная школа – это чрезвычайно важный период жизни, чрезвычайно. Можно сказать, это стартовая площадка для будущего, потому что мы научаем его трудиться. И эти изъяны, не умеет трудиться, часто могут быть и у ребятишек с хорошими способностями. Пятерышник. Он даже и может домашнее задание не делать. Он все быстренько схватил, память хорошая, и учится вроде хорошо. Он не умеет трудиться. И наоборот, трудяга сидит 3 с плюсом, 4 получает. Замечательно. Дальше будет лучше, потому что действительно вот это понятийное мышление, которое в основном свойственно, должно быть свойственно детям в более старших классах, оно придет. Но там тоже есть свои тонкости. Тут уже не скажешь многого об этом, но тем не менее вот этот вот второй уровень обучения, чтобы он не за оценку, не за то, что чувство страха его там заставляет, а чтобы ему нравилось учиться. И в среде сверстников было все благополучно.
1: Тамара Григорьевна, я напоминаю нашим радиослушателям, что речь идет сегодня о учении, о обучении детей в школе. Тамара Григорьевна, вы сказали, что родители, в общем-то, какое-то влияние оказывают на степень обучаемости детей, вот могут помочь, а могут помешать им родители. Вот есть ли какие-то такие определенные законы? Степень вмешательства родителей в процесс обучения детей. Ведь может быть как помощь, так и вред. Вот
0: да.
1: Для разного возраста.
0: Вы знаете, вот эти вот сидения с ребенком ежедневные, обучение и учить с ним уроки, это вообще, конечно, очень плохо. Другое дело, что дети-то вот такие, вот, например, гиперактивные, особенно это касается гиперактивных, что там никак нельзя ему доверить, вот, чтобы он сидел и делал уроки сам, потому что 10 минут поработал, тут как тут он уже перестал, внимание его сосредоточено на чем-то другом, сидит, там тапки снимает, все, он уже устал. Да, перерыв делаем и снова его включаем, но это особый случай. Как правило, ребенку надо давать возможность учить уроки самому. Но перед этим мы его должны спросить: ты знаешь, как это делать? Расскажи, как ты будешь делать. Вот так-то, так-то. И дать ему возможность сделать какой-то определенный кусок задания. Да? Это что касается более младшего возраста. Чтобы научить его те уроки делать, домашние задания делать. Вот он сделал. Как бы он ни сделал, он сделал. Похвалить надо. За что-то вот это дифференцированное оценивание, это очень важно. Где-то можно даже и сказать, очень жалко, что ты тут немножко грязновато написал, но я думаю, что завтра ты постараешься. А сказать, что вот, ну, совсем ошибок-то мало там, допустим, вчера целых 10 штук сделала, а сегодня только 8, да? То есть похвалить даже за это. Вот. И постоянно ему давать возможность определенные куски делать самому. И в какой-то момент он начнет уроки делать сам. Это я точно знаю из своей практики с детьми, с внуками мне приходится заниматься. Другое дело, что есть категории детей, которым нужно вот это вот такая, знаете, вот боковое зрение должно быть. И мы постоянно должны видеть, как это все делается. И, может быть, даже, я вообще сторонница этого, если нам надо делать дела на кухне, а он там в своей комнате или там даже в другой комнате должен делать уроки, а он вот, нет, мама, делай, мама нервничает, ей нужно ужин готовить, а там скоро папа придет. И, конечно, она на него даже и ругаться начинает. Посадите его на кухню, постелите ему газетку там, если нет такой возможности другой, и пусть он делает, но не дергать его. Вот ты сидишь неправильно, вот ты грызешь карандаш, ты грызешь. Дать ему возможность 15-20 минут включиться вот в ту работу, какую он делает, но чтобы он получил удовольствие от того, что он делает. Пусть даже он сделал не так, как с нашей точки зрения, не так, как надо. И никаких переписываний, никаких. Это очень плохая практика. Я вот обычно с воспитателями групп продленного дня, когда работаю, я им всегда говорю, сделайте все, чтобы родители после продленки не давали детям, не заставляли детей переписывать то, что они сделали в продленке. Это некоторые родители говорят, но он же привыкнет тогда грязно писать, но ведь вы его в конечном итоге приведете к такому переутомлению, что он не сможет работать так, как надо дальше. Потому что он будет стараться, но будут включаться те участки наших, так сказать, сил, которые должны быть в резерве для экстремальных ситуаций. А он все включает, все, конечно, и учеба ему не в радость. Ведь это же ужасно, когда ребенок не хочет учиться. А вот научить его учиться, постепенно давая ему бразды, так сказать, в свои руки, и именно подхваливая, поощряя, говоря о том, что вот лучше, уже лучше, чем даже вчера, вот то-то, то-то лучше.
1: Хорошо, но все, что вы сказали, это в большей степени относится к детям младшего школьного возраста.
0: Да, да.
1: А вот что касается детей-подростков и старшеклассников. Какова здесь роль родителей? Вот,
0: ну, опять-таки, обучения? Что касается... Вот я, например, сторонница того, чтобы родители уделяли внимание все-таки тому, чтобы они готовили домашнее задание. Другое дело, что не всегда время есть. Если ребенок занимается в каких-то внешкольных, так сказать, секциях там, или кружках, то ему нужно бегом бежать. Тут уже можно так с ребенком договариваться. Сиди на уроке, работай как следует, у тебя меньше времени уйдет на домашнее задание. И даже где-то вот какой-то, как один мальчик сказал матери своей, я такой хитренький, мне, знаешь, по географии как мало пришлось учить, потому что я сидел, учительница рассказывает, я так у себя там заметочки делал, а потом еще отвечал на вопросы. И, конечно, у него минут 15 всего лишь на подготовку даже такого устного предмета, допустим, да? Ну, с письменными никуда не деться, писать надо. И математика, допустим, и русский язык работать надо. И тут не всегда возможность есть проверить каждый день. Тут я советую делать это периодически старшеклассников, периодически проверять. В какой-то определенный день все уроки. И вдруг обнаружили, что какой-то урок не сделан, потому что он там объясняет, неважно почему. Тут уж можно даже и какие-то санкции, если еще не совсем потеряны, во всяком случае, взаимоотношения еще более или менее нормальные, тут можно как по-разному, конечно, это надо смотреть на ребенка. Я, например, очень просто делала, если мой сын уже в старшем возрасте был, он там, и вот так вот проверочка нету, все, будешь учить уроки вместе со мной рано утром. Я вставала в 6, потому что семья большая, надо было готовить перед работой еду и так далее. И он сидел 2 недели, допустим, или там неделю, зависело от того, как он провинился. Он готовил вместе, но вечером ложился он вместе с девочками. Это что значит? Это же унизительно, что он с младшими вынужден был ложиться в 8 часов, а не так, как там он уже более старший ложился. Но он-то слушался. Потому что между нами еще не было таких отношений, вернее, они и никогда не были, но тем не менее, никуда не деться, он сам провинился. Все. Вот. У кого-то могут быть и другие санкции, но опять-таки эти наказания должны быть больше на уровне лишения чего-то хорошего, а не то, что там наказание за то, что ну вот, на уровне даже порки, на уровне физических наказаний. Это вообще никуда не годится. Это вообще никуда не годится.
1: Хорошо.
0: Так что, конечно, надо проверять. Вот то, что говорят некоторые, а вот вы знаете, вот я училась, и меня никогда родители не проверяли, ну так это же не от того, что из-за этого, вопреки этому. Действительно, когда полная ответственность лежит на тебе, я и сама вот так училась, например, у нас меня никогда никто не проверял. Ну а сколько рядом со мной, в общем-то, ушли в никуда тех, кого не проверяли, и они не научились этой самостоятельности.
1: Которые могли бы учиться.
0: Могли бы учиться. Этом, да? То есть нужно это внимание. Вот я говорю, боковое зрение должно быть все время. А все вот так, как некоторые делают, и сочинения до 11 класса пишут вместе, ну что это? А потом что? Он становится в институте, он, допустим, даже и поступает там, и он становится, в общем-то, разгильдяем в полном смысле слова. Там ведь мы такие проверочки уже не можем ему устраивать. Все, первый, второй курс, и он отчисляется.
1: Тамара Григорьевна, вот такой вопрос относительно нагрузки ребенка, школьника. Сейчас программа меняется, программа усложняется в чем-то. В чем-то там облегчается, с одной стороны, но с другой стороны, тоже какие-то очень такие сомнительные результаты вот всех этих изменений. Это первое. И второе. Ребенок, как вы правильно сказали, иной раз после школы занимается какими-то другими видами спорта или видами искусства. Да, то есть после одной школы основной идет дальше чем-то заниматься. Вот насколько важен режим ребенку школьного возраста, причем на разных уровнях, да, насколько важно его соблюдать, как правильно построить рабочий день, и вообще нужны ли вот эти занятия еще дополнительно к школьной нагрузке?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как же? Вы что? Это очень важно. Вот, кстати сказать, некоторые родители говорят, вот он в начальной школе учился, он еще там и ходил в самбо, там и музыкальную школу, а потом вот в подростковом возрасте он все бросил, потому что ему так тяжело. Действительно, очень многие бросают, единицы остаются вот с этими. У ребенка не должно быть на первом плане только школа. Должно быть любимое дело. Любимое дело – это обязательно внешкольные какие-то занятия. И он, подросток, если он бросает, а он действительно может бросить от того, что нету сил. У них же все силы уходят на перестройку гормональную, эндокринную. Нету сил, не высыпается, хоть много может и спать. А если он еще и поздно лег, а если он еще и с компьютером просидел там до 12? О каком самбо на завтра идет речь? И хорошо бы в школу-то сходил. Поэтому здесь тоже надо следить. А что касается вот этого внешкольного, ведь это же иногда бывает прыжок в будущее. Это стартовая площадка для будущего. Очень многие, занимаясь, допустим, вот так вот, или музыкой, или там ходят в кружок биологический, или там спортом, в конечном итоге по этой стезе они идут и дальше. Это же определяет его в конечном итоге будущую профессию, будущую жизнь. Другое дело, что иногда мы навязываем, родители, навязываем ему, вот будешь ходить туда-то, потому что вот я считаю, что это вот и близко, и так далее. Ну, конечно, ребенок должен почувствовать, где его сердце лежит. И иногда приходится, пока он маленький, дошкольный возраст, вот этот с 6 до 7 лет, или там начало начальной школы, попробуйте там, и там, и там, и там. Но! Не давать ему возможность прыгать с одного места на другое, пока он в этот кружок, допустим, ходит или там секцию, пока он не добился каких-то успехов и не почувствовал удовольствия от этого успеха. Вот какой-то определенный он этап прошел, а для этого ему надо помочь формировать вот эти волевые привычки. К рутинной повседневной работе – это тоже особая статья разговора, тоже бы надо бы нам с вами об этом поговорить. Вот. И, соответственно, он может переходить куда-то в другое, и там, может быть, присушит сердце его именно это дело. Во многом, естественно, зависит еще и от руководителей этих кружков. Вот. И подростковый возраст, когда эти гулянки начинаются, когда вот эти компании, когда это безобразие, когда мы полностью им даем вот это свободное время, вот про, чтобы они гуляли во дворе. У него должно быть гулянка от школы до дома, до музыкальной школы, допустим, до спортивной секции и так далее и тому подобное. То есть он должен быть занят постоянно хорошим, не каким-то делом, а любимым делом. Понимаете? Очень важно. А я вот смотрю, в былые годы все-таки у нас такого не было, чтобы дети не занимались после школы еще чем-то. Сейчас это редкость. к сожалению. Вот в общеобразовательных школах, гимназиях еще как-то они там следят, потому что родители так насели на своих детей и делают из них людей счастливых. А те уже не знают, куда деваться от этого счастья великого. Тут тоже нужно быть очень осторожными. Найти.
1: Вы сказали, что ребенок должен заниматься любимым делом.
0: Да.
1: А если вот родители видят в нем, допустим, ну, возьмем традиционные музыкальные способности, а ребенку не хочется вот вкладывать себя еще после школы, там эти гаммы играть, так вот метод насилия какой-то должен быть со стороны родителей?
0: Ну, вообще, это формирование волевых привычек, оно вообще предполагает и в этих трех этапах первоначальный вариант какой-то заставить. Потому что без этого нельзя. Другое дело, например, мыть полы или там мыть посуду, что они только хотят, чтобы волевая привычка к бытовым делам выработалась. Конечно, есть какой-то принудить. Или самопринуждение, когда он хочет воспитать в себе волю и начинает себя там, это уже подростки, заставлять, допустим. Но это один такой короткий-короткий период. А потом идет период, такой этап, когда он должен привыкнуть к этому делать под флагом положительных эмоций. И вот создавать все, чтобы ему это нравилось. Ему нравилось заниматься этим делом, допустим, каким-то вот этим вот делом. Может быть, элементарно у него там что-то получается, если он занимается фехтованием или там спортивным, значит, туда нужно организованно ходить на какие-то соревнования, чтобы он почувствовал интерес к себе со стороны сверстников. Может быть, в школе он не пользуется таким интересом, и мы организовали это дело через школу, через классного руководителя, может быть, и сами там в музыкальной школе вот эти вот отчетные концерты. Как здорово, когда мы праздники устраиваем после отчетного концерта, там пирог, не пирог, но какие-то подарочки покупаем и так далее. Подхваливаем его, когда получается, это очень здорово и так далее. То есть рано или поздно гаммы, а потом они уже жаждут поиграть. И вот такое вот ощущение, что вот это уже не просто гаммы, а уже там Шуберт или играет, или там еще что-то. Это же элементарные вещи, они играют с удовольствием. Это что касается музыкальной школы. Но насчет способностей. Ведь в свое время музыкальное образование давали всем детям. Это считалось нормой. Более того, даже есть такие публикации, что классическая музыка повышает интеллект на несколько единиц. Я вот так удивилась, но думаю, может быть, в этом есть какая-то сермяжья правда. Может быть и так, когда я внучке своей сказала, она занимается музыкой, об этом она как-то даже вот вдохновилась.
1: Хорошо, спасибо. Ну вот таким образом мы с вами говорим, что ребенок должен быть занят постоянно какими-то полезными
0: не
1: делами.
0: Не каким-то, а именно любимым делом, любимым в том числе.
1: Ну, это и школа, и любимое дело после школы. Да. А как же дружба, отношения со своими сверстниками? Когда время должно быть какое-то на такое общение?
0: Ну, тут вообще говоря, считается, по крайней мере, вот мы все время их гоняем за то, что они по телефону говорят. Ну, когда подолгу, это, конечно, плохо. Но им давать возможность говорить по телефону, особенно вот подросткам, старшим подросткам, они в этом нуждаются. Причем, когда вот это вот общение нет глаза в глаза, им легче свою душу, так сказать, очистить иной раз даже. То есть это общение может быть вот на таком уровне. Или дружба с человеком, которым ходит вместе в секцию. Ведь, в общем-то, та дружба, которая была, вот эти игры со сверстниками, то, что было когда-то, оно же ушло в никуда. Такого же сейчас нет. Единственная возможность – это только в классе. Хорошо, если это класс не биологическая группа, а коллектив. Причем коллектив не по уровню, не на уровне рядом, но не вместе. А если это один за всех и все за одного. Вот это действительно благо. Вот тут еще памятник поставить надо это классному руководителю, который вот сделал именно вот такой класс. Один за всех и все за одного. Когда нет сплетен, разборок, когда нет вот этих изгоев в классе. Вот, этого достаточно.
1: Это как раз вот то, о чем мы вначале с вами сказали, что роль учителя в школьном процессе обучения, она очень велика, и вот создание дружеской обстановки во многом зависит от наших учителей. Поэтому если наших радиослушателей, если есть учителя, то очень хотелось бы, конечно, к ним обратиться Да, вот с таким призывом.
0: Ну вот видите, насчет учителей тоже их надо пожалеть. Там же очень быстро вот это эмоциональное выгорание наступает. Когда хороший учитель в конечном итоге настолько устает от всего, что иногда переходит границы. Границы, где уже он не думает о том, что он благо для ребенка делает, когда... А ведь учитель, по идее, должен быть в буквальном смысле слова мелочным и придирчивым. Он должен следить за тем, чтобы выполнялись его требования ежедневно, для того, чтобы чему-то научить ребенка, особенно если это касается математиков, допустим, или там точных, вообще точных наук, mm-hmm. особенно, да и русский язык тоже, да? Mm-hmm. Вот он должен быть. Но ведь это все делается ради блага ребенка. А вот когда эмоциональное выгорание наступает, уже переходит эту границу, и эти придирки идут на уровне, чтобы унизить его, унизить, обидеть его. Вот это уже страшно. И тут надо думать о том, как поберечь наших учителей, как им помочь. И тут, конечно, есть всевозможные методы, методы повышения их, так сказать, вот этого состояния.
1: Тамара Григорьевна, а вот какова должна быть степень контакта родителей с учителями?
0: Только по одну сторону баррикады. Никаких вот этих вот конфликтов. И учителей, я вот когда с ними работаю, я всегда им говорю, что на родительских собраниях сделайте все, чтобы поняли родители, любые выступления, домашние выступления против учителей чреваты для вашего ребенка, особенно когда он придет в подростковый возраст. Когда в подростковом возрасте наши дети... Вообще, они же максималисты в подростковом возрасте. И мы, родители, для них перестаем быть авторитетными. И единственная возможность как-то его еще сохранить в границах, это если у него авторитетна школа, авторитетна учителя. Когда учитель выполняет роль строгого отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Это вот роль отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Матери, она любит его любого, там, допустим. Да, вот, кстати, в неполных семьях как приходится быть и тем, и другим. Вот тяжело тоже. Вот. И, конечно же, держаться вместе. Конечно, наши учителя, ну, далеки от уровня Макаренко Антона Семеновича. А мы сами родители. Что мы-то собой представляем, чтобы такие требования... А более того, некоторые родители говорят, вот мы тебя отдали, его отдали в школу, вот вы и научите. Там у нас разные, разные требования. Если школа – это оценка качества предмета выученного, то мы, родители, должны научить его делать это все. Понимаете? То есть без родителей не обойтись, не обойтись тут в школе. Я уж не говорю о том, что если у нее сидит 25 человек, допустим, классный руководитель, кто больше занимается, разве она может дойти до любого ребенка так, как дойдет мать до каждого из них? Единственное, что когда появляются какие-то конфликтные ситуации, здесь нужно быть очень-очень осторожными учителям. То есть не надо сразу же, вызывая родителя, там, маму, говорить о том, что вот провинился там кто-то. Ну, хоть найдите несколько добрых слов сказать об этом ребенке, а потом покажите, что вы очень огорчены чем-то, тревожитесь за его, потому что вот то-то, то-то, как бы вот вместе вам что. И тогда не будет никаких конфликтов. Конфликтные отношения школы и дома – это беда для ребенка, беда. Так что надо держаться вместе, у каждого своя, так сказать, стезя в этом плане. Но хорошая школа – это не та школа, которая дает много информации, а та школа, которая научает ребенка глубине мышления, не сообразительности, а глубине мышления. И многие учителя эти вещи хорошо понимают. Другое дело, что они тоже зажаты рамками определенных методик и так далее.
1: Спасибо большое. И, наверное, последний вопрос, который мы сейчас успеем затронуть в нашей встрече. Скажите, пожалуйста, если все-таки в классе обстановка вот не такая идеальная, о которой мы сейчас говорили, что вот дети не совсем дружны между собой, и ребенок, вот наш ребенок, попал в число изгоев, каким образом это можно немножечко избежать вот этого?
0: Ну, вообще говоря, это особая статья, опять-таки. Вот мы долго разбираем с психологами эту, когда ребенок изгой. Там ведь есть зачинщики, есть преследователи, есть нейтральные, так сказать, группа, которая наблюдает и боится вступиться, потому что как бы этим изгоем не стать, и изгои. А изгоем может стать любой ребенок, кстати сказать, даже хорошо обучающийся, имеющий успехи, но в той деятельности, которая не котируется, допустим, в этом классе. И те зачинщики, которые провоцируют вот такую вот травлю, они могут быть очень неплохими ребятами. Они просто могут быть вот, ну вот им нравится это делать, и все. Не то, что они мстят за что-то, хотя и такое бывает, но это достаточно редко. Вот ему нравится вот так вот издеваться, потому что весело. И другие тоже. Хи-хи-хи, весело, не думая про это. И если учитель не заметил, что там начинается вот такая беда, а иногда учителя бывают виноваты в том, что вот травля этого ребенка бывает, и надо в каждом конкретном случае разбираться и вместе с учителями. Но не так, как некоторые мамы приходят и начинают там воевать, заявлять, что вы... Вот допустили такие вещи, надо разобраться, в чем там дело. Конечно, хорошо, если в школе есть психолог, который поможет разобраться. А вообще вот есть очень хорошая книжка, как же фамилия, да вот сейчас и не скажу, но называется она «Дети-изгои. Психологическая проблема и коррекционная работа», по-моему. Вот сейчас не вспомню так, обычно я так хорошо ее. Ну, увы, дети-изгои, вот самое такое большое, и, конечно же, психологическая работа вот с ними, то это есть, уже отдельно.
1: Ну да, литература. И работа с психологами могут немножечко это компенсировать, вот такое негативное
0: влияние. Да,
1: конечно. Хорошо, Тамара Григорьевна, а скажите, пожалуйста, вот последнее, что вы могли бы пожелать родителям, чьи дети сейчас учатся в школе?
0: Вот основные терпение. Да. Терпение. И такого, знаете, не снисходительности, конечно же, снисходительности, потому что не могут они быть отличниками так, как вы хотите, и смотреть на то, на что способен ребенок на данный момент, постепенно повышая его уровень. И, допустим, и в психологическом плане, и, естественно, в эмоциональном плане. То есть тут надо нам быть вместе с ним рядом. И поощрение... Вот это вот поощрение как, такого рода, когда мы ему помогаем и в то же время отмечаем каждый его шаг. И если он ошибается, то что, не ругать его за ошибки. Наши дети панически боятся ошибаться. Это их всегда сковывает. И, естественно, тут уж вы будьте людьми прежде всего.
1: Спасибо большое, Тамара Григорьевна. Время нашей передачи подходит к концу, и я в заключение хочу поблагодарить Тамару Григорьевну Клещенову, нашего постоянного участника передачи с цикла «Семья», за вот то, что вы смогли сегодня прийти и провести эту встречу в прямом эфире. Я также благодарю всех наших радиослушателей, которые сейчас находились с нами эти 45 минут у приемников, тех, кто позвонил или хотел к нам позвонить, и напомнить, что наши передачи из цикла «Семья» будут выходить теперь по пятницам, вот в это время, в 7:15, каждую пятницу. А следующая наша встреча, вот я немножечко проанонсирую, будет с семьей священника отца Глеба Грозовского. Вот, пожалуйста, следующую неделю мы поговорим уже с такими практическими вопросами, с людьми, которые имеют хорошую, благополучную семью. И еще у меня такое небольшое обращение к родителям. Наш университет проводит исследования в области семейных ценностей, в области понимания вот, людей, о том, что такое семья, и особенно интересуют родители православные. И поэтому, если вот у пап и у мам есть время и желание принять участие вот в этом опросе, который проводит университет, мы приглашаем вас во вторник, в ближайший вторник, в 20 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, второй этаж, большая трапезная. Ваша помощь, ваши ответы на анкеты очень будут важны, и мы будем благодарны, если вы придете во вторник в 20 часов. А я с вами на этом прощаюсь. У микрофона была Людмила Зотова. До свидания.
0: Всего вам доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Удрешительницы, Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39.

прозвучала стихира Божией Матери на бессмертное Твое Успение в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
3: Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: Русский народ, русская церковь особенно любили всегда праздник Успения Божьей Матери. Все свои главные храмы они неизменно называли «успенскими». И сам день Успения в древности еще считался как бы национальным праздником. Откуда эта любовь? Что она значит? Почему мысль и воспоминания о смерти, а слово «успение» значит «засыпание», «смерть», стали источником такой радости? Над вопросами этими стоит задуматься. Это не пустые вопросы. В них заложено какое-то таинственное народное прозрение, какая-то надежда и, главное, какое-то ощущение жизни, которое, может быть, трудно выразить точными словами, но которое издревле вдохновляло людей, составляло, как говорят теперь, их миросозерцание. Не случайно, конечно, праздник Успения празднуется в середине августа. Это самое начало осени, и это мир во всей его красоте, во всей его славе. Все то, что таилось и жило подспудной жизнью и зрело в недрах природы зимой, все то, что зацвело весной, все это теперь достигло своего конца. Все явлено, все раскрыто, все наполнено своим смыслом. Август как бы исполняет все обещания природы, являет во всей полноте красоту и смысл ее. Такова первая природная рамка праздника Успения. Но если знать и помнить, что все праздники всегда связаны с жизнью природы, что в них как бы перекликается смысл событий человеческой жизни со смыслом природного процесса, эта рамка оказывается не произвольной, а путем к пониманию как раз того глубокого миросозерцания, о котором я только что говорил. Ибо эта красота и полнота уже тронуты умиранием. Все сказано, все исполнено, все сияет, и во всем уже проступает тление. И неужели же все в мире живет и цветет только для того, чтобы умереть? Вот основной вопрос христианства. Вот основная проблема, не рациональная только, но и бытийственная христианского миросозерцания. Оно всегда соотносительно с двумя основными полюсами человеческого опыта. Это, с одной стороны, опыт жизни и в жизни заложенного ощущения смысла, красоты и счастья. Всего того, что так хорошо выражено в красоте августа, в этом пире красок, света, тепла. А с другой стороны, это опыт смерти, пронизывающий всю эту жизнь, делающий все, и краски, и свет, и тепло, и красоту, такими непрочными, и все наполняющей грустью, разлуки и разделения. И вот, исходя из этого двойного опыта, вера веками вглядывается в образ Марии, Матери Иисуса Христа. Веками любуется им, как самым совершенным цветком в саду человечества. Поколение за поколениями своей верой и верностью, своей чистотой, своей любовью выращивали его. Так понимает Церковь Ветхий Завет. Это длинный рассказ о людях в своей конкретной, такой же, как наша жизнь, направивших всю свою надежду, всю свою любовь, все свое ожидание к будущему, к имеющему раскрыться в конце смыслу и свету всей истории, всей жизни. И вот в конце, то есть как бы в августе этой длинной истории, приходит Мария. Можно верить или не верить во все то, о чем учат по отношению к Богородице Церковь, но нельзя не поразиться красоте и чистоте ее образа, каким он явлен нам в Евангелии. Нельзя не видеть, как образ этот вошел в человеческое сознание и изнутри изменил его, чему свидетельством служат эти бесчисленные воплощения его в человеческом искусстве. Лик нашей русской Владимирской иконы Божьей Матери, бесчисленные Мадонны на Западе, всю эту любовь человека к той, которая воплотила нечто самое важное, самое глубокое в человеке, в его надеждах, его мечтах. Повторяю, явление Марии, Божьей Матери, христиане всегда ощущали как завершение, как явление полноты человеческого образа и одновременно его небесной красоты. В человеческой истории явление это соответствует, следовательно, тому, что являет август в ежегодной истории природы, раскрытие смысла, раскрытие полноты и красоты. Но весь смысл этой жизни в том, что она была целиком, без остатка, отдана другому. От ясли Вифлеема до молчаливого стояния у креста вся она была только любовью, только самоотдачей, только служением. Ничего о себе и для себя. Все в любви Ему, Христу. Иными словами, за красотой раскрывается и ее наполняет любовь. А любовь, и тут мы подходим к последнему смыслу успения, сильнее смерти. Если, как верит христианство, а без этой веры христианства просто нет, во Христе пришла и явилась подлинная жизнь, жизнь как победа над смертью, жизнь как вечное торжество любви, то та, которая отдала ему всю свою жизнь и всю свою любовь, та даже в смерти, даже в успении своем преодолевает распад и тлен, разлуку и разделение. Смерть сама оказывается и раскрывается исполнением любви. Иначе не понять, как могли люди, как мог Павел, например, сказать: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Вся тайна, весь смысл христианства в том, что смерть уже изнутри побеждена, что для того, кто любит, она уже не страшна, потому что любовь соединяет видимое и невидимое, потому что она вечна и неистребима, потому что если есть любовь, не может быть бессмысленного уничтожения, растворения человека в страшном ничто. Посмотрите на древнюю икону Успения. В голубизне и сиянии стоит Христос у тела Марии и принимает ее. Я жив, и вы живы будете. Жизнь жительствует, жизнь торжествует. Вот смысл этой любви, простой народной любви к празднику Успения. Да, красота этого августа умрет. Но самой своей красотой она указывает, что этот тлен, это растворение – не последняя правда о мире. Сама собой она утверждает, что за видимой физической материальной красотой есть неумирающая красота, которой все стремится, которой все живет, в которой все в конечном итоге находит свой смысл и свое назначение. Круговорот природы, круговорот времени – только образ иного таинственного процесса, таинственного роста жизни в свое собственное и последнее цветение. Это и есть вера. И этой верой жили и живут миллионы людей. И она особенно светится в этот августовский праздник, когда поет церковь, в молитвах неусыпающую Богородицу, гроб и умерщвление неудержаста, по Рождестве Дева и по смерти жива, когда сама смерть наполняется любовью и становится вступлением в еще большую жизнь.
5: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

нового времени. В XVI-XVII веках все было совсем по-другому. Когда Османская империя воцарилась на всем Ближнем Востоке, она, наоборот, разрушила национальные торговые барьеры и объединила весь этот обширный регион. Торговля процветала, все больше и больше западных купцов прибывало в турецкие порты, чтобы приобрести такие знаменитые продукты империи, как шелк, ковры, оливки, сухофрукты, травы и пряности, благовония, табак и много чего другого. Сами турки до торговли не опускались, они считали ее ниже своего достоинства. И торговля оставалась в руках покоренных народов – евреев, армян, сирийцев и греков. Так как греки были лучшими моряками, то они быстро и стали самой доминирующей торговой группой в империи. Конечно, большинство греческого населения жило в бедности. Греция – почва не слишком плодородная, и добывать из нее себе пропитание, еще при том, что воды не так много, требовало упорного и напряженного труда. Но в местах, где была природа более благосклонная, например, на горе Пелеон, где отовсюду текли и текут до сих пор такие горные ручьи и источники, там проживали весьма процветающие общины. Имелись другие места, где греческие общины жили в благоденствии. Но действительно, самые большие состояния создавались на торговле и на банковском деле. Турки не могли давать деньги под проценты из-за запрета в Коране. С одной стороны, и с другой стороны, потому что самим было чрезвычайно неохота заниматься этим таким хлопотным делом, сложным и так далее. Таким образом, евреи, еще более греки, стали банкирами и финансистами империи. На Востоке, в отличие от феодального Запада, коммерческая деятельность никогда не считалась несовместимой с принадлежностью к аристократии. И вскоре среди греков начала формироваться такая денежная аристократия, которая была тесно связана между собой общими интересами. Также они подкрепляли свои связи брачными узами, и вскоре все ведущие семьи оказались еще и родственниками между собой. Но вместе с тем эта аристократия не была закрытым сословием, она была открыта и для новых членов, тем, кому удавалось разбогатеть, могли вполне в нее вступить. Эти богатые кланы были весьма честолюбивыми. В том мире, где они жили, власть находилась в руках патриарха. Следовательно, целью их жизни стал контроль над патриаршеством. Эти богатые семьи называли себя архонтами греческого народа, то есть начальниками, и строили свои дома в квартале Константинополь-Фанар, чтобы быть поближе к резиденции патриарха. Отсюда их общее название – фанариоты, жители Фанара. Они устраивали своих сыновей на должности при патриаршем дворе, и вскоре все ключевые позиции перешли в их руки. За редчайшими исключениями фанариоты не становились клириками, это считалось ниже их достоинства. До епископов возвышались талантливые юноши из более низких классов, которые обычно из провинции, которые проложили себе путь наверх собственными способностями и достоинствами. Но к концу XVII века фанариотские кланы держали в своих руках центральную организацию церкви. Только они могли оплатить долги церкви и интриговать за нее в Верховной Порте, где все решали деньги. Фанариоты любили возводить свои роды, свои родословные, к древним византийским аристократическим фамилиям. Они приумножали богатство и использовали их для приобретения влияния на патриаршем и султанском дворах. И мечтали, что их власть, в конце концов, поможет им возродить Византийскую империю. Начиная с XVII века, фанариоты посылали своих сыновей учиться за границу, как правило, в итальянские университеты. Из всех итальянских университетов они предпочитали падуанский. Однако некоторые из них учились даже в Женеве и в Париже. Юноши чаще всего изучали медицину. Среди турок практически не было докторов, а лучшим способом завоевать доверие богатого турка было вылечить его от какой-нибудь болезни. Чаще всего от несварения желудка, которое было вызвано неумеренной любовью к сладкому, а также неумеренным потреблением спиртных напитков, до которых турки были весьма охочи. Греческие доктора вскоре приобрели чрезвычайно высокую репутацию в Османской империи, а затем и во всей Европе. А медицинская карьера стала для многих честолюбивых юношей, греческих юношей, ступенью к самым высоким постам в Османской империи, таким как главный драгоман, то есть переводчик империи, или даже министр иностранных дел. Стремясь укрепить свою позицию как экономически, так и политически, фанариоты занялись поисками земель, куда они смогли бы выгодно вложить свои богатства – и сделать эту землю базой для восстановления Византии. В Константинополе легко можно было сколотить громадное состояние, но

0: так же легко было его потерять. Любой завистливый турецкий министр мог употребить свое влияние и добиться конфискации имущества неверного грека, а заодно еще и, так сказать, чтобы особо не протестовал, но еще и срубить ему голову. Однако за Дунаем лежали земли, которые, хотя и признавали верховенство султана, все же пользовались широким самоуправлением. Княжества Валахии и Молдавия, которые сегодня вместе с Трансильванией составляют государство Румынии, были населены народом, который говорил на романском языке со значительными славянскими вкраплениями. Богослужебным языком румынской церкви являлся церковнославянский, а управлялась Валахская и Молдавская митрополия сербской церковью до XVI века, а в XVI веке она вернулась в Константинопольскую юрисдикцию. А с XIV по XVII век правящие князья обеих территорий, которые сменяли друг друга с необычайной скоростью, были связаны рождением, часто незаконным, или браком с семьей Бессараба, которая дала свое имя области Бессарабия, сегодняшняя республика Молдавия или Молдова. Молдавия и Валахия после долгого и довольно успешного военного противостояния туркам в начале XVII века все же пришлось добровольно признать их господство. В обмен на это они получили право на автономию, на автономное правление при условии признания себя вассалами султана. Правители княжеств избирались местными боярами, а затем утверждались султаном в Константинополе. Князья Валахии и Молдавии оказались единственными светскими христианскими властителями, которые сохранились в бывшем византийском регионе, хоть какие-то. Они видели себя в какой-то степени наследниками византийских кесарей. Их дворы были образованы по образцу византийского двора. Некоторые из самых честолюбивых из них даже присваивали себе титул «Василевс» – «Царь». Эти амбиции неизбежно располагали румынских правителей к уважению всего греческого и ко всему греческому. К тому же они быстро смекнули, что им выгодно иметь друзей при патриаршем дворе, чтобы они могли бы интриговать за них у султана. И вследствие этого султан все чаще предлагал боярам кандидатуру для выборов, что превращало процедуру выборов в фарс. С другой стороны, все больше и больше греков переезжало за Дунай и соединялось с браком с молдавской или валахской аристократией. Постепенно фонариоты начали укреплять свои позиции в княжествах. Местная церковь помогала им эллинизировать страну. Славянский оставался богослужебным языком до конца XVII века. Тогда церковь постепенно начала переходить на румынский. Однако кириллицу заменили латиницей лишь ближе к середине XIX века. Это был румынский на кириллице. Но независимо от литургического языка, верхний слой духовенства стал греческим или, по меньшей мере, получившим греческое образование. В обоих княжествах открывалось все больше и больше греческих школ и семинарий. Было бы, конечно, ошибкой рассматривать этот процесс только как навязывание греческого культурного империализма местному населению изо всех сил сопротивлявшемуся этому навязыванию. Скорее всего, в особенности поначалу, местная церковь добровольно избрала этот путь. С одной стороны, она стремилась получить греческую ученость, а с другой стремилась заручиться поддержкой фонариотских денег и влияния, и, соответственно, фонариотского влияния в борьбе против агрессивных латинских миссионеров, которые все время прибывали в княжество из владения Габсбургов и из Польши, из Австрии, значит, и из Польши. Несомненно, что греческие академии в Бухаресте и в Яссах были основаны в интересах всего православия. Были первые, собственно, православные учебные заведения. Румынские князья первыми начали вооруженную борьбу против Отаманской империи. Рассчитывали они на поддержку России. Однако у турок оказалось для начала достаточно сил, чтобы разбить войско Петра I, который пришел на выручку своего союзника, молдавского господаря Дмитрия Кантемира, и восстание было подавлено. Эти события насторожили султана и сыграли на руку фонариотам, которые давно уже мечтали управлять княжествами из Константинополя. Фанар с неодобрением относился к румынскому сепаратизму. Фонариоты стремились к тому, чтобы сохранить целостность Отаманской империи до тех пор, покуда она сама не пойдет в руки константинопольским грекам, и затем, соответственно, будет восстановлена древняя слава Византии. А если начнут отделяться куски, то в результате для греков ничего не останется. И таким образом правление румынскими княжествами перешло в руки фонариотских семей. После 1731 года турки окончательно отменили боярские выборы князя, которые, в общем, уже на тот момент были, конечно, давно пустой формальностью. Теперь сам султан лично назначал князя, который за это платил бакшиш как самому султану, так и каждому его министру. И вновь, как с патриархатом, турки быстро смехнули, что чем чаще будут меняться румынские властители, румынские князья, тем больше бакшишей они будут получать. Итак, князь назначался султаном, затем патриарх его короновал. Князь должен был прибыть в свою новую столицу в течение 30 дней после коронации. В случае задержки ему полагалось заплатить агее янычаров штраф в 16 фунтов золотом за каждый день опоздания. Тактичные князья никогда не прибывали вовремя. По прибытии нового князя его торжественно благословлял местный митрополит. Причину для низложения князя найти было очень легко. Обычно его обвиняли либо в интригах с иностранными государствами, либо в неуплате налогов, либо в плохом обращении с подданными. Султан издавал ферман об отзыве бирата, князя отправляли под стражу в Константинополь, а митрополит временно брал бразды правления в свои руки. До тех пор, покуда на место не прибывал новый князь. Впрочем, зачастую, уже через несколько месяцев, нового князя низлагали, а предыдущий возвращался на свой трон и наблюдал, как на его глазах увозили его предшественника. Правление фонариотов, в общем-то, считалось не таким плохим, и не только по сравнению с правлением турецких пашей в других частях империи, но вообще по стандартам Европы XVIII века. Коррупция не была чрезмерной, правосудие отправлялось исправно, но князья мало что могли сделать, так как они были совершенно не уверены в своем будущем. Например, Константин Маврокордата был просвещенным и гуманным правителем. Он реформировал конституцию обоих княжеств, облегчил налоговое бремя населения и улучшил положение крепостных, которых он рассчитывал и надеялся совсем освободить. Однако между 1730 и 1769 годом он правил 6 раз в Валахии и 4 в Молдавии. Причем самый долгий период его правления не превышал 6 месяцев. И при таких частых переменах было довольно трудно проводить сколько-нибудь последовательную политику. Стоимость бирата постоянно росла, и в конце концов богатейшие фонариотские фамилии, которые контролировали румынские троны, несмотря на неумеренные налоги, которыми они облагали своих подданных, все-таки оказались полностью разоренными. Султаны поняли, что они зарезали курицу, несшую золотые яйца, и умерили свои аппетиты. В 1774 году султан согласился отдать правление над румынскими землями в руки 4 влиятельных фонариотских фамилий. А в 1802 году каждому князю было обещано не менее 7 лет непрерывного правления. Почему же все-таки, несмотря на финансовые потери и на постоянную головную боль, фонариоты все же так стремились к правлению в румынских землях? Прежде всего, они, конечно, руководствовались имперской идеей, идеей возрождения Византии. Под их правлением неовизантийская культура получила такую возможность обрести новый дом в задунайских княжествах. Греческая аристократия могла там укрепиться, греческие академии могли дать образование гражданам Новой Византии, и новые земли могли стать в их видении тем ядром, вокруг которого начнется формирование новой православной византийской греческой империи. Однако такие планы нуждались в поддержке церкви. Действительно, патриархи на тот момент уже полностью перешли на содержание фонариотов, но они по-прежнему возглавляли православный милет. Патриархи многое приобрели от связи с фонариотами. Например, благодаря фонариотскому влиянию за XVIII век на патриаршем престоле сменился всего-навсего 31 человек по сравнению с 61 в XVII веке. Хотя бакшиш был по-прежнему высок, фонариоты удерживали его от повышения и брали на себя большую его часть. Они использовали свою власть и влияние, чтобы облегчить участь церкви. Но церковь должна была платить им за помощь. Реформы 1741 и 1755 года значительно урезали власть Синода. Теперь церковь контролировалась мирянами. И миряне эти использовали церковь в качестве орудия для исполнения своих собственных политических планов. В общем-то, конечно, фонариоты руководствовались многими прекрасными и возвышенными идеями. Например, они очень ценили образование. Под их влиянием и, собственно, с их инициативы была возрождена Патриаршая Академия в Константинополе, были созданы Академии в Бухаресте и в Ясах, были улучшены и расширены, созданы новые академии в Смирне, на Хиосе, в Янине, в Загоре, на Пелионской горе и в целом ряде других мест. Академии предназначались для улучшения греческого мирского образования. Их основатели-учредители в подавляющем большинстве получили образование на Западе. И примером для всех этих новых греческих школ виделась вовсе не древняя византийская традиция, а современный Падуанский университет. В учебные программы могли входить отцы церкви. Но образование опиралось прежде всего на классическую филологию и древнюю и современную философию, а также на точные науки. Конечно, большинство профессоров являлись верными сынами православной церкви, которые не принимали ни латинства, ни протестантизма. Но и они, собственно, поскольку образование у них было западное, они оказались затронутыми западными интеллектуальными модами того времени. И их не миновала тенденция к рационализму и боязнь прослыть приверженцами суеверий, или то, что они видели суевериями. Профессоры хотели показать, что и они сами, как и веренные им студенты, не менее просвещенные, чем их высокомерные западные коллеги. В общем-то, сила византийской церкви крылась в наличии высокообразованных мирян, которые глубоко и профессионально были вовлечены в богословское творчество. Теперь миряне начали смотреть свысока на традиции церкви, а традиционно настроенные священные церковнослужители, не говоря уже о монашествующих, стали весьма подозрительно относиться к современному образованию и часто уходили в другую крайность, в полный такой обскурантизм. Разрыв между интеллектуалами и традиционалистами, который выявился после введения в учебную программу Патриаршей Академии неоаристотелизма, все расширялся. Под влиянием фонариотов многие иерархи начали воспринимать модернистские тенденции. На Западе входила в моду древнегреческая культура, и фонариоты, которые поняли, что им тоже есть чем гордиться, стремились показать, что по языку и по крови они потомки тех самых античных греков. Сыновья их, образованные в новом стиле, теперь занимали ведущие позиции во всех властных структурах патриархата. И в результате всего этого руководство патриархата начало утрачивать в связи с основной массой верующих, для которых вера значила, конечно, гораздо больше, чем философия, а христианские святые значили намного больше, чем греческие софисты древних времен. Но более всего для воплощения в жизнь своих политических целей фонариоты нуждались, конечно, в поддержке церкви. Они мотивировались в первую очередь так называемой «мигали идея», то есть «великая идея». Это идея имперской судьбы греческого народа. Да, теперь они признавали, греки порабощены турками, но до этого они были великой нацией, которая создала европейскую цивилизацию. И неизбежно греки должны были вновь воскреснуть. Фонариоты пытались совместить несовместимое – националистические силы эллинизма с приверженностью вселенским традициям Византии и православной церкви. Они стремились к воссозданию Византии, нового греческого Рима, который станет новым центром новой греческой цивилизации, а та, в свою очередь, распространится на весь православный мир. В общем, можно сказать, что двигавшей великой идеей, главной силой, дух, который двигал великой идеей, это был неовизантинизм в соединении с острым национальным ощущением эллинизма. Но в соответствии с ведущими тенденциями мира того времени, национализм взял верх над вселенскостью. Вспомним Геннадия Схолария, который, наверное, еще тогда, в XV веке, подсознательно чувствовал опасность в вопросе о своей национальности. И мы помним, как он ответил на вопрос об этом. «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя православным христианином». Для того, чтобы православная церковь могла бы оставаться духовной силой, ей требовалось оставаться вселенской. Она не должна была, она не имела морального права делаться исключительно греческой церковью. Цена, заплаченная вселенским патриархатом, Константинопольским патриархатом за свое подчинение фонариотам, оказалась очень высокой. Прежде всего, это означало то, что церковь все больше и больше служила интересам греческого народа, а вовсе не всей православной церкви. Договор, заключенный между Мехметом-завоевателем и патриархом Геннадием, поместил всех православных Отаманской империи под власть патриарха. Естественно, патриарх был греком, но в первые века после завоевания патриархи помнили о своих вселенских обязанностях. И автокефалии патриархата в Сербии и Болгарии были отменены, когда оба царства завоевали турки, но обе церкви продолжали сохранять определенную автономию под митрополитами. Временами они даже патриархами назывались в Печи и в Охриде. Сохранялось славянское богослужение, местное священство и епископат. Фонариотов это уже больше не устраивало. С церквами Валахии и Молдавии разобраться оказалось довольно легко, так как все ключевые позиции в них уже давно занимали греки, и в самих церквах имелось сильное неприятие средневековой гегемонии Сербии. Фонариотские правители не только не подавляли румынского богослужения, даже наоборот поощряли переход на румынское со славянского. высшая иерархия румынской церкви была полностью эллинизирована, и для фонариотов это казалось вполне достаточно. Однако болгары и сербы совсем не были так послушны. Они совершенно не стремились к эллинизации и протестовали как могли против назначения греческих митрополитов. Им удалось добиться восстановления сербского патриаршества в Печи, и просуществовало оно с 1557 по 1755 год, почти 200 лет. Фонариоты, которые изо всех сил стремились к более тесному контролю над балканскими церковными структурами, начали закручивать гайки. В 1766 году была отменена автономная печская митрополия, а в 1767 году была отменена митрополия Охридская. Сербскую и болгарскую церковь поместили под начало назначавшихся патриархом экзархов, которые, в свою очередь, правдами и неправдами ставили греческих иерархов на все балканские кафедры. Негодование сербов и болгар росло. Сербы получили религиозную автономию лишь в начале XIX века, вместе с обретением политической автономии от турок. Болгарам удалось освободиться от греческого церковного управления лишь в 1870 году. Своей политикой фонариоты добились лишь обратных результатов. Греков стали ненавидеть все народы, которые населяли Балканы. И когда греки восстали против турок с требованием независимости, их не поддержали ни сербы, ни болгары. Даже румыны предпочли остаться в стороне. Никто из балканских народов не желал сменить турецкое политическое иго на греческое. Тем более, что все они уже на себе испытали, что значит религиозное правление греков. Лишь Черногорская церковь смогла отчасти сохранить свою независимость. Туркам не удалось полностью покорить это небольшое горное княжество. То есть в больших городах, каких-то там больших городов не было, но в городах там стояли турецкие гарнизоны, но все посередине, и все горные деревушки фактически были свободными от турок. Управлялось княжество наследственной династией воинственных князей-епископов, в которой племянники наследовали своим дядям. В 1799 году султан Селим III признал князя-епископа Петра I Петровича Негоша независимым правителем. И с тех пор Фанар даровал Черногории полную религиозную автономию.
1: Черногорская церковь сейчас существует, нет?
0: Она входит в сербскую церковь. Mm-hmm. И есть еще некая раскольническая структура, которая называет себя Черногорской церковью. А так это Черногорская приморская епархия сербской церкви. Mm-hmm. Мы помним, исторические восточные патриархаты также находились в сфере влияния Фанара. Патриархи чаще всего жили в Константинополе, и их патронами была та или иная фонариотская семья. Все руководящие посты находились в руках греков. Это вот греческое националистическое влияние, которое доминировало в православной церкви в 17-18 веках, нанесло громадный вред православию. Оно противоречило древней византийской традиции. И хотя в самой Византийской империи знание греческого языка было необходимым для любой официальной позиции, никого не интересовала ни национальность, ни раса человека. Византийцы поощряли богослужение на местных языках и проявляли чрезвычайную осторожность и гибкость в назначении греческой иерархии для других народов. Но великая идея дала возможность грекам считать себя избранным народом. Нужно признать, что избранные народы редко бывают популярными и вообще не слишком вписываются в христианскую жизнь. Попытка превратить православную церковь исключительно в греческую была следствием политики фонариотов. Она также привела к упадку культурных ценностей, потому что греческая культура противопоставлялась всем остальным православным традициям, а церковь делалась носителем националистических чувств. Возможно, они особенно поначалу были искренними и демократическими, но, тем не менее, весьма далекими от духовной жизни. В то же самое время перед патриархатами стала нравственная дилемма. Фонариоты вовлекали церковь в политику, и не просто в политику, а в подрывную деятельность. Не было ли обязанностью церкви воздавать кесарю кесарево? Могли ли патриархи пойти на нарушение соглашения между их великим предшественником Геннадием и султаном Мехмедом? Могли ли они отказаться от присяги, которую давали султану при своей интронизации? Более того, на практическом уровне имели ли право пастыри участвовать в заговоре, при том, что они знали, что в случае провала этого заговора их паства, несомненно, подвергнутся самым кровавым и жестоким репрессиям? Даже самые мудрые патриархи не могли бы с легким сердцем поддерживать революционный национализм. Но если бы они отказались поддержать освободительное движение, либо из чувства чести и верности данному слову, либо из благоразумия, либо вообще потому, что ставили духовное над светским, то их заклеймили бы как изменников эллинизму и церковь потеряла бы значительную и наиболее активную часть своей паствы. Дилемма, в общем, казалась совершенно неразрешимой. И так плохо, и так плохо, и так нельзя, и так нельзя. Итак, фонариоты с их политическими и духовными амбициями поставили под угрозу то, что до тех пор было одним из главных достоинств православной жизни. Восточное христианство не знало ни реформации, ни массовых всеохватывающих еретических движений, таких, например, как катары на Западе. Это было потому, что церковь никогда не утрачивала связи с народом. Приходские священники, как правило, происходили из крестьян, и по социальному статусу, и по материальному положению мало чем от них отличался. Приход был единым целым. Силу свою он черпал в совместном богослужении и совместном участии в таинствах. Турецкое завоевание лишь укрепило это единство чувством противостояния неверному захватчику и угнетателю. Однако всегда существовала опасность, что такая простота может перейти в магизм, смешанный со старыми языческими суевериями. Для того, чтобы деревенская религия не притворялась в магические церемонии, она нуждалась в наблюдении за ней и в неком таком направляющем влиянии. Деревню могло повести, если недалеко от нее находился монастырь, который являлся центром активной духовной жизни. Но монастыри тоже нуждались в наблюдении и руководстве, которое помогло бы им сохранить определенный духовный стандарт. В обязанности местного епископа входило поддержание связи с приходами и с монастырями, что оказывало благоприятное влияние, если он сам был достойным человеком. Митрополит направлял епископа, но его собственное соответствие своему посту проверялось патриаршим двором, связь с которым он постоянно поддерживал. Приход или монастырь являлись самодостаточными единицами, они могли просуществовать достаточно долго, даже если все связи с высшими властями прерывались. Но если высшие церковные власти не интересовались постоянно их состоянием, то неизбежно начинался период застоя. И именно эта тенденция и происходила в церкви под атаманским владычеством. От приходского священника, в общем-то, никогда не требовалось быть ученым-энциклопедистом, но нравственно от него требовалось служить примером для своих прихожан. Если в XVII веке иностранные путешественники отмечали невежество священников и монахов, то в XVIII веке подавляющее большинство из них пишет о нравственном упадке греческих клириков, об их корыстолюбии и о тех непомерных поборах, которыми они подвергали свою паству. Понятно, что свидетели были пристрастные и преувеличивали они постоянно, но все же вот такое единодушие не может не внушать опасений. В XVI веке, как в византийские времена, патриарший двор состоял из клириков, большая часть из которых начинала свою карьеру в том или ином провинциальном монастыре. Понятно, что по мере их восхождения по ступеням власти они могли научиться давать и брать взятки, и прибегать к интригам, но все же они оставались людьми с религиозными интересами и устремлениями, верующими людьми. Большинство из них помнили о своем провинциальном происхождении, и это, так сказать, давало им определенное смирение и близость к народу. Однако турецкое завоевание взвалило на патриархийные власти светские обязанности. Для исполнения этих светских обязанностей куда более годились миряне, и им постепенно отходило все больше и больше должностей при патриаршем дворе. С XVII века это обмерщение патриаршего двора под влиянием фонариотов продолжилось и приобрело новую, так сказать, новую скорость. Новые патриархийные функционеры практически все были выходцами из Константинополя, не из провинции, а уже все столичные жители. Они презирали провинции за грубость, за невежество и за варварство. Образование, которое они получили за границей, как правило, вообще отвратило их от традиций церкви. К XVIII веку все они восприняли западную философию и западный рационализм. То светское образование, которое они распространяли, означало соответствующий упадок в образовании религиозном. Очень немногие иерархи при патриаршем дворе могли рискнуть навлечь на себя презрение фонариотов, если они высказывали недовольство их модными увлечениями, предпочитали молчать. Но среди благочестивых людей в провинциях зрела реакция против новомодной учености, которая, увы, к сожалению, приводила к другой крайности. Если чтение книг приводит к безбожному рационализму, считали эти люди, то лучше вовсе не читать никаких книг. То неизвестно, чем закончишь. Монастырская ученость тоже постепенно приходила в упадок. Конечно, в нескольких знаменитых монастырях, таких как Великая Лавра на Афоне или Сумела близ Трапезунда, по-турецки Трабзона, все еще оставались великолепные библиотеки. Их фонды даже пополнялись. Но все это было скорее исключением из правила. Попытка патриарха основать академию на Афоне в середине XVIII века окончилась провалом. Монахи отказались посещать лекции ее ректора, философа-вольнодумца Евгения Вульгариса, и он вынужден был покинуть Святую Гору. Эта история хорошо иллюстрирует такое взаимное отчуждение, которое происходило между Афоном и греками в Константинополе. Но даже, собственно, и на Афоне начал развиваться национализм. Греческие монастыри начали высказывать враждебность поначалу к сербским и болгарским монастырям, а вскоре и к румынским и русским. Эта враждебность в XIX веке будет только усиливаться. Но если на Афоне национализм проявлялся в соперничестве христианских народов, то вне его он был направлен против турецких угнетателей. Греки в провинциях не понимали всех тонкостей политики церковной иерархии в отношении с Верховной Портой. Они смотрели на своего сельского священника, местного игумена или епископа, как на защитника от турецких властей, и поддерживали любого, кто мог бы реально предоставить ему эту поддержку. В дни расцвета Отаманской империи, когда администрация действовала эффективно и имела смысл добиваться справедливости, греческий национализм можно было контролировать. Но в XVIII веке начался распад империи. Провинциальные паши, то есть губернаторы, один за другим восставали против султана, и почти всегда они могли рассчитывать на поддержку греков. Грекам обещали реформы, облегчение их участи, и греки тут же поддерживали этого провинциального пашу. Многие беглецы от турецких властей нашли себе убежище в горах. В славянских землях они получили название гайдуки, а в греческих они назывались клефты. Эти такие были балканские Робин Гуды. Грабили они в основном турок, но не брезгали, конечно, поживиться и богатым грекам. Обычно они могли рассчитывать на поддержку местного сельского населения и найти убежище в одном из местных монастырей. В то же самое время дух восстания начал распространяться и на образованные греческие круги. Ионические острова, которые вначале находились под властью Венеции, в конце XVIII века перешли под правление Франции. Так как между ними и основной частью Греции поддерживалось постоянное интенсивное движение, то французские революционные идеи начали распространяться и среди греков. Благодаря растущему интересу к эллинской античности путешественники всех национальностей приезжали в Грецию и также привозили с собой новомодные идеи. А в румынских княжествах греки поддерживали постоянные контакты с Австрией и с Россией. Ну, вспомним, что во всей Европе это был век тайных обществ. Особенное распространение получило франкмасонство. Греки тоже не могли остаться в стороне. Похоже, в самой Отаманской империи не имелось ни одной ложи. Но многие фонариоты и другие богатые греки сделались масонами во время своих поездок на Запад. В 1811 году они основали ложу на острове Корфу. Тогда еще она находилась под властью Франции. Масонство XVIII века резко враждебно относилось к традиционным церквам. В Греции ситуация несколько отличалась от обычной. Среди членов лож обреталось даже несколько греческих клириков. Но в целом это движение ослабило влияние православия на общество. Еще ослабило. Греческие энциклопедисты и поэты-романтики вдохновлялись масонскими идеями и строили схемы освобождения своего народа и возрождения Великой Империи. Многие молодые фонариоты увлекались этими романтическими мечтами, в то же самое время уходили от церкви и чрезвычайно критически относились к иерархии. В конце XVIII – начале XIX века за границами Отаманской империи было опубликовано несколько книг, которые резко атаковали иерархов церкви за продажность и сервилизм по отношению к туркам. А низших клириков эти же книги критиковали за обскурантизм и невежество. Патриархийное руководство, нужно сказать, с беспокойством следило за этими тенденциями. Подобные книги убедили многих членов патриаршего двора, что, возможно, турецкое правление было даже полезнее для религиозной жизни, чем новомодный дух вольнодумства и восстания. В 1798 году в Константинополе вышел из печати документ под названием «Отцовское увещевание». Автор его неизвестен до сегодняшнего дня. Скорее всего, им был патриарх Григорий V. Правил он три раза – с 1797 по 1798 год, потом опять – с 1806 по 1808 и, наконец, с 1818 по 1821. В то время он как раз первый раз возглавлял Константинопольскую кафедру. Документ этот начинается выражением благодарности Богу за основание Отаманской империи, в то время, когда Византия начала сползать в ересь. Победа турок и их терпимость христианам стали способом сохранения православия. Соответственно, говорилось в документе, добрые христиане должны быть вполне удовлетворены, оставаясь под турецким правлением. Автор обличает иллюзорное стремление к политической свободе как дьявольский соблазн и смертоносный яд, предназначенный для того, чтобы втянуть народ в беспорядки и саморазрушение. Именно в таких словах. И завершает свой трактат стихотворением, в котором призывает народ почитать султана, который был поставлен Богом для власти над ними. Конечно, этот документ мог восприниматься как не совсем тактичный, но стоял он на твердом богословском основании, тем не менее. Церковь не могла и не должна была заниматься подрывной националистической деятельностью. Сам Спаситель отличал Богова от Кесарева. Святой Павел приказывал христианам повиноваться царю, хотя царь этот был языческим римским императором. Ранняя церковь отказывалась повиноваться властям, только если они лишали ее свободы богослужения или заставляли ее членов совершать поступки, противоречащие совести христианина. Турки таких требований не выдвигали. Послушные члены церкви должны быть добрыми гражданами, а не революционными заговорщиками. С практической точки зрения увещевание также имело смысл. Турецкая империя переживала упадок, но, тем не менее, ей удавалось до сих пор подавлять все восстания против ее власти. Карательные меры, которые предпринимались после разгрома восстания, после разгрома каждого восстания, в первую очередь были направлены против христиан и лишь ухудшали их положение. Возможно, автору увещевания не стоило уж до такой степени расшаркиваться перед султаном, но точка зрения, высказанная в документах, весьма понятна для благочестивого пастыря, который искренне верил в то, что церковь должна быть свободна от политики, который стремился быть верным присяге, которую он дал султану, и который желал уберечь свою паству от худшей доли, от мучительной смерти и разорения. Однако призыв автора отцовского увещевания никто не захотел услышать. В ответ ему было немедленно опубликовано братское увещевание, в котором объявлялось, что первый документ не выражает мнение греческого народа, что его автор, я цитирую, «либо глупец, либо пастырь, который превратился в лютого волка». Конец цитаты. Фонариоты стояли на распутье. Молодое поколение бредило немедленной революции. Они возлагали свои надежды на нового русского царя, просвещенного Александра I, который, как им казалось, не может не поддержать их начинаний. Старики считали, что нужно ждать. Время работало на них. И рано или поздно, им казалось, прогнившая, но сохранившая все территории Отаманской империи сама упадет им в руки, и тогда они преобразуют ее в возрожденную Византию. Но, несмотря на такой революционный энтузиазм молодых фонариотов, сам фонар не пользовался популярностью среди новой греческой интеллигенции. Его время прошло. А для новой интеллигенции все, что было связано с официальной церковью, отдавалось сервилизмом перед турками, предательством и атмосферой, как они говорили, растленной Византии, которая сменила героический дух древней Эллады. Поэтому, когда Фанар, повинуясь приказу султана, издал указ с угрозой отлучения от церкви всех мирян или клириков, кто окажет помощь клевтам, даже простые деревенские жители и провинциальное духовенство восприняли этот указ с негодованием. Наконец стало ясно, что когда вспыхнет восстание, церковные иерархии его ни за что не возглавят. Заговоры продолжались. Появилось несколько тайных обществ с такими именами, как говорящими именами, как Афина и Феникс. Первое надеялось освободить Грецию с помощью Франции, второе возлагало надежду на Россию. В 1814 году три греческих купца, Николай Скуфос, Эммануил Ксантос и Афанасий Цакалов, первый был членом Феникса, а остальные два были масонами, в Одессе основали тайное общество, которое называлось «Этериетон Филикон» – «Общество друзей». Вскоре это общество взяло верх над другими обществами и стало центром подготовки восстания. Этерия была организована частично по масонскому образцу и частично по образцу того, что его основатели считали устройством ранней церкви. Общество состояло из четырех уровней. Низший уровень назывался «Кровные братья». В него принимали только неграмотных. Потом следующий уровень были рекомендованные. Им сообщалось о патриотических целях общества лишь в самых общих чертах. Они не знали имен своих начальников и ничего не знали о существовании кровных братьев. Над ними находился новый уровень, который называли священники. Они имели право инициировать кровных братьев и рекомендованных. Священники приносили торжественные клятвы, и после этого им раскрывались конкретные планы общества. Высший уровень составляли пастыри. пастыри руководили священниками и следили, чтобы те инициировали лишь достойных кандидатов. Подходящий рекомендованный мог сделаться пастырем, даже минуя степень священника. Из пастыря избиралось руководство общества, которое называлось архи, начало. Их имена не сообщали никому, кроме их самих. Собрания происходили в строгой тайне. Это было необходимо не только по причинам безопасности от внешних сил, но и для престижа самого общества. Если бы имена архи стали известны, то против многих из них, возможно, возникла бы оппозиция, начались бы интриги. Однако тайна, окружавшая руководителей, могла позволить кое-кому намекнуть, что среди архи состояли такие могучие фигуры, как, например, сам русский царь. Члены всех уровней приносили клятву в безоговорочном повиновении архи, которые держали связь с организацией через 12 апостолов, чьей задачей было вербовать новых членов и организовывать отделения Этерии и в новых странах. Однако два самых авторитетных грека того времени отказались вступить в Этерию. Один из них — бывший патриарх Григорий V. После второго низложения в 1808 году он жил на Афоне, где его посетил один из апостолов и предложил вступить в организацию. Григорий V справедливо отметил, что он не может принести клятву в безоговорочном повиновении неизвестным лидерам тайного общества, как он, епископ, может это сделать. И в любом случае он связан принесенной ранее присягой султану, поэтому не может ее нарушить. Отказался также вступить в общество самый влиятельный греческий политик того времени, граф Иоаннис Каподистрия. В то время он служил министром иностранных дел в правительстве русского царя Александра I. Итак, заговорщики не могли рассчитывать на открытую поддержку патриархийного руководства. Они должны были также понимать, что Россия, которая уже не один раз их подводила, на сей раз тоже вряд ли их поддержит. А националистическая церковная политика церкви в течение последних нескольких веков лишила их дружбы других балканских народов. Лидеры Этерии отдавали себе отчет в этом. Они честно пытались привлечь в свое общество сербских, болгарских и румынских членов. Когда сербский князь Карагеоргий в 1804 году поднял восстание против турок в своей стране, греческие клефты прибыли к нему на помощь. Даже фонариотские князья предложили свою поддержку. Гордый серб им в этом отказал. Он сказал: «Греческие князья в Фонаре никогда не могут действовать совместно с теми, кто не желает, чтобы к ним относились как к скотам». Восстание Карагеоргия было подавлено в 1813 году. Но через два года сербы восстали снова, на сей раз под началом Милоша Обреновича, гораздо более тонкого дипломата, чем прямой бесхитростный Карагеоргий. Обренович заручился поддержкой Австрии и вынудил султана признать его своим вассалом со значительной автономией. Характерно, что Милош Обренович вообще не имел никаких контактов с греками. Немного большего успеха Этерия добилась в Румынии, где ее эмиссары склонили к вступлению в общество вождя крестьянских повстанцев Тудора Владимиреску. Он пообещал координировать свои действия с греками. Но вскоре Владимиреску выказал себя ненадежным союзником. И к тому же он люто ненавидел князей фонариотов, которые, по его мнению, разорили его родную Румынию. К концу 1820 года, казалось бы, все было готово. Но в последний момент связи между повстанцами оказались ненадежными, и координация их действий нарушилась. В феврале 1821 года новоназначенный капитан-генерал общества фонариот Александр Ипсиланти, герой Отечественной войны 1812 года, он воевал в русской армии, и приятель Пушкина, он вторгся с небольшой армией в Молдавию. Его брат Дмитрий должен был одновременно с этим начать восстание на Пелопоннесе, но опоздал на месяц из-за разрыва связи. Когда восстание наконец началось под началом Дмитрия Ипсиланти и патрского митрополита Германа, восстание началось с того, что они в день Благовещения 25 марта вывесили на колокольне в Патросе греческий флаг. Но для Александра Ипсиланти это оказалось уже слишком поздно. Он рассорился с Владимиреску, и тот не впустил его в Бухарест, который сам занял незадолго до этого. «Я не буду проливать румынскую кровь за греков», — заявил крестьянский румынский вождь. Покуда обе стороны противостояли друг другу, в Румынию вошло громадное турецкое войско, русская армия не пришла на помощь, с восстанием Ипсиланти было покончено, его отряд был уничтожен почти до последнего человека. Самому Ипсиланти удалось бежать в Австрию, где по приказу Метерниха его арестовали, и остаток своих дней он провел в австрийской тюрьме. А незадолго до этого Владимиреску захватили греки и казнили за предательство общего дела. Но еще до разгрома греческих отрядов в Молдавии турки предприняли карательные меры против патриархийной иерархии. Новости о вторжении Александра Ипсиланча в Молдавию дошли до Константинополя в начале марта. Патриарх и его советники ничего об этом не знали, естественно. Турки потребовали от Григория V, который на тот момент в третий раз вошел на престол, это было в декабре 1818 года, за три года до начала восстания, от него потребовалось анафематствовать бунтовщиков. Патриарху удалось немного времени потянуть, созвать синод, еще что-то, но что он мог сделать? Большая часть его паствы никак не была затронута восстанием. А его отказ выступить против мятежников означал бы принятие немедленных жестких мер по отношению ко всем православным. Он подчинился давлению турок и издал требуемый указ об анафематствовании. Впрочем, его жизнь это уже не спасло. Рано утром 22 апреля, сразу же после пасхальной заутренни, которую он служил, турки повесили вселенского патриарха Григория V на главных воротах его резиденции. Одновременно с ним было повешено два митрополита и 12 епископов. Через эти ворота в Фанаре с тех пор не проходит уже никто. Они закрыты навсегда. Всего в Отаманской империи за эти дни было казнено 80 епископов и громадное количество священников. Затем настал черед и мирян. Начались расправы среди патриархийных функционеров. К лету 1821 года дома всех именитых греческих семей опустели. Правление фонариотов завершилось. Власть патриархов была резко сокращена и урезана. Контракт, заключенный патриархом Геннадием Самохветом Завоевателем, был нарушен патриархией. Турки более не желали верить православным. Тем временем восстание на Пелопоннесе продолжалось. Романтики восхищались мужеством героев Эллады. Хромой лорд Байрон писал стихи, которые восхваляли новых Тезеев и Гераклов. В конце концов, повстанцам удалось добиться успеха. На юге Балканского полуострова появилось крошечное греческое королевство с немецким правителем во главе. День Благовещения Пресвятой Богородицы, в который впервые был поднят греческий национальный флаг, стал государственным праздником Греции, Днем Независимости, и до сих пор является Днем Независимости. Но нельзя забывать, что за тем Благовещением последовала Пасха, и что путь к новой греческой государственности пролегал через ворота, на которых принял мученическую кончину Григорий V, Вселенский Патриарх Константинопольский.
2: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Пречистая Дева была вручена Иосифу Обручнику, человеку уже пожилому, который как бы был в течение всего остатка своих дней хранителем ее девства, чистоты, отдачи Богу. И вот тут мне хочется сказать о значении девства и о значении смирения, которое мы видим в Божьей Матери. Девство – это не только физическое состояние. Это состояние, когда человек духом, душой и телом всецело открыт и отдан Богу. Когда мысли и чувства, и все состояния души и тела чисты перед Богом. Это не только физическое состояние девы или юноши, которые не познали плотской любви. Это нечто большее. Есть место у святого Никиты Степата, ученика святого Симеона Нового Богослова, где он говорит о том, что истинное покаяние со слезами, сокрушенным сердцем может вернуть человеку даже телесное девство, которое он потерял греховно. Это говорит о том, что это не только как бы изначальное состояние, это состояние зрелости духовной, цельности духовной. И с этим связано понятие смирения, если на него посмотреть с определенной точки зрения. Божья Матерь всецело ушла в Бога. Тем, душой, духом. Она жила в нем и с ним. И когда Архангел Гавриил стал перед ней и объявил ей о Божьем величии, о Божьем избрании, что от нее родится Сын Божий, плотью, она сказала: «Все раба Господня». То есть я ему принадлежу всецело, как раб принадлежит своему хозяину. У меня нет своей воли, отличной от его воли. У меня нет желаний, отличных от его желаний. У меня нет жизни, отличной от него. Да будет мне по воле его. Здесь сказывается одновременно девство, если его понимать так, как я указывал несколько минут тому назад, и с другой стороны смирение, которое может связать с этим понятием девства, если вспомнить, что на западных языках humilitas, латинское слово для смирения, humility на английском языке, значит состояние плодотворной земли, которая лежит открытая под небом и которая готова и в состоянии принимать с неба все то, что ей дается, и солнце, которое ее греет, и зной, который ее жжет, и роса, которая ее оплодотворяет, и дождь, который ее порой рушит, земля, которая лежит безмолвно и послушно перед лицом Божьим, которая готова быть изброждённой в лугах, которая обогащается тем, что на нее кидают. Об этом Феофан Затворник пишет, что замечательно то, что земля становится богаче, когда ее оскверняют, с нашей точки зрения, навозом, помоями. Она это воспринимает, делает своим и обогащается. И как жалко, говорит он, что когда на нас, людей, льют укоры, поносят нас, скверно о нас говорят, мы не в состоянии обогатеть, как богатеет земля от навоза и всякого как будто осквернения. И вот смирение заключается именно в том, чтобы быть, как эта земля открытая, перед лицом неба, когда душа открыта перед Богом, готовая все от Его принять и все Ему отдать, как земля отдает плоды свои от семени, которое в нее бросается. И вот Божью Матерь мы видим, как девство и смирение в сущности переплетаются в одно понятие и в одно состояние. Состояние совершенной свободы и отдачи себя Богу и принятия Бога до самых глубин своего существа. И рождается Сын Божий. Рождается, как я уже настаивал, не односторонним решением Господа, а созвучием двух воли. Воли Божией и воли всего человечества, выраженной Божьей Матерью. Святой Максим Исповедник говорит о том, что воплощение было бы так же невозможно без согласия Божьей Матери, как оно было бы невозможно без воли Отчи. И это чудо, и это диво, и это радость. И когда мы видим младенца в яслях, он плод, с одной стороны, девства, смирения, отдачи себя Божьей Матери Богу и отдачи Бога себя самого человечеству. Следующая икона, которую мы видим о Божьей Матери, это Сретение. Момент, когда Божья Матерь приносит Спасителя Христа в храм Божий для того, чтобы его отдать Богу безоговорочно, безгранично. Откуда пошел этот обряд священный? Когда Бог освободил еврейский народ из плена египетского, последнее, что заставило фараона отпустить израильский народ, это погибель перворожденных детей мужеского пола. В одну ночь погибли все дети мужеского пола, чтобы страх и ужас охватил фараона, который отказывался исполнить веление Божие. И затем Моисеем был дан закон от Бога еврейскому народу, что в память того, как погибли эти младенцы египетские, каждый младенец мужеского пола, перворожденный в семье, должен принадлежать ему безгранично и безоговорочно. Он брал на него право жизни и смерти. Он принадлежал только ему. Больше не принадлежал он семье, а воле Божией. И вот Божья Матерь приносит своего младенца в Иерусалимский храм, чтобы его отдать Богу. Она, которая его от Бога получила, теперь его отдает совершенно. И она знает на что. Она знает, что Бог имеет право жизни и смерти. В течение всей израильской истории младенцы, которые были отдаваемы Богу, таким же образом не становились бы как бы кровавой жертвой. Один раз только Бог принял как жертву на смерть младенца, который был собственный, воплощенный его сын. Он его руками Божьей Матери отдает на смерть, и он принимает на себя право, страшное право, его отдать на крестную смерть для спасения мира. Но тут Божья Матерь трагически знала, что она делает. Она знала, что она отдает своего ребенка на жизнь и на смерть Богу, и что он больше ей не принадлежит. Позже у креста Господня на Голгофе она стоит безмолвно. Она в ужасе и трепете, но ее воля остается волей Божьей. Она остается единой с волей Бога, которому она сказала себе, раба Господня, да будет мне по воле Твоей. Она остается единой с волей Сына Божия, который родился для того, чтобы умереть за род человеческий. То, что она совершила в день Сретения, сейчас завершается на Голгофе. Есть другие моменты, которые не изображены на иконах обычно. Это рассказ о Кане Галилейской. Он читается каждый раз на свадьбах. Пир бедных людей, но это брачный пир. И не все, что только могли, отдали для этого пира. И однако, люди, они бедные. И когда еще сердца людей мечтают о том, что продлилась радость этого собеседования, этого сидения вокруг единого стола, радость того, что они делят общую трапезу, оказывается, что вина больше нет. И Божия Матерь обращается к своему Божественному Сыну.

себя. Женщина. На древних языках не имела этого оттенка. Это было ласковое слово, обращенное к женщине. И Божья Матерь не говорит ему, разве она не твоя мать? Разве я не имею права больше, чем кто-либо, к тебе обращаться, когда есть нужда у других людей? Разве я не первая рядом с тобой? Так, между прочим, понимает этот разговор святой Иоанн Златоуст, поэтому мы имеем право его так понимать. И однако мне кажется, что не в этом дело. Потому что она ему говорит, здесь человеческая нужда. Ты воплощенная божественная любовь. И когда Спаситель говорит, ну и что же от этого, она не уговаривает его совершить чудо. Она просто обращается к слугам и говорит, что бы он ни сказал, то сделайте. И совершается чудо. И это первое чудо Христово, которое является как бы ответом на голод человеческий о радости и счастье, и вместе с этим ответ на абсолютную веру его матери, которая знает, кто он, знает, что он любовь, и верит, несомненно, в него. Дальше, глядя на иконы, мы видим икону Успения Божьей Матери. Несмотря на все свое величие, на всю свою святость, превосходящую всякую человеческую святость, Божья Матерь, как человек, умирает. Но та, которая себя безгранично отдала Богу, которая стала сосудом воплощения, но не механическим сосудом, но не только местом воплощения, а той, которая сделала воплощение возможным, невозможно было остаться принятой смерти. И пройдя через страшные узкие врата смерти, она бывает воскресена Христом и вступает в вечную жизнь. Уже тогда. И не только как мы вступаем, умираем, переходя из временного в вечное, но с нуждой очиститься, обновиться, вырасти, она уходит туда уже совершенной. Она рядом с Спасителем Христом, мы к ней обращаемся с молитвой, потому что всей жизни на земле она доказала, что у нее нет иной воли, чем воли Божией, что она до конца поистину ангельски прозрачна Богу. И мы не напрасно называем ее честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. И последняя икона, где Божья Матерь иногда бывает написана, а иногда нет, это икона сошествия Святого Духа на апостолов, Пятидесятница, Троица. Правильно, образ Божьей Матери не писать на этой иконе. Не потому, что в рассказе книги «Деяний» она не упоминается, а потому, что она изначально была исполнена Духом Святым, когда Архангел ей сказал, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Она не нуждалась как в дополнительном и в новом даре Святого Духа. Она была им преисполнена. Дух жизни, дух святости обитал в ней. Вот, очень коротко, то, что говорят нам о Божьей Матери, ее иконы. Теперь я продолжу беседу о Христе Спасителе. Я вам говорил уже о младенце, лежащем в яслях. Я говорил о том, что он родился как бы сочетанием, соединением, торжествующим единством двух воль, божественной и человеческой, но он лежит, как младенец, беззащитный, безвластный над собой. И в нем мы видим, что такое Божья любовь к нам. Любовь, которая себя отдает и не защищает, которая отдает себя всецело, без ограничений, которая всецело

0: зависит от того, как мы отнесемся к ней. Обыкновенно иконы Рождества Христова изображают нам пещеру Спасителя в яслях. Но есть одна древняя икона, где как бы выделен смысл этого воплощения. Это икона, на которой все, что я вам сказал, присутствует. Но ясли как бы лежат на алтаре, на жертвеннике. Это, конечно, исторически не так. Но это говорит нам о том, что он родился как бы жертвой. И божественная любовь – это жертвенная любовь, ставшая плотью. Я хочу только остановиться на одном и двух моментах. Первый момент – то, что сказано в Евангелии от Луки. Младенец рос и телесно, и душевно. Он, как всякий нормальный, естественный ребенок, развивался. Однако в нем было одно, чего ни у кого из нас нет, потому что мы не рождены так, как он был рожден от Богородицы. В отрывке из книги Исаии пророка, который читается под Рождество, сказано: «Раньше, чем он сумеет различать добро от зла, он выберет добро». Вот что характерно в этом младенце Христе. Он рожден от Духа Святого и от Девы Совершенной. И он будет стоять лицом к лицу со злом. Но в нем нет никакого поползновения, вожделения ко злу. И он растет, и он окружен детьми и юношами, которых потом мы встречаем в лице его апостолов. Если вы взглянете на карту Галилеи, вы увидите, кто Назарет, Кана Галилейская, Капернаум, расстояние нескольких верст друг от друга. И его ученики, конечно, его знали. И, конечно, зная его как сверстника, и дивились тому, что в нем что-то есть особенное. Что он как все, а вместе с этим единственный, неповторимый. Что зло к нему не прикасается. Что он светится чистотой и правдой, и истиной. Сначала, вероятно, он был им товарищем и другом, потом примером, потом как бы руководителем к добру, до момента, когда он стал их наставником. И в период этого роста Христос сам как бы возрастал в своем человечестве. И есть момент, когда совершается нечто совершенно решительное. Это момент крещения Господня. Человек Иисус Христос, как его называет апостол Павел, в единстве с божественной волей Сына Божия, которым он тоже является, берет на себя сознательно, свободной волей, то, что он выбрал в недрах божественных, в том божественном совете, о котором я говорил раньше. Он погружается в воды Иордана, отяжелевшие от омытого в них человеческого греха, ставшими смертоносными. И он погружается в них, употребляя слова одного западного пастора, как белый лен можно погрузить в красильню. И выходит из них как бы пронизанный смертностью, которая ему не принадлежит, потому что в нем нет греха, но которую он принимает от нас и разделяет с нами. И он живет с этой смертностью. И после крещения момент, когда он ходит в пустыню, быть искушенным. После того, как он был крещен, в его человечество вливается благодать, сила Святого Духа. Он теперь готов на свой подвиг искупления, не только как Бог, но и как человек. Две воли соединены воедино. Зрелая воля человеческая соединена с извечной волей божественной. И тут сатана подходит к нему. Первое его искушение обращено к его человечеству. Ты вот 40 дней постился, ты сголодался, а ты ведь Бог? Если это правда, почему не сказать этим камням, станьте хлебами, я насычусь? И Христос отражает это искушение. Сказано в Священном Писании, не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И второе искушение. Раз ты таков, то покажи, докажи, что ты вне человеческих законов, что ты все можешь. Вот, поднимись на башню, бросься вниз, пусть люди видят, что ничего с тобой не будет. И Христос и тут отвергает искушение. Он не ищет признания, он не ищет восторгов человеческих. Он ищет только того, чтобы совершить свой крестный путь. И последнее искушение, дьявол ему говорит, все мне предано. И это слово «предано» надо понимать в очень сильном смысле. Человек предательски отдал в его власть то, что Бог вручил его попечению. Все предательски мне было вручено. Поклонись мне, и все я тебе отдам. Теперь он к нему обращается, опять-таки, как человек. Ты новый Адам. Ты начало нового рода человеческого. Я тебе все отдам, что я украл от тебя, обманув первородного Адама. И это отвергает Христос. Он отвергает в своем человечестве все то, что сатана хочет ему предложить, чем он хочет его уловить через человечество. Потому что дьявол не имеет никакой власти над его божеством и также никакой власти над его телесностью. Он может, соблазнив других, привести к его телесной смерти, но его покорить он может только приразившись к его душевности, к его человеческому уму, сердцу, воле. И он отвергнет. Теперь Христос шаг за шагом будет идти на Голгофу, на смерть, на воскресение. Он идет шаг за шагом, уже зная, что приближается время. Он идет шаг за шагом к Тайной Вечере. Сначала вот Господь в Иерусалим, когда его принимают, потому что ожидают, что он воцарится и восстановит земное царство Израилево. И когда эти же люди, которые поют ему осанна, увидят, что нет, он этого царства восстанавливать не собирается, что его царство не от мира сего, они его предадут на смерть. «Распни, распни его! Распну ли я вашего царя?» — говорит Пилат. «Нет у нас иного царя, кроме Кесаря». Последнее отречение от своего призвания — быть Божьим народом. И Христос делит последнюю трапезу с учениками, идет на свою смерть. И он умирает как бы не своей смертью, не смертью, которая естественно ему пришла бы. Он умирает смертью всего рода человеческого, той смертностью, которую воспринял, погрузившись в смертоносные воды Иордана. Он умирает нашей смертью, не своей. И когда он умер, его тело полагается в гроб, а душой своей, по славе, блеске, в сиянии своего божества, он сходит в ад. Ад в нашем разговоре, в нашем обычном словоупотреблении, понимается как место наказания и мучения. Но ад Ветхого Завета – это что-то более страшное и более простое. Это место, где Бога нет. Человек, который отрекся от Бога в лице Адама и Евы, когда умирает, выпадает из области Божией в ожидании спасения. Шеол Ветхого Завета – это место, где Бога нет. И вместе с этим, в одном из псалмов, Давид, царь, говорит нечто совершенно как будто непонятное. На небе престол твой, в Шеоле ты находишься. Тогда это было немыслимо понять. Но тут мы видим, что случилось. В это место Богу оставленности Христос спускается по славе своего божества. Ад ликует о том, что он его уловил, и оказывается, как говорится в слове Иоанна Златоустова, он воображает, что он пленил плоть и оказался перед лицом Бога. И ада больше нет. Того ада, радикальной, окончательной богооставленности, больше нет. И тогда совершается встреча Христа со всеми теми, кто когда-либо жили на земле. Это встреча Спасителя. Это жизнь, вливающаяся в область смерти. Я помню, как я как-то говорил с Владыкой Василием о том, какой ужас мы испытываем, когда думаем, что Иуда никогда не может быть спасен. Он мне ответил: а вы никогда не думали о том, что Христос и Иуда встретились, когда Христос сошел в ад? И затем совершается воскрешение Христова. Я употребляю слово «воскрешение», а не «воскресение», потому что у апостола Павла есть замечательное место, где он говорит о том, что Бог его воскресил. Христос себя отдал на то, чтобы разделить с человеком всю его судьбу. И, как бы в словах апостола Павла, он не может самостоятельно воскреснуть. Он выбрал разделить всю судьбу человека. И Бог его зовет обратно к жизни. И он воскрешает силы своего божества, но волей, призывом Божьим.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 195-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики наедине и спросили Его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Евангелия, в котором прозвучала уже хорошо известная нам притча о сеятеле. Вернее сказать, это вторая часть этого известного отрывка из Евангелия, ибо в услышанном тексте нами говорилось уже толкование этой притчи. Это толкование совершенно объясняет нам смысл первых слов Спасителя, то есть самой притчи. И для нас с вами будет важно выяснить, какой смысл вкладывал Христос в произнесение именно притчи? Почему Он говорил именно притчами? В отрывке, который мы слышали сегодня, есть очень странные слова. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Казалось бы, на первый взгляд, получается, что Христос в первую очередь обращается к ученикам, а не к народу. И на первый взгляд, получается, что внешним нужно знать только часть того, что знают какие-то посвященные, которым известно все. Тем не менее, эти слова отнюдь не обозначают какого-то разделения между посвященными и непосвященными. Христос говорит о том, что народ не примет прямых слов, обращенных к Нему. Если Христос будет объяснять людям, что Он, обращаясь к ним со своими словами, понимает, что часть слов не принесет никакого плода, или все его слова будут напрасны, то, пожалуй, народ просто не будет его слушать. Эти слова, если можно так выразиться, имеют методический характер. Они посвящены, обращены именно к проповедникам, то есть к людям активным. Смысл притчи о сеятеле как раз говорит о результате действий проповедника, насколько плодотворным окажется его проповедь. И глубокий смысл, буквальный смысл этой притчи в первую очередь нужно знать именно ученикам. Почему же Христос говорит все-таки притчами? Притча, в первую очередь, это сравнение. В отличие от аллегории, она очень проста. И на наглядных, конкретных примерах она выражает какую-то одну конкретную мысль. И в данном случае народ, который слышал эту притчу, разумеется, понимал о том, что речь идет о проповеди Слова Божия и его результативности среди слушающих. Тем не менее, для нас с вами, дорогие братья и сестры, важно в первую очередь глубокое понимание притчи и в данном случае те слова, которыми Христос объясняет свою притчу. Потому что мы с вами призваны к проповеди, будучи учениками Господа нашего Иисуса Христа. Мы являемся Его прямыми последователями и в прямом смысле слова апостолами, ибо и на нас с вами лежит та самая заповедь, которую Христос дает ученикам перед Вознесением. «Идите проповедовать Царство всей твари, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы с вами, дорогие братья и сестры, в первую очередь призваны понять эту притчу. И поэтому именно к нам обращены слова, которыми Христос заканчивает объяснение этой притчи. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. То есть для тех, кто хочет увидеть, услышать истину, тот ее услышит, и тот будет жить в соответствии с этой истиной. И истина сделает его свободным. И кроме того, мы с вами исполним заповедь, данную нам Христом. Мы с вами будем сеять Слово Спасителя, и мы с вами будем видеть о том, что если почва окажется благоприятной, то семя посеянного нами Слова даст благие всходы. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Константина Костромина.

0: Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: августа по старому стилю празднуется память множества мучеников II века. Сегодня совершается память святых мучеников Флора и Лавра, почитание которых было особенно велико в Древней Руси. Особое отношение к этим мученикам, как покровителям домашнего скота и помощникам в крестьянском труде, было воспринято нашими предками от южных славян, в землях которых в Древней Иллирии жили святые братья и где они приняли мученические венцы. Их житие дает пример подлинной христианской любви, любви братской между Флором и Лавром, во всем бывшими единодушными, любви к наставникам Проклу и Максиму, которыми они были научены ремеслу каменотесов и богоугодной жизни, любви к ближним, святые братья раздавали заработанные деньги нищим, и любви к врагам. Они исцелили сына языческого жреца Мамертина и его самого обратили к Христовой вере. Явили святые и высшую любовь к Богу, добровольно избрав мученичество за Христа. Как каждый человек рождается и живет в грехе, но верой во Христа спасается и по кончине своей надеется на суд Божий, так и святые мученики Флор и Лавр вместе с многими другими христианами были строителями языческого храма, по завершении которого они сокрушили его идолов и посвятили это строение Христу. 300 христиан были сожжены, а Флор и Лавр живыми были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Мученичество приняли и бывший языческий жрец Мамертин со своим сыном. Сегодня прославляется еще несколько мучеников того же времени – Ерм, Серапион и Полиен. Они приняли мученические венцы во II веке в Риме. Также в этот день вспоминаются мученики, пострадавшие около 300 года. Священномученик-епископ Емелиан и с ним Иларион, Дионисий и Ермип. Все они происходили из Армении, а мученичество приняли в Италии, в городе Требии. Вместе с ними мученичество приняли около 1000 христиан. Сегодня совершается память святителей Иоанна и Георгия, патриархов константинопольских, живших в VII веке, и преподобного Макария, игумена Пеликицкого, жившего в конце VIII – начале IX века. В этот день прославляется также преподобный Иоанн Рыльский. Он жил в Болгарии в IX-X веках. 60 лет он подвязался в суровых подвигах поста и молитвы в Рыльской пустыне, на реке Рыла, где основал монастырь. Скончался он в возрасте 70 лет в 946 году. За 5 лет до кончины он написал своей рукой завет к ученикам, одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещенной болгарской земле. В конце X века мощи преподобного Иоанна Рыльского были перенесены в город Средец, ныне это София, а правая рука святого была перенесена на Русь, предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного Иоанна Рыльского с пределом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых скончался преподобный Иоанн. Особое почитание преподобного Иоанна Рыльского, просветителя славяно-Болгарии, возникло на Руси сразу после ее крещения. В Санкт-Петербурге во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1901 году был освящен нижний храм Иоанновского женского монастыря на Карповке, а в 1920 году второй предел Николаевского морского собора в Кронштадте. Сегодня установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Всецарица. Этот чудотворный образ находится на фоне Ватопедской обители. Прославился он в XVII веке. Когда один молодой человек подошел к этой иконе, лицо Богородицы блеснуло, и молящийся был отброшен на землю. Он тут же отправился к старцам и исповедовал свою жизнь, которую он посвящал занятиям магии. чудесным вмешательством Богородицы он принес покаяние и изменил свою жизнь. Перед этой иконой молится об исцелении от раковых заболеваний. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики Григорий Бронников и Михаил Ерегодский, расстрелянные в 1937 году в Коми АССР, и мученик Евгений Дмитриев, служивший псаломщиком в Иоанново-Богословской церкви села Митино в Рязанской области. Он был взят на военную службу и определен рабочим завода в Перми. В 1937 году он написал письмо своему отцу, протоиерею Федору Дмитриеву, с просьбой его отпеть. Позже узнали, что работники этого завода были в полном составе арестованы и расстреляны. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Флора и Лавра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во втором веке в Византии, затем переселились в Иллирию, ныне бывшую Югославию. По ремеслу братья были камнетесами. Их учителями в этом искусстве были христиане Прокла и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни. Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили в вере во Христа. После того, как юноша исповедовал Иисуса Христа истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма Святой Крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. Святые мученики Флор и Лавр почитаются верующим русским народом как покровители домашнего скота. Иконы этих святых широко распространены в храмах Русской Церкви.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика и епископа Емелиана и с ним пострадавших. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики родились и жили в Армении. После смерти родителей святые братья Емелиан и Дионисий и Ермип вместе со своим учителем Илларионом оставили родину и приехали в Италию, в город Сполитон. Там святой Емелиан начал проповедовать Евангелие язычникам своей строгой, добродетельной жизнью. Он снискал глубокое уважение христианской общины и был избран епископом города Трибии. Переселившись в Трибию, святитель Емельян обратил многих язычников ко Христу, за что был представлен на суд императору Максимиану. Святитель предложил императору самому убедиться в силе молитвы ко Христу. Был принесен расслабленный с давнего времени человек. Сколько ни старались жрецы исцелить его взыванием к идолам, они ничего не добились. Тогда святитель Емелиан, помолившись Господу именем Иисуса Христа, повелел расслабленному встать, и он, поднявшись здоровым, радуясь, сам пошел домой. Это чудо было настолько убедительным, что император начал склоняться к признанию истины во Христе, но жрецы внушили ему, что святитель действует волшебством. Он был предан жестоким истязаниям, перед которыми Господь укрепил его, сказав: «Не страшись, Емелиан, я сам буду с тобой». Мученика подвергли пыткам, но он оставался невредимым. При виде таких чудес народ стал кричать: «Велик Бог христианский, пусть раб его будет отпущен на свободу!» В тот день уверовали во Христа 1000 человек, и все приняли мученические венцы. В ярости правитель велел убить и зверей, не посмевших растерзать святителя. Святого Емелиана вместе с братьями и учителем заключили в темницу, и после жестоких истязаний священномученики Илларион Дионисий и Ермип были усечены мечом. Святителя Емелиана казнили за городом. Когда палач ударил по шее мученика мечом, то железный меч вдруг стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны святому. Воины упали к его ногам, прося прощения и исповедуя Христа истинным Богом. Став на колени, святой молился за них и просил Господу удостоить его мученической смерти. Молитва его была услышана, другой палач отсек святому голову. Это произошло около 300 года.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие», знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве,

Отпусти и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесей и земли, помяни меня грешного раба Твоего,

блудного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави меня, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим,
Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вем убо, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих,
и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь знаменитого профессора-юриста, старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, дневники Таганцева – ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом потрясло Россию и русское зарубежье. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте в нашем эфире чтение дневников Николая Степановича Таганцева за 1920-1921 годы. Читает протоиерей Константин Смирнов. Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Симонович.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Единственный учитель — собственный труд. И единственный судья — будущее. Это слова Марины Ивановны Цветаевой, жизнь которой трагически оборвалась 31 августа 1941 года. В этот день в 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача Марины Михайловой, посвященная жизни и творчеству этого поэта. Каждый последний понедельник месяца в 17 часов 10 минут слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17 часов 10 минут.
2: Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в 20 часов 10 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
3: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Други мои, вспомните, как торжественно звучали вчера за всеночным бдением слова Ирмосов канона, начиная прямо с первого Ирмоса. «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дева, память Твоя вся собра к веселью верные». Как же велика она в очах Божьих! Мы собрались ныне здесь, чтобы едиными усты и единым сердцем вновь и вновь воскликнуть ей: «Радуйся, обрадованная, во успении своем нас не оставляющая». И потому считаю уместным, други мои, сегодня вкратце напомнить вам основные моменты из жизни Богоматери и ее славного успения. Матерь Божья занимает исключительное место и по отношению к Господу Иисусу Христу, и ко всему человеческому роду. Вся земная жизнь Божьей Матери, начиная с ее рождения от святых и праведных ее родителей Иоакима и Анны и кончая ее успением, является как бы непрерывной цепью божественных откровений. Это как бы постепенное раскрытие тайны любви Божией к миру и человеку. Еще первым людям после их грехопадения Богом было обещано, что семя жены сотрет главу змея. И это было сказано о Матери Божьей, ибо еще в предвечном совете Пресвятой Троицы, прежде существования всего мира, Пресвятая Дева была предызбрана на это высокое служение. За много-много веков до ее рождения благовествовали о ней ветхозаветные пророки. Моисей видел в ней неопалимую купину. Пророк Иезекииль назвал ее дверью Господней. Пророк Даниил наименовал горой несекомой, от нея же иссечется краеугольный камень, им же живет и движется и спасается от греховной погибели весь мир. Пророк Давид воспевал царицу неба и земли, предстоящую одесную престола славы. Пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова провозвестил ту истину, которая была предопределена в Совете Божьем для спасения рода людского от рабства греху и от осуждения на вечную смерть. «Се дева в чреве примет», то есть предрек, что из девической утробы воссияет всем людям солнце правды. Таким образом, явление в мир чистейшей девы, способной стать Матерью Божией, предопределенное в Совете Божьем, тысячелетиями было ожидаемо людьми. Когда же приблизилось время нашего спасения, явилась свет Пресвятая Дева. Обещанная своими благочестивыми родителями на служение Богу, она, по преданию Церкви, еще трехлетним младенцем с духовной устремленностью самостоятельно поднялась от нижней ступени до верхней к храму, где осталась жить, и достигла величайшей святости, сама став живым храмом, вместившим невместимого Бога, и послужила делу спасения человеческого рода. И здесь, в этом событии, други мои, мы видим, как велика была Матерь Божья пред Богом уже в младенческом возрасте. Родители ее, бывшие до преклонного возраста неплодными, обещали посвятить Богу свое дитя. И вот приводят они свое трехлетнее чадо в храм в дар Богу. Не принимал ранее первосвященник от Иоакима жертвы Богу за его неплодство. Но приведенный ныне дар Богу тот же первосвященник принимает из рук того же Иоакима и по внушению Духа Святого вводит в самое священное место храма, во святая святых. И этим самым возвещена радость всей вселенной, так как родилась та, через которую воссияет затем солнце правды, Христос Бог наш. Проследим земную жизнь Богоматери. Сначала при уготовлении ее к раскрытию на земле этой великой и страшной тайны, а затем служение ее Божественному Сыну и вместе с Ним человеческому роду. В день Рождества Богородицы началось исполнение ветхозаветных чаяний. Родилась плотью, та, которая должна была даровать свою пречистую плоть грядущему в мир Сыну Божию. Неизреченным промыслом Божьим в ней соединилось все лучшее и прекраснейшее, что было свойственно человеческому существу. До нее никогда не было и не будет после другой, сияющей такой неизреченной красотой. С самого детства она как бы носила в себе всю возможность человеческого спасения, все неисчерпаемое богатство благодати, имевшее излиться на человечество. Но для того, чтобы стать матерью Сына Божия, она должна была добровольно выйти из мира греха и смерти, отказаться от всех земных привязанностей и добровольно избрать для себя путь преснодевства, совершенно чуждый сознанию ветхозаветного человечества. И она это совершила. День введения во храм стал как бы явлением ее миру, подобно явлению Христа народу после крещения. Это как бы второе ее рождение, духовное рождение. Это день ее исхода из мира для приуготовления себя к высокому служению. Ее введение во святая святых храма первосвященником, куда он сам мог входить только один раз в год, упраздняет ветхозаветное богослужение, открывая новозаветную церковь. Это как бы безмолвная проповедь народу о близком пришествии Христа, имеющего от нее родиться. Воспитываясь с самого младенчества в храме, она приобрела все те добродетели, не имея которых не могла бы она стать Матерью Божией. Помимо того, ее личное совершенство, особая целостность ее души, всецело прилепившейся ко Господу, сделали это возможным. Для осуществления определения предвечного совета о воплощении Сына Божия нужно было, чтобы воля твари, то есть человека, соответствовала воле Творца. Поэтому-то и ожидало человечество тысячелетиями, когда же среди людей появится та, которая скажет: «Се раба Господня, да будет так, как угодно Богу». О преснодеве читаем мы у псалмопевца: «Вся слава чере царевы внутрь». Пресвятая Дева Мария, во-первых, черь царева по родословию, так как она из рода Давидова. Во-вторых, черь царя небесного Бога, потому что осенена Духом Святым, царица и черь царева вместе, ибо она и матерь царя, и дева. И по окончании своего земного поприща она взошла от земли на небо, чтобы предстать одесною царя Христа и, соответственно, достоинством матери его, восприяла и достоинство царицы небесной. Она имеет всю славу, какой только может достигнуть сотворенное существо, потому что она – мать царя славы. Это беспримерное достоинство делает ее честнейшей херувимов и славнейшей серафимов. Но вся слава ее внутри, ибо заключается она не во внешнем блеске и великолепии, а в ее внутренних совершенствах и добродетелях. Она во все время своей земной жизни – сумела смиренно скрыть свою славу в своем сердце и ничем не обнаруживать ее. Юная Мария, воспитавшись в храме Божьем, явила миру высочайший образ нравственного совершенства, неисчерпаемой силы веры, безграничной преданности воле Божьей, смирения, пламенной любви к Богу и людям, образ вечной красоты, вдохновивший и вдохновляющие религиозных песнопевцев прославлять ее. И как не прославлять ту, через которую небо соединилось с землей и снова открылось людям Царство Небесное? В лице Девы Марии Господь приготовил себе земной престол и чертог, и она стала превыше всех жен, ибо от нее родился Сын Божий. И как же чиста и свята она должна была быть, чтобы, подобно неопалимой купине, не сгореть и не опалиться от вселившегося в ее пречистую утробу Бога Слова. Нравственная чистота Пресвятой Девы была так высока, что просто невозможно допустить в ней присутствие какого-либо греха или чего-либо порочного. Все нечистое и греховное просто-напросто исключается при наличии такой чистоты и святости, которая сопутствовала ей всю жизнь. Вся ее земная жизнь – это путь духовного преобразования к высшему пределу, Богу-уподоблению. Ее земная жизнь – земной подвиг материнского соучастия в жертвенности и страданиях Христа Спасителя ее Сына протекала в безвестности. О глубине и непостижимости ее подвига, ее внутреннего крестоношения не подозревали даже люди, находившиеся с нею рядом, ибо она в глубочайшем своем смирении предпочитала быть в безвестности. Но зато укреплялась и возрастала духом соучаствие в жертвенном служении людям ее возлюбленного сына. Весь путь земной жизни был дивным сочетанием земного и небесного, житейского и в то же время превосходящего всякий разум. Она была сродна нам по человечеству, познала и девство, и материнство, вдовство, бедность, горе и унижение. Когда в сыне ее на Голгофе оскорблялось и убивалось все ее заветнейшее и священнейшее. Святые отцы учили, что не было на земле мученичества большего, чем у Матери Божией, стоявшей у креста на Голгофе. Здесь испытывалась и вера ее, ибо по земному человеческому рассуждению, казалось, всему пришел конец. Она увидела и поругание, и распятие своего возлюбленного сына. Ей, конечно, вспомнились слова архангела во время Благовещения о том, что ее сыну Господь даст престол Давида, отца его, и царство его не будет конца. И материнская любовь ее невыносимо страдала при виде страданий Господа на кресте, которых нельзя было прекратить. Нельзя было даже сказать слов утешения. Подлинно оружие прошло душу Богоматери, но она устояла. Зато не было и радости больше, чем у нее, когда узрела она воскресшего Господа. Пресвятая Дева является лучшей и первой по благодати среди рода человеческого и собора ангельского. Ее образ светит нам через все века, как образ истинной одухотворенной человечности и учит нас всякой добродетели. И поэтому нам необходимо хотя бы в малой, доступной нам степени задуматься над ее характером и подробностями ее жизни. Она человек, дочь рода человеческого, жила на той же земле, что и мы, младенцем знала материнскую ласку, но рано лишилась ее. Перенесла сиротство, была обручена и вошла хозяйкой в дом вдовца. Перенесла различные, нелегкие жизненные условия, и здесь проявилась ее необыкновенная кротость и смирение, так многому нас научающие. Мы знаем из Евангелия, что сыновья Иосифа не любили отрока Иисуса. Они не верили в его божественное посланничество, и ей приходилось все это переносить. Предание нам говорит, что после смерти Иосифа она не прекратила общение с этими неверующими и грубыми людьми. Могла ли не страдать Богоматерь, видя это недружелюбие и неуважение к ее сыну? Но она исполняла волю Небесного Отца и была милосерда к злым и неблагодарным. Матерински терпела все от названных своих детей. Смирение было отличительной ее чертой. А ведь именно смирение наиболее трудно для людей и в то же время является матерью всех добродетелей. Подчеркивая важность этой добродетели, она сама говорит: «Яко презре Господь на смирение рабы своей я». И в славном успении ее опять проявилось глубокое ее смирение. Получив от архангела Гавриила известие, что через 3 дня последует ее успение, она просила, чтобы ее скромно похоронили в Гефсимании рядом с родными могилами, считая себя просто рабой Господней, не желая и в погребении отличаться от простых людей. Из Святого Евангелия, из предания мы узнаем, что родившая миру Спасителя есть высочайшая и прекраснейшая из всех человеческих существ. Кроткое смирение, простота, твердость отличают благословенную в женах. Ее часто постигают жизненные трудности, заботы и тревоги, но она переносит все с молчаливым терпением и преданностью воли Божьей. Ее служение миру и Господу – это служение скорби и самоотречения. Симеон Богоприимец предсказал, что оружие пройдет и ее душу, и она в течение многих лет безропотно несла крест этого страдания. И только начало и самый конец ее служения Богу и людям были светлыми и радостными. Смирение Божьей Матери помогло развиться в ней целому сому других добродетелей, и среди них полная преданность Богу своей волею и послушание Богу. Именно то послушание веры, которое действительно вводит в человека силу и жизнь Христову, сосредоточенность и молчаливость, богомыслие, чтение Священного Писания и пост. Последние годы своей жизни Матерь Божья часто уединялась для молитвы и больше всего на Елеонскую гору. Она размышляла об ожидающей ее смерти и о своем вечном соединении с Божественным Сыном. Она готовила себя к смерти. Это указание и нам. Надо помнить, что в Царство Небесное, где царят только любовь, чистота и святость, входят лишь те, кто во время земной жизни омыл свою грязную совесть слезами. Кто подходит к неизбежному рубежу с духовным богатством молитв и добрых дел, с огнем веры в Господа, с пламенной любовью к Нему. А если всего этого нет у нас, то какой чужой будет чувствовать себя наша душа в этом новом для нее мире? Подумайте об этом, други мои, стоя сегодня у иконы Успения Богоматери, о тех уроках, какие она преподает нам. Не только прославлять ее, но самое главное, извлекать полезные уроки для спасения наших душ, мы собрались ныне в этот святой храм. Сколько дивного в ее земной жизни, и сколь многому мы должны у нее поучиться. Последние годы земной жизни она провела в близком общении с апостолами и учениками Христовыми, сама непосредственно неся подвиг апостольского служения. Около 15 лет прожила она после Вознесения Господня. И хотя находилась она в окружении близких ее сердцу людей, она молилась Богу о скорейшем переселении ее к сыну своему. И однажды во время такой молитвы явился и архангел Гавриил с радостной для нее вестью о том, что через 3 дня она приставится к сыну своему и Богу. Мы знаем, что архангел Гавриил дважды являлся Пресвятой Деве с благовестием. Первый раз, когда она еще совсем юная дева, постом, молитвой, чтением Священного Писания, богомыслием и необычайным смирением подготовила себя стать Матерью Божьей. И второй раз тот же архангел принес радостную ей весть, когда была она уже в глубокой старости и жизнью свою земною достигла возможности стать у престола Божия, одесную Сына Своего и Господа. Обе эти благие вести приняты Пресвятой Девой в глубоком смирении и сердечной радости. В ней дивно проявилось обожение человеческого естества. Еще в юности своей стала она по чистоте подобной Богу, и потому Бог благоволил не только найти себе обиталище в ее душе, но и воплотиться в ней для рождения от нее Спасителя мира. Многие, узнав о близкой разлуке с Богоматерью, плакали, но она утешала всех, обещая, что будет теперь ближе к сыну своему, и ей будет удобнее ходатайствовать пред ним за всех. И сама обещала посещать весь мир и помогать всем бедствующим. плакали и апостолы, чудесным образом собранные в Иерусалим, каждый от места своей проповеди. Они любили Матерь Божью, и им скорбно было расстаться с нею. Она же просила всех не омрачать ее радости, а радоваться вместе с нею. И в день ее успения, не все, конечно, но достойные из присутствующих, были удостоены видеть пришедшего самого Иисуса Христа со святыми ангелами и всю комнату, освященную небесным светом. Со словами «Величит душа моя Господа, Матерь Божия предала душу свою в руки Сына Своего и Бога». О том, как велика пред Богом Пресвятая Дева, мы узнаем из слов святого Иоанна Дамаскина, воспевшего «Сам царь пришел к своей родительнице, дабы божественными руками принять ее святую, чистую и непорочную душу». Среди окружавших ее гроб были верные последователи Христа Спасителя. Здесь были уже и апостол Павел, его верный спутник, апостол Лука. Отходя в Церковь Небесную, Матерь Божья тем самым чудесно собирает к себе верных представителей Церкви Земной, рассеянных по Вселенной, указывая, что общение ее с верующими на земле не только не прерывается ее успением, но делается обширнее, деятельнее, что живущая в ней благодать, так долго скрываемая ее смирением, должна торжественно открыться после ее успения и наполнить Вселенскую Церковь ее славою. Матерь Божья перешла в вечность без страдания, с тихой радостью. Она как бы уснула, окруженная незримыми ангельскими хорами и любящими сердцами. Не могла умереть та, которая как бы взаймы дала свою плоть пожелавшему ради нашего спасения воплотиться от нее Богу Слову. Воскрес Сын ее Божественный, и она только на краткое время уснула, подготавливая себя этим к таинственному и неведомому нам и непостижимому нашим ограниченным умом таинству перехода от жизни временной к жизни вечной. По преданию, тело Пресвятой Богородицы изнесено было для погребения в Гефсиманию, где было погребено. И достойные к восприятию тайн Божьих 3 дня слышали ангельское пение на месте ее погребения. Ученикам Христовым было открыто, что та, которую Бог избрал на великое служение, не стала добычей смерти. Гроб был бессилен удержать Матерь Господа, Матерь мира. Она была воскрешена и отныне распростерла свой покров над грешной землей. Она состраждет нам и молится за нас. Мы верим, что Господь благоволил воскресить ее пречистое тело. И относя к ней пророческие слова «Предста, царица одесную тебе», мы верим в то, что по совершении своего земного поприща предстоит она теперь у престола Божия как царица. И не только как ходатайца о помощи людям в их нуждах, но и о мире всего мира и о спасении каждой души, ищущей спасения. Она предстоит, сама имея власть охранять, защищать и миловать всех прибегающих к ее покрову. Наша дерзновенная вера основана еще и на том, что сама Пречистая явилась собору апостолов и обещала им, а через них и всем нам, свою уже небесную помощь. Она предстала одесную Христа, чтобы не только самой по достоинству блаженствовать в небесном царстве, но своим молитвенным предстательством и на всех нас обильно изливать благословение. Аминь.
3: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературные чтения» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.

Суббота, 23 июля. Утром занимался составлением реестра платья, белья, вещей, которые надо требовать. Не знаю, что будет. Думаю, в воскресенье сходить к Максимову, узнать, что там нового. У меня только разболелась на левой ноге ступня, так что не знаю, дойду ли, болит косточка и подошва. Сегодня приходила Анна Юрьевна, сказала, что была на Шпалерной. Там Наде опять посылки не приняли, а на Горохову ее тоже не оказалось. Вероятно, опять вечером в пятницу перевели на Шпалерную, а разрешение получить добавочную пищу еще не прибыло. Сегодня окончил сыроежки. Кажется, моя утроба снесла и эту пищу. Не знаю от чего, у меня разболелась ступня правой ноги, так что я с трудом могу ходить. А тут, как на грех, придется хлопотать о получении вещей. В пятницу у Анны Ивановны были доктора, и ни один из них не зашел ко мне, так им никто не передал моей просьбы. Воскресенье, 24 июля, Ольгин день. Дожди просто залили. Сегодня ночью опять был страшный ливень с ветром. У меня ночью отворялись окна, так что приходилось вставать и запирать два раза. Днем ничего особенного не было, получил туфли от швейцара. Понедельник, 25 июля. Утром ходил с запиской, полученной у Корницкого Козолину, и понапрасно. Он сказал, что по ней ничего не может сделать, так как это не по его отделу. Пойдя домой, пошел сейчас же в канцелярию Дома ученых, написал доверенность помощнику Корницкого на хлопоты о возвращении мне вещей. Видал Горького и поблагодарил его за ходатайство за меня в Москве. Ночь проспал хорошо, правая нога после намазания йода Молчановым, который стал обер-доктором, болела менее. Утром была Софья Феликсовна, оказалось, что для Нади не приняли передачу, так как ее в тюрьме на шпалерных списках не значится. Потом была Надя Миштовт, она сообщает, что вообще с передачей выходит затруднение, так и боятся передавать и отказываются. И без того Надя Таганцева, бедная, вероятно, совсем изголодалась. Обратился к Кристи, чтобы он узнал, куда делась Надя. Обещал справиться. Не знаю, что выйдет. Поздно вечером Молчанов опять смазал йодом. Вторник, 26-е. Получил для себя и Володи по две пары носок. По 450 рублей за две пары. Сегодня опубликовано обозрение следствия по делу Володи. Но я до сих пор не мог достать. Вечером была Леночка, оказалось, что Лазаревский все еще сидит, но как свидетель по делу священника Боярского. И что пишет? Арестован также другой, передававший пищу, Попов. Положение все хуже и хуже. Среда, 27-е. Получил сейчас сведения, что Кристи не узнал, где сидит Надя. Она все голодает. Когда же все это кончится? Сегодня провели мимо нас Попова и председателя сапропельного комитета. Арестован также и Манухин, бывший помощник Володи по сапропельному комитету. Прочел сообщение, напечатанное по делу Володи в «Петроградской правде». По сообщенному он будто бы давал подробные показания. Не знаю, сколько тут правды. Четверг, 28-е. Сегодня именины бедного Володи. Не знаю, примет ли завтра ему передачу. О Наде никаких известий. Была Анна Юрьевна. Ей в справочном бюро сказали, что ответ дадут завтра. Сегодня изготовили для Володи пирог с черникою. Сделала наша кухарка. Взяла провизии очень экономно, а черники купила на 7 002 фунта. Большой пирог попробуем в пятницу понести Володе, а маленький съел я с Миштовтой, угостил пассе. Прочел сегодня обращение патриарха Тихона к американскому народу о помощи голодающему нас, а также письмо Горького, к ним же и о том же, но очень длинное, с претензией. И ответ председателя Американской лиги спасения детей, в котором черным по белому написано, что они могут ожидать помощи только в случае, если московское большевистское правительство представит серьезные гарантии, что уполномоченные лиги могут действовать в России свободно.
Это очевидно в связи с историей петербургского отдела Лиги спасения детей, где я состоял почетным председателем, деятельность которого была прекращена распоряжением большевистской власти. Получил сегодня известие, что и Совет Петроградской коммуны постановил возвратить мне мое взятое имущество и распечатать квартиру, но дадут об этом мне сведения на будущей неделе, когда разыщут, куда спрятали имущество. Вероятно, ничего не найдут. Пятница, 29-е. Спал прилично. Утром часов в 12 пришла ко мне Анна Юльевна и сообщила, что она была у Ольденбурга и передала ему письмо от ее имени, написанное Ленину, в котором она ходатайствует за Володю, своего племянника, напоминая Ленину, что покойный Александр Саныч лечил Ленина и очень помог ему и много раз бывал у него. Ольденбург обещал доставить письмо Ленину через Горького. После нее пришла Софья Феликсовна и сообщила еще более отрадную новость, что нашлась Надя, что она на Шпалерной и что сегодня ей пищу приняли. Значит, ей пришлось проголодать почти 3 недели. Что давали хлеба только 0,5 фунта в день и вместо супа простую горячую воду. Я думаю, что и Фрося совсем извелась, что ей теперь пищи никто не носит. Далее Софья Феликсовна сообщила, что у меня на квартире в воскресенье-понедельник были воры, перерезали веревку для печати, но попали ли в квартиру еще неизвестно. Суббота, 30 июля. Утром приходила Анна Юрьевна, сообщила, что ей дали справку, что Надя на Шпалерной. Я рассказал, что была Софья Феликсовна, и что Наде посылку приняли. Ждал Георгия Викентьевича, но он не пришел. Вечером в 7 часов... приходила Дурново, которая не хотела более носить передач, но я ее упросил сделать это в понедельник. Послал с нею чаю Володе, она принесла от него белье. Дурново оказалась очень милой, энергичной особою. Воскресенье, 31 июля. Утром ходил сначала в церковь, был в храме, в воскресенье, на крови, простоял там обедню, а оттуда отправился на Литейную, 46, был у Максимовой. Оказалось, что ее мужа, как заарестовали после разрезания шнура для печати, так и держит до сих пор на Гороховой. Приезжала комиссия, опять запечатали, входили в квартиру, они говорят, пока все цело, даже ковры на месте, где брошены. В этот раз не увезли ничего, разве в карманах. В воскресенье еще печати были целы. Уцелеют ли до времени, когда мне можно будет приехать, это Бог ведает. На обратном пути зашел к Симеонию, где обедню служил отец Сергий. И после обедни оставался еще там. Поговорили с ним душевно, обещался прийти как-нибудь ко мне. Понедельник, 1 августа. Утром отдал мыть белье Володе к четвергу, чтобы доставить в пятницу в тюрьму. У нас в доме ученых стали кормить очень голодно, один раз в день и одно блюдо, щи из зеленой зелени. Если бы не делать приварки в виде каши или риса, то можно умереть с голода. А тут еще хлеб покончился. Хорошо, что после запасливой мамы остались сухари. Утром я насытился сухарями. За обедом дали тарелку какой-то похлебки и сваренную мною пшенную кашу. А потом, оказалось, принесли и хлеб, 4,5 фунта, и треску. Вот только завтра придется еще потерпеть, потому что треску сегодня отдали помочить. Но теперь после чая с хлебом и сахаром я совсем сыт. Вторник, 2 августа. Нового ничего. Утром ходил к Корницкому заявить, что в домовом комитете на Литейном сведений нет. Петров от комитета повез подтверждение ходатайства. Среда, 3 августа. Утром отнес письмо к следователю Агранову. Опять хлопочу о свидании с Володей. Видел пришедшую получать кому-то по зеленой карточке Анну Юльевну. Сказала, что в пятницу она не будет передавать, потому что куда-то уезжает. Я с ней совсем поругался. Такая эгоистка, передавать, потому что куда-то уезжает. Перестала носить кнац, так как она научила, что записывают, кто приносит. Отказывалась носить и Дурново, так ее фамилия опасная, хотя ее муж только одна фамилия с Петром Николаевичем Дурново.
Сегодня поздно вечером заведующая принесла известие, что дочь Константина Александровича Поссе, которая отправилась для разрешения от бремени в родильный дом, там в родах умерла. 4 августа, четверг. Сейчас утром пришел Поссе и сказал, что дочь умерла в полном сознании. Теперь у него остался один сын Владимир с семьей. Четверг, 4 августа, все то же. Пятница, 5 августа, отнес белье Володе, была Гаврилова, просил купить масло. Суббота, 6 августа, вчера вечером было страшно тяжело на душе, будто предчувствие какого-то несчастья. Сегодня под утро видел во сне, что Франковский пришел и сказал, что с Володей покончили. Боже, неужели будет такой ужас? Сердце так и замирает. Воскресенье, 7 августа, был страшный день, но как-то сердце перенесло его. Хоть был час, когда я думал, что конец очевидно, что у меня этот аппарат окаменел и выдерживает все. Часа в 3 пришла чухонка Ольга, с которой я сидел в засаде, и своим ломаным языком сообщила, что Надежда Феликсовна умерла, а уже раньше было известие, что она харкала кровью. А потом она поправилась и сказала, что боялась меня напугать, и что она была на Литейной у Израилевич, то есть над нашей квартирой. И там ей сказали, что Володя расстрелян, а Надя с горя умерла, и что ей на дворе подтвердил дворник. Вот что значил мой сон и непомерная тяжесть всего утра. Что было со мной, и сказать нельзя. Я бросился к заведующей, упросил ее вызвать Миштов. Подошла к телефону Дурново. Ее спросили, слыхала ли она что-нибудь про Володю. Она отвечала, что в пятницу относили пищу в тюрьму.

Это мое двужильное сердце все стерпит. Понедельник, 8 августа, все тоже, утром бегал в конюшенную церковь, поблагодарил святителя, что пока его молитвами держатся еще наши заключенные. Днем получил по зеленым карточкам себе и Володе сухие фрукты, варенье, заплатил 60 000, деньги на исходе, а дальше полная голодуха. Вторник, 9 августа, был в комитете Горького. Объявил о результатах хлопот комитета о возвращении мне квартиры и вещей. Опять обещали похлопотать, но это, конечно, для успокоения совести. Сегодня уехала наша заведующая опять в Москву, послал с ней письмо Гринбергу. Хлопочу разрешение мне отпуска за границу с тем, что обязуюсь по возможности приехать умирать сюда назад. Едва ли дадут. Слухи о Володином деле более успокоительные. Придержащие власти начинают сознавать, что то, что сообщено в газетах, раздуто. Но когда дело кончится, все еще неизвестно. Сегодня получил письмо от Нади из тюрьмы. Она писала мне месяц назад в Царскосельскую санаторию, предполагая, что я там. Сегодня послал ей ответ в тюрьму, и в котором сообщил ей о разгроме квартиры. Но лучше, думаю я, разрушить иллюзии и приготовить грозящие на свободе нищете. Среда, 10 августа. Ничего нового. Четверг, 11 августа. Получил продуктовые карточки для Володи и для себя. Была Вера Петровская. Она, конечно, с восторгом соглашается ехать к Зине, если это невероятное событие совершится. Пятница, 12 августа. Целый день хлопот по продуктовым карточкам. Утром Оля Петровская получила по карточкам Володи продуктовый усиленного питания, последний французский подарок. Не могу не вспомнить, что мы никогда не посылали помощь заграничным, а нам присылают и французы, и шведы, и финлянцы, и американцы. Это любопытная черта социального характера. Кроме американцев, прочие присылают без оговорки, чтобы не украли большевики. Но это не спасает от того, чтобы не воровала администрация Дома ученых. Воровала в виде предварительного и обильного пользования присылаемыми продуктами. Но и за то, что мы получаем, надо благодарить добрых людей. В частности, носили петровские продукты для Володи. Правда, за несколько выдач. Около 1,5 пудов. В том числе свинины 8 фунтов, трески 5 фунтов и так далее, масло, сгущенное молоко. Вечером приходила Соколова, женщина-врач, несколько загадочная. Она сидела на Гороховой, а потом на Шпалерной, в страшном восторге от Володи, его характера, о том, как он держит себя на допросах. То, что напечатано, она тоже считает наполовину вымыслом. Ей лет под 50, у ней убит сын возраста Володи, муж умер ранее. Производит она какое-то особенное впечатление, преобладающее впечатление искренности, но в то же время кажется что-то напускное. Так что даже временами думалось, не принадлежит ли она контрразведке. Но во всяком случае, я принимал ее с открытым сердцем. Боюсь, не стал ли я смешным. Я сам еще не вполне сердцем чувствую Бога, а потому и мысль о нем приходит на ум, напускной религиозностью, великую тайну моей души, и весь смысл моего существования откроет смерть и потустороннее бытие. Во всяком случае, конечный аккорд уже недалек. Вечером на возвратном пути зашли петровские. Они дотащили с трудом корзину съестную провизию до Дурново. А потом зашли в 46-й дом на Литейной. Там видали заступающего места председателя домового комитета, который сказал, что пока квартира цела, но что будет далее, неизвестно. Суббота, 13 августа. Ничего нового. Целый день занят едою да чтением. Тоска берет. Хотела дать в стирку присланное Володе белье, но нынче по субботам прачечная тоже бездействует. Более ничего не произошло. Воскресенье, 14 августа, утром пошел в церковь конюшенного ведомства, помолился за здоровье и спасение Володи, но не могу удержать все время молитвенное настроение, так и лезут в голову праздные мысли, точно дьявол старается об этом. После обеда пошел к Дурново, там приготовляет посылку на понедельник для Володи, понесет Георгий Викенч. Я только сделал надпись о посылаемом, чтобы он не беспокоился о том, что я жив.
по квартире.

Дневного ничего, устал очень, но спал хорошо. Понедельник, 15 августа. Утром ходил получать французские подарки. Народу гибель. Но, может быть, Петр Васильевич, служащий в распределении продуктов, устроит получение вне очереди по старости и спастет от толпы невероятной. Отдал белье Володе из тюрьмы стирать. По дороге видел Роде умывающегося. Он сообщил мне невероятную новость, как что будто в Москве Володя оправдан. Неужто Бог услышал мои грешные молитвы, а, может быть, мамина душа вознесла свои стенания к престолу Всевышнего? Просто не могу поверить, что это правда. Во всяком случае, должны прежде всего освободить Надю и Фросю, тогда будет хоть некоторое вероятие. Сейчас был Александр Николаевич Гринев. Он сообщил, что обыкновенную передачу сегодня приняли и Володе, и Наде. Он, как и я, не верит в возможность полного освобождения Володи. Моя вероятность освобождения тоже не возрастает. Вторник, 16 августа. Пришло охлаждение. То был радостный сон. Мои предчувствия оправдались. Сегодня я пошел подробнее расспросить Роде. Он пришел в комитет перед самым Горьким. Подтвердил мне тот же слух. Но когда я обратился при нем к Горькому, с ним же приехавшему из Москвы, тот отозвался, что он ничего не слыхал. Роде тут же мне заявил, что он это слышал от одной дамы, которая знает из верного источника. Значит, в конце концов, все это одни разговоры, а не факты. Последних придется ждать. Была во время обеда Анна Юрьевна, я был опять с нею почти груб, но не могу отучить ходить во время еды и смотреть в рот, как я кладу ложку супа или каши. Я встаю из-за скудной пищи при ней совершенно голодный. Она носится с тем, что получила письмо от секретаря Ленина. Она писала Ленину письмо за Володю, основываясь на том, что Ленину помогал, то есть лечил ее покойный Кадьян. Собственно, в ответе ничего нет. Секретарь пишет от имени Ленина, что обвинения против Володи так серьезны, что об освобождении из тюрьмы и речи быть не может. Она смотрит иначе и говорит, что это доказывает, что, значит, приговора к смерти быть не может. А затаенная мысль, что она потом может говорить, что Володя спасен благодаря ее вмешательству. Ну да Бог с ней, ее самолюбие не переделаешь, только бы спасся Володя. Одно меня радует, что с кем бы ни приходилось говорить о Володе, к нему общее сочувствие. Несомненно, он порядочный человек. Среда, 17 августа. Ничего нового. Все те же мелкие ряби на поверхности нашего болота. С удовольствием ем фасоль, присланную французами в подарок. Сегодня по зеленым карточкам раздавали за деньги мясо, конфеты, картофель. От мяса я отказался за себя и за Володю. Теперь дома держать нельзя, протухнет. Да и дорого, 6 000 фунт. А денег все меньше. С большим удовольствием ем французскую фасоль, немного посахарить, хорошенько разварив и подправив салом. Это объедение. Четверг, 18 августа. Нового ничего нет. О допущении меня в мою квартиру уже перестали говорить. Сегодня у меня был Георгий Викенч с Сашей. Они уже переехали с дачи. Передал ему белье для Володи. Пятница, 19 августа. Сегодня первый спас. Ходил в конюшенную церковь. Простоял всю обедню и дождался освящения фруктов. Все-таки довольно много народа принесло по несколько яблок светить, по большей части и мелких. Мы со Спиросперовичем Ухтомским кутнули, купили по 2 десятка темных мелких слив. Прежде были 10-15 копеек десяток, а теперь заплатили по 2000 десяток. Бывало, я покупал корзинками на Щукином для маринада и варенья, а теперь... Зато у нас полное равноправие и коммунизм анархический. Суббота, 20-е. Утром в 11 часов пошел к Миштов. Она гуляла с Сашей. От нее узнал, что вчера Соколова отнесла к Володе подушку, как обещала. Надя находит, что Соколова просто экзальтированная особа. Но, по-видимому, наши сомнения с Жоржем, что она контрразведка, ошибочны. Все возможно. Я могу сказать только, что гнетущее сознание моего бесцельного существования все висит над сознанием, как камень, и разрешится оно, вероятно, только могилою. Я устал ждать. Это не одна только фраза.
если бы к чему-нибудь прилагать свои все еще существующие силы, а то жизнь разменивается, как и мой дневник на белонную монету. Воскресенье, 21 августа. Сегодня проспал, то есть встал в 7:30, а по-настоящему пулковскому времени в 4:30. Но так теперь весь Петербург живет. Утром приходила какая-то особа в костюме сестры Милосердия узнать адрес Глазковского. Тоже, как Соколова, показалось мне подозрительной, но это свойство старости, которая ходит осторожно и подозрительно глядит. Эта сестра из Полтавы говорит, что она служит в районном ЧК. По поводу Володи говорит с враждебным оттенком, что он многих запутал, но кого и как не сказала, но пояснила, что он был распространителем прокламации, конца следствия не видно, напротив, новые аресты все продолжаются. Но, по-видимому, они сами не знают, что ищут, а так хватают и держат. 22-е, понедельник, опять такой же бессмысленно тоскливый день. Сижу, как судно, в полный штиль, на мертвой точке. Вот, для примера, сегодняшняя еда. Утром 4 стакана кофе с хлебом, помазанным маслом, сахаром. В 12 часов сегодня, в виде исключения, почти 3 стакана выпил в накладку с сахаром. А в 2 часа обед, суп с макаронами и жаркое, кусочек свинины с рисом. Затем ел компот с прибавкой кусочка трески. В 7 часов вечерний чай с кусочком хлеба и с компотом. Еда бесконечная, но для мысли никакой работы. Утром опять пытался поговорить с Руде, обещался прийти поговорить по душе. 8:30, но, конечно, надул. А грозная осень надвигается, без всякой одежи, и деньги на исходе. Сегодня опять по пайкам уплатил около 50 тысяч. После обеда заходил издатель журнала «Дела и дни», о котором я писал ранее. Взял для ознакомления мой этюд о поэтах и воспоминания, переписанные мамою о Пензенской гимназии. Господи, до чего бы я был рад хоть что-нибудь напечатать. Нас свел священник, который работал в маяке при Альденбургском. Вспоминали несколько анекдотов из того времени добрейшего, но ограниченного Александра Петровича Альденбургского. А я при этом подумал, какая тоска должно быть нашим эмигрантам без дела на чужбине, когда я не знаю, куда деваться от безделья».

программе «Литературное чтение» сегодня прозвучали страницы дневника Николая Степановича Таганцева. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Маленький концерт.
1: Антонио Вивальди родился в 1678 году в Венеции. Огромное влияние на юного Вивальди оказала музыкальная атмосфера этого города. Еще в XVI-XVII веках сложилась венецианская композиторская школа, представленная именами Андреа и Джованни Габриэли, Клаудио Монтеверди, отца итальянской оперы, и многих других. «Вместо улиц там каналы, вместо будней — карнавалы», пелось в знаменитой итальянской народной песенке. Если во Флоренции карнавал проходил раз в год, то в Венеции прерывался лишь на время Великого Поста. В венецианских театрах почти не ставили трагедии, только оперы. И весь город всегда был наполнен музыкой. Песни гондольеров, оперные арии. Именно здесь, в 1637 году, был открыт первый в Италии общедоступный оперный театр. Опера была всеобщей любимицей, и венецианец Вивальди отдал немало времени и сил, работая в этом жанре, считая оперу своим главным призванием. Вивальди прославился как композитор, способный за 5 дней создать трехактную оперу, и его творения для музыкальной сцены были непременным украшением каждого венецианского карнавала. Известно, что, например, для карнавального сезона 1727 года композитор написал целых 8 опер. Это было бесценное качество для тогдашнего оперного композитора. Ведь, как писал один исследователь истории итальянской оперы, чтобы понять историю оперы, используя современные понятия, мы должны приравнять итальянскую оперу XVIII столетия к сегодняшней опере и прибавить к ней кино, телевидение и футбол. Публика требовала все время новых впечатлений. Новые оперы писались быстро, ставились после нескольких репетиций, а после нескольких представлений также быстро забывались. Композиторы работали, не покладая рук. Так Алессандро Скарлатти за 40 лет написал 115 опер, а Вивальди за тот же промежуток времени — 50. Всего же известно более 90 опер Антонио Вивальди. Вот воспоминания об оперном театре Венеции 1721 года, времени активного творчества Антонио Вивальди. Есть множество оперных театров в Венеции. Оперы там идут каждый день, начинаются в 7 вечера и продолжаются до 11 ночи, после чего большинство людей идет на маскарад, одеваясь в причудливые одежды. Антонио Вивальди работал в театре за троих, писал оперы по 3-4 в год, сам их ставил, решал сам все финансовые вопросы, он в то время стал совладельцем театра. Кроме того, он продолжал преподавать и писать музыку для своей консерватории «Оспидель де ля Пьета», беря там отпуск для постановок своих опер в других городах. Немногим здоровым людям под силу такой ритм жизни, а ведь Вивальди с трудом преодолевал даже расстояние от двери дома до кареты без посторонней помощи, настолько мучила его хроническая астма. Но он как будто не замечал этого, ведь его замыслы не могли ждать. Сегодня в нашем концерте мы послушаем арию Россаны из оперы Вивальди под названием «Истина в испытании». Либретто написано на модный тогда восточный хитросплетенный сюжет. Следить за перипетиями политической жизни при дворе султана не слишком интересно, зато ария этой оперы замечательна своим живым чувством и яркой мелодичностью. Ария Вивальди прозвучит в исполнении Симоны Кермес, выдающейся современной певицы. По мнению критиков, территория, на которой Кермес не имеет себе равных, это музыка итальянского барокко.

Дорогие друзья, для вас прозвучала ария Росаны из оперы Антонио Вивальди «Истина в испытании» в исполнении Симоны Кермес. А продолжит наш маленький концерт ария из неизвестной оперы Антонио Вивальди в исполнении Виктории Ивановой.

0: Дорогие друзья, наш маленький концерт завершен. Сегодня он был посвящен оперным ариям Антонио Вивальди. Для вас прозвучали ария Росаны из оперы «Истинное воспитание» в исполнении Симоны Кермес и Венецианского барочного оркестра под управлением Андреа Маркона, и ария из неизвестной оперы Антонио Вивальди в исполнении Виктории Ивановой и инструментального ансамбля под управлением Адольфа Готлиба. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы продолжаем праздновать преображение Господне. Сегодня по празднеству преображения, праздника явления божественного величия и славы Иисуса Христа его ученикам. Преображение, конечно, не было единственным сверхъестественным, если можно так сказать, событием евангельской истории, и ученикам было явлено множество и других свидетельств того, что Иисус Христос есть Господь. В нашей жизни таких ярких событий, когда являлась бы слава Божия, наверное, не происходит, но мы верим. Почему? Об истоках веры в человеке сегодня мы будем говорить с протоиереем Александром Дягилевым, священником и психологом. Отец Александр немножко задерживается. И будем об этом же говорить с Ольгой Николаевной Суровегиной, которая подключилась по видеосвязи. Я надеюсь, что, Ольга Николаевна, вас слышно, и вы меня тоже слышите.
1: Да, я с вами, Даниил. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Что же, кажется, мы в эфире, это радует. Ждем отца Александра. И вот вопрос, который я хотел бы задать и вам, и Ольге Николаевне, и отцу Александру. В чем вы лично видите истоки вашей веры? Почему вы верите? Вот такой простой вопрос у меня.
1: Я думаю, что на самом деле это очень сложный вопрос, даже самый сложный вопрос. И, знаете, так получилось, я сейчас только совсем недавно об этом подумала, когда вы мне сказали, что вот хорошо поучаствовать мне в этой программе, и эта программа будет именно такую тему. И я согласилась, не подумав, а сейчас я подумала и вспомнила, что действительно, я сегодня об этом думала как раз утром, что так вот удивительно случилось, что 20 августа, сегодня 20 августа, это день моего крещения. Вот, представляете? И я приняла крещение 20 августа 90-го года.
0: Вот как.
1: Значит, уже 36 лет назад. И, как вы совершенно справедливо начали вот программу и сказали, справедливо, вот такое произошло чудо, действительно преображение. И на следующий день после этого праздника я приняла крещение.
0: Ольга Николаевна, а вы, когда принимали крещение, вы уже осознавали, не знаю, суть праздника преображения, вы задавали себе вопрос, почему я крещусь? Или это было, скажем, все-таки в 90-е все, наверное, так, проявляли интерес к православию,
1: многие, очень многие крестились? Да, очень многие. У меня была история такая своя, ну как у каждого человека, конечно. Я пришла в церковь через музыку. Вообще музыка сыграла роль большую в моей жизни. Я уже тогда училась в консерватории, и пришла я даже не в церковь сначала, просто в церковный хор. И пришла я по двум причинам. С одной стороны, мне нужно просто было заработать, потому что я студентка консерватории, у меня маленький ребенок тогда уже был, и 90-е годы, все понятно. Все-таки за пение в церковном хоре можно было что-то получить, какую-то маленькую денежку. А во-вторых, я уже в консерватории решила заняться русской медиевистикой. Вот то, что связано с средневековьем русским. Ну, это, понятно, что церковная музыка. Не специально я интересовалась именно церковной стороной, но я тогда уже пела в ансамбле старинной музыки. Вообще, мне эта тема была очень интересна. Все, что касалось такой вот старой культуры, старой музыки средневековой. И вот мне хотелось заняться вот именно такой древнерусской палеографией. У нас было такое направление в консерватории. Это то, что связано с древнерусскими рукописями певческими. И чтобы какой-то опыт иметь такой практический, что вообще, как это все поется, как это все в церкви делается, вот я пошла еще и такой у меня был мотив, такая причина петь в церковном хоре. Вот, ну и я попалась. Я пела в хоре примерно, сколько получается, года, наверное, полтора. Приходилось много там петь. Я ничего совершенно не знала, кроме «Господи, помилуй», вообще даже не представляла, что там еще поется, несмотря на все свои занятия там медиевистикой. Но все-таки там была такая теория, и не касалась практики церковно-певческой. А здесь вот я была и певчим, и даже приходилось быть регентом, потому что приходилось там замещать регента. И, конечно, пройдя церковный круг церковного года, что-то такое вот произошло. Я не знаю, как это описать, это невозможно описать. Ну, я могу сказать только простыми такими словами, что я поняла, что это вот мое, вот это вот я хочу здесь быть. Вот как апостолы сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот мне там было хорошо. И вот 20 августа 90 года я приняла крещение. И действительно, сейчас мне даже странно как-то представить, что не было в моей жизни церкви, сейчас для меня это не то, что там главное, это просто вся жизнь. Вот, несмотря на то, что много чего еще есть другого, там и работа тоже, в общем-то, церковная, околоцерковная, и семья, и дети, и внуки, и родители. Но вот церковь – это все-таки главное, что есть в моей жизни, это я могу свидетельствовать. Вот, и действительно, для меня преображение каждый год – это такой праздник, когда я вспоминаю свое личное такое маленькое преображение, вот, которое, конечно, только-только началось, и, ну, по крайней мере, есть какой-то вот путь, какое-то научное направление, какой-то вектор, и мне, я знаю, куда двигаться, я знаю, где мне будет хорошо. Вот. И вы знаете, по поводу преображения, я всегда, вот, я очень люблю этот праздник, я очень люблю тропарь, не только за его слова, но и за его такой очень энергичный такой распев, который тоже говорит об этом восхождении на гору и об этом таком свете преображения удивительном. И очень люблю икону преображения, потому что она как раз показывает вот эти два, как бы два этажа вот, жизни. Да? Вот Господь, Илья, Моисей, вот он, божественный покой, красота. И вот наш уровень, так сказать, где апостолы падают, там были страхи, недоумения, в очень таких смешанных чувствах. Это вот наш такой мир, где мы сами не можем разобраться, что с нами происходит. Но, по крайней мере, Петр видит это преображение и говорит, да, вот, вот хорошо нам здесь быть, хорошо, несмотря на то, что мы этого боимся, мы этого боимся, мы этому, к этому совершенно не готовы. Вот, но вот икона удивительная, она как раз вот говорит, где нам будет хорошо, к чему можно стремиться, да. И куда нужно восходить.
0: Что же, вот к нам
1: пришел... Куда могу кратко рассказать свою историю, да.
0: Спасибо, Ольга Николаевна. Я с тем же вопросом обращусь к отцу Александру, который уже пришел в студию. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Тот же вопрос, это самый, на самом деле, такой очевидный сегодня для нашей передачи вопрос. В чем вы видите истоки вашей личной веры? Почему вы верить? Вот часто нам неверующие люди задают вопрос, вот, ну, вот зачем тебе эта вера, почему ты веришь, чего тебе это все дает? Вот как вы отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, так, первое, потому что Бог есть. Я пока сюда ехал, тоже размышлял на эту тему. По сути дела, у нас, у людей, в принципе, у нас три источника информации о Боге, три, по сути, источника, которые приводят нас к вере. Первый – это наука. То есть апостол Павел в послании к римлянам в первой главе пишет о том, что мы невидимую силу и божество познаем через рассматривание творений. То есть то, что Бог сотворил, так или иначе нам о Боге говорит. Я закончил горный институт. Я своими руками вытаскивал все эти древние окаменелости, датировал, интерпретировал. И история сотворения того мира, который мы имеем, для меня она как бы вот очевидна, открыта, понятна, потому что, ну, собственно говоря, я через свое образование к этому был приобщен по, скажем, официально по диплому горный инженер геофизика, то есть геология и физика. Второй источник информации о Боге – это внутреннее чувство. Оно так или иначе врождено в людей. Об этом еще Геродот писал, что он объездил все страны, и везде есть, заметил, что у всех людей есть та или иная форма поклонения какому-то Богу или богам. С тех пор количество народов, которые наша цивилизация знает, увеличилось многократно. И действительно, та или иная форма религиозности присутствует во всем человечестве. Человеку свойственно искать Бога, свойственно стремиться к чему-то высшему. Ну и по психологии к Богу приводят нас две базовых потребности. Потребность любить и быть любимым, и потребность смысла. Когда я что-то делаю, должен понимать, зачем я это делаю, и в том числе в идеале осознавать смысл своей жизни. И на эту тему понятно, что я много рассуждал. Но я могу так сказать, что все-таки первым этапом для меня во многом была наука. И лишь второй шаг – это уже какое-то чувство Бога. И третье – это сам Бог. Это когда Бог что-то открывает, это вот мистика, это мистический опыт. Он у меня тоже был. Но это уже третий этап. И практика показывает, что, как правило, мистический опыт Бог дает, как правило, тем, кто уже уверовал. Причем в вере есть как эмоциональный компонент, вот мы о нем говорили, так и компонент сознательного выбора. Я принял решение, ну что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом как в видимом. И получается, что значит, тут слово «уверенность», слово «доверие». Я принял решение довериться Богу. И верность. Верность ему, его заповедям, того, что он хочет. Да? И вот когда человек принимает такое решение, то тут открывается некое поле со стороны Бога для вот этого мистического опыта. Когда сам Бог нам что-то о себе открывает. Получается так. У меня в моей жизни все три компонента было. Скажем так.
0: Вот я так понимаю, Ольга Николаевна рассказывала примерно то же самое про себя. Mm-hmm. Единственное, вот Ольга Николаевна, может, вы меня поправите, но у вас первый этап вот вместо какого-то научного запроса, запроса на научное познание, это была такая своеобразная катехизация через церковное пение.
1: Или совершенно верно, ошибаюсь? Конечно, конечно. Нет, ну, изначально музыка сама по себе, конечно, она такой проводник очень мощный к высотам, потому что это невероятная красота, такой дар Божий действительно человеку, все, что связано с музыкой. И, конечно, если говорить уже о церковном пении, по-моему, это Шмеман говорил, что все наше, все богатство, вся роскошь православного богословия, это все в наших песнопениях. Просто мы редко их так слышим. А вот когда ты поешь в хоре, когда ты все это прочитываешь текст, это невероятная поэзия, невероятная глубина, красота. И столько там всего сказано, что опять-таки мне захотелось быть. Мне хорошо было петь на клиросе, и хорошо было там быть. Вот очень хотелось и остаться в этом доме, в этой церкви. Так что вот это для меня был такой путь действительно через музыку, через церковное пение. Но сейчас, слушая отца Александра, могу сказать, что и до того, как я училась там, стала учиться в консерватории, вообще всем этим заниматься, у меня тоже было какое-то ощущение, ну, как сказать, какого-то присутствия. Я была еще, помню, ну, маленькой, можно сказать, ребенком, но я иногда как-то про себя молилась. Примерно так, что если ты есть, то ты мне помоги. Вот. Примерно так. Но ощущение было, что есть к кому обращаться. Вот такое было ощущение. А потом уже постарше, я думаю, что у любого ребенка возникает проблема вот, вопроса смерти, да, как-то сталкивается ребенок с этим. И это тоже нужно как-то решать. Как-то решать. Для меня вот такая еще была очень важная тема, такой вопрос, который нужно было как-то понять. И, конечно, тема смысла, тоже сейчас отец совершенно справедливо сказал, бессмысленно жить не хотела, и для меня это было просто ну, невозможно. Я не понимаю, как люди живут, об этом не думая. Для меня это тоже загадка такая. Так что, да, это было сразу тоже сочетание вот всех этих мотивов, всех этих таких вот побуждений к поиску. И совершенно точно тоже могу свидетельствовать, что уже после того, как я действительно приняла решение, я приняла крещение, я уже сделала этот шаг, вот тогда действительно было ощущение действительно какого-то такого личного общения с Господом. Тоже могу об этом сказать совершенно откровенно, что это такой дар тоже был в моей жизни. Слава Богу.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если вы с нами в четверг вечером, то, пожалуйста, звоните в студию 328-29-32 и задавайте свои вопросы. Но, наверное, сегодня хотелось бы услышать, прежде всего, может быть, какой-то ваш личный опыт, как вы пришли к вере. Вот если вы готовы этим поделиться, было бы очень интересно вас тоже послушать. 328-29-32 и чат трансляции на платформе ВК-видео. Пожалуйста, заходите, ставьте лайки. отправляйте ссылки своим друзьям. Отец Александр, а с точки зрения психологии, вот что такое, какое, вот есть такое понятие религиозное чувство, да, это врожденная религиозность. Вот что это такое с точки зрения психологии? Человек, опять же, с научной психологической точки зрения, нуждается в вере во что-то?
2: Хороший вопрос. Я видел как-то интервью с Карлом Юнгом, запись, и он ему задали вопрос: «Вы верите в Бога?» Он так помолчал и сказал: «Я не верю, я знаю». Вот что стояло за этим ответом, знаю что. Да? Я понимаю, что когда спрашивают с точки зрения психологии, здесь однозначного ответа не будет, потому что есть куча психологических школ, куча психологов со своими какими-то концепциями. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, в общем и целом признаются. Например, то, что так или иначе мы проецируем на Бога отцовскую фигуру, то есть образ так, идеального отца. И, собственно говоря, сам Бог хочет, чтобы мы его отцом называли. Соответственно, взаимоотношения с Богом очень часто отражают взаимоотношения с отцом, и в том числе, если отец был сложным, нестабильным человеком, то очень часто Бог также начинает восприниматься. Тяжело принять, что Бог может быть каким-то иным. Можно, но это тоже требует порой даже многих лет богопознания, чтобы осознать, что Бог немножко не такой, как ты, может быть, представлял себе его изначально. Что тот, кому нужно угодить, иначе в ад, в ад, в ад. Папа хотя бы там ремнем выпарит, а этот просто в ад навсегда, да? То есть, ну, понятно, что все-таки Бог не такой. Для меня, я так скажу, что я воспитывался в советской семье советских инженеров. С детства слышал, что Бога нет и дома, и в школе. Меня очень, я помню, как-то мы шли в ДК юбилейный мимо князя Владимирского собора. Я так смотрел на кресты. Дело в том, что в те времена на большинстве храмов крестов не было, они были закрыты. А тут вот действующая церковь с крестами. А кресты у меня ассоциировались, какие-то белогвардейцы, фашисты, что-то такое. Вот такой символ прямо у всех на глазах. Ужас, ужас. Вот. А потом некоторую роль сыграла в моей жизни девочка, соседка по имени Ира Кузнецова. Это где-то был второй, наверное, класс. Мы в детстве до школы очень много играли, а потом как-то пошли в разные школы и редко уже стали встречаться. Но вот где-то второй класс мы еще так пересекались во дворе. И что-то она сказала фразу «Слава Богу», я на автомате «Бога нет». Она такая: «А моя мама говорит, что некоторые ученые говорят, что Бог есть». Я так: «Что, неужели есть такие?» Сейчас я могу сказать, что да, теперь я знаю, что есть такие ученые, слава Богу, что они есть. Но в тот момент для меня это было откровением, потому что мне казалось, что вера – это для бабушек, для безграмотных. Ну, нам в школе объясняли, что вот люди, не знающие, как устроен мир, все обожествляли, а тут вот, если я все знаю, как все устроено, зачем мне, типа, Бог нужен? А тут, оказывается, есть некие ученые, которые считают, что Бог есть. Для меня так это, ну, скажем, нельзя сказать, что я прямо уверовал в тот же момент. Нет, но где-то мне это отложилось, я понимаю. Следующим этапом стала смерть моего папы. Мне было 11 лет, это 1985 год. И я помню, что для меня тогда были очень тяжелые переживания на тему того, а зачем он жил, а зачем я живу, а есть ли что-то после. То есть вот эти вот тоже размышления. Ну и очень интересно был момент, когда я принял таинство крещения. Это мне было 17 лет, последний класс школы. Мы с мамой, ну, подробности не буду рассказывать, может быть, случайно зашли в Николо-Богоявленский собор. Это был вообще второй раз в моей жизни, когда я в церковь зашел. Первый раз был буквально тоже за пару месяцев до этого. Свечку поставить, что это такое свечка, я не знаю, но в церковь ходят свечки ставить. Вот. Вот тоже зашли свечку поставить, зачем, непонятно. И стоит очередь. Моя мама, как советский человек, в свою очередь надо занимать. Потом будем разбираться, зачем. Выяснилось, что это очередь запись на крещение. Это была эпоха массового крещения людей. Мама моя такая: мы уже полочереди отстояли, типа, что, зря стояли, что ли, ты не крещен, давай тебя покрестим. Я говорю: ну давай. Вот. Крещение, конечно, я помню, да, мне уже 17 лет все-таки было. Но я не понимал, что происходит. Ну, единственное, катехизация сводилась к тому, как правильно креститься.
0: То есть вообще ничего не объясняли?
2: Вообще ничего. Ну, вот я говорю, как, что креститься, вот три пальца так, два пальца так, вот так, так, так, так, и не наоборот. Вот, вот вся катехизация. Mm-hmm. И на следующий день нам сказали, что обязательно надо прийти причаститься, иначе крещение будет недействительным. Бред полный, как я сейчас понимаю, но, видимо, вот таким вот образом решили нас напугать. Мы пришли на службу, туда же Николо-Богоявленский собор, тогда действующих храмов было не так много. И вот тогда, да, я впервые услышал церковное пение. Первая реакция была, что это какой-то концерт, где-то записанный, где-то там, как по радио транслировать.
0: Да, там еще акустика такая, что можно действительно принять это, вот это звучание за какое-то обработанное, что ли,
2: с какими-то
0: спецэффектами пения.
2: И когда я понял, что это живые люди, вот, вот там стоят и поют, для меня это, конечно, было удивительно. Вот. Понравилось, да. Но и вот именно это слово «понравилось», но сказать, что прям это меня привело к Богу, нет. Я причастился, мне на ложечке дали, как мне показалось, сухарик в каком-то компотике. Вот ощущение было такое, я не понял, что это. Нам ничего не объясняли. Сказали, что крест поцелуете, можете идти. И в следующий раз в церковь я пришел чисто уже хор послушать, честно говоря. Да, сработало, но, опять-таки, не в плане веры, в плане того, чтобы прийти еще раз. А уверовал я тогда, когда, может быть, через пару месяцев после этого события, где-то, ну, ориентировочно октябрь, ноябрь 1991 года, просто для себя, для самообразования я решил прочитать Евангелие от Марка. Я узнал, что их четыре. Евангелие от Марка самое короткое и, по некоторым данным, самое древнее. И вот, узнав эту информацию, я решил просто, чтобы понимать, что вообще, что за картины в Эрмитаже висят, о чем они. Потому что ничего не понимал, да, хоть просто ознакомиться с материалом, тем более, раз теперь крещеный. И вот где-то в середине текста Евангелия от Марка меня как-то вот кольнуло, что, похоже, я читаю описание каких-то реальных событий, а не просто какого-то мифа Древней Греции. И вот когда до меня дошло, что, похоже, это было в реальности, вот, вот тут где-то я начал молиться. Хотя сейчас Ольга сказала, что был момент, когда она молилась: «Боже, если ты есть, то там чего-то, да?» У меня такой момент тоже был.
0: Это, по-моему, классическая просто детская молитва ребенка, который в неверующей семье растет.
1: Да.
0: Да. Александр, а как, вот Ольга Николаевна полностью согласна, и, кстати, получается, что и на вас, Александр, и на вас, Ольга Николаевна, церковное пение оказало существенное влияние в процессе вот, прихода к вере.
2: Ну, все-таки для меня не столько к вере, сколько в церковь. К вере лично меня привело чтение Евангелия от Марка. Вот момент, когда уверовал, я осознаю где-то...
0: То есть это вот вторая ступень в вашей
2: такой
0: классификации. Александр, или, может быть, Ольга Николаевна, может быть, вы ответите, как говорить с неверующими людьми о собственном религиозном опыте? Вообще стоит ли о личном религиозном опыте говорить с людьми вне церкви?
1: Ну, Ольга если только спрашивают об этом, если только спрашивают, в общем, это действительно для меня огромная какая-то тайна, самая главная, может быть, в жизни тайна. Потому что у меня так получается, что в моей семье много людей некрещенных, очень мне дорогих и самых близких. И это совершенно... Вот нет пророка в своем отечестве, совершенно точно. Вот я не могу им ничего передать из своего опыта. Получается, тут какие-то несообщающие сосуды. То есть они как-то уважают мою жизнь, мою работу, мои молитвы, мои походы в церковь, но не более того. И это действительно это очень сложно. И если только меня спросили, я бы могла рассказать, но опять-таки могла бы рассказать, ну, может, какие-то внешние вещи, потому что внутренний опыт трудно описать. А на самом деле, сейчас, если так вот откручивать назад, видно, как Господь просто вел меня, привлекал все ближе и ближе. Потому что вот тоже, если говорить о каких-то там ступенечках, каких-то там таких моментах очень важных, интересных, можно сказать, как важна здесь, вот тоже отец об этом сказал, просто входить вот в такое культурное пространство. Потому что, например, первый раз я узнала вот эти буквы, знаете, на кресте. INRI, да, там Иисус Назарет, Рекс, да, царь иудейский. Я об этом помню, вот еще до сих пор помню, я спросила об этом в Эрмитаже. Тоже я была еще тогда школьницей, наверное, была на экскурсии и спросила, что это такое, вот что это за надпись. И мне рассказали, что это такое на распятии, что-то такое. Вот, вот это я очень хорошо помню момент. А потом уже в музыкальном училище, когда мы, понятно, изучали баховские страсти, страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Ну, там уж просто действительно нам сказали, как вы не читали Евангелие. Это был какой-то год, наверное, 81-82. А где я возьму это Евангелие? Ну вот мы учили Евангелие по баховским страстям. И не то, что учили, а познакомились с ним. И, понимаете, это тоже был такой опыт невероятный, потому что это не только чтение Евангелия, это еще и через призму совершенно потрясающей музыки и опыт веры самого Иоганна Себастьяна Баха, такого истинного лютеранина, для которого такое личное общение с Господом – это самое главное. И, конечно, вот это был тоже такой путь совершенно удивительный. Как об этом, как это передать моим вот, неверующим знакомым, близким, я не представляю. Я только могу о них молиться, чтобы тоже Господь их как-то провел по таким вот лабиринтам и где-то что-то и зацепило. Но я хотела еще сказать по поводу, вот вы сказали очень интересную вещь, по поводу такой природной религиозности любого человека, и то, что у человека есть потребность во что-то верить. Понимаете, человек верит, я по своим тоже близким и знакомым вижу, что без веры, конечно, человек не может жить. Он не может жить без веры, там, любовь, то, что его любят, то, что он кому-то нужен, да, без веры в какое-то вот, в какое-то добро. Такое неопределенное, да, но это без этого человек жить совершенно не может. И вот мои родители, например, тоже ташковцы Александра, советские инженеры, вот, и люди очень хорошие, замечательные, чистые, нравственные. Когда я потом читала эти все заповеди, в общем-то, это все исполнялось в моей семье, но без Бога, понимаете, вот. Было какое-то ощущение такое, что они живут этими ценностями, но не знают источник. И тем не менее, вера в то, что это нужно, что это необходимо, что иначе человек жить не может без вот, соблюдения таких каких-то важных вещей. Кому-то делать добро, кому-то помогать, не осуждать и так далее. Это было совершенно как-то естественно, как, по крайней мере, в нашей семье. Вот, но это было без источника. А мне хотелось уже докопаться до того, откуда все там такое пришло. Вот так.
0: Отец Александр, что вы скажете, надо ли разговаривать о вере с неверующими людьми?
2: Когда я прочитал Евангелие от Марка, и можно сказать, что уверовал, для меня просто открылись, у меня открылись какие-то истины, у меня буквально открылись глаза, я стал мир начал воспринимать. И у меня был школьный друг, звали его Андрей. И я помню, что буквально, может быть, вот на следующий день или там через пару дней он пришел ко мне в гости, как обычно. И я стал ему, слушай, ты знаешь, я тут прочитал, тут, ох, оказывается-то, о! И я смотрю, он меня такими глазами смотрит, и ему неинтересно то, что я говорю. То есть то, что меня где-то по глубине поразило, я так захотел, чтобы он тоже с ним познакомился, а он меня не понимает. Удивительно. И для меня это был первый опыт того, что если меня цепануло, не факт, что его цепанет. Да, это мой друган, мы друг друга понимаем с полуслова, да, но вот об этом вопросе вдруг как-то оно не работает. Тем более, что я только что сам ознакомился с одним из Евангелий, и понятно, что какие-то вопросы там о жизни, веры, церкви там, и так далее не мог отвечать тогда еще. Сам был не очень компетентен, просто, потому что это свежий опыт.
0: Религиозный, духовный опыт, он не передается вот, напрямую.
2: Казалось, что можно вот прям заразить верой. Вот я сам заразился, и тебя сейчас заражу. Нет. Вот нет. А с другой стороны, потом мне... И сейчас процитирую слова, которые многие знают, кто Евангелие читал. «Не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». Обидные слова, обидно кого-то.

0: драгоценные камни, так, для справки. И вот просто свинья, которая втаптывает бисер в навоз, грубо говоря, вот этот образ. А если человек, близкий человек, дорогой мне человек, мама, папа, брат, сестра, девушка, парень, муж, жена, дорогой мне человек, но здесь и сейчас пытается со мной скорее спорить, меня в чем-то разубедить или подковырнуть. А вот там ваш патриарх, он там чего-то, он там, а вот там ваши попы, вон что там, да? Я понимаю, что сейчас я понимаю, что что-то доказывать, что-то объяснять. Это вот тот самый метать бисер перед свиньями, бросать святыню псам на растерзание. Но этот же человек в другой ситуации, что-то у него случилось, что-то произошло, он уже может с какими-то вопросами ко мне подойти, уже действительно искренне интересуюсь, а как же вот это, а как же вот так? И вот в этот момент шанс достучаться до него есть. И вот здесь есть самое интересное. Психология как раз говорит о том, что ничего так не действует, как личное свидетельство. Собственно говоря, наш проект супружеских встреч во многом на этом был основан. Когда я рассказываю человеку о чем-то, и он в моем рассказе узнает себя, так это то, о чем я сам думал, так это то, что я сам себя спрашивал. Это то, ответ на что я ищу. И вдруг мне вот-вот, да, смотри, вот раз, два, три, вот то, что ты искал, вот оно. И тогда человек воспринимает и воспринимает значительно лучше, чем просто какие-то лекции там, по богословию и так далее. И когда я это понял, я, например, частенько стал, и даже у себя на страничке ВК, какие-то личные истории писать, меня многие ругают. Зачем? Зачем? А потому. Это вот жизнь моя, она реальная жизнь. Это не какая-то там, братья, сестры, давайте мы будем любить Бога, любить ближних. Нет, это абстрактные слова. И то же самое в проповедях. Я, честно говоря, иногда в проповедях стал, хотя это не очень академично, но вставлять какие-то личные свидетельства, личные истории, либо свои, либо каких-то людей. Потому что это вот про реальную жизнь, а не про в некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иисус Христос. Вот. И если человек расположен, если здесь и сейчас он не в состоянии пса или свиньи, а реально раскрыт и ищет, и спрашивает, потому что хочет понять, вот в этой ситуации делиться чем-то личным, наоборот, это самое лучшее, что можно сделать, с моей точки зрения.
1: Но получается как-то принудить, как-то ввести человека в церковь, привести его к Богу, абсолютно невозможно.
0: Ну, мне часто задавали и задают вопрос, как воспитать детей в вере, например, да? И вот я пришел к выводу, что даже собственных детей мы не можем сделать верующими. Набором каких-то действий сделать верующими не можем. Причем есть куча церковной литературы о том, как воспитывать в вере. Но я скажу так. Вот четыре фактора в наших силах. Первое. Ну, крестить ребенка, ввести в церковную жизнь, причащать, водить на службы. И то, стоит ли детей крестить в детстве, сейчас для меня это большой вопрос. Потому что я вижу, что большинство из них потом к вере не приходят. Зачем там их крестили? Как про это писал святитель Кирилл Иерусалимский, вода принимает, а дух не принимает. Даже если это наши дети. Второе. Дать знания. Рассказывать ребенку по мере того, как он растет, о Боге, о церковных праздниках, о святых, о содержании Библии. Отдать воскресную школу, чтобы мы там что-то рассказывали. Третье, что в наших силах, это молиться за ребенка. Об этом сейчас пару слов скажу. И четвертое, что в наших силах, это, наверное, самое главное, показывать личный пример жизни по вере. Показывать, что для меня Бог не абстракция. Показывать, что для меня заповеди Божии – это то, чем я руководствуюсь. Что я реально верю, а не просто что-то, так сказать, где-то там умозрительное. Моя жизнь – это верность Божьим заповедям. И вот все четыре фактора вместе взятых дают некоторый шанс, что ребенок как бы органично войдет в веру, но не гарантируют. Не гарантируют. Я честно могу сказать, у меня трое детей. С моей точки зрения, ни один из них не является верующим, хотя сказать, что они неверующие, тоже язык не повернется. Например, сын, он не против Бога. Он даже допускает, что Бог есть, он тоже закончил Институт авиационного приборостроения, он тоже получается, у него, так сказать, физико-математическое образование, но, тем не менее, для него Бог пока это что-то такое вот, да, как некое

0: допущение, что где-то он есть, но есть ли у него какой-то личный опыт, я не знаю. Но сейчас он, пожалуй, от церкви, например, он отдалился. И как у многих его сверстников, само сочетание РПЦ для него скорее ругательство, честно говоря. Я это вижу. А с дочками чуть-чуть тоже там ситуация более сложная, но просто к тому, что сказать, что прям вот мы воспитали в вере, не скажу. Но, слава богу, что, по крайней мере, ярых атеистов нет, потому что такое тоже бывает. Я знаю эти истории, когда мальчик ходил в церковь, причащался, все, даже алтарником был, а потом однажды просто надел на себя косуху с шипами, повесил вместо икон портреты рок-певцов, стопку икон отдал родителям, со словами, вот он, ваши боги, вы ему молитесь. Реальная история. Вот, идти в шоке. Такое тоже бывает.
1: Ну, бывает, что это, эти аспекты совмещаются.
0: А может быть, спустя какое-то время, я не знаю, что с ним сейчас, где он, вообще жив ли он, но, может быть, спустя какое-то время он привернется, но трудно сказать. Но, по крайней мере, еще раз, вот как-то вот воспитать в вере или вот набором каких-то действий, манипуляций сделать человека верующим, в принципе, невозможно. И вот молиться Богу. Вот мы молимся, Господи, сделай кого-то веру, там, ребеночка моего, там, или там, девушку мою верующей. А Господь с неба так смотрит и говорит, а что я с ней должен сделать? Я по голове ей стукнуть? Ну, что я должен с ней сделать?
1: Да.
0: Ну, стукну, она обидится. Ничего. Вот в книге «Апокалипсис» отца Инуария Ивлева, здесь на радио Петров было записано, очень рекомендую всем слушателям обязательно прослушать толкование отца Инуария на книгу «Апокалипсис». Там есть очень интересная тема. Бог обрушивает на землю разные казни. Казни. Семь труб, семь печатей, семь громов, семь чаш гнева. Вот все это обрушивается на землю. И люди гибнут, но не обращаются, но не каются. Хотя это Бог пытается людей встряхнуть. А реакция, скорее, отторжение Бога. И только два праведника, когда они приходят на землю и начинают проповедовать, некоторое количество людей обращают. То есть порой слово «человеческое» оказывается более эффективным, чем какое-то такое вот свыше действие Божие. Это вот удивительно. То есть Бог хочет, чтобы семя веры в сердце из уст человеческих поступало, а не как-то там сверху, бам, по голове. Поэтому Господь будет устраивать в жизни, может быть, в том числе по нашим молитвам, хотя Бог хочет спасения любой души человеческой, чтобы какие-то встречи, какие-то, может быть, случайно Евангелие в руки попалось, еще что-то. Но вот этот шаг последний, уверовать, делает каждый человек. Из-за него мы этот шаг не сделаем. Я просто, ну, тоже когда читал дореволюционные книжки, церковь облагодатствует детей молитвою первого дня на порождение, молитвою восьмого дня на наречение имени, там, молитвою там такое-сякое, сорокового там дня крещения, все. Вот, ну, в защиту детского крещения это было больше, но я понимаю, что вот мы благодатствуем, а потом вырастают атеисты. Или крещенные язычники, которые, может, даже не атеисты, но агностики. Или, ну, да, может, на Пасху кули еще светят. Но там часто куча суеверий, и вот, хотя крещенный, хотя, может, даже родители верующие. Ну, то есть вот это то, что, с чем приходится сталкиваться. Поэтому, ну, набором внешних действий, набором манипуляций за человека, вот этот шаг, принять решение, Господи, я верю в Тебя, мне кажется, невозможно сделать.
1: Ольга Николаевна, а как вы считаете, можно привести детей к вере?
2: Ну, у меня не получилось. Хотя, понимаете, тоже не могу сказать это однозначно, потому что это чужая душа потемки, дети у меня уже взрослые, и что они там переживают, не знаю. Надеюсь, что переживают они что-то глубокое. И потом, понимаете, я очень надеюсь на то, что все-таки они были у меня крещены. И дочка даже по ее собственному желанию, но сын просто был маленький, его никто не спрашивал. Они ходили в церковь, причащались. И я очень надеюсь, что это те семена, которые в каком-то необходимом сложном случае прорастут. А по крайней мере, они знают, куда им идти, если что-то такое в их жизни произойдет серьезное, требующее вот какого-то такого поступка. Они знают, куда нужно идти. Вот потом, знаете, по поводу молитвы тоже. Мне один священник говорил неоднократно, потому что я как все мамы и как бабушки, я, конечно, трепещу за своих детей и за внука. Он мне сказал, что нужно учиться молиться бескорыстно. То есть не так, что вот Господи, сделай так, чтобы они стали верующими, там пришли в церковь и так далее. А нужно просто взмолиться о них, вот, об их спасении. Уж Господь как-то сам это все устроит. Вот. И это очень такой тоже важный момент, потому что действительно здесь ничего, кроме твоего личного, так сказать, вот, ну, примера хотя бы такого минимального, да, вот твоей жизни, которая все-таки как-то отличается от того, как живут люди другие, да, там их окружающие, они видят, что у меня жизнь другая все-таки. И вот понравится им такая жизнь или нет, не знаю. Но, по крайней мере, видят, что есть еще и возможно, такой вариант, да, такой жизни, такого образа жизни. И второе, это, да, вот эта молитва, которая, я абсолютно верю, что ни одна молитва ни в туне не пропадет. Вот на это мое упование. Как воспитывать, да, я считаю, что обязательно нужно вот рассказать об этом, рассказать то, что есть. Рассказать. У нас прекрасные на радио, кстати говоря, рекламируют этот цикл передач Натальи Юфелевой, да, школа юного алтарника и школа православной, основа православной культуры, вот этот школьный курс, который Наталья преподает уже много-много лет, это как раз вот опыт введения абсолютно далеких людей от церкви, современных детей, с хорошим знанием того, что их окружает, чем они живут, чем они интересуются, какие у них соблазны и ценности. Вот она как-то умеет об этом сказать так, что действительно детям это очень интересно, и, по крайней мере, там действительно к вере они придут, не придут, это уже вот такой личный путь, их личная какая-то тайна такая, их души. А вот то, что они будут знать об этом, и знать очень достоверно, знать очень как-то так ярко, это замечательно. Это нужно обязательно сделать, обязательно искать возможности детям об этом рассказать, о церкви и о вере, что вот так тоже можно, да? То есть есть такой вот вариант. А дальше уже их выбор действительно свободного человека, как Бог его и сотворил.
1: Да. Отец Александр, а может ли человек в своей жизни, столкнувшийся с неоспоримыми свидетельствами бытия Божия и свидетельствами истинности того, что Иисус Христос – это Господь, что там православная вера – истина, вот увидеть, иметь какие-то такие свидетельства, и рано или поздно все равно уйти из церкви?
0: К сожалению, да. Я такое наблюдал. И были в жизни у людей ситуации, когда они прямо сами восклицали, как же после этого не верить. Но потом, года спустя, я узнал, что человек из церкви ушел. Потому что, видимо, свежесть восприятия как бы притушевывается. Это было много лет назад, в тот момент, когда оно было. Для человека это было остро, актуально. И он-то переживал как вот этот религиозно-мистический опыт. А тут как будто находит какое-то такое помрачение. И человеку как будто, ну, то есть свежесть того забывается. Он начинает искать какие-то рациональные объяснения того, что тогда произошло. Или просто списывать на случайности совпадения. И на фоне, например, каких-то обид на Бога, на церковь, на какого-то, может, священника конкретного, у человека вообще начинается отрицание всего. Но я скажу так, в Евангелии есть тоже грозные, страшные слова. Кому дано больше, с того больше взыщется. Да? То есть и тот, кому не было дано какого-то мистического опыта, а он оказался верным Богу, возможно, от Бога получит даже большую награду, чем те, кому было дано. Потому что, как сказано было апостолу Фоме, ты уверовал, потому что увидел, блаженно не видевшие и уверовавшие. Ну, в смысле, что Фома увидел воскресшего Иисуса Христа. Да, блаженно те, кто не видел воскресшего, не трогал его, пальцы в раны не вкладывал, но кто оказался верным, верующим. Вот, поэтому, да, мистический опыт, он накладывает определенные обязательства. Можно сказать, что Господь Бог все-таки его дает тем, кто, как правило, уже уверовал. Потому что ложными знамениями и чудесами уверовать в себя будет заставлять Антихрист, как написано в Священном Писании. Бог же не хочет заставлять, чтобы мы верили в Него через чудеса. Если внимательно почитать евангельский текст, очень часто Иисус в момент, когда творит какое-то чудо, Он либо отводит в сторону человека, либо там, берет с собой лишь кого-то, то есть не при толпе людей. Это частая история. И даже потом говорит, никому не рассказывай. То есть буквально так. Иисус Христос хочет, чтобы мы верили Его Слову, а не чудесам. Чудеса, они скорее как некие знаки, что за Иисусом действительно, что за Его словами стоит действительно сила Божия. Но вот эти знаки, как правило, для верующих, уже уверовавших людей. И получается, что если человеку что-то такое было дано, то это дополнительная ответственность, но, вот я говорю, даже она не является гарантией, что человек веру сохранит. Важно не только уверовать, важно дойти до конца, сохранив веру. К сожалению, в наши дни я таких отступников вижу и немало.
1: Ну что же, будем молиться, чтобы не оказаться в числе таковых.
0: Ну и опять-таки, сознательный выбор, что бы ни происходило, Господи, я с тобой.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев сегодня принимал участие в студии, в передаче, и мы общались по удаленной связи с Ольгой Николаевной Суровегиной, музыкальным редактором радио «Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: С Богом, до свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. После передачи отец Александр дал подробно указание на древность молитвы Божия духов и всякие плоти и кандака со святыми упокой, сохранившихся с ранних времен христианства в современном погребальном обряде. Также он указал на исключительную важность знаменитого Тресвятого «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», которое, как только оно появилось, стало очень важным для церкви. Мы поем его при переносе тела усопшего в церковь, потом на пути к кладбищу. Его же мы поем в конце утренней Великой Субботы, когда обходим крестным ходом вокруг церкви, празднуя схождение Христа в смерть и освобождение Адама и Евы от плена и тления.
1: Служба в церкви. Псалмопение. И вот мы стоим в церкви, стоим вокруг усопшего и начинаем псалмопение. Современные правила предписывают начинать с 90-го псалма, но по многим причинам, которые здесь невозможно обсудить, лично я уверен, что это позднее добавление, заимствованное, вероятно, из монастырского отпевания. Но как бы то ни было, не может быть никакого сомнения в том, что псалом, являющийся литургической и богословской основой службы, истинным ключом к ее пониманию – это псалом 118. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Для объяснения даже короткого, уникального места и функции этого псалма в православном богослужении потребуется несколько часов, которых, к сожалению, у нас нет. Так что я могу вам только представить короткую справку. Без такой справки мы можем не заметить главного смысла православной литургии смерти. Все, кто хоть раз читал этот псалом, самый длинный в псалтире, знают, я уверен, что это один сплошной порыв любви к закону Божьему, прославление спасительных заповедей Господних. «На пути сведений твоих насладихся, яко о всяком богатстве. Во оправданиях твоих поучуся, не забуду словес твоих». Это слова человека, не только исполняющего повеление Господне, но находящего в них наслаждение. Для него они – жизнь и свет, содержание и смысл жизни. Именно этот псалом, формально говоря, прославляет то, что находится в самом центре Ветхого, не Нового, Завета, то есть закон. И именно этот псалом Церковь услышала и использовала, и, следовательно, использует и сегодня, для раскрытия спасительного и вечного смысла смерти Христовой.
0: Поистине, этот псалом отвечает на вопрос, что такое смерть Христа. Потому что Церковь услышала в нем и научила нас это слышать уникальную, всеобъемлющую, всепоглощающую любовь к Богу. И в первую очередь, прежде всего другого, любовь Иисуса Христа к своему Отцу, его полное послушание своему Отцу, как исполнение этой любви. Любить заповеди Божии, следовать им, видеть в них наслаждение самой жизнью, значит любить Бога, ибо в своих заповедях Он являет себя и являет свою любовь. Таким образом, в этом поистине уникальном псалме вечно горит и озаряет и являет себя любовь человека к Богу, его жажда Бога, в котором весь свет, вся мудрость, вся красота, вся радость. Именно потому, что Христос любит Отца и послушен Ему, Он вольно принимает смерть. Он, который как Сын Божий, как новый Адам, не имеет в себе ни греха, ни смерти, ни тления, первых плодов непослушания. В Великую Субботу на вопрос, который мы обращаем к нему в начале богослужения, «Животе, како умираеши?», он отвечает из могилы словами 118-го псалма. Этот псалом говорит о том, что это вольная смерть, будучи только любовью, только послушанием, только наивысшим исполнением заповедей Божиих, есть таким образом бессмертная смерть. Смерть, которая побеждает и уничтожает последнего, главного врага Бога. Так объясняется особое положение этого псалма в церковном богослужении. Во-первых, мы его слышим на еженедельном воскресном, всеношном бдении, когда церковь празднует День Господень. К сожалению, все, что осталось от этого псалма в нашей укороченной воскресной утренне, это так называемые тропари по непорочных, каждый из которых начинается стихом «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим». Тропари, которые, так сказать, запечатывают пасхальную радостью смысл смерти и воскресения Христа, который раскрывается в псалме. Потом, как я уже говорил, мы слышим этот псалом на утренне Великой Субботы, а также за неделю до этого, на утренне Лазаревой Субботы. И, наконец, этот псалом поется на заупокойной службе. Функция 118-го псалма во всех этих службах одинакова. Он не только относит каждую из них к наиважнейшему и решающему для христианской веры событию смерти Христовой, но и раскрывает эту смерть в самой ее реальности, ее поистине вечной реальности и значении для Церкви, а через Церковь для всего мира и каждого из нас.
1: Как же можно в свете вышесказанного определить специфическую функцию 118-го псалма в нашей заупокойной службе? Ответ довольно прост, хотя, возможно, не таков, какой ожидал бы услышать обычный православный человек. Его функция – отождествить этого конкретного усопшего, брата или сестру, почивших о Господе, с самим Христом, отождествить его смерть со смертью Христа. Ибо что означает, что мы умираем во Христе, если не то, что его единственная в мире смерть, единственная бессмертная смерть дается и нам, как наша смерть? Наша смерть, принимаемая в Христову смерть, очищается, исцеляется и освобождается от смерти, от смерти, как искажение и разделение, от смерти, чье жало – грех, дабы она стала входом не в смерть, даже не в какое-то таинственное существование, но в единение с Христом, который есть жизнь всей жизни. В страну живых, в место светло, место злачно, место покойно, во свет лица Христова, туда, где лица святых и праведницы сияют, яко светило. Этот псалом раскрывает нам, что каждая смерть – это вход в огромную и светлую тишину Великой и Святой Субботы, Благословенной Субботы, в утро невечернего дня Царства Божия. Таким образом, то, что древняя Церковь знала и переживала с самого начала, о чем она свидетельствовала и что утверждала выразительными надписями на гробницах «Он жив», «Она жива», теперь превратилось в литургическое торжество, уникальное в своей глубине и красоте.
0: На каждый стих псалма Церковь отвечает пением «Аллилуйя». Сегодня за исключением второй статьи. И поскольку «Аллилуйя» – это действительно одно из ключевых слов погребальной службы, подавляющее большинство православных воспринимают его как нечто именно похоронное, если и не трагическое, то грустное. Но истинное его значение и функция прямо противоположны. Аллилуйя – одно из самых радостных слов церкви. Это радостное восклицание в ответ на присутствие Бога, на его приход к любящим его. Другими словами, аллилуйя – это само присутствие, выраженное в пении. А если оно так часто слышится на погребальной службе, то это указывает на реальность погребения, превращающегося в христианское погребение, в торжество смерти, как вхождение в присутствие Бога живого, который есть Бог живых, а не мертвых. Смысл христианского погребения, по словам Кондака, в том, что оно превращает надгробное рыдание в радостное аллилуйя. Надгробное рыдание, творящее песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Как и на еженедельной воскресной всеношной, за пением 118-го псалма следует пение особых тропарей или песнопений, которые, как я уже говорил, означают, или лучше сказать, выражают принятие церковью 118-го псалма, ее торжественное и радостное «Аминь» тому, что он являет и утверждает. Хотя эти тропари, как они поются сегодня на отпевании, отличаются от тех, которые поются каждое воскресенье, их тональность, видение, которое они возвеличивают и утверждают, те же, а именно победа Христа, благодаря которой человек восстановлен в его первоначальную красоту, в образ Божией неизреченной славы, победа, через которую человек находит источник жизни или, как поется в тропаре, «возжеленное Отечество». И пока хор поет эти поистине триумфальные песнопения, священник кадит тело, алтарь и всех собравшихся, наполняя церковь благоуханием Святого Духа, который есть Дух жизни, приход которого всегда парусия, пришествие и присутствие здесь и сейчас будущего мира.

0: Как и на утренней Великой Субботы, на погребальной службе за 118-м псалмом с тропарями следует покаянный 50-й псалом «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». Потом канон с его обычными составляющими, кафизмами, седальными после третьей песни, кандаком после шестой. Потом 8 стихир, приписываемых святому Иоанну Дамаскину, там, где в обычной утренней поется псалом, называемый «Похвалы», а потом с их собственными тропарями чтения апостола и Евангелия, и, наконец, заключительная часть богослужения – «Последнее целование». Из всех этих элементов только 50-й псалом «Заповеди блаженства» может быть и определенно чтение Писания, как мне кажется, принадлежали первоначальному ордо погребальной службы с того времени, как ее стали совершать в церкви. Все другие элементы, которые, я опять подчеркиваю, принадлежат к музыкальному, гимнографическому жанру, входят в поздний слой, о котором мы поговорим в будущей лекции. Они воплощают подход, тональность, существенно отличные от тех, которые я сейчас анализировал и которые выражены главным образом 118-м псалмом.
1: Еще одно короткое замечание о 50-м псалме. Как и 118-й псалом, он всегда занимал в христианском богослужении особое место. И это особое место заслужил он тем, что церковь слышит в нем выражение чего-то абсолютно существенного, центрального в своей вере. Что же это? Безусловно, это больше, чем просто покаяние, с которым обычно отождествляют этот псалом. Точнее, это есть покаяние, но понятое и пережитое как полная и радикальная перемена всего видения жизни, перемена, обозначающаяся греческим словом метаноия, преображение, полное переосмысление понимания человеком его жизни. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние здесь прежде всего обращение, и это обращение стало возможным, потому что приблизилось Царство Божие, потому что оно уже явлено, обнаружено в пришествии Христа. И именно это обращение, обращение из которого вырастает вся жизнь, на котором вся жизнь основывается, слышит Церковь в 50-м псалме. Это наилучшее, наиполнейшее, совершеннейшее выражение, точнее, исповедание истинного содержания покаяния, его смысла, как прежде всего переход от прежней жизни, зачатой в беззаконии и во грехе, к новой, полной радости и веселья. Короче говоря, исповедание веры как уверенности в том, что покаявшиеся принимают Христа, верят в Него, что им прощаются грехи, и они возвращаются в присутствие Божие. Псалом этот присутствует не только в богослужениях, которые можно обозначить как покаянные, например, в таинстве покаяния, но во всех богослужениях и везде он исповедует новую жизнь, даруемую нам в церкви, и благодарит за нее. В некотором смысле в погребальной службе, следуя за 118-м псалмом, 50-й псалом – это исповедание, проще говоря, воскресение. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные».
0: Слово Божие. И теперь мы приблизились к вершине богослужения, к провозглашению Слова Божия Церкви, и это значит тому, чье вхождение в страну живых празднует Церковь. Нет нужды много говорить об этом провозглашении, достаточно услышать его и в первую очередь услышать прокимен, функция которого – задать тон литургии слова или словами молитвы, читаемой на божественной литургии, отверзнуть очи нашего ума к уразумению евангельского учения. Вот этот прокимен. «Блажен путь, вон же идешь и днесь, душе, яко уготовося тебе место упокоения». Здесь утверждение смерти как блаженства, вхождение в смерть как блаженного пути. Это утверждение подготовлено всем богослужением и есть его вершина, его кульминация. Вы помните, что служба начиналась словами «блажени непорочные в путь ходящие в законе Господне». Мы слышали блаженство, когда сам Христос подтверждал блаженство, которое ожидает тех, кто в этом мире живет по Его заповедям. А теперь мы слышим высшее, торжественное и радостное утверждение нашей уверенности. Смерти больше нет, и блажен путь, ведущий нас ко Христу. Но и в этом смысл стиха, следующего за прокимном. «К Тебе, Господи, воззову». Это блаженство обретается только в Боге, только во Христе. Путь блажен, потому что это путь к Богу. Без Бога любое посмертное существование все равно смерть, все равно падение в бездну. Но даже побежденное и преображенное, уничтоженное как отделение от Бога и потому от жизни, превращенное в блаженство, смерть – не окончательное исполнение, не цель. Оно все еще путь к воскресению, к окончательной победе Бога, к новому небу и новой земле, к исполнению Царства Божия, когда Бог будет все во всем. И вот этой окончательной победы ожидает Церковь. Это ожидание – сама ее жизнь, и в этом ожидании участвуют все ее члены, как живые, так и усопшие.
1: Чтение апостола. Таким образом, в конце богослужения в Слове Божьем мы слышим объявление и провозглашение этой конечной победы и исполнения. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Я не помню из своих студенческих лет научное объяснение этого текста апостола Павла. Мне кажется, что он должен быть полностью демифологизирован. Но даже тогда он вряд ли будет иметь смысл для современного человека. Каков же смысл этих странных слов? Глаз Архангела, труба Божия. Почему облака? Что за облака? Может быть, какая-то древняя мифология? Я не знаю. Но одно я знаю точно. Я знаю, что каждый раз, когда я читаю или слышу этот текст, особенно на погребении, я слышу человека, видевшего, знающего что-то такое чудесное, такое невероятное, потрясающее, такое несказанное, радостное и прекрасное, что у него просто нет слов, чтобы передать это, ибо таких слов не существует. Как ребенок, переполненный впечатлениями, он использует бедные человеческие слова, надеясь, что они хоть как-то передадут нам эту радость, это торжество. И я знаю также, что можно всю жизнь потратить на изучение христианской идеи смерти и христианской доктрины воскресения и писать об этом книги, не понимая, что все уже сказано, явлено, дано раз и навсегда в простом детском утверждении. И так всегда с Господом будем. В этом все христианство.
0: Я Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Со стихом, заканчивающим прокимен «Блажен, его же избрал и приял, еси Господи», и после этого чтения Евангелия, которое, по крайней мере, теоретически заканчивает церковную часть погребения. О прощании с усопшим и процессии к могиле я буду говорить в следующей лекции, в контексте второго гимнографического слоя православного погребения, переносящего нас в другое измерение литургии смерти, туда, где мы молимся за усопших. Однако в церкви во время этой остановки в середине погребения, перед тем, как нести гроб на кладбище, последние слова, которые мы слышим, это слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в прославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Это тот слой погребения, который я называю слоем Великой Субботы».

0: Дорогие слушатели, как и указал отец Александр, в следующей передаче мы перейдем к гимнографическому слою погребения.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 7784. 068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 10. Отец Иоанн был выразителем и глашатаем литургии. Когда читаешь его описание служб, то поражаешься именно этим. Как он мог держаться постоянно на такой высоте? Дивное дело. Для нас совершенно невыносимое, непосильное, а для него это было уже естественным. Поистине он приближался к ангелоподобному состоянию, к непрерывной хвале Богу. И потому снова скажем, если бы мы не знали ничего о чудесах Его, о молитвах, о подвигах, добродетелях, а знали бы лишь одну эту особенность Его Духа — благодарение, хвалу, словословие, дерзновение, радость, восторг, восхищение, то мы обязаны были бы сказать: «Да, поистине это угодник Божий, святой человек». Впрочем, таково было основное настроение у него, господствующий тон. Но к этому присоединялись потом уже и другие переживания его. «Службы церковные, — пишет он, — своим ходом и содержанием молитв, чтений и песнопений внушают глубокую благодарность к Богу и взаимное общение и любовь друг к другу. Кто бы другой этот ни был, и сознание наших бесчисленных согрешений, непрестанное покаяние в них». Так, помимо хвалы, он переживает еще благодарность, любовь, покаяние. Нужно добавить и упование, надежду на милость Божию. Мы уже видели, как сильно говорит он о несомненной надежде. Он-то уже больше всех нас жил ею. Ею и чудеса творил. Да о ней и сама Церковь в первом же звуке прошений сразу будет говорить: «Миром Господу помолимся», то есть в мирном настроении Духа. Этот первый возглас священнослужителя, как и возглас «Мир всем», внушает предстоящим в храме, что Церковь Христова — царство мира, спокойствия, тишины, упокоение в Духе Божием. Вот каковы настроения, в коих и подобает держаться за литургией: слава, благодарение, любовь, покаяние и надежда. Эти же именно чувства выражаются и в псалмах, употребляемых Церковью на литургии. Первые из них — так называемые антифонные, то есть певшиеся переменно по стихам на клиросах, преимущественно хвалебные: «Благослови, душе моя, Господа, и хвали, душе моя, Господа». Но в псалмах почти неизменно наряду со словословиями и благодарением содержится чувство и покаяния, и молитвенные вопли о помиловании, и надежда на милосердие и помощь Божию. «Почему употребляются на службах псалмы Давидовы?» — спрашивает батюшка. «Потому что они превосходное руководство к молитве и прославлению Бога, потому что они вещание Духа Святого и прекрасно способствуют исполняться нам Духом Святым, потому что они служат подтверждением истины нашей веры, содержа многие пророчества о начальнике нашей веры, Господе Иисусе Христе. Что предсказано в Ветхом Завете, исполнилось в новом. Оттого и антифоны, глубокая премудрость христианской веры и богослужения, глубокая, непреложная истина. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, составляют его основу, связывают пророческое с апостольским и свято-отеческим.
то есть с новозаветным церковным творчеством. Но есть и более простая историческая причина. Богослужение иудейской церкви, говорит отец Иоанн, устроено было по образу, показанному от Бога на горе. И в нашу церковь многое вошло из ветхозаветной церкви, потому что та и другая одна. Обширно было употребление псалмов боговдохновенных, они вошли в обширное употребление при богослужении у всех христианских народов, особенно православных христиан. Псалмы богословствуют, пророчествуют, прославляют и благодарят Бога, утешают верные души, учат покаянию, молитве, терпению, великодушию и мужеству, правде и святыне, милосердию, незлобию, кротости и смирению, упованию на Бога. Так все последовательно, верно, премудро идет от начала мира до ныне. Все исполнилось или исполнится, чудный домострой. Верно исполнится и все прочее, и пришествие Антихриста, и пришествие Христова, когда при кончине мира ангел возгласит «совершишася», и будет конец всему. Вот почему весьма часто изречения псалмов в устах мучеников и мучениц, иерархов, преподобных, да и самих апостолов, даже в устах самого ипостасного слова Господа Иисуса Христа. Поэтому они и на литургии, и в начале, и точно перевесь во все течение ее, и в конце ее церковь снова еще раз зовет: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, о Господи, похвалится душа моя». Нужные молитвы. «Господу помолимся», — приглашает диакон или священник вслед за возгласом о Царстве Троицы. Но прежде чем говорить о том, о чем будем молиться, батюшка учит тому, как молиться, чтобы надеяться на успех наших молитв. Он говорит: «В богослужении указываются нам церковью предметы или нужды, о коих мы должны молить милосердие Божие с несомненную надеждою на получение их. Потому что мы просим о имени Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне». Если просишь чего у Отца Небесного, или совершаешь что-либо о имени Господа нашего Иисуса Христа, то Отец Небесный о имени Своего возлюбленного Сына все подаст тебе в Духе Святом, если ты творишь заповеди Его, а в таинствах, и вовсе невзирая на твое недостоинство. Где употребляется с верою имя Божие, там оно созидает силы, ибо самое имя Божие есть сила. Таково первое условие успеха. Второе условие успеха — единение в молитве. Господь любит и слушает более молитвы, когда мы не в одиночку, и не от себя лишь, и не о себе одних молимся, а вместе, от всех и за всех. В богослужении нашей православной церкви клир и народ, или священнослужители и народ, представляются как одно, одно сердце и одна душа. Священник и диакон возбуждают к молитве, прославлению, благодарению Бога и святых Его. Миряне молятся, прославляют, благодарят вместе со священнослужителями. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении. К Нему понуждать и поощрять. Чего соединенными силами не испросим у Бога? Все.
Скоро слышит Бог молитву двоих или троих молящихся от сердца вместе. Опыт. Так церковь и делает. Приглашает священнослужитель, ему отвечает миряне. Он начинает, они кончают, и через это уже совершается общение. Форма общественного богослужения, говорит отец Иоанн, есть форма разговорная, диалог, выражающий общительность и единодушие клира и мирян. У первых христиан, пастырь и паствы, были сердце и душа едины. Это единодушие выражалось как в жизни, во взаимной любви, в общении имений, в страдании за веру, так и в богослужении. Хорошо, если бы и ныне богослужение выражало единение клира и мирян. Вот как подобает молиться во имя Сына Божия и в братской любви друг к другу. Тогда можем иметь несомненную надежду. А иначе? Иначе, говорит батюшка, не послушает нас Господь.

говорит еврейскому народу через пророка: «И будет вождь его Израиля из него самого, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне?» Вождь един ходатай, а в нем все. Приступая к объяснению великой Евтинии, отец Иоанн отмечает, что в ней все члены Христовы, все равны пред Богом, царь и воин, богатый и бедный, вельможа и простолюдин. Бог смотрит не на лицо, а на сердце, ибо оно одно — человек. Тем более нужно молиться от лица всех и за всех, что начинающиеся сейчас прошения Евтинии касаются преимущественно всех, хотя относятся и к каждому в отдельности. О чем же помолимся с самого начала? О том, пишет батюшка, что нам нужнее, необходимее всего в жизни по благодати и по естеству. Например, просим в Евтиниях мира свыше и спасения душ наших, мира всему миру, соединение церквам, благочестие и святыни и иерархии начальствующей, епископству, пресвитерству, диаконству, причту и всем людям, благопоспешество государству и правительству, благо растворения воздуха и изобилия плодов земных. Или «Дня всего совершенно мирно и безгрешно, ангела мирно, хранителя душ и телес, прощение и оставление грехов, доброго и полезного душам, в мире и покаянии скончать и прочее время живота нашего, христианские кончины». Все это крайне необходимо для всех нас. Потому мы об этом и просим у Господа чаще и настоятельнее на протяжении всей службы в разных частях ее. И уже из этой общности в нуждах, говорит батюшка, вы выносите сознание единства всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга. И в каждой части богослужения довольно пищи для души, для ума и для сердца, и для деятельной силы, и к тении молитвы, песнопения, чтения из книг Ветхого и Нового Завета, неистощимое сокровище для ума высокого, сердца прямого, благородного, верующего, уповающего, любящего, для воли деятельной, энергичной, предприимчивой. Эти Евтинии — божественные Евтинии, Богом вдохновенные. Благодарение Господу, умудрившему така святых апостолов и святых отец Духом Святым составить такие прекрасные молитвы и моления для всей Церкви и для всего общества верных. Всякую молитвою и молением прошение ваше досказуются Богу. Эти слова апостола Павла исполняются до ныне в общественном богослужении и в частном. Первые христиане, бяху выну в церкви, хвалящие, благословящие Бога, и у нас та же хвала и словословие. В Евтиниях дышит любовь чистая, святая, всеобъемлющая, разум Божий. В них обозначены все наши действительные нужды, все прошения обо всех и обо всем, все благодарные чувства. В этих молитвах тайно или вслух читаемых священником также дышит любовь Божия, тот же ум Божий. Так, следовательно, батюшка придавал большое значение Евтиниям. Именно потому, что в них просим о необходимом для всех и просим единодушно, в любви. Каждое прошение сопровождается пением народом или ликом от лица народа: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», «Тебе, Господи».
Как часто батюшка возвращается к этим двум?

словам, к этой кратчайшей из всех молитв. Он пишет: «Частое возглашение. Господи, помилуй, подай, Господи, Тебе, Господи», напоминает, во-первых, о том, что все мы стоим пред лицом Господа, внимающего нашим молением. Во-вторых, о том, что мы рабы Его, долженствующие исполнять волю Его, но непрестанно преступающие ее и заслуживающие строгого наказания. Почему так часто поем «Господи, помилуй»? Потому что мы — существа падшие, непрестанно согрешающие и прогневляющие своего Господа, и потому достойны всякого осуждения и наказания во всякое время. И все блага, которые мы имеем и которых просим, имеем по милости Божией, а не по делам и заслугам нашим. И просим, как милости Божией, а не как должного или принадлежащего нам по праву. Таким образом, эта краткая молитва учит непрестанному самоосуждению, покаянию, смирению, исправлению, упованию на милость Божию, милосердию к ближним, памятованию о праведном суде Божием и мздовздаянии по делам каждого из нас. Молитва «Подай, Господи» внушает нам также, что мы решительно ничего своего не имеем, кроме множества грехов, а все получаем от Бога, туне, даром, по милости Его. И потому должны смиренно просить Его о всех своих нуждах, а за полученное благо немедленно благодарить. А слова «Тебе, Господи» внушают нам всегдашнюю и совершенную преданность Иисусу Христу во всей жизни нашей, во всех нуждах, искушениях, лишениях, обидах от людей. Молитва «Господи, помилуй» есть сердечный вопль кающихся грешников, просящих милости от Господа. «Господи, помилуй» научает непрестанному покаянию, так как мы и грешим непрестанно. Она бьет в нашу греховность, бьет в нашу гордость и вызывает в размышляющих чувство смирения, которое есть основание христианских добродетелей. Эта краткая молитва есть самое нужное для всякого грешника, как пища и питье его, как врачевство его, она дыхание души его. Краткая молитва «Господи, помилуй» и «Подай, Господи», пишет батюшка, напоминает нам нашу всегдашнюю виновность пред Господом по причине непрестанных согрешений вольных и невольных, нужду в непрестанном покаянии, напоминает нам нашу нищету душевную, окаянство, бедность, наготу и непрестанную нужду в милости и помощи Божией. Это самые необходимые молитвы, столь же необходимые для нас, как дыхание для тела. Оттого часто и употребляются. Господи, помилуй, мы грешники великие, потому и взываем часто о помиловании. И отец Иоанн делает даже такой общий вывод. Кто часто и от сердца говорит «Господи, помилуй», тот, значит, жив и здрав духом. А кто не говорит или стыдится говорить эту краткую молитву, тот мертв или смертельно болен. Велика эта молитва и крайне необходима грешнику. Она есть служение покаяния. Этим покаянием, этим смирением, этим взыванием к Богу о помиловании мы отличаемся от демонов или злых духов, которые, согрешив и согрешая без числа, не допускают и мысли о покаянии по своей гордыне и злобе,
и не могут говорить «Господи, помилуй». Что скажут на это те, которые глумятся иногда над богослужением нашей Святой Церкви за то, что в ней то и дело слышится «Господи, помилуй, подай, Господи». Они забывают, что они — грешники, окаянные, бедные, нищие, слепые, нагие, и потому имеют крайнюю нужду в Божьей милости, в Божьих дарованиях.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: прозвучала стихира Божией Матери «На бессмертное Твое успение» в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача пятая. Богослужение на Успение. Продолжение. Дар спасения. Какую же милость, какую благодать раздает в день славы Царица Богородица хвалителям своим. Кое-что открылось нам в конце концов. Нужно твердо установиться в той мысли, что по Успении Богородица уже не обычный человек, а божественная владычица мира. Нужно вознестись умом, а главное сердцем, так, чтобы почувствовать неизмерное величие ее, а также это непременно надмирность. Это, правда, и ко всем святым относится, но к ней высшей всех, больше всего. Она сама царствует уже, она сама всецело спасена уже. Там, на небе, она в нынешний день торжествует с ангелами, патриархами, мучениками и апостолами, смиренно приемля их словословие. Не смею больше дерзать и заглядывать туда, горе. О, какое там торжество днесь! Но как бедные дети земли, нищие ее родственники? Чего же им пожелать и спросить себе? Конечно, чего же иного, как не того, чего желает от нас сам Бог, Спаситель мира, спасение. И чего же иного желает нам и Богородица, как не того же самого? Царствие Божие, той же славы у Бога, какие получила сама Царица Дева. В тот день, когда все это получила сама, она и нам желает того же — спасения, Царства Небесного. Но то, что для нее уже достигнуто, для нас есть еще предмет стремлений, борьбы, подвига. Мы еще в пути. И она желает нам помочь, спасаться. Это воистину самое божественное, богоподобное желание. И если она помогает нам в спасении, то это не самый ли великий дар со стола ее славы? Конечно, и радость.